глубину этого танца и элегантную утонченность появляется только, наверное, в постоянной практике. Говорим мы о танце «Фокстрот».

Я сегодня с милой Полей вечером гулял, ею я пленен, ею покорен. Но сегодня, наконец, я все ей рассказал, как давно в нее влюблен. Ах, разрешите мне вам всем.

моя, о, будь моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей.

0: быть моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей.
1: Точное название танца и его происхождение неизвестно, но все-таки самая популярная и часто цитируемая версия связывает название этого танца с именем Гарри Фокса, участника различных шоу и выдавили начало 20 века. И когда театр Нью-Йорка преобразовали в дом кино, на его крыше была построена танцевальная площадка, там шло представление. Гарри Фокс выступал там со своей танцевальной группой и исполнял танец под музыку «Рэгтайм». Особое внимание зрителей привлекли оригинальные шаги танцора, которые были похожи на движение рысью, трот по-английски, который назвали «фокс трот», то есть шаги, рыси шаги по Фоксу, поскольку его фамилия, напомню, Фокс, Гарри Фокс. Изначально танец был достаточно темпераментным, он включал и прыжки, и махи ногами, но распространившись в Европе после Первой мировой войны, он достаточно сильно видоизменился, вообще был изменен ритм, и взамен той самой рыси появились более гладкие такие прогуливающиеся, я бы сказала, шаги. С фокстротом связывают и революционную замену положения даже стоп. Вместо выворотной позиции появилась параллельная постановка стоп, и это было очень заметно. Но в развитии фокстрота огромный вклад внесли известные танцоры, конечно, тех времен. Благодаря американцу Моргану появился открытый спин-поворот. Андерсон и Жозефина Брэдли придумали смену направления, придумали так называемый шаг перо, а Фрэнк Форд – каблучный поворот. Сегодня вы услышите самые известные фокстроты. И наслаждайтесь, и если вам есть с кем потанцевать – не сидите, танцуйте и подпевайте.

Интересно, что под фокстрот в 30-е и 40-е годы приспосабливали практически любую быструю музыку с характерными «умца-умца». И даже знаменитый пасодобль, который, по сути, был именно пасодоблем на самом деле, знаменитую «Рио Риту».

Америка 20-х годов. Народ спешил на премьеру одного из первых звуковых фильмов. «Бен Берни and All the Lads» – короткий кинофильм, который состоял из четырех музыкальных клипов в исполнении популярного нью-йоркского оркестра под управлением Бена Берни. И в фильме 1925 года и прозвучала тогда этот фокстрот – сверхпопулярная песня под названием «Титина». После этого началось триумфальное путешествие фокстрота по фильмам и исполнителям. Популярности способствовал мюзикл, в котором она звучала. И, конечно же, Чарли Чаплин, который в образе Чарли спел на мотив Титины свою знаменитую песенку, которая называлась «Бессмысленная песенка» в кинофильме «Новые времена». Это был 36-й год. Ну а дальше эта песня продолжала жить, что она, собственно, делает и до сих пор. Вы услышите сегодня голоса Ива Монтана и Аркадия Райкина.

0: украдкой и былые времена. Звучит мотив тетины, как Чаплин одинок, остались от картины лишь трос и котелок. В Голливуде что за люди, что там ставят, и кого в картинах славят, как людей там честных травят, и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе с людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдать под суд. Эх, Чарли, Чарли, что слезы лить по капле на голливудский хлам, позвольте, Чарли Чаплин, нам обратиться к вам. Мы вас любим, уважаем, вспоминаем, и от вас мы ожидаем, ожидаем, ожидаем, что услышим голос ваш, что вы в своей квартире не заперлись один и скажете о мире, как честный гражданин. Не может быть, чтоб новые времена бесноватого диктатора затуманили вашу совесть. Вы не подписались еще под стокгольмским воззванием. Поднимите свой голос за мир. Мы ждем вашего ответа, Чарли Чаплин. Мы ждем.
1: А сейчас речь пойдет о том, что называют старым добрым фокстротом, причем рожденным в Советском Союзе его автор, композитор Артур Полонский. Когда после войны его пригласили занять весьма ответственный пост музыкального редактора Всесоюзного радиокомитета, он, разумеется, продолжал работать как композитор в минуты отдыха и однажды начал наигрывать давно забытую мелодию фокстрота «Дессау». И композиция эта очень понравилась руководителю квартета Борису Тихонову. По просьбе именно этого человека Полонский сделал переложение пьесы для небольшого эстрадного ансамбля. И 1 мая 1948 года на свет появился медленный фокстрот, который вы сейчас услышите. Называется он «Цветущий май».

Ну, сейчас вы услышите известный, хорошо известный, наверное, уже давно и всему миру быстрый фокстрот. И история этой песни начинается в 20-е годы 20 века. С тех пор она вообще стала считаться джазовым стандартом, а название просто превратилось в устойчивое выражение. Ее перепевали, перепевали в разных стилях, вставляли в фильмы и в сериалы. Написал ее Ирвинг Берлин, 1927 год. Опубликована она была чуть позднее, и первую популярность композиции это приобрела уже в 1930 году после выхода фильма «Ставлю на Риц», подразумевал отель, с Гарри Ричманом и Джоан Беннет в главных ролях. Песня эта «Putin on the Ritz». Ее исполнял тогда Фред Астер, и версия его покорила слушателей.

Еще один популярный фокстрот стал известен в Советском Союзе в 30-е годы. Его записал на пластинку один из первых советских джазменов Александр Варламов и его оркестр «На карнавале» Гарри Уоррена. Мелодию Александр Варламов взял из песни Гарри Уоррена к американскому фильму 1935 года «Пускайся в пляс», сочинил новый текст, заново оркестровал и сам спел со своим оркестром.

Этот фокстрот родился в Советском уже Союзе в 1923 году. Автором его является Матвей Блантер, композитор, имя которого вам хорошо знакомо. Написан он был на слова Владимира Масса сначала, но потом он был заменен на более выдержанный, измененный текст Константина Подревского. Мы его с вами очень хорошо знаем в исполнении Андрея Миронова, который, правда, пел вот этот как раз более выдержанный текст и только первый куплет. Но зато как он танцевал с этим вместе. Что касается написания фокстрота, это была пародия вообще на западный танец. Популярный тогда, разумеется, фокстрот. Второе. Блантер основывался, я имею в виду, уже вместе с автором текста, на рассказе дворовой песне о некоем испанце, которого звали почему-то совсем не по-испански, его звали Джон Грей. Но вот после написания песни на Блантера обрушились критики и в большом количестве. Блантера стали называть композитором Непманом, фокстротчиком, антисоветчиком, и это продолжалось какое-то время. Фокстротчики в лице критиков ушли в небытие, а вот Блантер, его имя, его творчество и, конечно, сам фокстрот живет.

Ну, а сейчас вы услышите знаменитую композицию, образец как раз именно медленного фокстрота. Джером Керр написал эту знаменитую музыку. Ее часто называют словом «дым» или «дымка в твоих глазах». Это 1933 год, мюзикл «Роберта».

касается этого фокстрота, это, в общем, одна из известных песен-шуток. И исполнители огромное количество, от Эллы Фицджеральд до Пи-Джей Харви, от Думапетов вообще. И все начиналось, можно сказать, с исторической справки. 1453 год. Константинополь пал. Город стал столицей Османской империи, но переименование его в Стамбул не состоялось окончательно. По мнению некоторых историков, турки называли так город еще и до захвата. Это не единичный случай. Прошло практически 500 лет, пока Стамбул получил свое название. В общем, с этого всего и началась история хита «Истамбул, нет, Константинополь», который вышел еще в 1928 году именно в виде фокстрота.

חיי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי

Ναι.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня воскресенье, 21 июня 2026 года, шестой день месяца Тамуз, Вав Батамуз Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Минувшей ночью и вчера вечером были разрешены к публикации имена троих военнослужащих Цагаля, погибших в боях в Ливане. Старший сержант Лиав Кабабия, 20 лет, из Года-Шарона. Старший сержант Йоав Кляйн, 21 года, из Герцлии. Они служили в 52-м бронетанковом полку 401-й бригады и погибли в танке в четверг ночью. В другом трагическом инциденте погиб сержант Нир Бен Ари, 21 года, из Керем-Магараль. Из первоначального расследования выясняется, что ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники «Хизбаллы» взорвались в непосредственной близости от наших солдат, которые действовали в районе Кфар-Табнит. В том же случае двое наших военнослужащих получили тяжелые ранения. Офицер Цагаля получил ранение средней степени тяжести. Еще 10 наших солдат были ранены легко. Их семьи поставлены в известность. Позавчера состоялись похороны подполковника Дора Гидали Бен Симхона, погибшего при взрыве танка. Они прошли на кладбище кибуца Бейт-Ашита. Имя еще одного бойца Цагаля, погибшего в том же бою, пока не опубликовано. Да будет память героев благословенна. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс вылетел в Швейцарию на переговоры по продвижению реализации меморандума о взаимопонимании с Ираном. Перед тем, как подняться в самолет, Венс заявил журналистам, что он надеется на то, что будет достигнут прогресс относительно ядерной программы Тегерана, а также относительно прекращения огня в Ливане. По поводу происходящего в Ливане он отметил, что ситуация улучшается. По его словам, основная проблема заключается в том, что когда одна сторона открывает огонь, вторая сторона также отвечает огнем, и необходимо добиться того, чтобы был установлен режим прекращения огня. Именно на это и будут направлены наши усилия, подчеркнул вице-президент. Его слова приводит корреспондент КАН Натан Гутман. Представители режима в Тегеране сообщили о том, что иранская делегация направилась в Швейцарию, чтобы потребовать от Соединенных Штатов исполнения обязательств, связанных с прекращением израильских атак в Ливане. Ранее Исламская Республика объявила о закрытии Ормузского пролива в знак протеста против того, что Соединенные Штаты не выполняют первый параграф меморандума о взаимопонимании, который предписывает прекращение военных действий на всем Ближнем Востоке, включая Ливан. Главный сефардский раввин Исхак Йосеф, духовный лидер партии ШАС, заявил, что основной причиной того, что президент Дональд Трамп изменил свою позицию по отношению к Израилю, стало преследование учащихся ешив, в котором он обвинил юридическую советницу правительства. «Тора нас защищает. Трамп не просто так поменял свою позицию. Это произошло из-за арестов тех, кто изучают Тору. Вместо того, чтобы арестовывать их, необходимо оказать им всяческую поддержку. А Гали Бахарав Миара отдает распоряжение об их задержании», — указал раввин. Об этом сообщает корреспондент КАН Даниэль Губейс. О спорте. Чемпионат мира по футболу в Северной Америке. Некоторое время назад в ничью 0-0 завершилась встреча сборных Курасао и Эквадора. Ночью сборная Германии одержала победу над сборной Кот-д'Ивуар со счетом 2-1. Накануне вечером Голландия разгромила Швецию со счетом 5-1. Матчи транслируются телерадиокорпорацией КАН. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня без перемен температура будет обычной для этого времени года. Завтра небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник без перемен, в среду температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 28, в Галилее 30, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 95,7 агоры. Курс евро 3 шекеля 38,8 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрака в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрака. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». 5 военнослужащих ЦАЛа погибли в Южном Ливане за последние 2 суток. К настоящему моменту разрешены к публикации имена 4 погибших. Подполковник Дор Гидалия Бен Симхон, 32 лет, житель кибуца Бейташита, командир 52-го батальона бронетанковой бригады Иквота Барзель. Старший сержант Леор Кабабия, 20 лет, из Ода Шарона, боец 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады Иквота Барзель. Старший сержант Йоав Кляйн из Герцлии, боец 52-го батальона бронетанковой бригады Иквот Барзель. Они погибли в результате взрыва танка неподалеку от деревни Тебнит в Южном Ливане. В этом же инциденте погиб еще один военнослужащий, имя которого до сих пор не опубликовано. В дополнительном столкновении погиб старший сержант Нир Бен Ари из Керен Маараль, 21 года, боец подразделения Меглан. В этом же бою получили тяжелые ранения 2 бойца ЦАЛа. Офицер получил ранение средней степени тяжести. С начала военных действий 7 октября 2023 года в Газе, Южном Ливане, Иудее, Самарии и других местах погиб 961 военнослужащий ЦАЛа. Вечная им память. Накануне сообщалось, что Израиль и Хизбалла пришли к договоренностям о возобновлении режима прекращения огня. Это соглашение было достигнуто после интенсивных военных действий, боевых действий, которые велись в Ливане в минувшие выходные. Министерство здравоохранения Ливана сообщает о десятках убитых с ливанской стороны. Большинство из них, разумеется, боевики Хизбаллы. На данный момент израильские СМИ сообщают, что ЦАЛ получил приказ от политического руководства полностью прекратить огонь в Ливане. В то же время официальные источники заявляют, что армия останется в Южном Ливане сколько потребуется и сохранит право отвечать на любую угрозу со стороны террористов. Мы поговорим о ситуации в Южном Ливане, о последствиях того, что произошло там в минувшие выходные. Поговорим мы и о связи этой ситуации с тем, что происходит на переговорах между США и Ираном. А там, в том, что происходит там, разобраться особенно сложно. С одной стороны, Иран объявил о закрытии Ормузского пролива в связи с продолжающимися военными действиями ЦАЛа в Ливане. С другой стороны, командование Центральным округом армии США заявляет, что интенсивность движения судов в Ормузском проливе выросла. Вероятнее всего, кто-то говорит неправду. Представители Ирана и США отправились в Швейцарию для беседы. Иранскую делегацию возглавляет глава парламента Ирана Калибаф, американскую делегацию вице-президент Джей Ди Уэнс. При этом иранская сторона заявляет, что речь не идет о переговорах о реализации меморандума, подписанного с США. Тогда о чем? Неясно. Попытаемся разобраться и в этом. На этом фоне сохраняется напряженность в отношениях между США и Израилем в связи с подписанием меморандума. В минувшие выходные бывший министр стратегического планирования Рон Дермер заявил, что сторонам следует, что Израилю, вернее говоря, израильской стороне, израильским министрам следует воздерживаться от резких высказываний в адрес американской администрации для того, чтобы не углублять и без того серьезный кризис, который возник в отношениях между двумя странами. Поговорим и об отношениях между Израилем и США, обсудим и то, что происходит в нашей внутренней политике, а точнее говоря, обсуждение назначения государственного контролера, обсуждение богатцем назначения государственного контролера. И несколько слов скажем о кризисе в отношениях между Польшей и Украиной. Эта тема также на повестке дня. Прежде чем перейти к газетам и нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в воскресенье, 21 июня. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 «Бокер Тов Исраэль», ведущая Юлия Цодекс.
В 11.05 в рамках программы «Открытые микрофоны» вопросы радиослушателя отвечает Иосиф Долгой, специалист по компьютерным технологиям и телекоммуникационным системам. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 особый случай, ведущая Таня Берлина. В 18.05 на пике событий. Этот журнал сегодня проведет Михаил Гуревич. А с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программы, которые вы сможете услышать, уважаемые радиослушатели, на волнах Канрека сегодня, в воскресенье 21 июня. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается ситуации в Ливане. Израиль и Хизбалла вновь пришли к договоренности о прекращении огня. Это произошло на следующий день после гибели в Ливане 5 военнослужащих ЦААЛа. Что вы думаете о ситуации в Ливане и о том, как должно действовать правительство Израиля? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте. Я вижу, уже появляются комментарии. Пишите нам, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте, критикуйте. Все приветствуется. Единственная просьба. Пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 7 часов 12 минут. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты. Естественным образом, много заголовков посвящено ситуации в Ливане и гибели наших военнослужащих. За ними или в память о них, таков главный заголовок газеты «Идиот Ахронот». Боль, героизм и самоотверженность командиров, высокопоставленных командиров, которые идут вперед в атаку во главе сил, которые ведут за собой. 5 бойцов погибли в Ливане, среди них командир 52-го батальона бронетанковых войск. Об этом Эйтан Гликман. Здесь большая фотография подполковника Дора Гидали Бен Симхона. Здесь же рядом фотографии старшего сержанта Йоава Кляйна и старшего сержанта Нира Бен Ари. И здесь же, разумеется, материалы. Йоси Йошуа опубликует статью «Ливан – это только начало». Иран задействует Хизбаллу для того, чтобы привести к израильскому отступлению. Об этом на 6-й странице. А на 4-й странице Ронен Бергман публикует материал под названием «Если Трамп почувствует, что Израиль ставит под угрозу соглашение, он может предоставить Ирану сделать дополнительные уступки в отношении Ирана», считает Ронен Бергман. А на 2-й странице издания Михаил Мильштейн публикует статью под названием «На почве действительности, на почве реальности». И еще несколько материалов. На фоне публикации сообщения о гибели военнослужащих, празднования освобождения уклониста-дезертира из тюрьмы, об этом Шило Фрид на 19-й странице газеты «Идиот Ахронот» и заголовок, об этом анонс на 1-й странице. Еще несколько материалов начинают говорить на фоне угроз. Зеев Авраами об этом пишет на 5-й странице издания. После того, как иранцы угрожали запустить ракеты в сторону Израиля в связи с действием

это именно та стратегическая победа, к которой стремится Иран. Израиль пытался разорвать фронты, имеется в виду иранский и ливанский фронт, и провалился в этой попытке. Если эта тенденция продолжится, очень быстро от нас потребуют прекращения огня в Газе, а затем ограничат наши действия в Иудее и Самарии. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху вновь оказался перед очень сложной, необходимостью принимать очень сложное решение, снимать ограничения с ЦАЛа, рискуя при этом региональным конфликтом без поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки или отступлением ЦАЛа за желтую линию, по крайней мере, временно. Крайне проблематичной является опция сохранения нынешней ситуации без каких бы то ни было изменений. Вот об этом пишет Йоси Йошуа, военный обозреватель газеты «Ядиот Ахарунут». Что еще можно здесь прочитать? Здесь рассказы, разумеется, рассказы о погибших. Пятеро военнослужащих мы потеряли буквально за два дня. И здесь же об отношениях между Израилем и США, точнее говоря, об отношениях между Италией и Соединенными Штатами Америки, об этом пишет Ципиш Миловец. Окончание прекрасного романа, прекрасной дружбы. Джорджия Мелони думала, что она союзница Соединенных Штатов, однако в последние месяцы отношения пошатнулись на фоне ее возражений против войны с Ираном. В конце этой недели она присоединилась к списку лидеров, которая попала под горячую руку президента США и услышала много неприятного с его стороны. Дональд Трамп, например, заявил, что она умоляла сфотографироваться с ним для того, чтобы повысить свою популярность. Мелони в долгу не осталась. Я советую вам, господин президент, заниматься своей популярностью. Я и Италия никого и ни о чем не умоляют. Вот таковы отношения между Италией и Соединенными Штатами Америки сегодня. Интересно, пишут ли в итальянской прессе о том, что нельзя обижать американского президента и так далее? Пока не ясно. Немного заголовков газеты «Идиот Ахаронот». «Умрите, подонки!» Такие крики звучали во время демонстрации ультраортодоксов возле стен армейской тюрьмы. Это статья Шилу Фрида на 19-й странице газеты «Ядиот Ахарунут». Немного авторских материалов, как это обычно бывает, на 2-й и 3-й страницах. Михаил Мильштейн публикует статью под названием «Западня, которую мы подготовили сами себе». Север Плотскер считает, что речь идет о зоне без безопасности. Это газета «Ядиот Ахаронот» сегодня. Газета «Исраэль Айом», о чем она пишет, главный ее заголовок «Вырваться из западни и нанести решающий удар». Эту статью публикует военный обозреватель Йоав Лимор на 4-й и 5-й страницах газеты «Исраэль Айом». Тяжелый уикенд. Командир батальона танковых войск и четверо военнослужащих погибли в двух столкновениях в Южном Ливане. Израиль пояснил Соединенным Штатам Америки в конце недели, что резко отреагирует на нарушение прекращения огня Хизбаллой. Однако проблема гораздо глубже. Через почти три года военных действий и интенсивного задействования сил в самых разных районах государству срочно необходима стратегия, в которой будет включать ясные цели войны и пути их достижения. Об этом Йоав Лимор, как я уже сказал, военный обозреватель газеты «Исраэль Айом» на 4-й и 5-й страницах издания. Здесь же фотографии военнослужащих в Ливане и фотографии

0: трех погибших бойцов, старшего прапорщика Нира Бен-Ари, старшего сержанта Йоава Кляйна и подполковника Дора Бен-Симхона. Амнон Лорд публикует статью на 9-й странице. Хизбалла обязана почувствовать, что ЦАЛ приближает его, то есть Хизбаллу, к развалу. Пока что до этого, это уже мой комментарий, пока что до этого очень далеко. Бенни Септи на 12-й странице публикует статью под названием «Тегеран проявляет гибкость в вопросах ядерной программы, однако всеми силами сохранит Хизбаллу». Еще несколько материалов. Нехама Дуэк на 13-й странице публикует статью под названием «А что с израильской мечтой? Она сокращается и сокращается до того, что мы просто хотим сохранить то, что возможно». Эйаль Зисер, профессор Эйаль Зисер, публикует статью на 23-й странице. «На Соединенные Штаты Америки нельзя полагаться. Она помогает только тем, кто помогают сами себе». Золотые слова, мне нечего добавить. Об этом на 23-й странице газеты «Исраэль Айом». Еще раз, на Соединенные Штаты Америки нельзя полагаться. Штаты помогают только тем, кто помогают сами себе. Профессор Эйаль Зисер. И еще несколько материалов. Скорбь пришла, или траур пришел в кибуц Бейт-Гашита. Это кибуц, где жил подполковник Дор Бен-Симхон, Гдаля Дор Бен-Симхон. И вот об этом на 6-й странице газеты «Исраэль Айом» пишет Ноам Баркан. Еще несколько материалов. Иранские лидеры пытаются при помощи Хизбаллы сорвать соглашение, считают Дани Закин и Шерит Эвитан Коэн. Корпусы стражи исламской революции и некоторые силы иранского режима гневаются на те уступки, на которые Иран пошел, на символические уступки, на которые Иран пошел в вопросе ядерной программы. По информации, которая поступает из Соединенных Штатов Америки, эти самые силы пытаются нанести удар по соглашению. Идет ли речь о попытках закрыть вновь Армузский пролив или распоряжением Хизбалле атаковать ЦАЛ. В Израиле Рон Дермер, бывший министр стратегического планирования, вмешивается и предостерегает от агрессивных выпадов в сторону американской администрации. Об этом пишут Дани Закен и Шерит Эвитан Коэн. Еще несколько материалов. Неподалеку от Буфора ЦАЛ действовал для того, чтобы захватить важные стратегические позиции Хизбаллы. Об этом также в газете «Едиот Ахронот». Газета «Маарив», точнее говоря, сайт газеты «Маарив». Главный заголовок – это статья военного обозревателя «Маарива» Ави Ашкенази. Израиль управляется правительством, которое становится нерелевантным. Решение прекратить огонь в Ливане показывает, что правительство Израиля нерелевантно. Об этом Ави Ашкенази. И еще несколько материалов, которые можно здесь прочитать. Джей Ди Венс отправляется в Швейцарию для участия в переговорах. А Бенямина Нетаньяу ожидают драматические дни в зале суда. На прошлой неделе завершился перекрестный допрос премьер-министра Бенямина Нетаньяу. На этой неделе он закончит отвечать на вопросы адвоката в рамках повторного допроса. И в четверг начнется совершенно другой, другой судебный процесс, в котором подан иск против журналиста Бена Каспита и публициста газеты «Гаарец» Ури Мизгава. Об этом Гилад Мураг в газете «Маариф», точнее говоря, на сайте газеты «Маариф». Еще несколько материалов. Все начинается сначала. Нетаньяу намерен перетряхнуть карты политической колоды Израиля. Нетаньяу пытается провести драматические изменения в списке Ликуда. Расширение общеизраильского списка до 40-го места, то есть те, кого избирают на праймерис, а не по округам, до 40-го места. Сокращение округов до 6 и требования 8 мест, которые он сможет, 8 мест, которые он сможет занять своими людьми в предвыборном списке, кооптировать 8 человек в предвыборный список до 30-го места. Нетаньяу планирует полностью перетряхнуть список Ликуда. Получит ли он такую возможность, не знаю. На прошлой неделе, я напомню, мы беседовали в программе «Тема дня» с депутатом Кнессета Амитом Алеви, который высказал предположение, что будет 5-6 мест предоставлено Нетаньяу для того, чтобы он мог коптировать туда своих людей. Посмотрим, чем закончится борьба внутри Ликуда. Сейчас 7 часов 27 минут, короткая пауза. И мы продолжим программу.
1: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
2: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
0: 7 часов 28 минут в Израиле. Мы продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Газета «Гаарец». Сейчас передо мной главный ее заголовок. Пребывание в Ливане берет с ЦАЛа очень высокую цену кровью, и трудно найти содержание у этого пребывания, смысл у этого пребывания. Это главный заголовок газеты «Гаарец». Лиза Розовская, Яниф Кубович, Джеки Хури, Йонатан Лис, Офер Адерет. Обо всем этом на первых страницах издания. 5 военнослужащих погибли, еще 17 получили ранения в 3 столкновениях в конце минувшей недели. Иран отменил переговоры с Соединенными Штатами Америки из-за ударов Израиля по Ливану. И эти переговоры должны возобновиться сегодня, точнее начаться сегодня. Израиль атаковал и после того, как Трамп объявил о прекращении огня. Более 20 ливанцев погибли, и в ливанском правительстве требуют остановить ЦАЛ. Еще несколько материалов. Бар Пелег и Йошуа Брайнер публикуют материал под названием «Полиция подстегивала жителей иерусалимского квартала Рехавия попросить богатств ограничить протесты возле резиденции премьер-министра». О чем еще можно прочитать в газете «Гаарец»? Бен-Гвир продолжает использовать полицейских для своих пропагандистских целях, а генеральный инспектор полиции молчит. На фоне санкций Куба планирует приватизацию, однако обещает, что сбережет верность социализму. Оказывается, кто-то еще пытается сберечь верность социализму в советском понимании этого слова. И продолжаем знакомиться с заголовками СМИ. Сайт газеты «Макор Ришон». Разрешено к публикации имя еще одного журналиста. погибшего старший прапорщик Леор Кабабия погиб на юге Ливана. И Бецалель Смотрич в беседе с Удая Кариш Хазони заявил, что ЦАЛ останется в зоне безопасности, по меньшей мере, до тех пор, пока Хизбалла не будет разоружен. Еще один или два заголовка на сайте газеты «Макор Ришон». Компания по изобличению насильственных действий против насильственных действий со стороны поселенцев. 8 мусульманских стран обвиняют Израиль в поджоге мечетей. Об этом на сайте газеты «Макор Ришон». И что можно еще здесь прочитать? Иуда Ифрах, обозреватель по юридическим вопросам, публикует статью под названием «Разделение властей, разделение звеньев власти – это не идея, родившаяся в левом лагере». И Багац потребовал от Кнессета провести повторное голосование по вопросу о избрании государственного контролера, или мы издадим распоряжение по этому поводу. Пока что ответа Кнессета не поступало. Это заголовки газеты «Макор Ришон». Мы продолжим позднее знакомиться с заголовками СМИ, говорить об актуалии. А сейчас «Мондиаль».
3: «Мондиаль-2026» на Канрека.
0: Дима Мирский, спортивный обозреватель, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Доброе утро, добрый день, добрый вечер.
4: Доброе утро, день и вечер. Габи, у нас уже ночь почти.
0: Да, я поэтому каждый раз, честно говоря, не знаю, как обращаться. В любом случае, спасибо, что вы с нами в позднее время. У вас позади уикенд, позади... у нас, по крайней мере, позади уикенд. Много матчей, много интересного. На что вы бы обратили наибольшее внимание из всего того, что происходило?
4: Ну, конечно, всех потрясло выступление в негативном плане сборной Турции, команды, которая спустя 24 года вернулась на чемпионат мира, а до этого в 2002 году завоевала бронзу, историческую для себя лучшее достижение на мундиалях, просто провалилась за два матча при 62 ударах по воротам, не смогли забить ни одного гола. И при этом, то есть оба матча проиграны были. Австралии первый 0-2, и вот Парагваю 0-1. И самое интересное и грустное для сборной Турции, что во втором тайме они играли в большинстве. Причем даже был момент, когда одну минуту играли не просто в большинстве, а в девятером парагвайцы против турок играли. И все равно из этого никакой пользы не извлекли турецкие футболисты. А там, на секундочку, есть очень сильные игроки, в том числе Арда Гюлер, например, играет в Реале. Вот так вот
0: есть
4: сложилось.
0: Есть объяснение у вас о том, что произошло? Я смотрел второй тайм матча Турция-Парагвай. Турки давили, но ничего не выдавили.
4: Да, у меня нет двум объяснений вещам. Почему Парагвай не объяснили про новые правила, они за один матч умудрились по двум новым правилам проколоться. И второй момент, почему Турция так сыграла, у меня тоже нету какого-то... Ну, я думаю, что нет какого-то лидера, такого, кто мог бы вести, как было, допустим, в 2002 году, и тренер был сильный. То есть нет человека, который бы мог объединить. Ну, сейчас можно говорить все, что угодно, это бывает, наверное... Следующие турниры они проведут лучше, но вот так получился полный провал. Провал турнира, наверное, самый громкий это.
0: Несколько слов про Голландию, про сборную Нидерландов. Первый матч оставил такое кисло-сладкое впечатление. Вчера феерический поединок совершенно против сборной Швеции.
4: Да, ну тут надо сказать, что сильно сыграли голландцы и плохо сыграли шведы, плохо очень сыграли, 4-0, надо сказать, что голландцы очень были злые, когда они упустили победу, на последних минутах японцы забили, и, конечно, они вышли, решили, что нужно исход поединка как можно раньше добиться желаемого результата, и уже 4-0 повели к началу второго тайма. Да, нет, в первом было еще 2-0, вот, и в начале четвертого, в начале второго 4-0. И В итоге 5-1, то есть отзеркалили матч, счет матча, с которым шведы выиграли у Туниса, но все-таки Нидерланды — это не Тунис, чуть-чуть посложнее играть с ними. И вот, причем надо отметить, что Броби и Габко очень быстро оформили свои дубли. Значит, Брайан на два гола потратил 13 минут, а Коди 8 минут, еще быстрее. То есть это тоже такой и уникальный случай. Голландцы установили рекорд чемпионата турнира. 18 матчей подряд без поражений на групповом этапе они идут. Угу. И 14 матчей с учетом дополнительного времени. Это тоже рекорд. Вот такие два рекорда. То есть мы увидели, что... Нидерланды нам сказали, так, на секундочку, вы там ставите Францию, Аргентину в фаворитах, а про нас забыли, и вот они напомнили о себе.
0: Хочу вас спросить о сборной Германии. Идут годы, меняются поколения, меняются составы, меняется все что угодно, а логика, что матч продолжается 90, сколько-то там минут, и Германия в итоге побеждает, остается.
4: Да, не всегда это работает, но чаще всего, да, додавливают, додавили. Ну, надо справедливости ради сказать, что до 68-й минуты не могли забить, но счет закономерен, Германия играла острее, лучше.
0: 2-1 они выиграли, да. Кот-д'Ивуар, да, Узу?
4: Да, 2-1 вырвали победу на четвертый добавленный, забил Ундав. И сравнялся, три гола у него тоже, как у Месси, как у Дэвида, канадца и аргентинца. Поэтому вот он оформил тоже дубль. Очень много дублей на этом турнире, надо это отметить. Это здорово, что игроки много забивают. И Германия побила, это еще один рекорд. Рекорд Бразилии по камбэкам на турнире. В 16-й раз отыгрались они и взяли матч. В 16-й раз. У Нойера 21-й матч за сборную. Это тоже рекорд на чемпионатах мира. Еще никто из вратарей. Лио Рис до этого 20 провел, вот у Нойера 21 матч. И еще, кстати, я упомянул про Бразилию. Бразильцы обыграли Гаити, да. Причем такой пенсионной сборной. Значит, самая возрастная команда у них была выставлена, где Винисиус был самым молодым, 25-летний. Самая молодая команда со времен финала 62-го года, когда бразильцы второй раз в истории выиграли чемпионат мира, когда Гаринчо великий играл в составе.
0: Самая молодая или самая возрастная?
4: Самая возрастная.
0: Возрастная.
4: Самая возрастная. Возрастная. Возрастная. Да, возрастная.
0: Можно ли что-то сказать вообще о уровне сборной Бразилии по этому матчу? Или Гаити это не тот противник, который дает какой-то критерий?
4: Не тот, да, сложно пока сказать. Ну, я бы не стал бы их рассматривать как фаворитов главных все-таки бразильцев. При всем уважении к Винисиусу, к сборной, это великий Кончелотти, но они дойдут до полуфинала, может быть, до четвертьфинала, но дальше я их не вижу. Mm-hmm. Ну, тяжеловато. Во-первых, возрастная команда, во-вторых, ну, не то сейчас поколение, как было раньше. Да, тоже сильный, я состав считаю, что он сильный все равно. И может тоже преподнести сюрпризы, но это не та Бразилия, которая играла в 2002, например, году.
0: На данный момент несколько сборных уже обеспечили себе выход в плей-офф. Все три хозяева первенства, кстати говоря, сборная Канады, сборная Канады, сборная, да, Мексики и сборная США. Американцы очень хорошо, да, выглядят.
4: Но тоже я пока не стал еще говорить. Группа достаточно у них такая... Ну, удобнее, более, да, соперники попроще, чем в других группах некоторых. Угу. Поэтому я бы еще пока не стал бы там что-то говорить. Но да, они, по крайней мере, держат марку. И ответственность, которая на них свалилась, на их плечи, а в Америке давление намного выше даже, чем в Канаде. Потому что от канадцев, ну, хорошо, нехорошо, никто особо не ждет ничего, да. От американцев все-таки ждут, там очень высокое давление, Трамп и все остальное, очень много маркетинга крутится вокруг сборной. И хорошо, что они пока выдерживают это давление и справляются, и побеждают.
0: Окей, что нас ждет сегодня?
4: Сегодня нас ждет... Ну, нам, наверное, еще надо сказать про то, что Кюрасао...
0: Да, конечно.
4: Прости, господи. Да, первое очко заработала эта сборная. Хотя, справедливость, надо сказать, что это заслуга Элоя Рома. Элой Ром, вратарь Кюрасао 15 сейвов сделал, это рекорд чемпионата мира.
0: Ну, вполне легитимно, на самом деле. То
4: есть в основное время, да. Но все-таки Эквадору, на мой взгляд, не хватало остроты. Они могли забить 27 ударов по воротам, 15 створ. В общем, это они упустили скорее победу, чем Кюрасао там вымучил ничью эту, но действительно за счет вратаря. Вот, так что и нас ждет очень интересные две группы, в которых все 8 команд набрали по одному очку в первых стартовых матчах. Мы посмотрим, как Испания будет играть в Саудовской Аравии. Там вратарь Аль-Аваису, который в прошлом, предыдущем матче 9 сейвов, тоже очень хороший вратарь. Ну, испанцы, конечно, будут злые после Кабо-Верде, и не хотят они повторения ничьей. Ничья им не нужна, им нужна только победа. Они побегут и будут стараться сделать все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Ну, конечно, Бельгия и Иран тоже интересный матч. И, все заработали по одному очку. У всех, то есть вот сегодняшние матчи, сегодняшние, завтрашние, да, по израильскому времени, они будут все принципиальные, потому что группы равные, соперники равные, как нам показал первый тур, и борьба будет тяжелой, может быть, не совсем зрелищной, не все матчи зрелищными, но будет много борьбы, может быть, будут и красные карточки, мы уже видим, этот турнир бьет рекорды, тоже практически бьет, побил 2 последних чемпионата, поэтому Уругвай, Кабо-Верде, посмотрим, что покажет Кабо-Верде, приехала в Азине мама, наконец-таки, из Кабо-Верде, и ей открыли въезд, потому что мы знаем, что, оказывается, граждане Кабо-Верде должны от 5 до 15 тысяч долларов внести, чтобы им дали визу, чтобы они могли приехать
0: даже
4: в Америку.
0: Так.
4: Вот такие, да, правила, но, естественно, для мамы такого вратаря яркого сделали исключение. Вазинья, наверное, будет вдвойне нацелен, сфокусирован. А может, будет нервничать, посмотрим. Но в любом случае, вот с Уругваем, Уругвай очень сильная команда, у них очень нападение мастеровитое. И будет, конечно, Кабо-Верде тяжело, что говорить. Ну и Новая Зеландия и Египет, такие неудачники, обе сборные в первом туре упустили победы. Египтяне вообще там пропустили автогол от бельгийцев. И, конечно, и Новая Зеландия и Египет будут стараться к себе удачу притянуть, чтобы добиться победы уже по победе. В общем, очень сложная, запутанная ситуация в обеих группах, и будет интересно посмотреть за борьбой в этих матчах.
0: Да, надо сказать, что вчера уже начались такие, знаете, обсуждения, спекуляции, кто с кем встретится в 1/8. И я слышал...
4: В 1/16,
0: да. Я услышал, не проверял, честно говоря, но я слышал, что есть сценарий, при котором сойдутся Франция и Германия в 1/16. Может быть, рановато, но в любом случае это то, что возможно, если это правда. По крайней мере, об этом говорилось в выпусках, ну, вернее говоря, в передачах, да, в трансляциях израильских СМИ. Будем следить. Тима Мирский, спортивный журналист и автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Большое вам спасибо за участие в программе.
4: Спасибо, смотрим футбол.
3: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: 7:44. Я иногда не знаю, как делать такие переходы, уважаемые радиослушатели, но это наша жизнь, и нам ничего не остается, как сообщить вам, что разрешено к публикации имя еще одного военнослужащего, погибшего в Южном Ливане в минувшие выходные. Навеха Бшуш, 20 лет, из Гева Беньямин, боец 52-го батальона дивизии Эквота Барзель. Это 4-й военнослужащий, погибший в результате взрыва танка, который произошел в ночь на пятницу. 20-летний Наве Хабшуш из Гева Беньямин, старший сержант, боец 52-го батальона дивизии Эквота Барзель 401-й дивизии, погиб в бою в Южном Ливане. Вечная память. Продолжаем программу, продолжаем говорить о о ситуации в Ливане. Разумеется, все, что связано с военными действиями там, влияет и на ход переговоров, которые планировались, по крайней мере, между Израилем и Ливаном, между израильским правительством и ливанским правительством. Все то, что касается военных действий, касается и политического расклада. Обо всем этом мы сейчас побеседуем с доктором Муран Леванони, исследователем Сирии и Ливана, Институт исследований национальной безопасности. Доктор Муран Леванони, шалом. אנחנו אחרי שבוע, סוף שבוע מאוד מאוד קשה, אחרי חמישה הרוגים חיילי צהל. יש הפסקת אש או אין הפסקת אש? איך אתה מעריך את מצב שקורה כרגע בדרום לבנון, בלבנון?
5: טוב, זה לא נראה כמו הפסקת אש כרגע. מצד שני, משני הצדדים זה לא נראה כמו הפסקת אש. גם ישראל, צהל, רואה לעצמו חשיבות לכבוש את המספר שטחים שאנחנו נמצאים כרגע כמעט לפני הכיבוש שלהם, מה שנקרא רכס עלי טהר, וגם החיזבאללה מבין שזה נקודה, זה אזור אסטרטגי שהוא מאוד היה רוצה שלא ייפול בידי צהל, לכן נראה כאילו הלחימה נמשכת.
0: למי שלא מכיר דוקטור לבנוני, באיזה אזור זה נמצא? איפה זה נמצא בלבנון?
5: אנחנו נמצאים ברכס עלי טהר, זה אזור גבוה שנמצא צפון על הבופור ודרומה מן הבתיה.
0: אוקיי.
5: כלומר, אנחנו נמצאים ממש במרכז הגזרה באזור הכי גבוה.
0: מצפון מבופור ודרום מנבטיה. מבחינה הזאת הלחימה נמשכת, איך רואים את המצב בממשל לבנוני, נגיד, לא בחיזבאללה, אלא בממשל לבנוני?
5: אז כמה שאנחנו רואים בתקשורת מהממשל הלבנוני, אז יש כאן בהחלט איזושהי נסיגה חמורה אפילו, בכך ש... לראשונה הוכרז באופן רשמי שאיראן היא הפטרון של חיזבאללה ושל לבנון, ובמקרה כזה היא מחליטה מתי תהיה הפסקת אש או מתי לא תהיה הפסקת אש.
0: למה אתה מתכוון כשאתה מדבר על הכרזה רשמית?
5: בעצם החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, הוכרז שבעצם הלחימה בהורמוז ובלבנון הם שוות ערך.
0: כן, אני לא בטוח שממשלת לבנון הייתה ככה, קפצו שם מאושר מרוב לנוכח ההסכם הזה.
5: ההפך הוא הנכון, ממשלת לבנון רואה בזה ממש נסיגה חמורה וכמעט בגידה, כיוון שממשלת לבנון רוצה להיות, שני הנשיאים, הנשיא וראש הממשלה, מנסים להכריז באופן קבוע שהריבונות הלבנון היא בידי לבנון בלבד. וכאן מגיע נשיא ארצות הברית ומודיע לא ככה הדבר, מי שאחראי בעצם זה איראן.
0: יכול להיות שזה יביא את ממשלת לבנון להסתכל, איך אני אגיד את זה, יותר בצורה, לא אגיד אוהדת, אבל מקבלת לה על פעילות של צהל בשטח לבנון, נגד חיזבאללה?
5: אז אני חושב שלכל מי שמעורב בלבנון מבין שצהל עושה כרגע פעילות מאוד, מאוד חשובה כדי לפגוע בחיזבאללה, בעיר התת-קרקעית שחיזבאללה בנה. וממשלת לבנון לא, לא, בהחלט לא, לא, לא עצובה מזה.
0: מתנהל איזשהו מסע ומתן? יש איזשהו סוג של המשך ערוץ דיפלומטי בין ישראל לבין לבנון?
5: צריך השבוע להמשיך, תהיה פגישה החמישית, נדמה לי, של המסע ומתן גם השבוע. נדמה לי שהשבוע הזה הולך להיות מסע ומתן יותר צבאי, כלומר ביטחוני, ויש כמובן הרבה על מה לדבר, ובעיקר אני הייתי מצפה ממדינות המערב והמדינות הערביות שתומכות לסייע ללבנון לשמר את הריבונות שלה כנגד איראן, שזה הנקודה הכי חשובה כרגע על הפרק.
0: איך הם יכולים לעשות את זה, דוקטור לבנוני?
5: אז הייתה אמורה להיות ועידה בפריז לפני חודשיים נדמה לי, לעידוד או להקמה מחדש של הצבא הלבנוני בתנאי כזה שהוא יוכל לאכוף את הריבונות. זה דורש הרבה כסף ואימון, והאמריקאים עשו את זה בעבר במקומות אחרים, בעיראק, ברשות הפלסטינית, וזה הזמן לעשות את זה פה.
0: יש סיכוי שזה יקרה? כי אתה אמרת שזה צריך להתקיים לפני חודשיים, עכשיו על הרקע של מה שקורה עם איראן.
5: אז זה לא יתקיים מכיוון שחיזבאללה פתח בלחימה והמצב הביטחוני לא אפשר את הדבר הזה. אני חושב שזה הדבר הבא שצריכים לעשות, כלומר לתמוך בצבא הלבנוני כך שיוכל לאכוף את הריבונות.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת על סוריה. היו הרבה מאוד דיבורים, עוד רעיון אחד של דונלד טראמפ, שסוריה תלחם נגד חיזבאללה. איפה סורים כרגע, נכון לרגע זה, בכל הקונסטרוקציה הזאת?
5: מכל מה ששמעתי עד עכשיו, הסורים אינם מעוניינים, למרות חשבון הדמים הארוך עם חיזבאללה, אינם מעוניינים להיכנס ללבנון. מסיבותיהם שלהם, יש להם מספיק מה לעשות בסוריה. תפקידו, אחמד השארה מבין את תפקידו כיום להקים את סוריה החדשה, לא לגמור חשבונות דמים עם גורמים אחרים. ולכן הוא לא מוכן, אני חושב שהוא איננו מעוניין להשקיע אנרגיה ולהיות מעורב ולהיכנס לבוץ הלבנוני.
0: זה בעצם לא מאפשר ככה איזשהו סוג של תקווה שהם, לא יודע, יחסמו את הגבול למשל למעבר של נשק ללבנון.
5: אז חסימת הגבול זה בהחלט אינטרס סורי, והם אכן עושים את זה, לא בהצלחה גדולה, אבל המצב הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם כמובן. עדיין צריך לסייע גם לממשלת לבנון וגם לממשלת סוריה לאכוף את, לסמן את הגבול הזה דבר ראשון באופן מסודר, כי הגבול עדיין לא נקבע ולא סומן, אבל ולדאוג שכוחות משמר הגבול משני הצדים ימנעו הברחות.
0: אם אני אשאל אותך דוקטור לבנוני לסיום, התחזית שלך לאנחנו הולכים בלבנון, האם זה הולך להרגעה או להסלמה בעצם?
5: אני חושש שאני לא כל כך אופטימי בימים האלה. אני חושב שיש יותר מדי אינטרסים שמונעים הרגעה בגבול הלבנוני. וחמור מכך, אני לא רואה כרגע איך המצב עם חיזבאללה מגיע לידי פתרון.
0: כלומר הם קיבלו זריקת מרץ.
5: בדיוק ככה, קיבלו זריקת מרץ, וכרגע אין שום גורם שיוכל לפרק את חיזבאללה מנשקו, ואנחנו נמצאים עדיין תחת איום של חיזבאללה, לצערי.
0: דוקטור מורן לבנוני, חוקר סוריה ולבנון, מכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, המון, תודה. שבוע טוב.
5: תודה רבה לכם, שבוע טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о том, как он оценивает ситуацию после вот этих крайне тяжелых для нас выходных, после пяти погибших на фоне продолжающихся столкновений, с одной стороны, публикации о возвращении к режиму прекращения огня, с другой. Где мы находимся? Я думаю, что всем очевидно сейчас, что нету никакого прекращения огня, по сути дела, причем с обеих сторон, и Израиль, и Хизбалла не способствуют, мягко говоря, тому, чтобы было прекращение огня. ЦАЛ пытается занять стратегические позиции, которые занятия, у которых он близок, но еще этот процесс не завершен. Речь идет о районе к северу от Буфора и к югу от Набатия, то есть в самом центре вот этого района, в котором ведутся боевые действия, и ЦАЛ продолжает стремиться к занятию этого района, и это с одной стороны, с другой стороны, Хизбалла сейчас, разумеется, не заинтересована в том, чтобы соглашаться на какие-то уступки или на какие-то шаги со стороны Израиля в Южном Ливане. Ливанское правительство чувствует себя практически преданным американцами, поскольку это соглашение, которое было подписано, этот меморандум, который был достигнут между Ираном и Соединенными Штатами Америки, по сути дела декларирует, что Иран является той силой, которая контролирует ситуацию в Ливане. Если этот меморандум предусматривает увязку иранского узла с ливанским, если этот меморандум предусматривает прекращение огня в Ливане в качестве условия прекращения огня и завершения военных действий между Ираном и США, это дает Ирану практически неограниченный контроль за тем, что происходит в Ливане. Я полагаю, что ливанское правительство не только не радо, но возмущено этим и крайне разочаровано, потому что все, чего они хотят восстановления своего суверенитета, а этот меморандум этого не предусматривает, даже скорее наоборот, говорит наш собеседник. Сейчас продолжатся на этой неделе переговоры между Израилем и ливанским правительством. Если я не ошибаюсь, говорит доктор Муран Леванони, этот пятый круг переговоров будет касаться в первую очередь военных аспектов. Очень многое сейчас зависит и от умеренных арабских стран. Они должны были бы делать то, что они планировали делать. Они планировали оказывать помощь, военную помощь правительству Ливана, вкладывать деньги в восстановление ливанской армии, в стабилизацию ее рядов, в ее вооружении и так далее, в ее подготовку. Все это планировалось. Для этого должна была состояться конференция уже 2 месяца тому назад. Она не состоялась. Я не уверен, что она сейчас состоится на фоне того, что происходит в Иране и того, что происходит сейчас в Ливане. Я не вижу ситуации, при которой прекращаются военные действия. Более того, я полагаю, откровенно говоря, отмечает доктор Муран Леванони, что все, у кого сегодня есть глаза, понимают, что ЦАЛ делает очень важную работу и по нанесению ударов по Хизбалле. Я не думаю, говорит наш собеседник, что ливанское правительство проливает слезы по поводу действий ЦАЛ на его территории. Сирия со своей стороны уже достаточно четко показала, что она не хочет вмешиваться в происходящее. У Ашара есть достаточно своих забот, которые, и достаточно своих проблем, которые ему необходимо решать. Ему достаточно, и у него нет желания развязывать сейчас новое вооруженное противостояние с Хизбаллой, несмотря на тот кровавый счет, который у него есть к этой организации. С другой стороны, Сирия достаточно успешно блокирует переходы, блокирует границу с Ливаном, таким образом, чтобы не допускать провоза оружия на территорию этой страны. Однако для этого необходимы дополнительные усилия. Что касается, возвращаясь к Ливану, что касается того, что там происходит, я не могу сказать, что я оптимистичен и по поводу прекращения огня, и по поводу разоружения Хизбаллы. Хизбалла получила импульс, получила, так сказать, дополнительную энергию, и я не вижу кого-то, кто сегодня может разрушить эту организацию. Доктор Муран Леванони с нами был в эфире. Исследователь Сирии и Ливана, Институт исследований национальной безопасности АНСС. 7 часов 58 минут в Израиле. Этот час подошел к концу. Я Эрин Ньюман за пультом. Мила Сталинская, Лена Черкасова, продюсеры, Алик Эльман, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
6: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. ЦАГА ликвидировал в центральной части сектора Газа троих террористов. Один из них, Ахмад Самир Мухаммад, был снайпером. Одновременно с этим он являлся фотокорреспондентом катарского телеканала «Аль-Джазира». В ЦАГАЛе подчеркивают, что он был уничтожен точечным ударом с воздуха. Вместе со своим братом он также занимался изготовлением ракет и других видов оружия. Его брат был ликвидирован около 2 месяцев тому назад. Заместитель главы политбюро Хизбаллы Мухаммад Камати заявил, что его организация не служит оружие. В интервью ливанскому телеканалу «Аль-Ахбар» Камати подчеркнул, что Хизбалла ни при каких обстоятельствах не передаст свое оружие американцам, и они должны это осознать. Его слова приводит корреспондент Канбет Шимон Миджан. Как мы уже передавали ранее, минувшей ночью и вчера вечером были разрешены к публикации имена военнослужащих ЦАГАЛа, погибших в боях в Ливане. Старший сержант Лиав Кабабия, 20 лет, из Ода Шарона. Старший сержант Йоав Кляйн, 21 года, из Герцлии. Они служили в 52-м бронетанковом полку 401-й бригады и погибли в танке в четверг ночью. В другом трагическом инциденте погиб сержант Нир Бен Ари, 21 года, из Керем-Магараль. Из первоначального расследования выясняется, что ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники взорвались в непосредственной близости от наших солдат, которые действовали в районе Кфар-Тавнит. В том же случае двое наших военнослужащих получили тяжелые ранения. Офицер ЦАГАЛа получил ранения средней степени тяжести. Еще 10 наших солдат были ранены легко, их семьи поставлены в известность. Позавчера состоялись похороны подполковника Дора Гидалия Бен Симхона, погибшего при взрыве танка. Они прошли на кладбище кибуца Бейт-Ашита. Только что было опубликовано имя еще одного бойца ЦАГАЛа, погибшего в том же бою. Это старший сержант Наве Хабушуш, 20 лет, из Гева-Бениамин. Да будет память героев благословенна. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс вылетел в Швейцарию на переговоры по продвижению реализации меморандума о взаимопонимании с Ираном. Перед тем, как подняться в самолет, Венс заявил журналистам, что он надеется на то, что будет достигнут прогресс относительно ядерной программы Тегерана, а также относительно прекращения огня в Ливане. По поводу происходящего в Ливане он отметил, что ситуация улучшается. По его словам, основная проблема заключается в том, что когда одна сторона открывает огонь, вторая сторона также отвечает огнем. И необходимо добиться того, чтобы был установлен режим прекращения огня. Именно на это и будут направлены наши усилия, подчеркнул вице-президент. Его слова приводит корреспондент КАН Натан Гутман. Представители режима в Тегеране сообщили о том, что иранская делегация направилась в Швейцарию, чтобы потребовать от Соединенных Штатов исполнения обязательств, связанных с прекращением израильских атак в Ливане. Ранее Исламская Республика объявила о закрытии Ормузского пролива в знак протеста против того, что Соединенные Штаты не выполняют первый параграф меморандума о взаимопонимании, который предписывает прекращение военных действий на всем Ближнем Востоке, включая Ливан. К другим темам. Насилие в арабском секторе. В населенном пункте Шабли на севере страны крайне тяжелые огнестрельные ранения получил мужчина 35 лет. Пострадавший был доставлен в больницу Аймек в Афуле. Подоплека инцидента пока остается невыясненной. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня без перемен температура будет обычной для этого времени года. Завтра небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник без перемен, в среду температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 28, в Галилее 30, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 25 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: вот эти требования. И, говорит наш собеседник, мы находимся в ситуации, когда от Израиля зависит также будущее этого соглашения, соглашения с Ираном, поскольку увязывание, по сути дела, ливанской и иранской темы дает Израилю возможность действовать более... более, даже не то, что более свободно, но, по крайней мере, иметь возможность влиять на происходящее, если действия Израиля каким-то образом подталкивают Иран к тому, чтобы останавливать переговоры, то это означает, что судьба этих переговоров зависит и от Израиля. На данный момент, по крайней мере, Бениамин Нетаньяу заявляет, что Израиль останется в Южном Ливане, не будет отступать. Посмотрим, как эти заявления будут увязаны с практикой. Что касается дилеммы или дискуссии в иранском руководстве или по поводу мотивов иранского руководства, есть две версии, которые так сказать, представлены. Одна версия заключается в том, что увязывание иранской и ливанской тем направлено на то, чтобы получить дополнительные достижения и, так сказать, к этому стремиться якобы более умеренное политическое руководство Ирана. Вторая версия заключается в том, что Корпус Стражей Исламской Революции и более агрессивные силы в иранском руководстве используют Ливан в качестве такой мины замедленного действия для того, чтобы сорвать вообще переговоры с Соединенными Штатами Америки, поскольку они недовольны теми уступками, на которые политики пошли на переговорах с США. Именно поэтому, возможно, используется ливанская карта для того, чтобы поддерживать напряженность и не позволять переговоры. Ну, по крайней мере, на данный момент, говорит наш собеседник, складывается впечатление, что более радикальные силы взяли верх над более умеренными, и ситуация выглядит именно так. Переговоры сегодня начинаются, они продлятся на данном этапе 3 дня. Будет обсуждаться ядерная программа Тегерана и другие вопросы, но, разумеется, в первую очередь Ливан. С нами в эфире был Дани Закин, обозреватель по дипломатическим вопросам в газете «Исраэль Айом», в прошлом командир радиостанции «Галей Цааль». 8:18 мы продолжаем программу и говорим об отношениях между Израилем и США. Трудно найти человека, с которым лучше было бы беседовать на эту тему, чем доктор Майкл Орен, в прошлом посол Израиля в Соединенных Штатах Америки и заместитель министра в министерстве главы правительства. Доктор Орен, шалом, бокетов.
1: Бокетов, мэри.
0: Тагид, макара. איך הגענו, איך פשוט, אנחנו פשוט צנחנו מיחסים תקינים, עם לפעמים מחלוקות והכל בסדר, ליחסים מעורערים לחלוטין, התבטאויות מאוד קשות, גם של טראמפ, גם של ונס, מה קרה?
1: מאיקרא רבא בירא עמיקתא.
0: לא הייתי מרחיק לכת עד כדי כך, אבל בערך, כן.
1: כן, כן, לא, כמעט. הגענו. כשאנו את גורלנו, מדם שמענה חוטש, לא הוא ניטוי, מתהפך, לא אצלנו. מתהפך כמו הרבה מהווים, זה היה מה שעושה זלנסקי, גם מתהפך. אז ככה זה, ואנחנו צריכים, כפי שאני אמרתי בתוכנית הזאת, לא חת, אנחנו חייבים ללכת לכל תרחיש, כל אפשרות, כל תפנית. הנה, תפנית. נצטרך להתמודד עם זה ולהתכונן לזה. אגב, אלו בקרב האנשים שעסקנו, חבר'ה, שעסקנו עם מדינות חוץ, במיוחד ביחסי ישראל וערבית, ידענו שדונלד טראמפ הוא כזה. עלו להתפך.
0: זאת אומרת, אופציה הזאת הייתה על השולחן, אופציה הזאת לקחנו אותה בחשבון.
1: אני יודע, ממי שאני מכיר, לקח את זה בחשבון. ואני יכול לדבר בשמו של ראש הממשלה.
0: בשמו של?
1: אבל בשמו של ראש הממשלה, אני לא דובר שלו, אבל כשהייתי בתפקידים, כן, ידענו. ולכן, מה שקרה זה מזעזע, כן, הוא מאכזב, כן, אבל הוא לא מפתיע.
0: קודם כל, אני רוצה לשאול אותך האם זה בלתי הפיך, או שיכול להיות שבעוד יומיים, שלושה, חמישה, דונלד טראמפ יגיד, מה קרה לכם? בכלל אנחנו חברים, אני וביבי חברים הכי טובים.
1: הוא עושה את הכפר, הוא עושה את הכפר. כן, אוקיי, אז מה, לעזוב את התפוחות פה, ויש כאן תפוחות.

0: כן.
1: חנו לחן כל הזמן. מה באמת קורה? מה באמת קורה? תכלס, תכלס.
0: כן.
1: דונלד טראמפ וביבי במצב מאוד, מאוד דומים לראש הממשלה.
0: אוקיי.
1: מכלל פוליטית, לא יודע פוליטית, אולי אישית, קיומית. מה קיומית? אם ראש ממשלה לא מנצח את הבחירות בסתיו, הוא עלול למסור עצמו בבית משפט, לא כראש ממשלת ישראל, נתניהו, אלא כאזרח ישראל, אזרח נתניהו. והסיכויים שלו לצאת מהמשפטים, מהקורות, כאדם חופשי, הם פוחדים, נכון? יורדים. לכן, גם דונלד טראמפ, הוא יפסיד את בחירות האמצע בנובמבר, אם הדמוקרטים השתלטו על לפחות אחת, אם לא שני בתי הקונגרס, מיד יעמיד אותו למשפט. הדחה. Impeachment. והוא יבלה את שנתיים האחרונות של הקדנציה שלו, מין בבית משפט. ולך לדעתי אם הוא לא יודח, ומה מניע בו לכך. אז שניהם חייבים לנצח במחירות. אבל נתניהו צריך לנצח במחירות, וזה שהוא יישאר בלבנון, כן? וזה שהוא המשיך להגן על תושפי הצפון. אני לא חושב שהוא עושה את זה רק בשביל מטרות פוליטיות, אבל ודאי, זה גם שם, זה גם שיקול, זה שיקול גם לגיטימי. הנשיא חייב לסיים את המלחמה, כן? להבטיח את הזרמת הנפט, הספקת הנפט דרך מצר רמוז, ובכך להוריד את מחירי הדלק בארצות הברית. שעלייה של מחירי הדלק בעצם עלייה עולה לו בבחירות האמצע.
0: אז אם אנחנו מסתכלים על המצב, לכל אחד יש אינטרסים, ועל אינטרסים האלה מתנגשים.
1: מתנגשים, אבל כל ההתנגשות הזאת מתנקדת בנושא אחד, והנושא הזה הוא לבנון.
0: אוקיי.
1: והאיראנים יודעים את זה. הם יודעים שזה נקודת תורפה של הנשיא. הם מבינים, הם לא טמבלים, מבינים את הברוך של הנשיא. ולא אכפת להם מהברוך של נתניהו, אכפת להם מהברוך של הנשיא. ויודעים שהם יכולים לשחות ויתורים עליו. וגיד, מה, אם אתה, הנשיא, לא יכול לרסן את הישראלים הנוראים האלה, אתה צריך לפצות אותנו, ויתורים אחרים. לפצות אותנו. אלא אם כן, אנחנו נפסיק את המשא ומתן, אנחנו נסגור שוב את המיצרים. אז זה המצב. אגב, זה מצב שהנשיא יחליף את עצמו למצב כזה. הוא אפשר לאיראנים להשתמש במצר רמוז כמנוף.
0: אני עכשיו אשמע כמו איראנים, אבל צרות של נשיא ארצות הברית פחות מעניינות אותי. יותר מעניין אותי צרות של ראש ממשלת ישראל, כי זה הצרות שלנו. מה אפשר, מה הוא יכול לעשות במצב הזה?
1: זה לא שאלה, הוא לא מה שהוא יכול לעשות, זה מה הוא צריך לעשות.
0: מה הוא צריך לעשות?
1: מה זה לעשות? הוא חייב להגן על הצפון. אין אפס.
0: כלומר, הוא צריך להגיד לנשיא, עד לאימות עם נשיא ארצות הברית, להגיד, כן. סליחה, אנחנו ממשיכים.
1: כן. וכאן אני מסכים עם חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שהתגובה הישראלית חייבת להיות תגובה מאוד, מאוד נוגשה, מאוד משכנעת, שלא, אנחנו לא נתקפל, נהפוך הוא, אנחנו נעמוד על שלנו.
0: אתה גם מסכים עם רון דרמר שאומר, תפסיקו להתבטא, או פונה לשרים בממשלת ישראל, תפסיקו להתבטא נגד נשיא ארצות הברית, זה רק מעמיק את המשבר.
1: כן, כן, גם אני אמרתי את זה בתקשורת. כמה שפחות דיבורים, אבל גם מעשים. אז גם אני רוצה לעזוב, כן, שתיקה. שתיקה מול עשייה, כן.
0: אתה מסכים עם הטענה שאנחנו, אתה התחלת בעצם עם זה, שאנחנו קרחנו יותר מדי את גורלנו עם דונלד טראמפ?
1: לא.
0: לא.
1: אני חושב שלא הייתה ברירה.
0: זהו, זאת השאלה, האם הייתה אלטרנטיבה?
1: הנשיא הראשון בהיסטוריה שהיה מוכן לפעול יחד איתנו צבאית נגד איראן. זה בעצמו היה הישג. הישג. ו... אני לא יודע בסוף הדבר מה ישראל הייתה מסוגלת לעשות לבדה, בלי ארצות הברית. אבל עם ארצות הברית, ההישגים הצבאיים הם מרשימים ביותר. זה שהם לא מלווים בהישגים אסטרטגיים ופוליטיים, זה לא אשמתה של מדינת ישראל. היה כאן מלחמה של רצונות. הרצון של העם האמריקאי מול הרצון של המשטר האיראני. מה לעשות, הרצון של האשתנה להשתבר שהוא יותר חזק, יותר
0: עמיד. וכאן לפני סיום אני רוצה לשאול אותך, אפילו כהיסטוריון, אני לא יודע, אני אדם מאוד עצוב בימים האלה, לא רק בגלל הסכם כהסכם, אלא בגלל שעושה רושם שמדינה כמו, מדינות טוטליטריות, מדינות משוגעות, בוא נקרא להם ככה, יותר עמידות ויכולות הרבה יותר בקלות לשחות מדינות דמוקרטיות מאשר להפך.
1: זה עושה רושם כזה היום, שמרבית המדינות בערב, במערב, אינן מוכנות להגן עצמם. וזה ויתור. אבל אני חושב שאם היה מנהיג אמריקאי שהיה מסביר את, את הצדק של המלחמה הזאת, וזה מה שלא נעשה. אני חושב שהעם האמריקאי היה יכול לשכנע אותם. זה ראיתי בעבר, אולי עבר רחוק מדי, ממלחמת העולם הראשונה והשנייה, אבל אפשר לדבר לעם הזה. והמאמץ הזה לא נעשה. פשוט לא נעשה. אולי חטא הקדמון של המלחמה הזאת, שהנשיא והממשל שלו פשוט לא טרח. ואגב, זה שיגע אותי כל הזמן. כל הזמן עליתי בתקשורת אמריקאית, ואני הסברתי את המלחמה, כן? אני. ומה היה זה? והיכולת השכנוע שלי כאזרח ישראל להסביר ל-330 מיליון אמריקאים למה צריך לצאת ממנה, למה צריך כדאי להם לוותר על דולר אחד לנסט בגנק, כן? זה הרבה בשביל הרבה אמריקאים. לא צלח.
0: אתה אומר, אם נשיא היה יותר משוכנע ומשכנע, הדברים היו נראים אחרת.
1: יכול להיות שלא. מה, צריך להבין שיצא מ-50% מהציבור נקי, חי מתשלום לתשלום, כן? משכורת למשכורת. כן? ותוספת של דולר אחד לגלן, כאשר כולם נוסעים לעבודה, לא הולכים לעבודה. כן. זה עניין של אוכל, זה ארוחות, כן? זה משהו, זה ויתור רציני מאוד, זה כואב. אז זה לא עניין של מה בכך, אבל כפי שאמרתי קודם, לא הסבירו, לא תרחו להסביר למה ככה, זה האדם, אבל זה גם התוצאה.
0: Доктор Майкл Орен, они мод модель Хана Сихазот Букетов.
1: Янтов.
0: Витрот Бабай. Я спросил нашего собеседника о этой войне и об отношениях между Израилем и Соединенными Штатами Америки. Что произошло? Как отношения из рабочих, функционирующих, возможно, иногда с теми или иными разногласиями, я напомню ситуацию вокруг газа и так далее, но тем не менее рабочие и функционирующие отношения, все рухнуло буквально в пропасть. Наш собеседник говорит о том, что переменчивость Дональда Трампа была известна. Переменчивость Дональда Трампа, она никого не удивила. И я неоднократно говорил в вашей программе, и это совершенно справедливо, кстати говоря, отвечает. Я могу сосвидетельствовать, что именно так, об этом говорил доктор Майкл Орен неоднократно. Необходимо быть готовыми к этому моменту, и необходимо готовиться к любому сценарию, который нас ждет, отмечает наш собеседник. Отношения между Израилем и США обратимы. Это не то, что ситуация необратима. Мы уже сейчас слышим Дональда Трампа, который говорит о том, что он, возможно, поддержит Нетаньяу в борьбе за пост премьер-министра. Однако нужно понимать, что у каждого из них есть свои интересы. И они оба находятся в схожей политической и личной ситуации. Если Нетаньяу проиграет выборы в ноябре, он вернется в окружной суд не в качестве премьер-министра Бениамина Нетаньяу, а в качестве гражданина Нетаньяу с заметно меньшим респектом со стороны судей и с заметно большими шансами проиграть этот процесс. Что касается Дональда Трампа, если он проиграет выборы середины каденции, то, возможно, сразу начнутся импичменты, начнутся какие-то шаги в попытке отстранить его от власти и так далее. И поэтому, говорит наш собеседник, он также не может позволить себе проигрывать. И оба они делают шаги, которые направлены на то, чтобы выборов не проиграть. Нетаньяу с этой целью, не только с этой целью, я не говорю то, что Нетаньяу действует исключительно в своих личных интересах, но это и в том числе его личный интерес, стремится к тому, чтобы остаться в Ливане и иметь свободу действий, а Дональд Трамп стремится к тому, чтобы завершить военные действия, подписать соглашение, прийти к соглашению, открыть Ормузский пролив, понизить цены на нефть и так далее. Цели противоречивые. Однако вопрос к Беньямину Нетаньяху не в том сейчас, что он может сделать. Вопрос в том, что он должен делать. А должен он делать только одно – продолжать воевать в Ливане, потому что это необходимо для безопасности государства, необходимо для безопасности Севера, даже в том случае, если это будет противоречить требованиям Соединенных Штатов Америки, требованиям Дональда Трампа. Нету другого выхода сейчас, как продолжать, потому что Ливан — это главная точка столкновения интересов. По поводу переговоров с Ираном как таковых, у Нетаньяху есть действительно очень мало влияния, а вот по поводу ситуации в Ливане, безусловно, да, и он должен это использовать, говорит наш собеседник. Что касается американского президента, он, в общем-то, никогда не пытался объяснить своему народу смысл этой войны, значение этой войны, никогда не пытался объяснить своему народу, зачем они платят больше денег за бензин, а для многих там это очень существенно. Более 50% американского населения живут от зарплаты до зарплаты, говорит наш собеседник. И для них доллары хат за галлон бензина – это существенное повышение. И поэтому для того, чтобы, так сказать, поднять народ на войну, как это делали исторические лидеры Соединенных Штатов Америки, Дональду Трампу необходимо было объяснить своему народу смысл этих действий. Ему не удалось. Он даже не пытался на самом деле этого делать. Меня это сводило с ума всю войну, рассказывает доктор Майкл Орен. Я неоднократно выступал в американских СМИ, и мне приходилось объяснять, зачем нужна эта война. И с этой точки зрения, разумеется, это было очень проблематично, потому что такое объяснение должен был давать президент США, однако он принял решение этого не делать. И так это выглядело. К сожалению, говорит наш собеседник, да, сейчас ситуация выглядит таким образом, что эта война подтвердила слабость демократических режимов перед режимами тоталитарными. Иранский режим оказался гораздо более устойчив, нежели американский. Возможно, еще раз, из-за катастрофической ситуации в том, что касается разъяснительной работы, в том, что касается разъяснения позиции США в этой войне. С нами в эфире был доктор Майкл Орен, в прошлом посол Израиля в Соединенных Штатах Америки и заместитель министра в Министерстве главы правительства. 8:34 мы продолжаем программу. Мы говорили о США, говорили об Израиле, поговорим об Иране. С нами в эфире доктор Владимир Месамед, специалист по Ирану, Еврейский университет в Иерусалиме. Доктор Месамед, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: У иранских лидеров ощущение победы, ощущение, что они на коне и диктуют ситуацию?
2: Я думаю, да. Дело в том, что вопрос гораздо сложнее, чем просто победа. Вопрос в том, что иранцы очень уж активно сосредоточились на этой атомной программе, потому что она показывает как бы прогресс страны, потому что с 2009 года в стране установлен даже день ядерной технологии, 9 апреля. Поэтому они считают, что это прорывное такое явление в сфере, так сказать, иранской цивилизации. Поэтому весь народ, в общем-то, весь консенсус его поддерживает. Считает, что стране нужен выход к передовым технологиям, и это как бы не военный аспект, а это просто цивилизационный прорыв. И в этом плане, конечно, и руководители страны, и ее народ активно поддерживают эту позицию.
0: Насколько Ливан важен, насколько ливанский узел важен для Ирана?
2: Я думаю, настолько же, насколько атомная программа. Дело в том, что одним из символов иранской исламской революции является как раз вот это вот расширение исламской революции по миру. И поэтому им важен вопрос того, насколько их поддерживают. И поэтому Хизбалла для них звучит не просто как некая организация, которую они поддерживают, а это, так сказать, просто такое явление исламской революции. Вся эта поддержка мировая не считает, поэтому что Хизбалла важна, и без Хизбаллы, собственно говоря, они решать задачи свои на Ближнем Востоке просто не смогут. Поэтому там активно как раз идет и такая поддержка, и агитация за то, чтобы как можно больше побед добывались как раз на ливанском направлении, где действует Хизбалла как главная сила, поддерживающая продвижение исламской революции.
0: Я сегодня в одной из газет видел предположение, оценку, что Иран, возможно, пойдет на какой-то компромисс в вопросах ядерной программы для того, чтобы сохранить свою возможность влияния на Ливан и на Хизбаллу. Иными словами, Ливан в обмен на обогащенный уран или на ядерную программу. Такой трейд возможен или это фантазии?
2: Нет, это не фантазии. Дело в том, что иранцы, когда рассуждают о своих достижениях, то первым делом они ставят как раз победу исламской революции. И даже в Иране такое есть мнение, что если будут решать вопрос, так сказать, расставления приоритетов, то исламская революция важнее. Поэтому достижение исламской революции затмевает как бы для них и потерю, возможно, и атомной программы, и ракетной программы, и так далее. Поэтому здесь вполне возможно явление, которое, я думаю, реализуется.
0: С точки зрения Ливана. Каков сценарий, с вашей точки зрения, если военные действия будут продолжаться, а как-то большинство тех, с кем мне довелось беседовать, сходятся на том, что никакого прекращения огня в Ливане не будет, а военные действия там прекратятся. Иран может рискнуть, военные действия там продолжатся. Иран может рискнуть, например, нанести удар по Израилю, рискнуть срывом переговоров, нанеся удар по Израилю в этой истории?
2: Да, вполне возможно. Он просто тут тоже наши очень активно расставляют приоритеты и понимают, что в данном случае шиитская Хизбалла очень важное такое сосредоточие усилий Ирана, и здесь возможны компромиссы.
0: Компромиссы? Что вы имеете в виду?
2: Я имею в виду вопрос существования Хизбаллы, вопрос, так сказать, ее поддержки в стране. То есть это очень важно для Ирана, и Иран постарается любым образом это обеспечить.
0: Есть ли, или скажем так, как бы вы оценили соотношение, взаимоотношения между лидерами Ирана и иранским обществом, иранским народом и так далее? У меня, как у стороннего наблюдателя, сложилось впечатление, что иранский режим абсолютно, у него полный иммунитет от какой-то, не только от критики, но вообще ему достаточно все равно, что происходит с простым жителем Ирана. Это так или это так, сложнее?
2: Это так, действительно. Тем более в самый последний период, когда, собственно, там сломалась властная вертикаль власти, когда, в общем, новый аятулла Мучтаба, он как бы не очень активно, скажем так, взаимодействует с народом, как раз вот об этом можно говорить. И поэтому, в общем, складывается та ситуация, которая много лет и была в стране, как бы руководство немножко в отрыве от народа. И поэтому это как раз сейчас и подтверждается.
0: И как это может повлиять на происходящее? Какова перспектива, с вашей точки зрения, новых выступлений? Были какие-то публикации о том, что начались волнения и так далее? Но все это
2: смотрите, волнения протестные, они идут довольно часто в Иране. И новая волна, видимо, на подходе. Тем более, что новая волна формируется на молодежной составляющей. А молодежь это всегда в стране играет очень важную роль.
0: То есть, может быть, могут быть новые волнения.
2: Да, могут быть вполне, да. Вполне могут быть, да.
0: Да, последний раз, каковы их перспективы, скажем так, то есть помимо самого факта.
2: Перспективы, поддержка у них есть, но она не такая уже большая, как это может показаться. Вот, поэтому новый, так сказать, протестный заряд впереди, он формируется сейчас, и поэтому он возможен, он сыграет еще большую роль в современной истории Ирана.
0: Посмотрим, насколько он будет влиятельным. Доктор Владимир Месамед, иранист, Еврейский университет в Иерусалиме. Большое спасибо за участие в программе.
2: Всего вам доброго. До свидания.
0: Восемь часов 40 минут. Мы продолжаем программу и говорим сейчас. Я надеюсь, нам удастся поговорить внутриизраильских делах, точнее говоря, о дискуссии вокруг назначения государственного контролера. Напомним, что в конце прошлой недели Высший суд справедливости БАГАЦ порекомендовал Кнессету провести повторное голосование по этому вопросу в связи с тем, что выглядит, по крайней мере, как нарушение секретности, нарушение тайны голосования, нарушение тайного голосования, которое выражалось в том, что некоторые некоторые депутаты от Ликуда фотографировали себя на видео, публиковали затем это в, не только в социальных сетях, но и отправляли эти свои, свои видеоролики руководству фракции Ликуд. Оппозиция утверждает, что речь идет о давлении, которое нарушает ход свободных выборов. С нами в эфире Шахар Илан, корреспондент «Калькалист» по социальным вопросам и вопросам образования. Шахар Илан, катавы паршан хеврати шель «Калькалист». Шалом, бокертов.
3: בוקר טוב.
0: קודם כל, אתה כתבת מאמר שבו אמרת ישראל יכולה להישאר בלי מבקר המדינה.
3: בשנה, כן.
0: איך זה יכול לקרות? תן לי את התסריט שלך.
3: בג"ץ הציע לכנסת, בוא נתחיל בזה שמבקר המדינה הנוכחי, נתניהו אנגלמן, מסיים את עבודתו על פי החוק ב-30 ביוני.
0: אוקיי.
3: הכנסת צריכה לבחור מבקר חדש, והיא בחרה את מיכאל רבילו, עורך הדין של נתניהו.
0: אוקיי.
3: ביום חמישי בג"ץ דן בעתירות נגד הבחירה של רבילו. השופטים בראשות המשנה לנשיא נועם סולברג הבהירו שאלה האם רבילו היה הפרקליט של ראש הממשלה או לא, לא מעניינת אותם, אבל מאוד מעניין אותם העובדה שחברי כנסת בליכוד תעדו את ההצבעה שלהם ופרסמו את התמונות והסרטונים, ובכך פגעו בחשאיות הבחירות.
0: והמליצו בחום לערוך פה הצבעה חוזרת.
3: כן, אבל בעצם אמרו לכנסת, אנחנו מציעים שתערכו הצבעה חוזרת, שאחרת אנחנו נוציא כפלים. המצב כרגע הוא שיור הכנסת אמיר אוחנה צריך להחליט האם הוא עורך הצבעה חוברת או שהוא נותן לבג"ץ להוציא צווים ולפתוח בהליך של עד שהוא יוציא, עד שסביר להניח שהוא יוציא הוראה לערוך הצבעה חוברת. הערכה שלי, שאני חושב שהיא הערכה די מבוססת, שאוחנה ישמח לאימות עם בג"ץ. דהיינו, לא רק שהוא לא יירתע, אוחנה בפריימריז, בפריימריז בליכוד אימות עם בג"ץ משרת אותך, ולכן הסיכויים שאוחנה יישמע לבג"ץ נראים לי
0: קלושים. ובוא נצא מנקודת הנחה, שחר אילן, שאנחנו הגענו ל-1 ביולי, והסאגה הזאת נמשכת. אין הצבעה חוזרת, הכל בבג"ץ. מתני אנגלמן ממשיך בתפקידו?
3: לא. אם ב-1 ביולי אין מבקר, הוועדה לביקורת המדינה צריכה להתכנס ולבחור ממלא מקום מבקר. גם לזה דרושה הסכמה של הקואליציה, שכן ברור לדעתי שהוועדה תתכנס כי בראשה עומד איש אופוזיציה, אבל יש ברוב לקואליציה, ולכן יהיה דרוש מועמד שהקואליציה תסכים לו. יכול להיות שיחליטו לבחור באנגלמן לממלא מקום.
0: מי יכול להיות ממלא מקום? זה לא יכול להיות חבר כנסת מן הסתם.
3: לא, זה סביר להניח שזה יכול להיות או עובד של משרד המבקר או אנגלמן עצמו.
0: אז כנראה שיבחרו באנגלמן או למישהו.
3: או שלא יבחרו בו, מבחינת הזכור, מבחינת הממשלה הזאת. תפקידים יכולים להישאר בלי איוש המון זמן. אין שר פנים. כאילו אין, היה תקופה שלא היה נשיא בית משפט עליון, כאילו
0: היה סגן נשיא משפט עליון. יש תמיד יש או סגנים או ממלאי מקום. יש סגן או ממלא מקום למבקר המדינה?
3: לא, אין סגן מבקר המדינה, וממלא מקום צריך למנות, ואני מזכיר לך, אין כרגע לא שר פנים ולא ממלא מקום. אין כרגע מי שממלא את תפקיד שר הפנים. האופציה הזאת היא קורית, האופציה הזאת שאין אף אחד, קורית שוב ושוב בממשלה הזאת, בגלל העובדה שהיא מתעקשת על מינויים פוליטיים או מינויי מקורבים, לא מצליחה לאייש אותה. אני אגיד לך עוד משהו. אני מזכיר לך שכבר שלוש שכבר שלוש שנים אין מנכ"ל הביטוח הלאומי, וזה דבר, היום התפרסם דוח של מבקר המדינה על הביטוח הלאומי, לא דוח חיובי במיוחד, ואחת הסיבות העיקריות היא שאין מנכ"ל, אין מי
0: שיעשה. מי מנהל את הארגון הזה?
3: הביטוח הלאומי? כן. הביטוח הלאומי שייך למשרד העבודה. משרד העבודה רוב הקדנציה היה בידי ש"ס, ש"ס התעקשה על מינוי פוליטי, כל המינויים שלה נפסלו או בוועדת המינויים של הביטוח הלאומי או בוועדה לבדיקת מינויים, ולכן אין מנכ״ל.
0: לא, אבל כשאין מנכ״ל מישהו צריך למלא את התפקיד, לא? יש ממלא מקום?
3: אז יש ממלא מקום, אגב גם בביטוח הלאומי היו כמה שבועות בלי אף אחד.
0: הבנתי.
3: אז כן, ממלא מקום זה לא מנכ״ל.
0: יכול להיות מצב, אני חוזר למבקר המדינה, יכול להיות מצב שבמשך שנה שלמה לא יהיה לא מבקר המדינה ולא ממלא מקום שמבקר המדינה?
3: אני לא רואה את זה קורה, כי גם אם הכנסת הנוכחית לא תבחר, ברגע שתהיה כנסת חדשה היא תוכל לבחור.
0: הבנתי אותך. אוקיי, אז כרגע אנחנו מחכים בעצם אנחנו מחכים להחלטה של אמיר אוחנה, שהיא החלטה של קואליציה, שהיא החלטה של ראש הממשלה. אני מבין, נכון?
3: אני לא בטוח. אני חושב שיש פה גם, זה ברור שאם ראש הממשלה יקבע עמדה, אז אוחנה יתיישר. אבל אני חושב שבאופן כללי, הנטייה של אוחנה תהיה להגיד לבג"ץ, אני הכנסת, אתם לא תגידו לי מה לעשות.
0: מעניין, אוקיי, נחכה ונראה. שחר אילן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: תודה רבה. Я спросил нашего собеседника о ситуации, которая сложилась на данный момент. Прежде всего, Кнессет проголосовал, прежде всего, Матания Энгельман, нынешний государственный контролер, завершает свою каденцию 30 июня. И Кнессет избрал Михаэля Рабелло, адвоката, который представлял неоднократно премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Была подана апелляция в БАГАЦ. Коллегия БАГАЦа во главе с заместителем главы Верховного суда Ноамом Сольбергом издал постановление, что его не очень интересует тот факт, что адвокат Рабелло был адвокатом премьер-министра, но его очень интересует тот факт, что депутаты от Ликуда фиксировали свое голосование, снимали его на видео, а потом отправляли лидерам своей партии, тем самым нарушая нарушая тайное голосование, принцип тайного голосования. Порекомендовал Ноам Сольберг порекомендовал провести повторное голосование, заявив, что если это не будет сделано, то будут изданы распоряжения. Распоряжение суда о повторном голосовании. Сейчас все ожидают решения спикера Кнессета Амира Оханы. Спикер Кнессета Амир Охана должен принять решение о том, проводить ли повторное голосование. Я полагаю, что он не примет решение этого голосования не проводить, потому что его с политической точки зрения устраивает конфликт с Верховным судом, конфликт с богатцем. Это его, работает на него на праймериз, и в этом отношении он не будет проводить повторного голосования, попытается построить ситуацию таким образом, чтобы суд издал распоряжение и так далее. Если к 1 июля не будет избран новый государственный контролер, Матания Энгельман не продолжает свою должность, не остается в своей должности, а комиссия Кнессета по государственному контролю должна собраться для того, чтобы принять решение о избрании исполняющего обязанности государственного контролера. Возможно, это, разумеется, будет сделано в соответствии с пожеланиями коалиции, потому что в коалиции есть большинство в комиссии по государственному контролю есть большинство у коалиции, и будет избран человек, который соответствует пожеланиям коалиции. Это может быть продление срока действия Матании Энгельмана, это может быть новый, другой человек из его офиса и так далее. Но мы можем оказаться в ситуации, когда не будет государственного контролера несколько месяцев. В конце концов, в этом нет ничего из ряда вон выходящего в нынешней коалиции. У нас нет министра внутренних дел. У нас почти 3 года нету генерального директора министерства, генерального директора Института национального страхования Битуах Леуми. С этой точки зрения наш собеседник говорит о том, что нету никаких изменений в этой ситуации. Мы находимся в рамках той реальности, в которую нас окунуло нынешнее правительство. Они пытаются назначать приближенных, и когда у них это не получается, они назначают никого. Сегодня, кстати говоря, будет опубликован отчет Института национального страхования отчет государственного контролера о работе министерства и о работе Института национального страхования. И очень многие провалы, очень многие огрехи, очень многие недостатки связаны с тем, что нету генерального директора офиса государственного контролера, говорит наш собеседник. Также будет выглядеть примерно и работа государственного контролера. Это в ближайшее время может полностью парализовать его деятельность. Однако ненадолго, говорит Шахар Илан, в любом случае через несколько месяцев после выборов новый Кнессет изберет государственного контролера на основе тех требований, которые выдвигает сейчас Верховный суд и его заместитель, его главы Ноам Солберг. С нами в эфире был Шахар Илан, обозреватель издания «Калькалист» по вопросам социальной политики и образования. 8:52. Последняя тема нашего сегодняшнего эфира – это конфликт между Польшей и Украиной. Президент Польши принял решение лишить президента Украины Зеленского ордена Белого Орла. О чем идет речь? В чем причина конфликта? Доктор Шимон Крайс с нами в эфире, эксперт по истории евреев СССР и Европы. Доктор Крайс, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: В чем причина конфликта между Украиной и Польшей?
4: На Украине было присвоено звание украинской повстанческой армии нескольким нынешним украинским частям. Польша решительно выступает против этого. Она говорит, что украинская повстанческая армия, организованная украинскими националистами, убила десятки тысяч поляков на Волыни. И поэтому называть в честь этой армии ударные подразделения – это очень некрасиво. Кстати, эти же части участвовали в еврейских погромах во Львове, поэтому Яд Вашем также опубликовала протест. Mm-hmm. С другой стороны, украинские круги говорят, что сейчас не время вести споры по поводу национальной памяти, когда Украина ведет тяжелую войну за свое существование, когда Украина гуманное демократическое государство стало жертвой агрессии, и не время сейчас вести эти споры. С одной стороны, это утверждение, безусловно, верно. Но с другой, когда Зеленский называет нынешние украинские части в честь украинской повстанческой армии, то практически Украина вредит, по-моему, самой себе, потому что нынешняя Украина – гуманное демократическое государство, которое ведет справедливую борьбу. А вот когда она начинает отождествлять себя с крайними националистическими кругами времен Второй мировой войны, вроде украинской украинской повстанческой армии, то это может только помочь антиукраинской пропаганде. Поэтому обе стороны, по моему мнению, тут не вполне правы. Было бы гораздо лучше, если бы спор велся сейчас не по поводу национальной памяти, а по поводу, скажем, вопроса, как помочь Украине, как сделать так, чтобы война там наконец кончилась, как оказать гуманитарную помощь тем украинцам, которые пострадали от войны, и украинским беженцам, все это было бы, конечно, лучше.
0: Надо сказать, что очень многие страны каким-то образом ассоциируют себя со своим сомнительным прошлым. Есть разного рода примеры в балтийских странах и так далее, с маршами, воспоминаниями и тому подобным. Насколько это распространенное явление сейчас на территории бывшего Советского Союза?
4: Это распространенное явление, как вы правы, в отношении Прибалтики вы сказали совершенно правильно. Тут, правда, надо отметить одну вещь, что в самой украинской историографии мнение относительно деятельности украинской повстанческой армии тоже не одинаково. Сейчас вот вроде начали преобладать положительные мнения, но были и другие, потому что тут надо отметить одну вещь. Украинская, то, что крайне украинские националисты, они ведь не только устраивали еврейские погромы, и не только нападения на поляков. Вообще вот эта вот борьба. Почему сейчас идеализируют украинскую повстанческую армию? Потому что она вела войну против Советского Союза, против Сталина за независимость Украины. Но ряд украинских историков указывает на то, что эта война была пусть и героической, но совершенно бесперспективной. У украинских повстанцев не было никаких шансов победить Советскую армию, а с другой стороны, их деятельность привела к тому, что многие рядовые украинцы подверглись жестоким репрессиям, высылкам и так далее. То есть они говорят, что она повредила самому украинскому народу. Но есть другие, которые подчеркивают героическую борьбу за независимость Украины и так далее и тому подобное. Все эти дискуссии, как вы правильно сказали, проходят во многих других странах, и они сами по себе интересны. Но вот тут есть один недостаток, что он начинает отвлекать все-таки от основной темы. Как помочь людям на Украине, которые сейчас здесь, безусловно, тяжко пострадали, и которые стали жертвой нападения, хотя нынешняя Украина миролюбивое, гуманное, демократическое государство. Вот это бесспорно. Можно очень много спорить по поводу Второй мировой войны, но вот этот факт бесспорный.
0: Доктор Шимон Крайс, эксперт по истории евреев СССР и Европы. Большое вам спасибо за этот комментарий.
4: Всего хорошего.
0: Всего,
4: до
0: свидания. Сейчас 8 часов 58 минут в Израиле. Программа «Тема дня». Первая программа «Тема дня» этой недели подошла к концу. Яир Ньюман за пультом. Лена Черкасова и Мила Сталинская – продюсеры. Ари Кельман – редактор у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что вы были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Юлия Цодекс. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня и, по возможности, хороших новостей.

0: зовут Давид Аупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В результате дорожно-транспортного происшествия на 20-м шоссе погиб водитель мотоцикла 50 лет. Он столкнулся с автомашиной. Прибывшая к месту трагедии бригада Маген-Давида-Дом пыталась оказать ему первую экстренную медицинскую помощь, однако усилия врачей к успеху не привели, и они были вынуждены констатировать его смерть. Подозрение на убийство в Аш-Доде. Тело женщины 60 лет без признаков жизни было обнаружено в городской квартире. На теле были следы насилия. Как стало известно, полиция уже задержала ее мужа по подозрению в причастности к преступлению. К другим темам. Глава регионального совета Метулы Давид Азулай заявил в интервью корпорации «Кан», что Израиль должен действовать в Ливане, невзирая на позицию Соединенных Штатов. Он, в частности, подчеркнул: «Чтобы быть в Израиле главой правительства, иногда надо и уметь говорить «нет». Тут, на севере страны, каждый день гибнут люди. Мы погибаем, а нам не позволяют ничего предпринимать. Это говорит о том, что у нас нет надлежащей разъяснительной работы на американском направлении. Но в конце концов, надо помнить, что мы независимая страна. А у премьер-министра главная задача – это обеспечение безопасности ее граждан», – указал Давид Азулай. Министр Ави Дихтер от партии «Ликуд» заявил в интервью корпорации «Кан», что центральный интерес Израиля заключается в сохранении возможности плодотворно сотрудничать с Соединенными Штатами, в том числе и на ливанском направлении. Он, в частности, подчеркнул: «Наиболее значимой нашей целью, и это стало причиной того, что мы вступили в войну с Ираном, было устранение угрозы, исходящей от ядерной программы Тегерана. И это обязывает нас самым тесным образом сотрудничать с Соединенными Штатами. У нас есть лишь один рычаг давления, и это военный рычаг. Без оказания американской помощи нам будет чрезвычайно трудно или даже почти невозможно реализовать нашу задачу, связанную с устранением иранской ядерной угрозы», указал Ави Дихтер. Как мы уже передавали ранее, заместитель главы политбюро Хизбаллы Мухаммад Камати заявил, что его организация не сложит оружие. В интервью ливанскому телеканалу «Аль-Ахбар» Мухаммад Камати подчеркнул, что Хизбалла ни при каких обстоятельствах не передаст свое оружие американцам, и они должны это осознать. Его слова приводит корреспондент «Канбет» Шимон Миджан. Цахаль ликвидировал в центральной части сектора Газа троих палестинских террористов. Один из них – это Ахмад Самир Мухаммад. Он был снайпером. Одновременно с этим он являлся фотокорреспондентом катарского телеканала «Аль-Джазира». В Цахале подчеркивают, что он был уничтожен точечным ударом с воздуха. Вместе со своим братом он также занимался изготовлением ракет и других видов оружия. Его брат был ликвидирован около 2 месяцев тому назад. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня без перемен температура будет обычной для этого времени года. Завтра небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник без перемен, в среду температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 28, в Галилее 30, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров. Температура воды 25 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 95,7 агоры. Курс евро 3 шекеля 38,8 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Рек.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Всем хорошей недели и хорошего дня. Предыдущая неделя у нас была очень непростая, очень тяжелая. За последние 4 дня на юге Ливана погибли 6 израильских военнослужащих. И мы, безусловно, будем говорить об этом и сегодня. Сегодня состоятся похороны старшего сержанта резерва Александра Филина, бойца штаба 36-й дивизии, жителя Хайфы. Сегодня в 12 часов на военном кладбище в Хайфе пройдут его похороны. Поговорим с другом Александра, поговорим на другие темы, но начинаем мы, как всегда, с обзора последних событий. Мой коллега Габи Вольсон, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта News.ru. Габи, доброе утро, конечно, не поворачивается слово.
1: Здравствуйте, да, Юля, еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Да, это, безусловно, очень трагические новости, которые мы видим, в общем-то, сказать, за все последние дни, все наши утра начинались с этих сообщений. Угу. Есть и другие новости, в частности, все, что касается подписания в том или ином виде соглашения между США и Ираном, что нам известно на сегодняшний день?
1: На самом деле, вещи-то связаны между собой. Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. Судя по всему, сегодня в Люцерне начнутся переговоры о его реализации, о наполнении его содержанием, скажем так, потому что пока что речь идет об очень общем соглашении. Начнутся переговоры о том, что он будет, собственно говоря, содержать. И одно из его составляющих — это завершение военных действий в Ливане. В Ливане, как мы видим, военные действия, мягко говоря, не завершаются. Постоянно мы слышим о решении, о договоренности вернуться к режиму прекращения огня и тут же о столкновениях, о перестрелках и так далее. К сожалению, только за выходные погибли 5 военнослужащих ЦАЛа. Вы упомянули Александра Филина, который погиб в среду.
0: Да.
1: И сегодня состоятся его похороны. В пятницу стало известно о гибели подполковника Дора Гидалии Бен Симхона, жителя кибуца Бейташита, который был похоронен. Он был командиром 52-го батальона бронетанковой бригады и был похоронен в пятницу. Также погибли старший сержант Леор Кабабия, старший сержант Юав Кляйн. В еще одном столкновении погиб Нир Бен Ари из Меглана, не из бронетанковых войск, а из Меглана, спецназа Меглан. И еще один военнослужащий, имя которого было опубликовано буквально в последние минуты, это 4-й военнослужащий, который погиб в результате подрыва танка возле деревни в южном Ливане. Навех Абшуш, 20 лет, из Гева Беньямин. Это имена всех военнослужащих, которые погибли в минувшие выходные. 5 солдат ЦАЛа, 5 военнослужащих ЦАЛа. 17 солдат и офицеров ранены. Война в Ливане продолжается. Это, конечно, никакое не прекращение огня. С другой стороны, во время переговоров США с Ираном будет идти речь о Ливане, о том, что Хизбалла требует, чтобы не только прекратились военные действия, Иран требует не только, чтобы прекратились военные действия, но чтобы ЦАЛ отступил из Южного Ливана. Согласится на это Нетаньяу, не согласится, пока не ясно. В конце прошлой недели официальные источники в Иерусалиме говорили о том, что мы останемся в Южном Ливане все то время, что потребуется. Как это будет выглядеть на практике, увидим.
0: Да, если вернуться к соглашению, то, понятно, что оно сейчас рамочное, то есть в течение 60 дней стороны будут пытаться о чем-то договориться.
1: Продлят прекращение огня потом еще, да, то есть как бы это же ведь не, так сказать, это не что-то, что нельзя сделать. Если речь идет о 60 днях, это не значит, что за 60 дней придут к соглашению. Хочу напомнить, что после подписания соглашения по Газе там были очень четкие рамки, временные рамки того, когда должны вернуть все тела всех заложников. Все, на практике все это заняло гораздо больше времени. Я полагаю, что и сейчас не договорятся, а в течение 60 дней так продлят период прекращения огня еще на какое-то время.
0: Да, ну а внутри у нас продолжаются фактически те же самые истории, что и, в общем, неделями ранее, в частности, в Богатце обсуждаются позиции спикера, да, то есть это означает что? Что Израиль может остаться без контролера на этом этапе?
1: Ну, скажем так, Израиль может оказаться в ситуации, когда будет назначен исполняющий обязанности госконтролера, потому что Матаньяу Энгельман завершает свою каденцию 30 июня. Если к тому моменту Кнессет не приведет повторное голосование и не будет избран государственный контролер без того, чтобы депутаты фотографировали себя, да, и снимали себя на видео и так далее, то Матаньяу Энгельман покинет свою должность. Комиссия по госконтролю, как нам объяснил сегодня Шахар Илан из газеты «Калькалист» в эфире, комиссия по госконтролю соберется для того, чтобы избрать исполняющего обязанности государственного контролера. Это может быть сам Энгельман, это может быть кто-то из его офиса. И он останется в должности до тех пор, пока Кнессет не проголосует и не изберет, законным путем изберет нового государственного контролера.
0: И это может уже случиться в следующем Кнессете?
1: Это может случиться в следующем Кнессете тоже. Следующий Кнессет будет избран в конце октября, условно говоря. Будет приведен к присяге, скажем, в декабре. Пример, да, то в декабре одно из первых его решений может быть голосование по государственному контролеру.
0: Насколько вообще функция государственного контролера, она, ну, важна для поддержания, так сказать?
1: Зависит от того, кого вы спрашиваете, потому что когда государственный контролер, например, хотел проверять события, связанные с 7 октября, одна сторона говорила, что, так сказать, он превышает свои полномочия и выходит за их рамки. Когда он хотел делать что-то, когда он публиковал отчеты, касавшиеся, например, я помню, отчет государственного контролера, хорошо помню, после операции «Нерушимая скала» в Газе в 2014 году, и там была резкая критика, это еще не был Матаньяу Энгельман, Энгельман, был предыдущий госконтролер, и там была очень резкая критика в адрес правительства по поводу отсутствия стратегического взгляда на Газу, отсутствия действительно какой-то оценки ситуации и тому подобное. Вторая сторона критиковала критиковала госконтролера за то, что он выходит за рамки своих полномочий. Это должность, по поводу которой есть много вопросов, где ее границы, я, кстати говоря, в скобках замечу, по поводу большинства вот такого рода должностей у нас вопросы, где ее границы, потому что они не очерчены. Юридический советник правительства, например, и так далее, нету. Нигде не очерчены полномочия и границы. То же самое в отношении государственного контролера. Важна ли эта должность? До тех пор, пока она существует, она, безусловно, важна. Да, но мы действительно, и Шахар Илан в этом отношении прав, мы привыкли в последнее время к тому, что мы живем с исполняющими обязанности. У нас долгое время был, по-моему, исполняющий обязанности генерального инспектора полиции. Шахар Илан рассказал сегодня в эфире, что у нас уже почти 3 года нету генерального директора Института национального страхования Битуах Леуми и так далее. Уже не говоря о министрах, у нас нет министра внутренних дел, да, на полную ставку. Поэтому нынешняя ситуация, скажем так, прецедентной она не будет. Да, прецеденты уже были. Я полагаю, честно говоря, что вряд ли эта ситуация разрешится за оставшиеся, сколько осталось, 9 дней.
0: До чего 9 дней у нас
1: До осталось? Завершения каденции Матаньяу Энгельман. Угу. Да, то есть до того момента, когда истечет срок каденции действующего госконтролера, и тогда либо будет его преемник, то есть как-то Богатц даст окончательный вердикт по этому поводу, либо будет назначен его исполняющий обязанности.
0: Габи, буквально одно слово про футбол, 2 слова.
1: Чемпионат мира продолжается. Вчера прекрасный матч сборной Голландии против сборной Швеции. Вчера в очередной раз мы убедились, что сколько бы мы ни играли в футбол, немцы победят, потому что они проигрывали по ходу сборной Кот-д'Ивуара, на 94-й минуте выиграли. Вчера первое очко в своей истории набрала сборная Кюрасао, сыграв 0-0 с Эквадором, точнее, сегодня утром. Вчера вылетела с чемпионата мира сборная Турции, что стало, на самом деле, крупной сенсацией, потому что достаточно сильная сборная, она потерпела 2-е поражение и не выйдет из подгруппы. Сегодня еще одни авторы, и самый главный до сих пор сенсации, сборная Кабо-Верде, да, так правильно произносить эту страну?
0: Кабо-Верде.
1: Кабо-Верде. Они сыграли в ничью, напомним, с испанцами 0-0. Сегодня проведут свой 2-й матч. Посмотрим, насколько это будет эффективно и результативно.
0: Я напоминаю, что на канале Кан-11, в Канбокс, и и во всех, так сказать, приложениях КАН можно, можно смотреть игры чемпионата мира по
1: и футболу. И все вокруг. Бесплатно. Очень много интересных репортажей, интересных комментариев и так далее. Действительно, очень, очень сильный проект, который можно смотреть на КАН-11.
0: Спасибо, Габи.
1: Спасибо.
0: Сегодня в 12 часов дня на военном кладбище в Хайфе состоятся похороны Александра Филина, старшего сержанта запаса, 29 лет, из Хайфы, бойца штаба 36-й дивизии ГАШ. Александр погиб 17 июня на юге Ливана. У нас на линии Олесь Ковтуненко, друг Александра. Олесь, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, Юля.
0: Вы едете сейчас к

0: И у них была уже, были уже отношения на этом этапе, то есть они уже достаточно очень долго вместе. Вот, у них родилась дочка 3 лет, и так получилось, что в день, когда он отвез, надо было ехать на Милуин, а жена поехала с ее матерью за границу на Бикур, на другой части семьи.
1: Mm-hmm.
0: Так сложилась ситуация, к сожалению, как только он отвез свою дочку к своей маме, и поехал в Милуин в тот же день, к сожалению, Саша больше уже не стала с нами.
1: Да. Да, это очень, очень тяжелые, конечно, новости про гибель Саши. И мы вообще на прошлой неделе потеряли 6 солдат. Это, конечно, просто страшно.
0: Я хочу сказать, что просто снимаю шляпу и даю честь всем служащим на сегодняшний день, особенно тем семьям, чьи сыновья, родственники сейчас на фронте, потому что они, благодаря им мы сейчас можем с вами разговаривать и продолжать нашу повседневную жизнь, потому что они действительно не герои, каждый.
1: Да. И у Саши не было, ну, кроме жены и дочки, и друзей, конечно же, по детству не было здесь родственников, да? То есть его родители не приехали в Израиль?
0: Нет, у Саши очень такое тяжелое даже детство было. У него отец умер, когда Саше еще было 5 лет. Сейчас у него осталась родная мать и сестра у него. Конечно, когда мы жили тут, это не просто, когда живешь, у тебя нет ни родственников, никому, и поэтому ты все преодолеваешь, какие-то азы жизни самому в одиночку, приходится с ним справляться самим, но в данной ситуации в Нале, поэтому есть у нас и мадрихи, и наши все наши раказим, и все воспитатели, которые помогают нам в этом этапе, и как бы мы между собой тоже друг с другом как можем справляться. Вот я вам даже сейчас с вами разговариваю сквозь слезы, сквозь зубы, потому что я до сих пор даже не могу как бы осознать то, что это действительно происходит, что это реальность, и то, что Саши больше с нами нет. Да, мы, может, даже не общались в последнее время очень часто, но для меня это как отрыв кусок сердца изнутри, и просто продолжает, как будто вот эта рана болеть и болеть, и очень его не хватает нам.
1: Да. Я просто хочу сказать, что и просили друзья Саши сказать, что сегодня эти похороны на кладбище в Хайфе в 12 часов. И, может быть, если нас слышат люди, и у них есть возможность прийти сегодня на похороны, то, в общем, друзья попросили это сделать, потому что, ну, понятно, что нет большой семьи, и, в общем, хочется, конечно, чтобы пришли люди, воздали почести герою.
0: Конечно. Но у него есть одна большая семья, это вот мы,
1: это
0: наш
1: вы,
0: класс.
1: Да.
0: У нас очень сплоченный класс был, мы разбросаны по всей точке страны и как-то стараемся поддерживать связь, или когда какие-то проблемы. К сожалению, зачастую бывает, что встречаемся на похоронах чьих-то родственников, у кого-то умирают родители, у кого-то еще какие-то родственники, то ли на войне, то ли со старости, и мы стараемся друг друга даже так поддерживать, приезжаемся, собираемся с разных точек страны, чтобы хотя бы как-то соболезновать и разделить горечь вместе, потому что вместе это куда легче, чем когда ты один, это 100%.
1: Да. Да, но сейчас вы наверняка включите и Дашу, и дочку Сашину, да, в эту вашу,
0: конечно,
1: семью, и будете им помогать. Да.
0: Конечно, мы уже, ребята со школы Даши уже организовывают сборы на помощь ее семье, поддержки, в том числе нашу школу тоже. Я очень всем благодарен за активность, потому что действительно очень все отзывчивые были со всех разных параллелей, даже те, кто не учились с ним в одном классе, не были ни с Дашей, ни с Сашей в их даже параллелях. Очень сильно большую поддержку получили как из школ, как из других классов ребят. Соответственно, с работы Саши, где он работал, и с армией ребята тоже очень сильно поддерживают, помогают, спрашивают, интересуются, где, что, как можно помочь. В общем, мы подключили всех со всеми на связи. И, соответственно, чтобы Мирослава, мать Александра, чувствовала, что он был не один. И очень многие, у него было, многие были друзья тут. И большую поддержку она должна получить сейчас вот и от нас. Потому что мы являемся тоже как части этой семьи.
1: Да. Олесь, спасибо вам большое. Обнимите Дашу и маму от нас.
0: Спасибо большое вам, Юля. Спасибо. Спасибо, что вы так тоже поддержите нас, дайте нам возможность, и, скажем так, прославить имя Александра, и чтобы многие о нем знали в евангельском поступке. И пусть его имя тоже славится и продолжается, и все

0: какой он был человек, потому что действительно я считаю, мое личное мнение, что человек, что этот мир потерял очередного своего ангела-хранителя.
1: Олеська Ковтуненко, друг Александра Филина, погибшего 17 июня на юге Ливана. Спасибо. Всего хорошего.
0: Спасибо вам большое. Да. И вам
1: еще, и еще раз напоминаю, что сегодня похороны в 12 часов на военном кладбище в Хайфе. Александр Филин будет похоронен. Шива будет проходить по адресу Кармель, улица Мишов, Хацав, 10. Если есть возможность, придите, пожалуйста, на похороны Александра Филина.

0: Это Дана Меди. Мы продолжаем программу. Международный день гордости за успехи людей с аутизмом отмечается ежегодно 18 июня. В этот день внимание акцентируется на праве людей в спектре аутизма на гордость за свои достижения, полноправное участие в жизни общества. Главная цель этого дня – повысить осведомленность общества о том, что аутизм – это не болезнь, а особая форма восприятия мира. У нас на линии Мария Дубова, писатель, журналист, автор книг о жизни с особенным ребенком. Маша, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Что бы вы хотели объяснить людям, которые сталкиваются с темой аутизма, до сих пор воспринимают ее через страх, через стереотипы?
1: Именно в рамках вот такого необычного дня я бы хотела немножко объяснить, что достижения людей с аутизмом в этом мире во многом это просто возможность и способность жить, полноценно жить в обществе и быть частью этого общества. Да? Это уже огромное достижение. Например, моему ребенку 18 лет, это уже далеко не ребенок, это уже да, он большой такой подросток, и его достижение, вот когда вы меня пригласили на беседу, да. Я думаю, вот в чем же, какое же вот его достижение за последний год? И я думаю, что его самое большое достижение, которым я ужасно горжусь, это то, что он смог жить самостоятельно в хостеле для людей с аутизмом и взрослеть с помощью, да, то есть он ушел в самостоятельную жизнь. Это невероятное достижение для него. И я постоянно продолжаю бороться и думать, что вот как бы в любой момент может измениться, и это требует от него неимоверных усилий, именно вот общение и жизнь в обществе. Ну а почему так происходит? Потому что, например, мой ребенок, которому 18 лет, он не разговаривает. И если бы он только не разговаривал, то всегда можно было выбрать бы язык жестов. Да? Но язык жестов ему недоступен, потому что мозг его устроен таким образом, что он как-то совершенно по-другому смотрит на этот мир и как-то совершенно по-другому с ним взаимодействует. Он просто не использует речь для того, чтобы взаимодействовать с этим миром. Да? Он как видит этот мир как-то совершенно по-другому и живет совершенно по каким-то своим правилам. И это иногда очень непросто. И вот эта вот адаптация, вот эта вот способность жить и находиться в обществе и быть частью этого общества, это невероятное достижение. Да? Да. Но Яшина, это что называется, у него средний функциональный аутизм. У людей с высокофункциональным аутизмом тоже, то есть мы все время слышим, вот, да, вот там, я не знаю, какой-нибудь там, я не знаю, Эйнштейн был аутистом. Ну, во-первых, мы не говорим аутистом, мы говорим человеком с аутизмом, но, с другой стороны, никто никогда не ставил этим великим людям диагнозы, да, мы никогда не знаем, действительно ли у них был аутизм, или это по воспоминаниям и рассказам тех, кто там был с ним рядом, он мог бы быть, ему могли бы быть...
0: Сегодня бы ему, может быть, поставили бы такой диагноз, да?
1: А может быть, да. И нет, а может мы быть не и знаем, нет, потому да. что они же не проходили диагностику, да? Поэтому вот эти вот достижения, это все очень маленькие шажочки, которые, может быть, людям, которые не сталкиваются с аутизмом, они, может быть, и незаметны, и непонятны. Но вот для нас, для родителей, для тех, кто живет рядом с людьми с аутизмом, это неимоверно важно, вот это вот все маленькие шажки. Еще хочу рассказать про сына своего, я ужасно горжусь и очень сильно хвастаюсь, но так, чтобы было понятно. Он в прошлом году начал стажировку в школе, и его в течение всего года возили, вот продолжает сейчас, приезжает за ним подвозка, он ездит на завод, один на завод в Ашдоде, и занимается кулинарией. У него курс, где он в течение года должен какое-то определенное количество испечь пирожков, значит, сделать пирогов, украсить там каких-то там тортов. И последний вот раз он принес из этого вот завод,
0: ага.
1: Да, эклеры, настоящие эклеры.
0: Которые он сделал, да, сам?
1: Он сделал полностью сам, да, это вот годичный курс, и в конце они делают самое сложное, что вот можно. То есть если вначале это простые пироги, где все смешать и, значит, запечь, то в конце уже идут настоящие какие-то такие вот блюда, вот эклеры, вот попробуйте сделай. И невероятно горжусь, невероятно, то, что он прошел этот курс, то, что он смог работать на заводе, потому что его мозг не позволяет очень многого всего. Да, все-таки на заводе там шумно, например, там на заводе много людей,
0: да,
1: постоянно приходит на работу.
0: Да.
1: Для него это очень тяжело. И вот он заканчивает этот курс с дипломом, получит диплом, что он может работать на такой вот работе, на этом заводе у него получилось, он в течение года проходил стажировку, и он может работать. Это тоже невероятное достижение. То есть вот эти вот маленькие шажочки, да, закончить школу, например, для ребенка Сутина, пусть он даже супер умный, пусть у него гениальные способности в какой-то там одной области, но находиться в обществе и закончить вот эти вот в рамках школу и получить багрут, это огромное достижение для человека с аутизмом.
0: Маша, я хочу вот что спросить. Ну, вот то, что вы рассказываете, действительно, и хостель, и стажировка, и все это, конечно же, требует еще того, чтобы государство очень сильно вкладывало в людей. Как вот вообще, какая картина сейчас, скажем, у вас есть возможность проверить, вы уже, так сказать, много лет в этой истории, да.
1: Да, я же поставили 2,5 года диагноз, да, но с тех пор я наблюдаю, то, что называется хинух-мюхат и систему специального образования, я же до 21 года находится в школе. Скажу, что сейчас приоритеты государства, к сожалению, конечно, не с людьми с аутизмом, не с людьми-инвалидами. И вот сейчас то, что происходит, это любое свое право, любой шаг нам приходится отстаивать. Да, то есть если удалось попасть с ребенком в школу какой-то вот старой закалки, которая была открыта еще, я не знаю, в 2000-х, да, вот, и там построена такая система, по этой системе они продолжают работать, вот в такой школе находится Яш, мы с ней боролись, я вам скажу, мы боролись так, что неважно. Вот. Тогда ребенку, потому что школа очень сильно помогает. Но если не получилось, то что сейчас происходит со школами, конечно, хинух-мюхат, и нету преподавателей, просто школа может сказать, вы знаете, у нас сегодня учитель не вышел, не приезжайте там в школу.
0: То, чего раньше просто не могло быть вот никаких обстоятельств.
1: Не могло быть, вообще даже представить себе такого не могли. Да, то есть сказать ребенку с аутизмом утром, что у него сегодня не будет школы, это объявление войны. Да, то есть только одна причина может быть. Вот война очередная, иранская атака. Все. Больше не может быть причина, это невозможно. А вот происходит такое. И это, конечно, очень, очень тяжело. То есть это маленькие какие-то вещи. Но, в принципе, сейчас ситуация у нас очень непростая.
0: Да,
1: но мы про достижения.
0: Да.
1: Достижения маленькие. Достижения родителей, я хочу отметить, детей с аутизмом. И не только детей с аутизмом, а в принципе инвалидов. Они огромные, огромные. То есть приходится достигать все своими силами, так скажем.
0: Да, Маша, вот. Но мы тоже, мы очень горды за вас и за Яшу. И я тоже слежу за тем, что вы пишете. И вот я помню вот эту историю про то, как он действительно поехал в этот хостель, и как это все было тревожно, и при этом все, в общем, получилось. И, в общем, это здорово.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Мария Дубова, писатель, журналист, автор книг о жизни с особенным ребенком. Всего хорошего. Сегодня во всем мире отмечают Международный день йоги, день практики осознанности, дыхания, бережного отношения к телу. В Израиле к этой дате приурочено большое событие. В Тель-Авивском порту традиционная практика 108 приветствий солнцу у моря и на закате в сопровождении музыки и индийских классических танцев. Все это под эгидой посольства Индии в Израиле, культурного центра индийского. У нас на линии Яна Лев, преподаватель йоги, основатель студии Йога Лофт в Батьяме. Яна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И поздравляю вас с вашим профессиональным праздником.
2: Спасибо большое. Я всех поздравляю с нашим профессиональным праздником. Мне кажется, это крайне важное направление жизненных увлечений.
0: Как бы вы объяснили, что такое йога тем, кто не знает, не понял, не разобрался, не слышал?
2: Как бы я объяснила, йога – это большая, наверное, даже философская система жизни, да, то есть в Израиле все равно больше воспринимают йогу как работу с телом, но изначально йога – это была духовная практика, да, всякие ментальные практики для развития себя, причем в разных абсолютно направлениях, начиная, то есть есть много видов йоги, да, слово йога, она как сама, как развитие, да, там, йога, там, которая занимается вашим социальным развитием, йога, которая… Искусство любви, да, вы же, наверное, слышали про Камасутру, да, это не просто позы, скажем так, это какие-то идеи о том, как свою личную жизнь, скажем так, сделать более гармоничной, более интересной. Есть джнана-йога, это йога, которая занимается корректным мышлением, да, и финалом только в 16-м плюс-минус веке нашей эры, йоги, наверное, около 5000 лет ментальным практикам, где-то в 16-м веке нашей эры были такие ребята, которые решили, что как-то надо жить дольше, вечно они хотели жить, конечно же, потому что первые 20 лет ты не можешь заниматься духовной практикой, ты растешь. Ну а потом 20 лет у тебя есть на то, чтобы заниматься духовными практиками, это очень мало. И они придумали, решили, что надо заниматься телом. И вот то, что мы сейчас знаем как йога, да, занятие тела, было придумано в 16 веке. Было всего изначально около 14 поз йоги. Но когда где-то в начале 19 века йога попала в Европу, она здесь уже перемешалась с видами всяких гимнастик. И вот то, что мы сейчас видим, миллион разнообразий всяких асан, видов, да, каких-то направлений упражнений, сложных и менее сложных, вот это появилось только на стыке 19 века, когда йога попала в Европу. И в йоге работа с телом, это все-таки не для того, чтобы мы накачали мышцы, да, там, и для этого есть намного более разработанные системы, такие как тренажерные залы. В йоге мы работаем с мышечными зажимами, с нашими эмоциями, которые застряют в нашем теле. Поэтому, когда вы занимаетесь йогой, вы можете внутри, на коврике, переживать те самые эмоции, которые мы переживаем в жизни, да. То есть, если вы не привыкли, допустим, напрягаться, и вас ставят в асаны, которые работают с напряжением тела, вы начинаете переживать любимые эмоции, не знаю, хочется уйти, все бросить, у каждого свое, злиться, вас начинает окружение раздражать, инструктор какую-то ерунду говорит. Или наоборот, да, как бы там, вы не любите расслабляться, и в момент, когда вас останавливает, особенно у нас в Израиле, людям очень сложно выдохнуть и расслабиться, когда там вам говорят, посидите 2 минуты, подышите, у человека начинается куча каких-то невротических движений, он начинает уже дергаться, как-то там суетиться, вот, как-то в таком вот режиме мы работаем с телом.
0: Да. Да, закончите мысль, да, Ян, я вас это...
2: Также работа с дыханием, да, в хатха-йоге. То есть есть разные виды дыхания, которые помогают нам работать с нашим эмоциональным состоянием. Потому что, ну, тоже, да, замечено, что в зависимости от того эмоционального состояния, в котором вы находитесь, вы дышите определенным образом, да, в расслабленном состоянии, медленнее, в более интенсивном, более быстро, да, когда вы нервничаете, дыхание вообще сбивается. И тоже есть техники дыхания в йоге, которые называются пранаямы, которые помогают нам в другую сторону пересмотреть, да, то есть мы можем специальным образом подышать для того, чтобы больше успокоиться, или специальным образом подышать для того, чтобы себя энергетизировать и сделать какие-то задачи, которые нам надо сделать. Поэтому йога чем еще прекрасна и уникальна? В том, что вы можете, если вы ей занимаетесь и понимаете, как эти механизмы работают, подбирать практику в зависимости от дня, или утром, или вечером, это могут быть разные практики, от ваших задач. Вам сейчас надо расслабиться, или вам, наоборот, надо как-то себя собрать и больше сконцентрироваться для того, чтобы там больше работать. То есть в зависимости от состояния, в жару или в холод могут быть разные практики. практики, да, это такой огромный веер, которым можно управлять и делать, и ставить ее под свои задачи, потому что для йоги очень важно, чтобы вы вышли из занятия более живыми, более жизнерадостными, чем на занятия зашли, и менее уставшими. Вот.
0: Скажите, есть люди, которые будут говорить о том, что я не могу заниматься йогой, я недостаточно гибкий, это не для меня, я не могу то, я не могу все. Как бы можно подобрать для каждого человека какую-то
2: конечно.
0: Практику?
2: Конечно, йога подбирается, конечно, под человека, под его задачи. Во-первых, как бы растяжка, это вообще не важно в йоге абсолютно. Просто мы видим красивые картинки, красивых гимнастов, да, сейчас в рекламе, которые стоят в странных позах, и мы считаем, что это и есть йога. Нет, йога помогает вам, ну, как бы растянуться в зависимости от того, что вы умеете делать. Можно подбирать йогу под возраст, потому что понятно, что практика для 20-летнего человека и практика для 60 или там 70-летнего человека, это будут разные виды практик. И очень важно, наверное, при выборе, когда ваши уважаемые зрители, слушатели, да, будут подбирать себе место, где им хочется заниматься, им надо все-таки понимать, что есть разные возрастные категории для йоги, и практика будет разная. В хорошей студии не будут смешиваться все, потому что иногда мне звонят люди там старше 60 лет, говорят, нет, я хочу там с 30-летними в группу. Я им пытаюсь каждый раз объяснить, что практика разная. Люди иногда обижаются, говорят, нет, если я чувствую на 20, нет. Как бы можно себя чувствовать эмоционально как угодно, но телу правильней, здоровей будет подобрать направление, которое... ну, которые больше подходят, да, потому что, ну, как бы инструктор понимает, что вот для этого тела там лучше сейчас больше силовых каких-то там упражнений, более интенсивных. А человек постарше, ему надо другие практики, да, там с большим количеством растяжений, дыхания, и тоже силовые, но они будут подобраны под возраст. Поэтому йога прекрасна в любом возрасте, но всегда есть смысл прислушаться к инструктору, если это профессиональный человек, чтобы вам подобрали нужную практику. Да? Вот, там, есть практика для беременных, ну, как бы отдельное направление. Я работаю с беременными много лет, да, с йогой. Я знаю, что вот у меня в группе для беременных только беременные, потому что это другое тело. Оно переносит, переживает какие-то свои определенные изменения, да, женщина в беременности. И это не может быть в одной общей группе с другими людьми, да, потому что я не смогу уделить внимание, и человек может себе в первую очередь навредить, а не помочь.
0: Да. Ну вот сегодня действительно хороший день для того, чтобы подумать о том, что нужно бы заняться йогой для тех, кто этого еще не делает. Яна Лев, преподаватель йоги, основатель студии Йога Лофт в Батьяме. Вам огромное спасибо. Еще раз поздравляем.
2: Спасибо вам, спасибо.
0: Всего хорошего. Я напоминаю, что сегодня Международный день йоги, и сегодня в Тель-Авивском порту будет большое мероприятие по этому поводу, организованное в том числе и посольством Индии в Израиле. Традиционная практика 108 приветствий солнцу, музыка и индийские классические танцы. Дорогие друзья, мы сейчас послушаем рубрику «Иврит для души» с Галей Городецкой.
3: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И мы продолжаем говорить о картах из колоды Эрец Йецурей ха-Нефеш. Коах ха-Атмада. Я повторю только для тех, кто не слышал предыдущую передачу, что это колода метафорических карт, с которыми работают психологи. И Эрец Йецурей ха-Нефеш, то есть страна существ, которые живут у нас в душе, здесь люди... вытаскивают карту и видят, какие силы у них есть, и думают о том, собственно, как эти силы применимы в их жизни. Итак, коах гагатмада. Гатмада – это значит постоянство или настойчивость. Корень тав мем дали – тот же самый, что в слове тамид. Матмид – это настойчивый или постоянный. Вот, собственно, и все про этот корень. Там больше нет ничего особенного. Следующая карта – это Акоах Лифроах. Лифроах – это цвести. перейшхет корень, тот же самый, что в слове перах, но у этого корня есть еще одно значение. С одной стороны, да, когда мы говорим про человека, что он цветет в упореах, причем не только так, как мы привыкли по-русски, о женщине, что ты прям вся цветешь, но и когда, например, ребенок попадает в хороший класс, в хорошее окружение, к хорошей учительнице, он прямо расцветает. Очень часто об этом мы говорим, что елет пореах. С другой стороны, этот корень еще обозначает подниматься вверх. Отсюда, собственно, цветок поэтому и называется перах, что он поднимается из земли наверх. Но кадур пореах, допустим, это воздушный шар. Легафриах балоним – это выпускают шарики, допустим, на выпускном. Дети выпускают шарики наверх. Еще из того же корня у нас есть слово приха, у которого два значения. С одной стороны, приха – это цветение, но с другой стороны, это еще и сыпь, которая на кожу может высыпать во время каких-то болезней. Вот она тоже приха. Теперь еще из того же корня у нас есть слово перхах. Пей, рейш, хет, хет. Там дублируется хет. Перхах – это человек несерьезный, легкомысленный балбес. Чаще всего про молодежь вот такую, которая несерьезная, о них говорят перхах. Слово это, надо сказать, немножечко уже начинает устаревать. Теперь. Гакох леэгов это цми. Сила любить себя. Да, ну, о любви к себе очень много говорят. Это, в общем, тема для большого разговора. Но нарисована тут картинка с сердечком, в котором написано «Ани огев оти». Я люблю себя. Насчет леэгов, корень алев гейбет, на агава, это любовь, агув – это любимый. Причем, если мы говорим о любимом человеке, мы просто скажем «Адам агув», а если мы говорим о любимой книге, фильме и так далее, месте, то мы скажем «Амаком агув алай», «Асефар агув алай». Агув – это, в принципе, форма бейнуни пауль, она считается пассивной формой биньяна пааль, несмотря на то, что пааль сам по себе глагол активный. И если мы еще посмотрим на этот корень, в нифале у нас есть неэгав, это тоже любим, но скорее не романтической любовью, а может быть такой более уважительной какой-то. Есть, ну и, собственно, романтической тоже, семейной. Еще у нас есть в гит-паэле слово легит агев, влюбиться. То есть суффикс гит, вернее, приставка гит, которая обозначает то же самое, что суффикс ся. Легит агев употребляется с предлогом б, бэмишу. И еще в пуале у нас есть меогав, влюбленный. Почему не меугав, если это пуаль, а меогав? Потому что там в пуале во второй корневой букве должен стоять дагеш. Но поскольку вторая корневая буква гей, она гортанная и не приемлет дагеша, то меняется предыдущий гласный, усиливается. Это явление фонетическое называется ташлюм дагеш. Теперь следующая карта, и тут коах гагистаглют. Прекрасный совершенно термин. Что такое гистаглют? Листагель – это значит адаптироваться. То есть гистаглют – это адаптивность. Когда человек умеет приспосабливаться к обстоятельствам, корень у нас здесь самых гимель-ламед. И месугаль – это значит, что человек на что-то способен. Сгуля – это способность, талант. Но это еще и, может быть, и просто сокровище, но как, просто как сокровище употребляется редко, в основном как способность, талант, сгулет, амсгуля, да, еврейский народ еще называется амсгуля, то есть его по-русски переводят как избранный народ, но на самом деле это немножечко не совсем точный перевод. Из этого же корня происходит имя Сигаль, а вовсе не из фиолетового цвета Сыголь. Он тут ни при чем, хотя корень, безусловно, тот же. Самое смешное, что, и, кстати говоря, фамилия Сегаль, да, Сигал, Сигал, да, это все тот же самый корень. Уметь быть способным на что-то. А гласовка Сыголь, три точечки, происходит не из-за способности, а происходит она из арамейского языка, потому что в арамейском Сыголь – это эшколь, то есть гроздь. Это как бы нарисована гроздь винограда. Поэтому огласовка тут ни при чем. Теперь. Кстати, еще человек, который вот такой очень адаптивный, можно сказать, он называется Стаглян. Но слово «стаглян» мы, наверное, употребим только, когда мы говорим о ком-то. А если мы о себе пишем в резюме, что мы адаптивные, то мы скажем «кошер гистаглют гаво». Теперь следующая карта. «Коахахаверут вэащитуф». То есть сила дружбы и взаимодействия, содействия, сотрудничества. Хаверут – дружба, понятно, хавер – друг, но корень, в общем, он не очень тривиален в том плане, что да, тут есть вещи, о которых мы, может быть, не думали. Например, кроме дружбы у нас есть, например, слово «хибур», который соединение, да, «хибур» для интернет, и «хибур» – это еще и сочинение, и как процесс, и как сам продукт, да, вот ребенок пишет сочинение «Елет Котев Хибур». Теперь «Легит Хабер» – это подключиться, присоединиться, не только физически, а, допустим, «Ани Лёмит Хабер Лезе», то есть, ну, как-то меня это не цепляет, мне это не близко. А еще у нас есть глагол «Легит Хабер» – без дагеша, и это «подружиться». Теперь, хавура – это компания. Не в смысле фирмы, потому что там хевра. Хевра – это и общество, и компания. А компания подростков, компания ребят, компания друзей – хавура. Теперь слово хевре. Да, друзья в таком немножечко сленге. И еще, например, слово тахбура – которая транспорт, это тот же самый корень. Тахбурат-сибурит, общественный транспорт. Махберет, тетрадь, потому что листочки сшиты, соединены между собой. Поэтому это все тот же самый корень. Поэтому я и сказала, что он нетривиален. Теперь слово «щитуф». Коахахаверут ва-щитуф. Щитуф – это значит взаимодействие... Щитуф пеуля – это сотрудничество. Очень часто, когда мы пишем какое-то письмо с просьбой или начальство нам пишет, и в конце «тода аль щитуф пеуля» – спасибо за сотрудничество. Когда мы говорим, что человек сотрудничает или не сотрудничает, «мешатеф пеуля» – «олё мешатеф пеуля». Вот, собственно говоря, на сегодня все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp – 050-737-8127. Я повторю: 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Средства массовой информации Ливана сообщают, что сейчас на юге страны воцарилось напряженное затишье. Корреспондент Канбет Шимон Миджан передает, что переговоры между Израилем и Ливаном должны возобновиться послезавтра в Вашингтоне. Как ожидается, они продлятся до четверга. Между тем, посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби напомнил о том, что американская администрация определяет Хизбаллу как террористическую группировку. «Это как раковая опухоль. Она убила многих американцев. Хизбалла – это, к тому же, одновременно враг не только Израиля, но и самого Ливана. Боевики Хизбаллы захватывают гражданские объекты в Ливане, скапливают оружие и запускают ракеты и беспилотники со взрывчаткой в направлении израильских городов и поселков. Они преступники», – подчеркнул Майк Хакаби. Об этом сообщает корреспондент Кан Ехескель Корнберг. Старший сержант Наве Хабшуш, 20 лет, из населенного пункта Гева-Беньямин, павший в бою в Ливане, будет похоронен в 18 часов на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме. На военном кладбище в Хайфе сегодня в 12 часов состоятся похороны старшего сержанта запаса Александра Филина. Он погиб в минувшую среду в Южном Ливане. В четверг ночью в танке погибли 20-летний Лиав Кабабия из Ода-Шарона и Нир Бен-Ари, 21 года, из Керем-Магараль. Да будет память героев благословенна. Депутат Кнессет от партии Ешатид Рам Бен Барак заявил в интервью корпорации КАН, что следует сократить израильское военное присутствие в Ливане. Однако наши силы должны продолжать там оставаться, несмотря на противодействие со стороны Соединенных Штатов. Он, в частности, указал: «Мы должны остаться на территории Южного Ливана, по крайней мере, там, откуда хорошо просматриваются наши северные населенные пункты. И на этом необходимо настаивать, вне зависимости от того, что скажет президент Соединенных Штатов. До того, как будет достигнуто приемлемое для нас соглашение с правительством Ливана, которое будет предусматривать разоружение Хизбаллы, Цагаль должен будет оставаться на господствующих высотках в Южном Ливане. Мы не можем вернуться к международно признанным границам. Нам надо защищать наши северные города и поселки», — подчеркнул Рам Бен Барак. Генерал-майор запаса Эйаль Бен Рувен, бывший командующий Северным военным округом, заявил в интервью корпорации КАН, что положение, в каком сейчас оказался Израиль, можно назвать катастрофическим со стратегической точки зрения. Он, в частности, подчеркнул: «Трамп стремится к окончанию войны. Нетаньяху хочет ее продолжения, руководствуясь при этом своими сугубо личными политическими интересами. Нынешнее положение – одно из самых тяжелых, какие только можно представить для Цагаля. Мы постоянно теряем наших солдат. Руки армии в Ливане связаны, и это совершенно однозначно», – отметил генерал-майор запаса. Как мы уже передавали ранее, министр Ави Дихтер от партии Ликуд заявил в интервью корпорации КАН, что центральный интерес Израиля заключается в сохранении возможности плодотворно сотрудничать с Соединенными Штатами, в том числе и на ливанском направлении. Он, в частности, подчеркнул: «Наиболее значимой нашей целью, и это стало причиной того, что мы вступили в войну с Ираном, было устранение угрозы, исходящей от ядерной программы Тегерана. И это обязывает нас самым тесным образом сотрудничать с Соединенными Штатами. У нас есть лишь один рычаг давления, и это военный рычаг. Без оказания американской помощи нам будет чрезвычайно трудно или даже почти невозможно реализовать нашу задачу, связанную с устранением иранской ядерной угрозы», — указал Ави Дихтер. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня без перемен температура будет обычной для этого времени года. Завтра небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник без перемен, в среду температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 28, в Галилее 30, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс. На Канрека.

0: Дорогие друзья, в эфире второй час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Ассоциация ветеринарных врачей предупреждает о проблеме бродячих собак и росте риска распространения бешенства. Ассоциация направила письмо премьер-министру Бенямину Нетаньяху, министру сельского хозяйства Ави Дихтеру, министру здравоохранения Хаиму Кацу и министру экологии Идит Сильман, и в котором говорится о том, что в Израиле увеличивается популяция бродячих собак, увеличивается количество случаев бешенства, что представляет собой прямую угрозу для общественного здоровья и безопасности как людей, так и животных. Муниципалитеты в одиночку не могут справиться с этой проблемой из-за нехватки бюджета и кадров. Эта проблема требует государственного масштаба и комплексного подхода, который объединяет медицину, ветеринарию и экологию. У нас на линии доктор Михаил Эттингер, председатель профсоюза врачей-ветеринаров. Доктор Эттингер, здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, Юлия, очень приятно.
0: Нам тоже очень приятно, мы очень рады, что вы с нами беседуете. Давайте сначала про саму проблему. Вы утверждаете, ваш профсоюз, что бродячие собаки и бешенство стали общенациональной угрозой. Насколько, в общем, серьезно выросло число заболевших животных и в каких регионах это происходит?
1: Ну, вообще, наш профсоюз, наш общий профсоюз, принципиально мы переживаем за здоровье общественности, и ветеринарное общество, оно одно из тех, важных сегодня деталей, которые собирает все это в определенное важное общество. Mm-hmm. По вашему вопросу, по данным сегодняшним, на сегодняшний день, разговор идет о 72 случаях бешенства животных, около 40 собак, 22 шакала и так далее, и так далее. То есть за 25-й год, если мы посмотрим прошлый год, было всего 102 случая. То есть если мы сегодня в июне находимся и смотрим на 72 случая, это говорит о том, что выглядит не очень хорошо. Вот. И сегодня самая высокая опасность – это не только классический север страны. Сегодня мы видим, что риск расширяется и на север, и в приграничные районы, Галилея, Голаны, Иорданская долина, и продвигается в сторону центра страны. Сегодня уже сообщали и о случаях в Мудиин, Холон, Раанана, Иерусалим – и так далее, и так далее. Поэтому это серьезно. Да. Бешенство уже, как вы видите, перестает быть локальной проблемой севера и превращается в общий национальный риск.
0: Да. И надо сказать, что эта болезнь, она смертельна в почти в 100% случаев для людей, если не предпринимают, разумеется, меры. Если, так сказать, не делают все необходимые
1: однозначно.
0: Да, меры, то можно действительно от этой болезни умереть, поэтому это очень серьезная угроза.
1: Бешенство считается болезнью, от которой нет никакой возможности убежать. То есть те люди, которые животные, люди, все млекопитающие, которые заболеют этой болезнью и не получат прививку, да, которая остановит сам этот вирус, то это закончится смертью, так как это закончилось, допустим, в 24-м году в Нацерете умер человек, который заболел бешенством.
0: Да. И давайте теперь к вашему этому письму, которое вы адресовали премьер-министру и нескольким министрам из правительства. Вы пишете о том, что местные власти не могут справиться с этой проблемой самостоятельно. Почему? Им не хватает бюджетов, не хватает кадров?
1: Так как все это вы оперативно сказали, действительно это так. И кадры со временем постоянно уменьшаются, и бюджет просто не дается. Да, как бы законодательство, оно обязует ветврачей в муниципалитетных организациях сильно этим заниматься, но этим невозможно заниматься без того, что есть бюджет и кадры. Поэтому это очень важный этап, это очень важный шаг, который должно сделать государство для того, чтобы бороться с этой болезнью. В любом случае, вы же понимаете, вакцинация животных, контроль очагов, мониторинг и работу, саму работу с муниципальными ветеринарами берет время, деньги и так далее. Поэтому для того, чтобы оценивать эти контакты и делать профилактику этих и лечения после этих укусов, заниматься эпидемиологией, для этого нужны кадры, кадры, которые научены и обучены этим заниматься. Министерство экологии, допустим, должно заниматься дикими животными, природными территориями, мусором, кормовыми ресурсами и экологией. То есть вы понимаете, что невозможно все это одеть на как бы как костюм на ветеринарных врачей. Да, конечно, да, это нереально. Поэтому должен быть единый оперативный штаб, который будет заниматься картой рисков в отношении этого заболевания. И единая база данных. Вот тогда, когда будет единый протокол реагирования, будут назначены сроки выполнения и ответственный этап каждый, который будет выполнять свою работу. Mm-hmm. То есть три министерства с тремя разными реакциями, но когда будет один национальный штаб с общей картой и так далее, это можно будет действительно привести в какой-то... какому-то разрешению и решению.
0: Да. Вы отправили это письмо на прошлой неделе, но я так понимаю, что реакции вы пока еще не получили.
1: Правильно, понимаете.
0: Да. Видимо, это занимает какое-то время, но вы рассчитываете на то, что все-таки эта проблема, она действительно это смертельная опасность. И были случаи недавно нападения там шакалов на людей и все прочее. То есть есть надежда на то, что все-таки прислушаются к вам в там вот высоких
1: этих кабинетах. Большая надежда, да, большая надежда. Тем более, что если разбираться в этих вопросах должны люди, которые занимаются этой профессией. Недостаточно только заниматься чипированием. То есть чипирование само по себе не решит проблему. Но оно предотвращает появление новых безнадзорных собак. Понимаете, то есть сегодня проблема это не такого дикие собаки. Собаки, которые когда-то были у владельца, их бросили, они сбежали, их не стерилизовали, и они размножились. Это все просто. Природа, она, в ней нет вакуума.
0: Угу. Ну, плюс еще война, да, видимо, привела
1: конечно,
0: к тому, что...
1: Конечно, да. Открытые границы, конечно, да, да, однозначно.
0: Да. Как сегодня, собственно, устроена эта система реагирования на случаи укусов? Что происходит?
1: Сегодня каждый муниципалитет занимается в сфере этого, так сказать... начала. Каждый врач занимается, делает эпидемы... какую-то работу, проводит, ищет контакты между собакой или там теми же шакалами, которые были в этом, находятся в этой территории. Пока данные доходят до Минздрава и до сельского хозяйства, берет время. Mm-hmm. Поэтому должен быть единый оперативный штаб, мы об этом и говорим, чтобы это все решало как можно быстрее. И тогда можно будет действительно дойти до каких-то точек, и решать это все на базе в течение, допустим, 24 часа, 48 часов, 72 часа, а не неделями и месяцами.
0: Да.
1: Есть разница.
0: Безусловно. Доктор Михаил Эттингер, председатель профсоюза врачей-ветеринаров в Израиле, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что ответ получите, и мы все получим, в общем-то, сказать, решение.
1: И мы все получим ответ, да?
0: Да, мы все
1: ответ
0: получим.
1: Нам всем.
0: Именно так.
1: Однозначно.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Юля.
0: Всего хорошего.
1: Всего хорошего. До свидания.
0: Счастливо. И мы продолжаем тему здоровья. В Израиле проверяют первый подозрительный случай заболевания Эболой. Мужчина, недавно вернувшийся из Демократической Республики Конго, госпитализирован в условиях изоляции в больнице Рамбам в Хайфе. У него появилась температура и головная боль. В Минздраве подчеркивают, что на данный момент это только подозрение. Окончательные результаты анализов ожидаются в течение ближайших дней. Но и на фоне вспышки Эболы в Конго и Уганде израильские власти усилили меры готовности, то есть больницы получили инструкции, пациента, как уже было сказано, изолировали, проводится эпидемиологическое расследование, но слово «Эбола», конечно же, вызывает, в общем, такие негативные чувства. Доктор Евгений Качман, специалист по инфекционным заболеваниям, Тель-Авивский медицинский центр, больница Ихилов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Что это за болезнь, как она передается? Это ведь не такой вирус, который легко распространяется по воздуху.
2: Да, это правда. Это не вирус, который распространяется воздушно-капельным путем или воздушным, как, например, грипп или корона. Но, с другой стороны, это вирус, который очень сильно опасен, потому что при заражении есть очень высокая смертность от 30-50%. Передается он при довольно плотном контакте с больным, с его выделениями, включая пот, то есть можно просто контактным образом тоже заразиться, но для этого нужно дотронуться, как бы прикоснуться к пациенту, и передается также от умерших пациентов, то есть от человека, который умер от эболы при во время похорон и подготовки тела к похоронам, можно заразиться от него тоже. Это то, что происходило и происходит сейчас. Угу. В Африке.
0: Да, мы знаем, что в Африке еще очень пышные похороны, так, видимо, это там особенно...
2: Да, у них там ритуальные всякие есть дела, всякие идеи, как нужно правильно хоронить, обмывать тело, его обнимать и так далее. И часть борьбы с распространением вспышек эболы, она включает в себя вот попытку остановить эти традиционные похоронные процессы, которые трудно остановить, потому что люди вот верят, и эболу, когда они не видят, это вирус маленький, его не видно.
0: Ну да. Да, мы как это, в общем, да, это мы все тоже знаем еще по короне, но это заболевание очень, я так понимаю, смертельное, да? То есть,
2: да, это, ну, 30-50% смертности, это, в общем, очень высокий уровень, и поэтому Эбола вирус один из некоторых патогенов, которые находятся как бы в потенциале быть биологическим оружием. Это действительно из вирусных заболеваний одна из самых как бы вот опасных.
0: Угу. Да. Скажите, надо сказать, что в настоящий момент речь идет только о подозрении, да, результаты...
2: Да, пациент, который... Надо понять, что такое подозрение.
0: Это после сложения фактора, что он вернулся из Африки, да?
2: Это... Да. Угу. Наша Минздрав, как и многие другие, определили то, что называется... как бы подозрительный случай, как бы есть ему специальное определение. Это человек, у которого вернулся из DRC, из Демократической Республики Конго, или из Уганды, и у него есть один из следующих симптомов. Температура, головная боль, сыпь и так далее. Он по определению определяется как подозрительный пациент, его кладут в отделение специальное место, где его можно изолировать, в одной из больниц, которые занимаются подобной изоляцией, и дальше ему делают анализы. Ясно, что в этом случае, известно, что в этом случае человек, который прилетел из Конго, из Демократической Республики Конго, израильтянин, он даже не был в тех местах, в тех областях, в той области, в восточной части Конго, на границе с Угандой, где сейчас идет эпидемия. Но все равно, так как мы точно не знаем, кто где был и с кем он общался в Конго, потому что он мог общаться с другими людьми, которые могли там быть, его отправляют в изоляцию и делают ему обследование. Ясно, что если человек с температурой высокой вернулся из Центральной Африки, то
0: лучше его

0: при смертности, пока не нашли еще для него лечение, есть вакцина против другого штамма. Есть 4 штамма вируса Эболы, которые поражают людей. Наиболее частый, который вызывал вспышки раньше, в том числе в 2014-2015 годах в Западной Африке, называется Заир. Заира был вирус. И против него действительно выработали вакцину, которая как бы работает, и ее можно давать. Но проблема в том, что она никоим образом не защищает от других штаммов этого вируса. А тот вирус, который сейчас, он называется таким красивым словом «бунди-бугио», Эбола-вирус. И этот самый бунди – это самая большая вспышка в истории этого именно штамма, и против него нет ничего, ни вакцины, ни, естественно, лечения.
1: Окей. Будем надеяться, что у нас не будет вспышки Эболы в Израиле.
0: Да, это вот то, чего нам не хватало.
1: Да, это точно.
0: Доктор... Для полного счастья. Доктор... Нет, я думаю, вероятность этого действительно очень маленькая, и пока паниковать не нужно.
1: Не будем. Доктор Евгений Качман...
0: Есть для этого другие причины, я бы сказал.
1: Это точно. Специалист по инфекционным заболеваниям, Тель-Авивский медицинский центр. Спасибо вам огромное. Всего хорошего.
0: Будьте здоровы. До свидания.
1: «Север – это сердце» – так называется новый трогательный клип, который вышел в рамках регионального проекта «Наша песня» под эгидой кластера муниципалитета Восточной Галилеи. Проект объединил десятки детей в возрасте от 9 до 14 лет. И в это в непростое для жителей «Севера» время они получили возможность выразить свои страхи, переживания, надежды не просто в словах, а в настоящей большой музыке. Они прошли весь путь от написания стихов до профессиональной записи в студии и съемок. Мы поговорим сейчас о том, как создавался этот проект. У нас на линии Ноа Цитрум, пресс-секретарь объединения муниципалитетов Восточной Галилеи. Ноа, шалом.
2: Шалом, Боке Юлия, шалом.
1: Беседра, сапрена, эх, нула да район ле проект.
2: А район улад, бецем, кшеину кулану спуним бабайт במהלך המערכה האחרונה באיראן, שהגת הארי. הבנו שאנחנו נותנים מענים, אשכול גליל מזרחי נותן מענים להרבה מאוד אוכלוסיות, אבל פחות לילדים. ואז החלטנו לצאת לפרויקט המדהים הזה, ובעצם לאפשר לילדים מכל המרחב, מאזור רמת הגולן, מהרשויות הדרוזיות, מהעמק, מהקיבוצים, מהכפר והעיר, להגיע ובעצם לכתוב מילים למה שבעצם לאבד את כל תחושות המלחמה שלהם מהשלוש שנים האחרונות, להלחין ולהשתתף בקליפ ובעצם להביע את עצמם בצורה הטובה ביותר שתסביר מה הם עברו בשנים האחרונות.
1: אוקיי. אז כל אחד שלח את מה שהוא רצה לעשות.
2: כל אחד שלח אודישן, השתתף באודישן של שירה, יכל לבחור אם הוא רוצה לכתוב מילים, להשתתף גם בשירה עצמה, בריקוד. אנחנו בדקנו את כל הסרטונים והקטעים שנשלחו, וביחד עשינו, הזמנו את כולם, את כל מי שנבחר, להשתתף.
1: כן, אני אתרגם, но אנחנו נמשיך. Итак, как родилась эта идея? Идея родилась во время последней войны с Ираном, рык льва, когда мы все сидели по домам, и нам пришла в голову идея, что мы, в общем, действительно очень заботимся о наших людях, которые живут в нашем регионе, в Восточной Галилее, но, наверное, детям как раз получается, что мы уделяем меньше влияния и меньше, так сказать, для них организовываем проекты, и вот тогда, вот, собственно, мы решили дать возможность именно детям из самых разных общин. У нас есть дети из русских населенных пунктов на голландских высотах, дети, которые живут в кибуцах и машавах в Галилее. Есть жители городов, есть жители других населенных пунктов, и все им было предложено поучаствовать в этом проекте. Поучаствовать в этом проекте — это означает буквально от начала до конца дети все делали сами, они написали стихи, они написали музыку, они приняли участие в профессиональных записях этого клипа, и мы просто дали им возможность

0: Конечно же, все узнали голос Пола Маккартни. Таня Барская, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Когда Пол Маккартни писал песню «Когда мне будет 64», ему было всего 16. Сегодня он отмечает на 20 лет больше, чем тогдашний персонаж этой песни. То есть ему исполнилось 84, и это совершенно не тот пенсионер, даже пенсионер от музыки, который сидит в кресле. Мы все знаем, это рокер, это потрясающий композитор, продюсер,
0: мультиинструменталист. Он только что выпустил альбом. Новый, да.
1: Совершенно верно, мы о нем говорили, британский музыкант. И пока я не забыла, уважаемые радиослушатели, у которых есть внуки и дети, это просто по теме, Юля.
0: Да.
1: В Иерусалимском зоопарке так. Родилось 4 капибары. Это вот это милое, совершенно потрясающее животное. Догадайся, как их назвали.
0: Ну, я уже представляю себе.
1: Именно именами ливерпульской четверки. Так что теперь у нас есть Иерусалимская четверка, названная именами персонажей группы Битлз,
0: да.
1: Это очень здорово. Ну, естественно, один из них Пол, одна из них,
0: да.
1: Из капибар. Так вот, сэр Джеймс Пол Маккартни, совершенно потрясающий музыкант, имя которого, в принципе, вообще вышло за пределы одной группы, мы это знаем, оно стало символом вообще музыкальной революции 20 века, это абсолютно не преувеличение. За свою карьеру он получил 16 премий Грэмми. Он был посвящен в рыцари-бакалавры, награжден орденом Британской империи еще в далеком 65-м году, вообще в разгар битломании, когда мир сошел с ума, и это тоже не преувеличение. И мир менялся под аккорды ливерпульской четверки, и аккорды эти чаще всего, как мы знаем, выходили именно из-под рук талантливейшего композитора Пола Маккартни. Его вклад, конечно, в музыку вообще невозможно, наверное, измерить только наградами. Это дуэт Леннон-Маккартни и то, что писал сам Маккартни, и это часто приписывалось еще и Леннону, это тоже известно, стал одним из влиятельных авторских союзов вообще в истории современной культуры. Песни поют до сих пор, они занимают первые места не только в хит-парадах, просто они есть, эти песни, они живут. Есть огромное количество кавер-версий, он как гитарист, как бас-гитарист, напомню, Левша, кстати, он признавался одним из величайших бас-гитаристов.
0: Не просто Левша, у него прямо переделанные
1: знаменитые гитары,
0: да.
1: Совершенно верно. Да. И вот эта песня, с которой мы начали, он написал еще в 16 лет ее, с тем, чтобы группе было что играть. Хорошая причина. Когда они работали, тогда еще усилители, это 67-й год, когда приходилось переходить на акустику. И в момент написания, и в момент записи эта песня была одной из первых, которые записала группа Битлз для великого альбома «Сержант Пеппер». И сейчас, когда он на 20 лет старше героя той песни, слова кажутся наивными, но кто тогда об этом думал? А вот песня, которую мы услышим сейчас, она тоже всем, безусловно, известна. И это одна из самых старых написанных Полом Маккартни песни для группы «Битлз», появившаяся вообще в альбоме «Rubber Soul». Это был 65-й год. В 67-м эта песня получила премию Грэмми в категории «Песня года». И говорю я о песне «Мишель». Кто ее не знает, эту любовную балладу?
0: Кто не знает, поднимите руку.
1: Да, если можете. Идея вообще возникла в годы особого интереса к культуре Франции в Ливерпуле и в Англии вообще. В те годы Маккартни часто посещал специальные такие вечеринки с французским шармом и уклоном. И вскоре он написал шуточную пародию на вот одну из песен французских, чтобы развлечь друзей. И песня была излюбленным музыкальным номером вплоть до 65-го года, пока Леннон не предложил основательно поработать над песней, чтобы сделать ее песней для альбома уже. Маккартни решил сохранить вот это французское настроение, обратился за помощью к жене своего друга, преподавателя французского языка, и жена этого человека, и он сам предложили использовать в названии песни французское имя, это раз, и за какую-то запоминающуюся фразу во французском переводе, которая могла бы рифмоваться удачно с текстом. И вот, если мы помним, Мишель появилась, Мабель, то есть моя про красавицу, а прекрасно, это все было не зря. И жена его товарища предложила также добавить строчку вот это «Мишель Мобель, моя дорогая», и строчку «Это слова, которые хорошо подходят друг другу». Собственно, так все и появилось. Плюс Леннон, который любил слушать музыку соул и блюзы, услышал Нину Симон, джазовую певицу, и вот там слова с повторением «Я люблю тебя, я люблю тебя», они оттуда и перешли в песню «Мишель». Давайте ее услышим.
0: Слушаем.

0: Да, Мишель, это, конечно, шедевр.
1: Абсолютно. Шедевром стала и следующая песня 66-го года, тоже из старых их песен. И то, что сегодня считается бесспорной классикой, когда-то было новацией от группы «Битлз», так тогда не играли. До Пола Маккартни никто не говорил в поп-музыке об одиночестве, о смерти, при этом не делал это настолько просто и настолько сильно одновременно. Музыка, которую даже стали сравнивать с Моцартом, я имею в виду по смелости, это говорили музыкальные критики, и плюс текст о людях, которым не хватило жизни, чтобы осмелиться увидеть друг друга. Я говорю о песне «Элинор Ригби». Вот это мрачная песня. Не задумывалась Полом изначально в таких темных тонах, скажем. Фамилию героини, как он рассказывал, он увидел на вывеске винного магазина в Бристоле. Уход из жизни этой Элинор вообще была предложена другом группы «Битлз». Впрочем, как оказалось, потом рассказывали, на кладбище в Ливерпуле есть могила Элинор Ригби. И недалеко от нее могила человека по фамилии Маккензи, который упоминается все в той же песне. Так что уже в далеком 84-м году Пол рассказывал, как они с Джоном Ленноном бродили по кладбищу. Далее можно представить встречу с памятниками. Давайте напомним друг другу Элинор Ригби.

0: Вот как раз Фаде Маккензи прозвучал. Да.
1: Да, он самый. Следующая песня. Хочу просто успеть побольше. Да. Hey Jude, классика, 68-й год. В честь этой песни, кстати, назван актер Джуд Лоу. Маккартни написал эту песню, я думаю, этот факт многие знают, чтобы утешить Джула. Он Джулиан, то есть Джулиан Леннон, сына Леннона и Синти. Это был тяжелый период. Родители разводились, и Джон Леннон тогда как раз собирался жениться на Йоко Оно. И в конце концов Джул превратился в Джуда для песни. Песня стала самым длинным синглом группы Битлз. Она продолжается 7 минут. И чтобы выпустить ее в формате сингла отдельного, пришлось применить новые методы записи грампластинок. Но Леннон, настоявший на записи полной версии, был прав. Вот это 19-кратное, 19,
0: да,
1: Юля,
0: повторение
1: на вот это вот знаменитая фраза музыкальная, стала одним из самых, кстати, привязчивых рефренов за историю поп-музыки. Давайте услышим часть.

0: не можем до конца прослушать, как все эти 19
1: песен. Любую другую передачу. Да. И дать возможность 7 минут наслаждаться полностью песней. Песня, которая стала, кстати, из одноименного альбома, последним записью, последним синглом, который выпустила группа The Beatles до фактического распада коллектива, это была Let It Be. В историю современной музыки композиция вошла эта песня не только по этой причине, она занимала первые места в хит-парадах, в чартах очень большого количества стран. Она до сих пор входит в разные рейтинги лучших песен 20-го и даже 21-го века, да и просто является любимой песней для многих поклонников ливерпульской четверки, вполне понятно почему. Let It Be сочинил Пол Маккартни, хотя ее считают соавтором и Джона Леннона, но это не так. Автор только Пол Маккартни в данном случае. Идея песни пришла к нему во сне, он увидел свою покойную мать, которая незадолго до этого ушла из жизни от онкологии. Это был сложный для него период, потому что группа должна была распад был уже близок, и Пол это все очень сильно переживал. И вот в этом сне он вспоминал, мать ему сказала, все будет хорошо, все будет в порядке, let it be. Я не уверен, что она использовала, говорил Пол, слова именно так, но суть совета ее была именно в этом. Она говорила, не переживай так сильно, все будет хорошо. Давайте вспомним.

0: Я, Таня, сейчас с твоей помощью здесь что-то узнала. Я всегда думала, что Mother Mary в первой буквально строчке, когда он говорит об этом.
1: Да-да-да, да, это не просто так. Да. Там. Да, да, его мама так звали, это вот. Не просто так он обращается к ней.
0: И
1: да,
0: это было совершенно странно, потому что обычно они нет никаких христианских всегда упоминаний в их
1: совершенно
0: песнях.
1: Верно.
0: Да. И вот выясняется, что здесь тоже это связано с матерью, а не с Девой Марией. Да, одна из, конечно, самых прекрасных, мне кажется, песен вообще в истории человечества.
1: Абсолютно согласна. Не знаю, сколько у нас останется времени, но одну песню совершенно другого Пола Маккартни, знаешь, как говорят, два мира, два пола в данном случае, да, уже после группы «Битлз». Многие знают, Пол Маккартни прекрасно существует до сих пор, mm-hmm, и группу «Крылья» помнят многие. Так вот, в рамках группы «Крылья» появилась песня, по которой сходили с ума в Советском Союзе. Называлась она «Миссис Вандербилт», где был вот этот припев «Хо, хей, хо», который был, ну, не просто безумно популярен в мире. В Советском Союзе как только эту песню не перепевали. Совершенно другая музыка другого Пола Маккартни. Давайте напомним.

0: Да, это другой Пол
1: Другая
0: Маккартни.
1: Музыка, абсолютно, да. Но заканчиваем мы классикой более 3700 кавер-версий песни «Yesterday», которую написал совершенно точно только Пол Маккартни. Совершенно невероятная музыка, невероятная песня, которую он даже не верил, что это он писал он, а не услышал где-то. Он спрашивал об этом всех своих друзей, но нет. Автором песни «Yesterday» был только Маккартни, и музыки, и слов. Хотя с самого начала, находя слова, он назвал даже песню условно «Scrambled Eggs» – «Яичница». Но, тем не менее, мир не пострадал, и мир возвращается к его песням не как к архиву забытому, но как к живой музыке, и слава Богу.
0: Да, и, конечно, долгого здоровья. Вообще, с днем рождения, сэр Пол. Да. Таня Барская, спасибо огромное.
1: Спасибо.
0: Хорошего дня. Слушаем «Yesterday». Мила Сталинская, Елена Черкасова, Саша Коган, Шарон Лернер, Таня Барская. Меня зовут Юлия Цодекс. Мы все готовили для вас эту программу. Доброе утро, Израиль. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Всем хорошего дня. Счастливо.

0: Лонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
2: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Проблемы, связанные с призывом в армию ультраортодоксов. Глава ортодоксальной ешивы в Хасфине раввин Авраам Бродянский заявил в интервью корпорации Кан, что в последнее время наблюдается резкое сокращение призыва в Цагаль молодых харидим. По его словам, это связано с тем, что в ультрарелигиозной общине крепнет такое чувство, что члены этой общины подвергаются преследованию. Когда началась война, тенденция была прямо противоположной. Тогда чуть ли не вдвое или даже втрое возросло число тех, кто хотели мобилизоваться. Но теперь все изменилось. Мы опасаемся того, что будет причинен ущерб делу всей нашей жизни, указал он. К другим темам. Поступили сообщения о том, что в южной части сектора Газа силы Цагли ликвидировали еще двоих палестинских террористов из группировок «Исламский джихад» и «Хамас». Они, в частности, занимались финансированием этих организаций. Как стало известно, им удалось добыть для террористических организаций, включая «Хамас», более чем полмиллиарда шекелей. С целью финансирования террора они использовали в том числе обменные пункты валют и частных менял на территории Турции. Деньги шли на выплаты зарплат боевикам, действующим против солдат Цагаля. Такая их деятельность была явным нарушением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами. Ливанский телеканал «Аль-Майядин» передает, что эти переговоры некоторое время назад начались в швейцарском небольшом городе Бургеншток. Примерно через 3 часа должно состояться совместное первое официальное заседание переговорных групп. Как отмечается, главной обсуждаемой темой станет реализация первого параграфа меморандума о взаимопонимании, который предусматривает прекращение всех военных действий на всем Ближнем Востоке, включая Ливан. Как мы уже передавали ранее, старший сержант Наве Хабшуш, 20 лет, из населенного пункта Гева-Беньямин, павший в бою в Ливане, будет похоронен в 18 часов на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме. На военном кладбище в Хайфе сегодня в 12 часов состоятся похороны старшего сержанта запаса Александра Филина. Он погиб в минувшую среду в Южном Ливане. В четверг ночью в танке погибли 20-летний Лиав Кабабия из Ода-Шарона и Нир Бен-Ари, 21 года, из Керем-Магараль. Да будет память героев благословенна. Средства массовой информации Ливана сообщают, что сейчас на юге страны воцарилось напряженное затишье. Корреспондент Канбет Шимон Миджан передает, что переговоры между Израилем и Ливаном должны возобновиться послезавтра в Вашингтоне. Как ожидается, они продлятся до четверга. Между тем, посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби напомнил о том, что американская администрация определяет Хизбаллу как террористическую группировку. Это как раковая опухоль. Она убила многих американцев. Хизбалла — это, к тому же, одновременно враг не только Израиля, но и самого Ливана. Боевики Хизбаллы захватывают гражданские объекты в Ливане, скапливают оружие и запускают ракеты и беспилотники со взрывчаткой в направлении израильских городов и поселков. Они преступники, подчеркнул Майк Хакаби. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехескель Корнберг. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня без перемен температура обычная для этого времени года. Завтра небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник без перемен, в среду температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 28, в Галилее 30, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море 30 до 50 сантиметров, температура воды 25 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 95,7 агоры. Курс евро 3 шекеля 38,8 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А в студии звукооператор Шарон Лернер, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф. А в эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает специалист по компьютерным технологиям и телекоммуникационным системам Иосиф Долгой. Наш телефон 072-280-1003. Я повторю, 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу Рэки в Фейсбуке. Йосиф, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Пока наши слушатели готовятся, я думаю, звонить или писать, попрошу вас произнести традиционное вступительное слово. Здесь на ваш вкус, возможно, о новостях из мира высоких технологий, возможно, о том, что нам всем надлежит знать и понимать, а мы мало знаем и понимаем недостаточно. Здесь, так сказать, выбирайте для себя как бы тему краткого вступительного слова, мы вас слушаем.
1: Ну, вроде как ничего такого срочного, что нам надо знать, и чего мы
0: не
1: знаем.
0: Слава Богу.
1: За это время не случилось, да. Я думаю, что вполне мы сегодня можем начать с нашей традиционной рубрики «Что там у Илона Маска?». Потому что за это время произошло немало событий, как связанных с высокими технологиями, так и связанными, возможно, с какими-то медицинскими моментами. Ну, прежде всего, Илон Маск, как многие, наверное, слышали, это во всех новостях прошло, стал долларовым триллионером. Случилось это в результате выхода на Нью-Йоркскую биржу акции его компании SpaceX, которая, как известно, занимается отправкой в космос космических аппаратов. Причем многие, наверное, не знают, что на самом деле на биржу было выведено всего 5% акций. Вернее, 5% от стоимости компании. Давайте точнее. 85% компании по-прежнему контролирует Илон Маск единолично. Ну и, видимо, оставшиеся там около 10% принадлежат сотрудникам компании. Так вот, эти 5% компании, которые были распроданы покупателям акций, цена этих акций взлетела за несколько дней буквально на 60%. И проведя такой нехитрый арифметический расчет, пришли к выводу, что стоимость оставшейся части, принадлежащей Илону Маску, вот она как раз и превысила тот самый триллион долларов. На самом деле, конечно, мы понимаем, что это все на бумаге. То есть вряд ли, конечно, у Илона Маска есть проблемы с наличностью. Но вот этот триллион – это результат, в общем, такой экстраполяции и своеобразных арифметических подсчетов.
0: Ну что же, в общем, как бы пустячок приятно, видимо, для Маска, хотя для меня разница между миллиардами или триллионами уже не существует. Но у нас уже есть звонок, поэтому мы сейчас послушаем вопрос, потом, может быть, еще вернемся с вашего разрешения к этой теме. А кто с нами? Алло.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Юрий из Рехова-то.
0: Пожалуйста.
2: Добрый день, Игорь.
0: Да.
2: Добрый день, Юсеф. Юсеф, у меня к вам вопрос. Помогите разобраться, пожалуйста. Очень короткая предыстория. У меня телефон iPhone, и в машине попытка подключить Apple CarPlay, который там задействован, значит, надо было подключать через провод. Особенно Waze вообще не работал.
1: Да.
2: Я решил избавиться от необходимости таскать телефон, он всегда в сумке, бывает часто недозаряженный. Я купил адаптер, известный вам, который работает с андроидом. У андроида гораздо больший набор программ, гораздо более развитый, нет урезанных. Там можно слушать музыку, там можно... И главное, там есть Waze. То есть постоянно прибор подключен. Что меня подкупило? Он продавал его с интернетом на 4 года. Об этом, правда, я спрашивал, никто об этом не слышал. У меня есть официальная кабала, тут написано «СИМ Глиша 4 года». Ну, прекрасно. И плюс написано в кабале «Птихат Масах Лерехев». Что это такое, я не знаю. Первый год работало все прекрасно. Это было в апреле прошлого года. Все работало чудесно, я был очень доволен. В апреле этого года начались проблемы. Перестал работать YouTube. Появлялось все время, что нет связи. И главное, что меня убило, появилась надпись «Кто-то использует ваш аккаунт». Ну, это вообще уже за пределом. Йосеф, объясните, как это работает и как можно... Да, он поставил сим-карту. Когда он мне ставил этот адаптер, он поставил, дал мне сим-карту известной фирмы, я не буду ее называть. И там была сим-карта, он ее вставил в этот адаптер. Все, я работаю на отдельной линии, так я понимаю. Отдельные линии, которые меня обеспечивают интернетом. Со всеми прибаутками этими делами. Значит, кто это использует мой аккаунт? Каким образом он может его использовать? У меня ощущение, что он, я вообще работаю с основного телефона, а это просто у меня там какая-то передача идет. В общем, объясните, как это работает, как можно перехватить аккаунт.
3: Смотрите, я не очень понимаю, о каком устройстве вы говорите.
2: Адаптер размером с коробочку сигарет.
3: И куда он вставляется?
2: USB-C в телефон, в машине. И появляется сначала Android, когда заводите машину Apple CarPlay, потом перехватывает этот адаптер, перехватывает и перебрасывает меня на Android 12. Я вижу программ, которые мне нужны. Тот, в том числе, нелюбимый Apple CarPlay YouTube, который я использую
3: прекрасно. Хорошо. Теперь, когда вы впервые подключили этот адаптер, он же у вас наверняка спросил, какой ваш аккаунт в Google.
2: Он спросил меня номер телефона. Я ему дал номер телефона, хотя, повторяю, он поставил сим-карту отдельную, свою, которая была в этой фирме, которая дала ему на 4 года. Йоси, 4 года интернет, это что-то
3: подождите,
2: такое.
3: Подождите, вы знаете, как называется это устройство? У него есть название?
2: Коробочка производства Китая, но я это купил в официальной фирме. Это у меня есть кабала, то есть это не...
3: Я все понимаю. Значит, смотрите, я честно вам скажу, я с такими устройствами не сталкивался, но... Если он вам поставил сим-карту, да. Это значит, что это устройство функционирует автономно, без вашего телефона. Это раз. Теперь, эта сим-карта, наверняка, по-другому не бывает.
2: Имеет
3: она
2: номер.
3: Она имеет номер, да, но она принадлежит оператору.
2: Тому же, который у меня со мной. Так, да, я вас внимательно слушаю. Да,
3: вот. Дальше. Значит, вам нужно позвонить этому оператору и выяснить, действительно ли эта карта. Возможно, она оплачена на год вперед. И тогда вам нужно, если вы хотите этой сим-картой пользоваться, вам надо ее оплачивать самостоятельно.
2: Я оплачу за 4 года, Йоси. Это большая сумма, понимаете? Что я еще, может быть, это вам добавить?
3: Нет, подождите. Вы сказали, что это на 4 года.
2: Да, у меня в кабале написано «СИМ Глиша 4 года».
3: Так а за что вы тогда платите?
2: Да, я уже заплатил. Я заплатил большие деньги за это.
3: Я понимаю. Значит, надо все равно выяснить у оператора, на какой срок была куплена эта карта. То есть не исключено, что она была куплена на год, тогда вам надо разбираться с фирмой, у которой вы это купили. Если у вас написано в договоре или в... квитанции, что это на 4 года, значит, вы можете требовать от них, скажем так, выполнения условий вашего договора.
2: Вот,
3: надо это проверить.
2: Простите, что я хочу просто добавить еще информацию. Я звоню по этому с другого телефона, с линии Безека, звоню на этот номер, который привязан к сим-карте. Он все время занят. Как может быть занят номер, который принадлежит мне? Он занят все время. Я из машины звоню, я звоню из дома. Вот
3: я понимаю, я вам объясню, как он может быть занят. Дело в том, что на сим-карте записан список сервисов, которые поддерживает эта линия. Не исключено, что эта линия была изначально определена как линия для интернета, и не определена как линия для телефонных разговоров. И тогда вы получаете этот гудок занято. Скажем, есть операторы там из страны, которые выдают голосовое сообщение, что этой линии нет. Но, видимо, ваш оператор не стал с этим заморачиваться. Значит, тут причина в этом.
2: чтобы была сим-карта на 4 года, вы такого не слышали, да? Оплаченная.
3: Я не слышал, но опять же, это не значит, что такого не бывает. В принципе, в договоре может быть записаны любые условия, которые удовлетворяют обе стороны. Проверьте просто. Позвоните оператору, скажите, что вот у вас есть сим-карта, вы можете назвать им ее номер, они по сим-карте вам скажут, каков ее статус.
2: Последний, извините, что занимаю время. Пхихата Масах Лерехев. И названа моя машина. Что это может быть? Это взято 80% большой суммы. Пхихат Масах Лерехев.
3: Видимо, имеется в виду, что у нее... Я честно вам скажу, я никогда с этим не сталкивался. Я могу предположить, что имеется в виду сопряжение с... Google Car или там Google Auto, чтобы можно было это устройство подключать к мультимедиа-системам в автомобиле. Видимо,
2: ну, спасибо вам большое. Спасибо.
0: Всего доброго вам. Счастливо. Следующий звонок, пожалуйста, кто с нами?
4: Алло, это я?
0: Это вы. Назовите себя, задавайте вопрос, конечно.
4: Ирина.
0: Да.
4: Вопрос. Я недовольна работой своего раутера. И слышала, что есть компании, которые поставляют эту услугу за определенную плату. И если вот я приобрету эту программу этой компании, Махшеф будет поддерживаться?
3: А что вас не устраивает в работе вашего раутера?
4: Медленно работает. Очень медленно. Я не хочу делать севим, поэтому он медленно работает.
3: Смотрите, раутеров много всяких. Дело в том, что если проблема в скорости интернета, то раутер будет получать информацию с той же скоростью. Я просто боюсь, что это не решит вашу проблему. С другой стороны... Те скорости, которые сейчас можно получить и без оптоволоконной линии, они вполне достаточны для нормальной каждодневной работы.
4: Поэтому я бы вам
3: рекомендовал разобраться с вашим нынешним раутером. Вы знаете, сколько лет он у вас стоит?
4: Да я его уже меняла. Я его меняла где-то полгода назад, и объясняя технике Безека, кому я плачу деньги за интернет, что только Севим мне помогут решить эту проблему.
3: Значит, смотрите, это они вас обманывают, это 100%.
4: Uh-huh.
3: Значит, что я вам рекомендую сделать? Прежде всего, проверьте скорость вашего интернета. У вас есть компьютер, который подключен к раутеру проводом.
4: Да.
3: Или только... Да. Вот на компьютере, который подключен проводом. Нет.
4: У меня есть Махшеф и таблет.
3: Хорошо, но Махшеф подключен тоже через Wi-Fi? Или у вас есть кабель, который подключен к раутеру?
4: По-моему, есть кабель, да.
3: Значит, если у вас есть кабель... Проверьте, просто в Гугле напишите там по-русски или по-английски, проверить скорость интернета. Он вам даст сайты, которые это делают. Проверьте скорость. И проверьте ваш договор с провайдером, какую скорость вы сейчас оплачиваете. Отлично. Значит, вы проверьте, какая у вас... Просто я вам говорю, 100 мегабайт в секунду, мегабит. Это скорость, которой вам хватит для домашнего использования, для всего. Включая телевизор, включая YouTube, включая все, что угодно. Скорее всего, вы эту скорость не получаете. Но вам надо проверить эту скорость с помощью там, сайта в интернете, который это делает. Посмотреть, какая у вас скорость. Если она у вас ниже, там, я подозреваю, что это должно быть... Если у вас действительно медленно работает интернет, вы это чувствуете, это может быть там в районе 20-30 мегабит в секунду, это мало. Значит, проверьте, сколько у вас есть. И если у вас меньше, звоните провайдеру, говорите, что у вас низкая скорость, пусть они решают проблему. Если они не решают проблему, уйдите к другому провайдеру. Первое время 100% у вас будет отлично все работать. Дальше как получится.

0: либо мастер работает дальше, либо вы уходите к другому провайдеру, и он уже позаботится, чтобы у вас была нормальная скорость.
1: Если это кого вы посоветуете, другого
0: провайдера? Мы не можем давать советы, это дело такое коммерческое. Но, в принципе, скажу вам честно, разница небольшая. Цены, просто посмотрите по ценам, где-то есть разные скидки в разные периоды, акции, МИЦИИМ и так далее. Просто посмотрите, что у кого есть. И с другой стороны, может быть, есть смысл сделать оптоволоконную линию. Это тоже сегодня недорого. Смотрите по обстоятельствам.
1: Но я вот как-то покупала сыну сим-карт на определенное время, и вот он работал.
0: Ну, сим-карт это другая технология. Это вы получаете интернет через телефонные линии. А здесь обычный кабель, оптоволоконный или там другой кабель, который подходит к вашему дому, то есть по проводам. Сим вы получаете из сотовой сети.
1: Угу. Если я куплю сим-карту какой-то компании вот, без волокна, то интернет у меня будет работать?
0: Вопрос, как вы будете ей пользоваться. То есть, если вы говорите, сейчас у вас компьютер и таблет, то сим-карту вы можете вставить... Опять же, не факт, что таблет ваш поддерживает сим-карту. Скорее всего, нет. И то же самое с компьютером. В компьютер вы, как правило, не можете вставить сим-карту. То есть вам нужен будет специальный раутер, в который вы будете вставлять сим-карту, он будет раздавать. Я бы не советовал с этим сейчас заводиться. Просто у этой технологии масса преимуществ, но они вам не нужны. Поэтому начните с того, что померите скорость. Говорите с вашим оператором. Если, опять же, за там, те же деньги или там, небольшую доплату они вам предложат, например, перейти на 300 мегабит в секунду, согласитесь, может быть, они вам поставят более современный раутер. Это тоже вариант. Но, в принципе, та скорость, которая поставляется сегодня без оптоволоконной линии, ее вам должно хватать для нормальной работы со всеми устройствами.
1: Спасибо большое.
2: Не за что. Всего доброго вам. Счастливо. Так, у нас сейчас пока есть пауза. Я хочу воспользоваться прежде всего ею как возможностью, извините за тавтологию, произнести мантру. Люди дорогие, у нас полпрограммы есть. Вы можете задать кучу вопросов и получить замечательные квалифицированные советы. 072-280-1003. Это если вы звоните нам. 072-280-1003. Либо же вы пишете нам на страницу Рэки в Фейсбуке. Опять повторится та же самая история. Не надо быть провидцем, чтобы прикинуть, что в конце программы будет много звонков и будет уже мало времени для того, чтобы Йосиф мог на них ответить развернуто. Поэтому не делайте ошибки, звоните прямо сейчас, пока есть время, пока есть возможность получить развернутое, правильные, интересные там и нужные вам ответы. Вот так. Йосиф, а пока, значит, мы сейчас в ожидании следующей, а, собственно говоря, по-моему, уже какой-то звонок идет, но тогда, может быть, мы и дождемся... Ладно, поговорим, пусть нас лучше прервут. Йосиф, вообще, вот те, кто покупает на рынке... значит, акции новой или не новой фирмы «Маска». Они уверены в том, что все пойдет хорошо, они уверены, что, так сказать, эти акции будут только расти в цене?
0: Ну, скажем так, они на это надеются. Угу. Ну и, видимо, уверены. По крайней мере, те, кто купил акции в первый день, на третий день могли их продать с прибылью в 60%. Что, в общем, не так плохо за три дня.
2: Так, на этих словах у нас появляется следующий звонок. Алло, кто с нами сейчас?
3: Алло, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос.
3: Да, меня зовут Александр, я с Кирьят-Ямы. У меня такой вопрос. Наш дом, он подключен к CV-оптике. У нас есть всякие компании, есть партнер, есть Безек, есть Ход. Я лично, я подключен для скорости 1 джига.

0: Но при скорости 1 джига у меня есть телевизионная приставка, которая иногда зависает, и она прокручивается, этот колесик. И когда я проверяю скорость интернета, так у меня скорость, у меня где-то может быть 30-40 мегабит в секунду. Это при скорости 1 джига. И я не знаю, я обращался неоднократно к провайдеру, они говорят, что это надо, что это от них не зависит, короче. Не знаю, что мне делать.
1: Смотрите, у вас есть еще какие-то устройства дома, которые подключены к интернету? Ну, телефон у вас есть наверняка.
0: Да-да, у меня просто во всех комнатах у меня есть телевизоры, и у меня стоят Магдельтвах в Хедер Мамат. И они постоянно... Да, раутер у меня стоит в Хедер Мамат, и там же есть Магдельтвах, один у меня Магдельтвах, он в салоне. Так они говорят, из-за того, что раутер стоит в Мамаде, так у тебя плохо поступает сигнал вот это вот. Но даже при этом усилителе Wi-Fi не чувствуется скорость интернета.
1: Значит, смотрите, во-первых, отчасти они правы. То есть, действительно, это не лучший вариант, когда раутер стоит в Мамаде. Это резко снижает скорость. Это раз. Второе, если передается сигнал по Wi-Fi, это снижает, это автоматически снижает скорость как минимум в два раза. То, что вы говорите, 1 гигабит, это имеется в виду скорость по проводам. То есть если вы подключите компьютер кабелем к раутеру, вот тогда у вас должен быть гигабайт. Если это передается по воздуху через Wi-Fi, то есть это сразу срезает скорость. Дальше вам срезает скорость Мамад, то есть его арматура. И учтите, что то, что вы называете усилителем сигнала, на самом деле, ну, он действительно его усиливает. Но, с другой стороны, он, опять же, еще в два раза снижает скорость. Теперь, если у вас есть усилитель сигнала, то вы сказали, что у вас раутер в Мамаде и усилитель в Мамаде. В этом нет никакого смысла. Усилитель должен стоять, скажем так, где-то между источником сигнала и приемником, то есть, грубо говоря, между раутером и телевизором, желательно даже немножко ближе к телевизору. Поэтому проверьте просто, как они у вас расположены.
0: Нет, я просто хотел сказать, что у меня вот этот усилитель сигнала Wi-Fi, это дека, так он у меня подключен к раутеру, это то, что в Мамаде. А второй он подключен в салоне, он стоит.
1: Смотрите, опять же, если это то, что называется расширитель, то есть, ну, range extender по-английски или Магдельтвах на иврите, нету смысла подключать его к раутеру, который стоит в Мамаде. Вы ничего этим не добиваетесь. Он, его смысл в том, что он принимает сигнал от раутера, усиливает его и раздает дальше. Поэтому если он стоит рядом с раутером, он делает то же самое, что и раутер. Нет смысла. Вам надо его поставить между раутером, то есть точно не в Мамаде, поскольку он опять же будет натыкаться на арматуру Мамады. Он должен быть вне Мамады, и тогда только вы сможете им более-менее эффективно пользоваться. Теперь возьмите ваш телефон, установите на него программу, которая измеряет скорость интернета. И походите по квартире, посмотрите, с какой скоростью вы принимаете интернет. Первым делом проверьте, с какой скоростью вы его получаете, находясь рядом с раутером. Потому что если проблема в раутере, вы сразу увидите, что у вас скорость низкая. А потом проверьте эту же скорость возле каждого из телевизоров, и вы сразу увидите, в чем у вас проблема.
0: И очень часто видно, что написано «Михубарли ноги сали интернет».
1: Это значит, что скорости не хватает.
0: Понял.
1: Так что проведите вот эти эксперименты, посмотрите. Если у вас низкая скорость прямо возле раутера, значит, проблема в нем. Начинайте общаться с вашим провайдером, говорите, что у вас... И, кстати говоря, первым делом хорошо бы проверить, какую скорость вы получаете от раутера по кабелю. Это то, что я бы проверил да, первым
0: кабелю,
1: делом.
0: По кабелю получаю где-то 900 чем-то.
1: Это нормально, да, отлично.
0: Я подключаю компьютер 900 чем-то.
1: Да, да, да. Так вот, проверьте с телефоном, какая у вас реально оказывается скорость возле раутера, чтобы проверить, что он правильно все делает. Не исключено, что там надо настройки раутера поменять, но это вам сделает оператор дистанционно. И проверьте возле каждого телевизора, какая у вас получается скорость. Тогда можно будет понять, в чем проблема.
0: Понял. Спасибо.
2: Спасибо вам, удачи. У нас следующие звонки. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
3: Алло. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос. Да.
3: Меня зовут Люба. У меня такой вопрос. У меня к стационарному компьютеру был подключен внешний диск. Там был архив, есть архив фото. И теперь там очень многих теперь не поддерживается Windows, который у меня стоит. Я не знаю, можно ли поставить какой-то новый. Но у меня есть MacBook. И я не могу подключить этот внешний диск к MacBook, потому что на нем есть выход USB-C, а на MacBook мини-USB кабель. Есть какой-то переходник, как-то это можно...
1: Нет, подождите, на MacBook у вас должен быть выход USB?
3: Но это мини-USB кабель. Тот выход, который идет из этого внешнего диска, провод, он не входит в MacBook. Этому внешнему диску очень много лет. В нем выход USB-C.
1: У кого выход USB-C? У MacBook?
3: Нет, у MacBook мини-USB кабель, маленький такой вход. А у этого моего внешнего диска кабель... очень старый, он входит, я не знаю, он USB-C. Так... Он не подходит.
1: Нет, подождите, если он старый, это, скорее всего, обычный USB, квадратный. Нет, не такой скругленный, как... USB-C это то, что
3: он
1: сегодня в телефонах.
3: Он не скругленный. Вот он такой, да, вот он там такой.
1: Хорошо, в то есть... Если у вас внешний диск USB-C, значит, не такой уж он и старый. Но в...
3: Ему больше 10 лет.
1: Ну, тогда маловероятно, что это USB. Ну, тогда маловероятно, что это USB-C. Это, скорее всего, обычный USB.
3: Ну, он по размеру маленький, понимаете?
1: По размеру маленький, так это, скорее всего... я понял. Это либо микро-USB, либо мини-USB. Прежде всего надо понять, какой.
3: Это мини-USB.
1: Мини-USB, отлично. Угу. Понятно. А на MacBook'е у вас, видимо, USB-C. USB-C. Понятно, да. Все ясно. Значит, смотрите.
3: Я просто сказала наоборот, да.
1: Угу. Не страшно. Значит, совершенно точно на AliExpress есть переходники с USB-C, на любые другие коннекторы. То есть надо... В Израиле я, честно говоря, не знаю. Надо поискать. Но я, честно вам признаюсь, я сам не так давно заказывал переходники с USB-C на USB, мини-USB и микро-USB. Просто вам надо посмотреть, какой у вас там разъем, и аккуратно, когда вы будете выбирать там на AliExpress, там на других китайских сайтах, просто аккуратно посмотрите, чтобы это был именно тот разъем, который вам был нужен. Они приходят за 2 недели и отлично работают.
3: Да, вот он такой маленький, такой трапециевидный,
1: Трапециевидный, это, скорее всего, мини-USB или микро. Я уже не помню, честно говоря.
3: Да-да-да, это мини-USB кабель, так
1: отлично. Значит,
3: это
1: вам отлично. Да. Значит, вам нужно просто купить переходник с USB-C на мини-USB. И все, они продаются и отлично работают. Так что никаких
3: проблем.
1: Скажите,
3: пожалуйста, вот такой вопрос. А вообще могу как-то обновить Windows в своем старом компьютере? Ну, другое поставить, я не знаю, если там 11 или какой-то не поддерживается, есть что-то другое?
1: Ну, есть Windows 11, там, правда, есть проблемы с совместимостью с компьютерами, то есть у него есть определенные требования к компьютеру, если у вас компьютер старый и в нем нету там тех чипов, которые требуют Windows 11, по-прежнему можно установить, но это гораздо сложнее.
3: Я не думаю, что он очень старый, может быть, ему 4 года.
1: Если 4 года, опять же, надо проверить, чтобы в нем были все... То есть, скорее всего, он подойдет. Но просто понятно. Были еще компьютеры, в которых не было специальных там чипов безопасности, которые Windows 11 требует. Надо посмотреть. То есть, скорее всего, можно. Насколько это легко, но, опять же, это стоит денег. Так что попробуйте.
3: Денег стоит установить или этот Windows 11 купить?
1: Ну, купить в любом случае стоит денег. Но ну, если да. вы сами не справитесь, ну, есть специалисты, которые это делают, но им тоже надо будет что-то заплатить. Можно зайти в мастерскую и спросить, сколько будет стоить поставить Windows 11 понятно. На ваш компьютер. Они вам назовут цену, включая установку.
3: Спасибо.
2: Всего нет, доброго нет. вам. Удачи. У нас следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло. Алло. Так, нас не слышат. А кто с нами, если кто-то есть? Нет. Значит, тогда мы ожидаем тогда следующего звонка. Какие-то, так сказать, с предыдущим звонком были какая-то печалька. Вот, хорошо. Я вот еще хочу спросить, пока вопрос не пришел, я воспользуюсь корыстно служебным положением. Вот у меня, например, мой старый-старый и верный, значит, мобильный, он практически уже не имеет памяти. Там 32 всего. И я так понимаю, что ничего, я уже стираю там все, и максимум приложений возможных к тому удалил. И пытаюсь чистить WhatsApp каждый раз. И я так понимаю, что ничего мне уже на перспективу это не даст, и нужно брать какой-то новый. Я хотел бы ошибиться, но я, наверное, в этом прав.
1: Смотрите, есть на самом деле разные варианты. Дело в том, что у старых мобильных телефонов, которые там выходили, скажем, там 5-6 лет назад еще, у них есть своеобразные преимущества. Например, у многих из них можно было вставить карточку памяти.
2: Так.
1: И вы знаете, какая у вас модель телефона? Я вам, может, даже смогу быстро сказать, можно это сделать или нет. Дело в том, что в современных телефонах этого сделать нельзя. Это такая мода, которая пошла от айфонов. Это объясняет тем, что... И, кстати говоря, раньше можно было и аккумулятор тоже довольно легко поменять. Сейчас ни то, ни другое сделать нельзя. Это, естественно, объясняет заботой о пользователях, поскольку в таких телефонах легче сделать защиту от влаги и от пыли. Но, с другой стороны, в них нельзя не вставить еще одну карточку памяти, не поменять самому аккумулятор.
2: Я посмотрю как бы точно.
1: Хорошо,
2: да.
1: Проверьте. Хорошо. Значит, скорее всего, можно. То есть вы можете купить просто карточку памяти. Там, опять же, надо проверить, какая максимальная емкость у нее может быть. Но, скажем, если у вас 32 гигабайта, да. то карточку на 64 телефон наверняка поддерживает. Стоит это недорого, то есть вы просто купите карточку памяти. Вам надо будет в некоторых аппликациях, в том же WhatsApp, например, сказать, чтобы WhatsApp хранил фотографии и все эти ролики на карточке памяти. И все, и фотоаппарат тоже, если вы фотографируете, чтобы записывался на карточку памяти, и тогда вы сможете еще довольно долго с вашим телефоном общаться.
2: Спасибо большое. Переходим к звонкам. Кто с нами сейчас?
4: Алло.
2: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Спасибо, во-первых, за передачу. И все время, когда слушаю эту передачу, думаю, это меня не касается. И действительно, как бы коснулась, как бы все время есть вопросы, думаю, это уже долгий ящик. Спасибо вам.
2: Только назовите себя, пожалуйста.
4: Ирина.
2: Да.
5: я хотела спросить. Значит, когда я стираю, вот знаете, у меня сын говорит, мама, у тебя много записей там на этом телефоне. Возьми, ну, стирай, стирай. Я все стираю как бы. Там эти фотографии ненужные. И когда я, значит, там лохотим, когда как бы идет бы архиом челе... Мошельпах, килю, ну, это самое. Так это стирается, да? Или нужно еще что-то делать?
1: А, ну, это стирается через какое-то время. То есть, в принципе, не нужно.
5: А, не сразу?
1: Можно не сразу, через какое-то время. Какие-то вещи он стирает сразу, но какие-то еще там некоторое
5: нет,
1: время хранят.
5: Они исчезают от экрана?
1: Да, да, вы их не видите. Да.
5: Да, не вижу, но они не стираются совсем-совсем? Что-то им перестало зависит... там что-то еще... Он говорит, а что-то еще есть там, еще он мне сказал, там я записала, что-то еще есть, чтобы стирать легамры, понимаете? А вот. И, ну, Седер, я хотела еще спросить, у меня, значит, а дети, вот когда были маленькими, там остался этот, как его, маленький махшев ручной, и как-то она еще вот, еще вот называется, ой, забыла просто, кремлезе, тоже как вот экран маленький. Ой, ну как
1: таблет,
5: он называется?
1: Таблет,
5: да. Uh-huh. Да, тогда вот это. Он давно уже лежит, как бы в заброшенной шкатулке. Скажите, я могу его вернуть к жизни и то, и тот?
1: Прежде всего надо попробовать. Uh-huh. Бывают, скажем, таблет, если он долго лежал в ящике, вы им не пользовались, у него могла испортиться батарейка.
5: Ага,
1: и,
5: да.
1: И тогда надо попробовать. То есть бывает такое, что батарейка испортилась, и его вообще, даже если подключить его к блоку питания, да. Все равно он не включается. Иногда бывает такое, что включается, иногда бывает, что нет. Поэтому надо попробовать. Обычный компьютер, по крайней мере, от сети должен заработать. И тогда...
5: Как бы поддержать немножко блоку питания, да?
1: Да, да.
5: Как бы поддержать.
1: То есть если вам надо просто с него переписать какие-то вещи, там фотографии или еще что-то, этого достаточно. Угу. Для повседневной работы не знаю, насколько он будет пригоден, поскольку все-таки меняются и технологии, и...
5: Нет, хотя бы посмотреть, что там, что много лет он в заброшенной шкатулке.
1: Ну, если у вас не потерялся блок питания, то включиться он должен, по крайней мере, заработать.
5: Ага.
1: А дальше уже по обстоятельствам. С таблетом примерно та же история, но вероятность меньше. То есть если у него сломалась уже батарейка, то не исключен вариант, что его не удастся включить.
5: А, поменять нельзя, да, сегодня как бы?
1: Поменять можно, но вопрос, сколько это будет стоить.
5: А, понятно, да. И вот это, хочу возвратиться к первому вопросу. Значит, если я стираю там, значит, там где пах, я нажимаю, оно стирается, так это не сразу вы говорите?
1: Это зависит от аппликации. Есть аппликации, которые сразу стирают, есть, которые через какое-то время. Но в любом случае, это... Вы, это должно чувствоваться. Теперь есть в настройках вашего телефона, есть список всегда аппликаций, и там написано, какая из них сколько места в памяти занимает. И причем они отсортированы. Да. Те, которые занимают больше места, они раньше в списке. Посмотрите просто, какие аппликации конкретно занимают больше всего места. Возможно, вы что-то пропустили, и вам надо почистить память у какой-то там, либо у Фейсбука, либо еще у какой-то аппликации, которая у вас стоит в телефоне. Ну и тогда это вам улучшится.
5: Как сказать дочке, что сказать ей, что есть какая-то аппликация, которая стирает быстро, да?
1: Нет, опять же, скорее всего, это быстро. Нет. С этой проблемой это не проблема. То есть даже если это не сразу, но это через какое-то время, и там есть свои механизмы, которые смотрят, если памяти уже мало осталось, то есть не сразу удаляет. Это довольно сложно отследить. А вот посмотреть, какие аппликации у вас по-прежнему занимают много места в памяти, это есть просто в настройках телефона, там есть пункт, который показывает, сколько места занимает каждая аппликация.
5: Да-да, спасибо огромное. И мой последний вопрос маленький совсем. Скажите, у меня телефон все время, он работает, как бы пользуюсь с ним, там, радио, песни. Это бета-хохелит, это солила. А если можно, как бы, если полезно для телефона, его выключают ли гамры раз в день, там, как вы думаете? Полезно
1: нет, не нужно, нет, это совершенно лишнее. Телефон может работать круглосуточно, время от времени его заряжать, никаких проблем.
5: Да?
1: Не нужно, выключать не нужно. Просто когда вы его включаете, загрузка операционной системы, она как раз... от батарейки отъедает гораздо больше, чем занимает включенный телефон. Так что просто нет смысла это делать.
5: Нет необходимости выключать легамбры, чтобы он отдохнул, как бы нет.
1: Нет, нет, нет, нет, он отдохнет и сам.
5: Огромное спасибо, всем
2: благ. Спасибо, всего доброго вам. Счастливо. Следующий звонок, пожалуйста. Алло.
6: Алло.
2: Да, здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос.
6: Здравствуйте, Марта. Спасибо вам за передачу. Скажите, пожалуйста, у меня, может быть, несколько странный вопрос. У меня Xiaomi Redmi Note 10 и уже, ну, там, года 3 с лишним. И звуки странные происходят, просто даже когда по нему не разговариваешь, а уж когда разговариваешь точно. Типа бульканья. Нагреваются очень быстро, заряд кончается очень быстро. Со скоростью, я бы сказала, звука, но это не подходит. Это означает, что кто-то еще подключен к этому аппарату?
1: Нет, нет, это означает, что не очень у него хорошо дело с батарейкой, если он нагревается.
6: А что точно, если не очень хорошо, если нагревается? Они заканчиваются.
1: Ну, значит, батарейка, уже, видимо, ее срок жизни истек. Не должно такого. Он не должен нагреваться. И если вы видите, что это очень плохо. Это, кстати, вот это даже опасно. Я бы не рекомендовал вам пользоваться таким телефоном. Если он сильно нагревается, не дай бог, еще там загорится.
6: Я
1: или...
6: понимаю, да, я сама боюсь. И у меня... А что означает это бульканье вообще, когда он не...
1: Я никогда с этим не сталкивался, поэтому тут я вас обманывать не буду. Но вот то, что он... Если он нагревается и... Смотрите, если это Redmi Note 9... то да. Это довольно старый аппарат. Он вышел...
6: Xiaomi Redmi, да.
1: Да, он вышел еще в 2020 году. То есть это, этой модели уже 6 лет. Я думаю, что если...
6: Ну, мало пользоваться. Да, это понятно. Просто... Теперь у меня другой вопрос. Я пыталась понять, были еще разные какие-то странные исходящие и входящие звуки. И я нашла в интернете номера, по которым можно проверить что-то. Я не знаю, как вы относитесь к этому. Типа там двузначные, трезначные, звездочки и прочее. Там, скажем, звездочка 002. Узнать, есть переадресация или нет. Потому что есть некая проблема, которую мне было бы хорошо знать. И когда я вот эти номера, я не знаю, как вы к ним относитесь, но когда я их набираю, там написано код MMI, значит, включен, и дальше переадресация включена, то есть есть переадресация, и потом ее есть... Те же примерно номера, по которым она якобы убирается. Но когда я пробую набрать оператора, то у меня написано там при определенном тоже номере, просто из интернета, написано «Запрет вызовов оператора, служба отключена». О чем надо говорить?
1: Вы, понимаете, вы пользуетесь, это называется инженерные коды, которые дают доступ к разным параметрам телефона. Дело в том, что часть этих функций, они определяются действительно оператором с к которому вы подключены. И вы просто видите как бы реальную конфигурацию телефона. Если у вас там, если вы считаете, что это проблема, позвоните оператору, скажите, что...
6: А я не
1: что...
6: знаю, как позвонить, если служба оператора отключена.
1: Нет, позвоните вашему провайдеру и скажите, провайдера, что вот вы...
6: Они говорят, что они такое говорят, что лучше я не буду воспроизводить это. Но
1: ну, как бы нету, к сожалению, других вариантов. То есть, если служба отключена оператором, значит, вам надо раз... Я не уверен, что вам это нужно, честно говоря. И я не думаю, что в этом проблема. И вот это бульканье, оно не от этого. Это, скорее всего, какая-то техническая проблема. Так что тут я не могу вам дать какие-то конкретные... Я не сталкивался с такой ситуацией, никогда про нее не слышал, про бульканье.
6: Вы же мамхэ, поэтому вы с таким не сталкивались. Но одновременно с этим информацию об устройстве он дает верно.
1: Ну, правильно, все.
6: То есть на это не обращать внимания,
1: Опять же, если он сильно греется, я бы не рекомендовал. Это очень опасно. Лучше не рисковать.
6: Ну, хорошо. Я вам благодарна.
2: Всего доброго вам. Счастливо. Спасибо и вам. Следующий звонок, пожалуйста. Алло.
7: Алло.
2: Да, здравствуйте. Называйте себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
7: Да, Владимир. Вопрос такой. У меня два телевизора и компьютер подключены к роутеру через кабели.
1: Хорошо.
7: Один телевизор Sony, он тут же загружается, когда включаешь интернет. Второй телевизор Hyundai берет очень много времени, и он часто пишет, что невозможно подключение, перезагрузить и так далее. В чем может быть проблема? Скорость у меня 500, и я получаю 500.
1: Ну, видите ли, насколько я помню, в Sony там оригинальный Google TV стоит, а вот Hyundai — это, в принципе, такая компания, которая клеит шильдики на самые разные устройства. Поэтому понять, какой там стоит чип, какая там операционная система, это довольно трудно. Так что я боюсь, что в этом дело.
7: Да? То есть дело в самом телевизоре?
1: Да, да, да.
7: И это никак нельзя, например, как компьютеры меняют видеокарту, поменять видеокарту там?
1: Нет, но проще, наверное, будет поменять весь телевизор.
7: Да, телевизор новый, ему меньше, чем 2 года.
1: Возьмите компьютер.
7: Написано, что он все должен принимать.
1: Ну, естественно, если бы я писал инструкцию, я бы то же самое написал. Проверьте, если он у вас подключен кабелем, возьмите этот кабель, подключите к нему компьютер. И проверьте скорость. Если скорость нормальная, если компьютер работает нормально, значит нет подключения, проблема в телевизоре.
7: Я понял. Есть программа, которую я могу проверить скорость. Скорость проверяю очень просто. Мне объяснили, что скорость подключения интернета, например, 500, она не соответствует скорости подключения самого телевизора. Например, на Sony при скорости 500 на кабеле он мне показывает максимум 85. Понимаете? А на вот Hyundai он показывает 46-52, вот где-то таких пределов.
1: Ну, по идее, этого тоже должно хватать для телевидения. Но, опять же, трудно сказать. Это зависит, опять же, от той операционной системы, которую они туда поставили. Иногда они ставят либо свои какие-то поделки, либо старые версии Android. В общем...
7: Написано Android 11 на упаковке и на это самое.
1: Видите, тогда странно. Попробуйте, посмотрите просто, как от этого кабеля работает компьютер. Если компьютер работает нормально, значит, проблема точно в телевизоре.
7: Я понял. И еще вопрос. Вы сказали, я, может быть, не услышал, что можно телефоном проверить это самое Wi-Fi в квартире.
1: Да.
7: Как эта программа называется?
1: О, вы знаете, их, их много разных. Просто в Гугле напишите тест Internet Speed, он вам даст программы. Там есть программы, которые на телефон устанавливаются, а есть просто сайты, куда вы можете зайти и... Он вам,
7: как откуда? Скорость проверить на компьютере, я знаю. Телефоном именно. Как,
1: точно так же.
7: Скорость компьютера, проверка телефоном. Что,
1: нет, напишите в Гугле тест Internet Speed по-английски. И он вам выдаст кучу и аппликаций, и сайтов, которые это делают.
7: Спасибо.
2: Окей. Ну что, завершающий вопрос. Если очень коротко.
8: Алло. Да. Да, добрый день, спасибо. Странное дело. Андроид, значит, 4 года, 4G, по-моему. И мне без конца, даже странно, по ночам, по вечерам угрожает последнее предупреждение, что переходите на программу там РД какая-то, на Вольт. И что это такое? Мне говорят, не трогай, не обновляй. Как это понять?
1: Я, честно говоря, не очень понял, что у вас происходит.
8: Обновить, что, они сообщение? Требуют обновить.
1: Обновить что?
8: Программу там с РД как-то перейти на Вольт, что-то такое. Андроид. Хотмобил. Она вообще не пользуется авторитетом компании. Как
1: дело
8: это
1: не в
8: понять?
1: Этом. Нет, так я просто не понимаю, что... Какое сообщение?
8: Что меня предупреждают, 1800 раз вы предупреждали, переходите вот на эту программу новую.
1: На какую программу переходить?
8: Ну, там РД как-то на Воль, как-то вот такая, я сейчас букву не помню точно.
1: Ну, так и...
2: Вот вы тогда в следующий раз, допустим, позвоните, вы будете знать, просто запишите эту программу, чтобы Иосиф мог разобраться. Все, у нас время закончилось. Да, к сожалению, здесь время нынешнего открытого микрофона подошло к завершению. Огромное спасибо Иосифу Долгому. До новой встречи. Счастливо, Иосиф. Всего вам самого лучшего.
1: До свидания. Всего
2: счастливо.
1: Хорошо.
2: В студии были звукооператор Шарон Лернер, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: Меня зовут Давид Алкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В Высшем суде справедливости Богатцы проходит обсуждение апелляций, поданных против изменений в составе комиссии, которая будет заниматься избранием судей. Министр Бецалель Смотрич призвал судейскую бригаду не вмешиваться в это дело и не рассматривать поданные апелляции. «У вас нет на это права, и у вас нет для этого полномочий. Уберите свои руки от израильской демократии. Если вы хотите как-то влиять, создайте собственную партию и отправляйтесь на всеобщие парламентские выборы. Если вы получите одобрение народа, вы сможете действовать. Но до того момента государство принадлежит народу. Он является сувереном, который не позволит разрушать израильскую демократию», — указал Смотрич. Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами. Как мы уже сообщали ранее, ливанский телеканал «Аль-Маядин» передает, что эти переговоры некоторое время назад начались в швейцарском небольшом городе Бургеншток. Примерно через 3 часа должно состояться совместное первое официальное заседание переговорных групп. Как отмечается, главной обсуждаемой темой станет реализация первого параграфа меморандума о взаимопонимании, который предусматривает прекращение всех военных действий на всем Ближнем Востоке, включая Ливан. Поступили сообщения о том, что в южной части сектора Газа силы Цахаля ликвидировали еще 2 палестинских террористов из группировок «Исламский джихад» и «Хамас». Они, в частности, занимались финансированием этих организаций. Как стало известно, им удалось добыть для террористических организаций, включая «Хамас», более чем 500 миллионов шекелей. С целью финансирования террора они использовали в том числе обменные пункты валют и частных менял на территории Турции. Деньги пошли на выплаты зарплат боевикам, действующим против солдат Цахаля. Такая их деятельность была явным нарушением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Проблемы, связанные с призывом в армию ультраортодоксов. Глава ортодоксальной ешивы в Хасфине раввин Авраам Бродянский заявил в интервью корпорации КАН, что в последнее время наблюдается резкое сокращение призыва в Цахаль молодых харидим. По его словам, это связано с тем, что в ультрарелигиозной общине крепнет такое чувство, что члены этой общины подвергаются преследованию. Когда началась война, тенденция была прямо противоположной. Тогда чуть ли не вдвое или даже втрое возросло число тех, кто хотели мобилизоваться. Но теперь все изменилось. Мы опасаемся того, что будет причинен ущерб делу всей нашей жизни, указал он. О спорте. Чемпионат мира по футболу в Северной Америке. Некоторое время назад стало известно о том, что сборная Японии разгромила сборную Туниса со счетом 4-0. Матчи турнира транслируются телерадиовещательной корпорацией КАН. И в заключение о погоде. Сегодня без перемен температура, обычная для этого времени года. Завтра небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник без перемен, в среду температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 28, в Галилее 30, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 25 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 95,7 агоры. Курс евро 3 шекеля 38,8 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: В Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Похороны бойцов, погибших в Южном Ливане. Старший сержант Нир Бен-Ари, 21 года, из Керем-Маараль, будет похоронен в 16 часов на кладбище в своем поселке. В 5 часов на военном кладбище Кфар-Сабы состоятся похороны Лиава Кабабия из Ода-Шарон. Сержант Навех Абшуш из Гева-Бенемин будет похоронен в 6 часов вечера на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме. Ранее сегодня на военном кладбище Хайфы в последний путь проводили старшего сержанта запаса Александра Филина, погибшего в минувшую среду от взрыва мины. Сержант Йоав Клайн, 21 года, из Герцлии, похоронен на военном кладбище в своем городе. Да будет память павших бойцов благословенна. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что в отношении действий Цааля в Ливане по устранению угроз нет и не было никаких ограничений. В опубликованном сообщении Кац отметил, что в ответ на обстрел наших сил Цааль нанес мощные удары, ликвидировал большое число боевиков Хизбаллы и поразил множество объектов террористической инфраструктуры. Министр обороны подчеркнул, что Израиль не уйдет из зоны безопасности в Ливане. Об этом сообщил корреспондент КАН Итай Блюменталь. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Иранское телевидение сообщает, что представители Ирана, США и Катара обсуждают в настоящее время вопрос о всеобъемлющем прекращении огня в Ливане и проблему замороженных за рубежом иранских активов. Источник, близкий к иранской делегации на переговорах, сообщил информационному агентству ТАСНИМ, что Армузский пролив не будет открыт до тех пор, пока не начнется соблюдение режима прекращения огня в Ливане и не будут выданы разрешения, позволяющие продажу иранской нефти. Он добавил, что если преступления Израиля в Ливане продолжатся и не будет обеспечена территориальная целостность Ливана, переговоры по другим вопросам проводиться не будут. Об этом сообщают обозреватели КАН Шимон Миджан и Хескель Корнберг. Иранское телевидение сообщило, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на место проведения переговоров в Швейцарии по собственной инициативе, несмотря на то, что, согласно сообщениям, ядерная проблематика не стоит на текущей повестке дня. Источник, близкий к иранской делегации на переговорах, пояснил, что его страна не будет вести переговоры с Гросси. По его словам, американская сторона хотела, чтобы он присутствовал на переговорах, однако Иран выступил против этого. Тем временем министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил телеканалу «Аль-Арабия», что для продвижения переговоров были созданы три технические группы. Первая займется ядерной проблематикой, вторая – вопросом санкций и размораживания иранских активов, а третья – ливанским урегулированием. Пакистанский министр добавил, что переговоры можно было начать еще позавчера, если бы не удары Израиля в Ливане. Об этом сообщает обозреватель КАН Омер Шахар. Опасения по поводу еще одного случая заражения лихорадкой Эбола. Руководитель группы по борьбе с эпидемиями при Министерстве здравоохранения и заведующий отделением инфекционных заболеваний в больнице Асута в Аш-Доде профессор Таль Брош попытался успокоить общественность в эфире радиостанции КАН Решет Бет. Он отметил, что подозрение на заражение в первом случае, судя по всему, исключено. По словам Броша, вероятность прибытия больного Эболой в Израиль крайне мала. Профессор утверждает, что речь идет об очень серьезной эпидемии, однако она бушует в Конго, в самых восточных, глухих и проблемных провинциях страны, где ситуация действительно вышла из-под контроля. Профессор подчеркнул, что для заражения необходим близкий и тесный контакт. Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что поступила информация еще об одном человеке с подозрением на заражение вирусом после его возвращения из Демократической Республики Конго. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 28 градусов, на термометрах Тель-Авива и Ашдода 27, в Хайфе 26 градусов, а в Бейершеве 30. В Эйлате воздух прогрелся до 35 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЕКА в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня программа «9 жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Pink Martini».

Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными.

0: will be.
1: We will be.
2: Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей, ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэйнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улицы Сезам», Жорж Мустаки. В общем, можете видеть сами, насколько велика разница даже между теми приглашенными гостями, с

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солисткой этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть. Я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие красивые ритмы. Находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь, они выступают на всех континентах, их действительно ждут, а они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini – это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Pink Martini, розовая мартини, в Израиле, с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. У микрофона Семен Каплан. На кладбище поселка Керем-Маараль в настоящий момент начинается прощание с погибшим на юге Ливана старшим сержантом Ниром Беном Ари, 21 года. В 5 часов на военном кладбище Кварсабы состоятся похороны Лиава Кабаби из Ода-Шарон. Сержант Наве Хапшуш из Гева Бенимин будет похоронен в 6 часов вечера на военном кладбище на горе Эрцель в Иерусалиме. Да будет память павших бойцов благословенна. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Иранское телевидение сообщает, что представители Ирана, США и Катара обсуждают в настоящее время вопрос о всеобъемлющем прекращении огня в Ливане и проблему замороженных за рубежом иранских активов. Источник, близкий к иранской делегации на переговорах, сообщил информационному агентству ТАСНИМ, что Армузский пролив не будет открыт до тех пор, пока не начнется соблюдение режима прекращения огня в Ливане и не будут выданы разрешения, позволяющие продажу иранской нефти. Он добавил, что если преступления Израиля в Ливане продолжатся и не будет обеспечена территориальная целостность Ливана, переговоры по другим вопросам проводиться не будут. Об этом сообщают обозреватели КАН Шимон Миджан и Йехескель Корнберг. Министр иностранных дел Пакистана заявил, что одна из трех технических групп, начавших работу сегодня, обсуждает ядерную проблематику. По его словам, поскольку американская сторона потребовала передать ей обогащенный уран, а Иран ответил отказом, логичным решением является разбавление урана с 60% до уровня менее 1%. Вместе с тем этот запас оказался погребен под обломками и сейчас обсуждается способ его извлечения. Об этом сообщает обозреватель КАН Омер Шахар. Президент государства Ицхак Герцог заявил в интервью телеканалу Fox News, что невозможно говорить о мире, когда Хизбалла удерживает Ливан в заложниках. Иран должен быть исключен из этого уравнения. Как отметил президент Герцог, мирное соглашение между Израилем и Ливаном не может действовать, пока Иран имеет столь огромное влияние и пытается вмешиваться в конфликт в Ливане посредством террористической организации, известной как Хизбалла. Он добавил, что Иран вообще не должен быть вовлечен в ливанский кризис, и мировое сообщество обязано противостоять ему и четко дать это понять. Председатель Кнессета Амир Охана отверг предложение Высшего суда справедливости провести повторные выборы на должность государственного контролера. Некоторое время назад Охана написал в социальной сети X, что Кнессет уже выразил свою позицию. Опасения по поводу еще одного случая заражения лихорадкой Эбола. Заведующий отделением инфекционных заболеваний Государственной больницы Асута в Ашдоде профессор Таль Брош попытался успокоить общественность в эфире радиостанции КАН Решет Бет. Он отметил, что подозрение на заражение в первом случае, судя по всему, исключено. По словам профессора Броша, вероятность прибытия больного Эболой в Израиль крайне мала. Речь идет об очень серьезной эпидемии, однако она бушует в Конго в самых восточных, глухих и проблемных провинциях страны, где ситуация действительно вышла из-под контроля. Тем не менее, профессор подчеркнул, что для заражения необходим близкий и тесный контакт. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь без

0: безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе завтра составит 27 градусов, в Тель-Авиве будет 28, а в Бейершеве 31. В Эйлате завтра ожидается до 37 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
0: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все пишут мемуары, и герой этой книги тоже. Он мало что помнит, но из своих обрывочных воспоминаний формирует годы, прожитые так, как это представляет фантазия рассказчика. И, возможно, заставляет поверить в то, что жизнь прожита не зря. Старый Леопольд поделился своими воспоминаниями и выпил. И рассказал 28 застольных историй, в которых, несмотря на выдумку, много правды и рассуждений о смысле бытия. Об этом книга. Да, об этом книга. Книга, к которой мы еще вернемся, и которая послужила блестящим поводом для того, чтобы сделать полную иллюминацию с ее книги автором. Поэтому в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гость нынешней программы, писатель, журналист, редактор Лев Меламид. Приветствую вас.
1: Да, добрый вечер.
0: Ну, давайте с биографии начнем.
1: Давайте.
0: Итак, родились вы 44-й?
1: Я родился в 1944 году, давно уже, в городе Москве, где прожил свои первые 29 лет. После этого переехал в Израиль в 1974 году и пока еще живу здесь, в Иерусалиме. Все годы в Иерусалиме.
0: Я тогда хочу спросить еще кое о чем, чего вы не сказали. Вы заканчивали МГУ «Мехмат».
1: Ну, да, да, я в Москве, пришлось учиться. Я закончил Московский университет, механико-математический факультет. Я работал в Академии наук, Институте экономики Академии наук. Года 4 проработал. Ну, в общем, что-то тоже в Москве было. Но, надо сказать, это было давно. Все это уже забыто мною.
0: Нет, ну просто как часть интересного, так сказать, интересная часть биографии, где вы, которую вы посвятили математике, будучи как бы для многих гуманитарием, поскольку вас знают как журналиста, писателя и так далее. А здесь вы тоже немножко преподавали даже математику?
1: А здесь началась другая жизнь. Здесь я преподавал 6 лет математику. Надо сказать, это были самые страшные годы моей жизни здесь. Страшнее даже, чем репатриация. То есть первый момент, вот, потому что наши израильские милые чудесные дети, но с ними совладать невозможно. Ну, или я плохой учитель. Но я говорю, это была работа малоприятная. Ну, здесь, в Израиле, как бы все было, все, что положено любому израильтянину за эти 52 года жизни здесь. Здесь родились мои дети. Здесь я прошел войну
0: в 82-м году.
1: В Ливане был, да. Все как положено. Дерево не посадил, но еще ведь время.
0: Совершенно верно. Значит, началось с редакторства газете «Спутник». Ну, а в 90-е уже зашла речь о создании «Русской газеты», и вы стали одним из ее организаторов вместе с Эдуардом Кузнецовым.
1: Да, совершенно верно. Я начинал свою журналистскую деятельность в Израиле, ну, практически писал статьи в разные издания на русском языке здесь, в Израиле, писал, печатал рассказы, которые привез из Москвы и писал здесь. Было все это напечатано, то есть вот как бы писать я все время здесь писал, ну и в Москве тоже. Но вот...
0: Здесь вы печатались еще?
1: Как здесь всему? Печатался, да. Здесь печатался, был такой журнал «Время и мы», был журнал «Континент» на Западе. Я там печатался. Но вот такое же профессиональное занятие журналистикой началось у меня где-то в 86-м году, если я правильно помню, с журнала, не журнала, тогда это был еженедельник, потом стал, по-моему, чуть ли не каждодневной газетой, газета «Спутник», потом она поделилась на «Спутник» и «Новости недели», а я стал редактором, остался в «Спутнике», стал главным редактором, и в 90-м году, в конце 89-го, в 90-м, в общем, появилась идея у господина Максвелла, покойного, такого магната газетного европейского, создать русскоязычную газету по, как бы, на уровне газеты, которую он тогда создал, «European» называлась, которая, ну вот, была в те годы, она очень такой важной газетой мирового класса. И вот у него была такая идея создать такую газету, но на русском языке, для чего он привлек Щеранского, потом привлекли Кузнецова, а идея была сделать эту газету в Израиле, поскольку все-таки в Израиле было большинство людей, приехавших из бывшего Советского Союза, или из Советского Союза, 90-й год еще был Советский Союз вроде. И вот тогда зародилась эта газета, она тогда называлась «Время», первая газета «Время», она была в рамках газеты «Маариф», в здании «Маариф», и, в общем, как бы наши патроны – это были журналисты газеты «Маариф». Нас обучали журналистике где-то в течение полугода, поскольку мы все, ну, вся тогдашняя редакция, она состояла не из профессиональных журналистов. Там были и математики, как я, там были и врачи, как Антон Носик, и так далее, и так далее. И вот это обучение заняло полгода, и в 91-м году, во время войны, во время обстрелов с Ирака Израилем, вышла первая вот полоса в газете «Маариф» на русском языке. А потом еще через некоторое время, через несколько месяцев, уже вышла газета «Время», причем все ивритоязычные журналисты восхитились тем, какая замечательная графика, потому что, если вспомнить русскоязычные издания тех времен, газета «Наша страна», например, это была такая вот бесцветная, темная, без цветов, просто большие тексты напечатаны, и читай их. А тут были фотографии, была своя графика, разработанная нами же, ну, редакция. И вот с тех пор газета «Время» получила очень широкое признание среди русскоязычных читателей, естественно, и, как я уже сказал, даже среди ивритоязычных журналистов. А в 92-м году, в связи со скандалом, который возник у редакции с новым хозяином «Маарива», такой человек по имени Немроди, Максвелл к тому времени, непонятно как, ну, как бы несчастный случай, говорят, он упал со своего катера.
0: Или ему помогли,
1: это как бы загадка. И мы, поругавшись с новым хозяином, который сказал, что нечего нам так много платить, зачем русским платить, это я буквально цитирую, и мы все редакции, в главе с Кузнецовым, ушли в газету «Идет хоронот», которая таким образом, можно сказать, отомстила газете «Маариф», потому что, как известно, в 50-х годах «Маариф», он забрал всю редакцию «Идиота Хоронот», ну, большую часть редакции. А тут «Идиота Хоронот» забрал всю редакцию очень успешной газеты «Время». И с тех пор появилась газета «Вести», то есть это та же редакция, тот же состав редакции. Ну, вот название мы поменяли на «Вести». И «Вести» стала вот той газетой, о которой слышали все, я бы сказал, русскоязычные. Я спрашиваю людей, которые приехали там, ну, в 90-х годах, понятно, но вот приехали относительно недавно, они слышали об этой газете. Она распространялась и в России тоже.
0: Но я приехал в 94-м, и вы были окружены совершенно, «Вести» были окружены легендарной такой аурой. Все понимали, что есть газета «Вести», ну, там еще какие-то газеты, но это был уровень несоизмеримый. И вот так легендарность это шагала вместе с вами. И, честно, я, ну, мы тут смотрели на вас, значит, снизу вверх. Что прекратило замечательный ход «Вестей», если так можно спросить? На какой булыжник вы налетели? Потому что все было замечательно. И помню, вы были главным редактором, Кузнецов был главным редактором.
1: Я был заместителем, да.
0: Значит, журналисты были классные. Что случилось потом и когда?
1: Интриги, все интриги, политические интриги. Ну, журналистика, это же как бы без интриг политических она не может. Хотя и говорят, что журналисты должны быть независимы. И давайте как бы полный обзор, вот мнение такое, мнение другое со всех сторон. Но, тем не менее, этого в журналистике не происходит. И вот эти политические интриги, то есть началась, ну, поскольку газета, я говорю, была очень популярна. А в те годы, ну, вот до 2000 года, все-таки очень большой был приток новых репатриантов из русскоязычных. И это очень было важно, заполучить их голоса. И поэтому началась борьба за голоса. А борьба за голоса – это, значит, борьба с определенными теми... То есть нужно было тем или другим политикам как бы свое кредо выставлять как можно чаще в этой газете, с чем мы не всегда были согласны. И вот эта интрига привела к тому, что было сказано главному хозяину, вернее, газеты «Вести», это хозяину «Идиота Хоронот», но не Мозесу, что нужно что-то делать с этой газетой, нужно ее направить как бы в правильное русло, сказали это определенные политики как бы того или другого как бы направления. И хозяин пришел к выводу, что нужно в первую очередь изгнать Кузнецова из газеты, который Кузнецов, как главный редактор, он, в принципе, определял всю политику этой газеты.
0: Но я хочу сказать, да, при этом же вы были достаточно объективны в новостных каких-то вещах и давали высказаться людям самых разных направлений в мнениях.
1: Да, безусловно, наше как бы кредо было, что мы должны в мнениях, в своих мнениях, поскольку большинство журналистов тогда в газете «Вести», они были журналисты правого толка, но они высказывали свою точку зрения. И поэтому наша газета считалась правой, что очень не устраивало как бы центристов и левых, естественно.
0: Но у вас же печатались даже и Йоси Сарид, насколько я...
1: У нас были, да. У нас была установка, что мы привлекаем в нашу газету как политиков правого, так и политиков левого толка. У нас была своя рубрика еженедельная у Йоси Сарида. Были свои рубрики, может быть, не еженедельные, но достаточно регулярные у Бениамина Нетаньяху и у других как бы политиков, я уже всех не помню. Но вот это самое важное, у Йоси Сарид и Бениамина Нетаньяху. Это да, но тем не менее, поскольку, как я уже говорил, наши журналисты, которые тоже высказывали свое мнение, писали свои тексты, они были люди правого толка, то, естественно, впечатление создавалось о газете, что она правая. Это многим не понравилось. Это раз. А во-вторых, нужно было заполучить вот эти русские голоса. А русские голоса, кто ими тогда занимался? Занималась партия НДИ, занималась партия «Наш дом Израиль». И они сыграли одну из главных ролей в том, чтобы убрать Кузнецова. Потому что им не нравилась вот независимость редакции от этих двух главных партий, которые привлекали на свою сторону русские голоса.
0: И ушла большая часть редакции, собственно говоря, и газета...
1: Тогда, да. Вот если из «Маарива» ушла практически вся редакция, то из «Вестей», когда было сказано Кузнецову, что мы хотим тебя отправить в Нью-Йорк, где будет филиал газеты «Вести», Эдик сразу понял, что это означает. Он сказал, не хочу никуда уезжать, никакого филиала. Ну, тогда сказали, значит, мы тебя увольняем. А раз его увольняют, то вот большая часть редакции, ну, не вся, как это было с «Вестями», но процентов 70 мы ушли вместе с Кузнецовым.
0: Хорошо, о жизни после «Вестей» мы поговорим чуть позже. Сейчас давайте музыкальную паузу. Вот мы здесь сделаем первую музыкальную паузу. Говорю слушателям из плейлиста моего сегодняшнего собеседника. Музыка, и потом мы продолжаем.
1: Отлично.

0: Потом был курсор.
1: Потом было, до курсора было короткое время, год где-то, когда мы создавали Mic News. Mic News существует до сих пор. Тогда еще тогда создавался сам сайт, в котором я принимал участие в создании, и журнал, который назывался Mic, который выходил, где-то в течение года, я не помню уже, может быть, чуть больше. Но это тоже очень грустная история, потому что тогда уже русскоязычные всякого рода олигархи хотели продвигать себя, свою адженту, как сегодня любят говорить, принято говорить, любят говорить. Такой олигарх украинский Вадим Рубинович, который нас купил просто и создал для нас газету, вот этот журнал Mic News, и начал продвигать свой интернет, Mic News интернет, и Mic — это журнал. Но ему это нужно было только, я не знаю, для чего, не хочу, так сказать, никого обижать, то ли для того, чтобы деньги отмывать, то ли еще для каких-то... для каких-то вещей его личных, потому что он дал нам хорошие зарплаты, чтобы нас привлечь. Но буквально через полгода, от полугода до года он всех разогнал. Выгнал сперва меня, потом еще через несколько месяцев Кузнецова. Сегодня Mic News, интернет-издание, оно работает исключительно с людьми, с Украины, или, в общем, где им надо платить в 10 раз, если не больше, меньше. Посмотрите этот сайт и сами определите, что это и кто это. После этого началась моя жизнь уже отдельно от состава своей редакции. Я был и главным редактором на «Курсоре», я был главным редактором интернет-издания при «Девятом канале», «Зман» назывался «Зманком». Вот так приблизительно все это происходило.
2: То есть с 86 по 2015 вы были задействованы в русскоязычной прессе?
1: Да, редактора. Да, где-то так, да.
2: Что вам видится в отсутствии, в уменьшении количества, тенденции к снижению количества газет и, соответственно, увеличению информации на сайтах? Газеты проиграли войну интернету насовсем. Это конец?
1: Конечно. То, что мы видим сегодня, уже печатных изданий, газет тоже называется, их практически не существует. Нету, их просто нет.
2: Мы когда с вами общались до эфира, вы сказали, что вам жаль, что в новостях сейчас только новости, а мнения ушли в блоги. Поэтому газета больше не может существовать, да и любое другое издание, в нем нет мнений по определению.
1: Да, это то, что я сказал, и могу повторить, потому что все-таки газета предполагает... Предполагаю, что в ней есть все, что может интересовать разного рода читателей. Сегодня, новости, есть новостные сайты, но это только сайты, потому что газет, в принципе, в газетах нету новостей. Если есть там выборки новостей, какие-то самые такие провокативные или интересные для такой широкой публики. А вот сводки новостей, они все ушли в интернет. Это издания «Новости», «Ньюсру» и так далее, и так далее.
2: Аналитика?
1: А аналитики в газетах нет. То есть нету печатной аналитики. Аналитика — это то, что сегодня называется блоги. Люди, которые имеют определенных взглядов, они выражают свое мнение, выражают очень хорошо, интересно и неинтересно, это как читатель найдет. Но спора нету, потому что спор, если ты читаешь газету, листаешь эти газетные листы, то ты можешь прочитать на одной странице одно мнение, на другой другое, и у тебя что-то может

0: сложится какое-то впечатление. А тут нет. Ты не можешь... То есть люди этого не делают. Сперва смотрят блок одного, а потом блок другого. Они вот выбрали какого-то человека, который говорит, свои блоги ведет, и его все время читают. Ну, может быть, двух читают. Но это совершенно другое, нежели вот газетные листы, когда ты их листаешь. Ты не можешь листать эти блоги в интернете.
1: А если сегодня сошлись бы звезды и группа ярких, талантливых людей, ну, какая была в «Вестях», получила бы материальную возможность выпускать газету, это было бы уже принципиально невозможно на сегодняшнем этапе?
0: Это очень дорого. Это действительно очень дорого. Наверное, это возможно. Я думаю, это возможно. Но это очень дорогое издание. А потом... Я могу просто вот свою идею, что называется, здесь высказать. Да. Кого будет желание, пускай этим займется. Ведь можно сделать сайт, где будут собраны все блогеры. Ну, не все, но какие-то определенная часть блогеров. Не нужно переходить с одного сайта на другой. А ты крутишь этот сайт, как газету, и там у тебя есть мнения такие, мнения сякие и так далее. Собрать всех блогеров, какую-то часть блогеров воедино, и на этом сайте их представлять.
1: Ну, это прекрасная идея.
0: Это очень хорошая идея, пожалуйста. Воспользуйтесь этим, кто пожелает.
1: Просто позовите Льва, как бы он наладит.
0: Не знаю, сами наладите.
1: Вообще, какая-то одновременно, вы знаете, и грустная история вот того, что сделали с «Вестями». А с другой стороны... Да, понятно, даже оптимистическое, в том плане, что пока политики там думали, что им выгоднее, как, все-таки вырос какой-то, ну, самостоятельная какой-то, я не знаю даже, как это назвать, структура, которая просто была радостью не только для тех, кто ее делал, но и для тех, кто ее потреблял. Это вопреки, я понимаю, значит, действиям всяческих политиков, но, тем не менее, она существовала. Это, наверное, не дает возможности расстроиться совсем, потому что, ну как, не говори, с тоской их нет, а с благодарностью были.
0: Были, да, были, но это, на мой взгляд, очень естественный такой момент с приходом интернета в журналистику, что все это переходит вот в электронный вид, как это принято говорить. И сами печатные издания, они уходят из нашей жизни. Кто сегодня книги читает? Мало. Ну, все смотрят в интернете.
1: Нет, ну подождите. Вот тут я поспорю.
0: Ну, смотрите, книжные... в 90-х годах мы могли спорить о том, будут ли еще газеты или нет. Я говорю, через там, 20-50 лет книги никто покупать не будет. Дешевле и проще это все смотреть в интернете.
1: Тем не менее, возвращается винил, возвращается старинное фотографирование, вот как раньше, возвращаются кассеты, потому что винил лучше, чем любые другие носители. Вот ведь я думаю, что какая-то часть книг в бумажных обложках останется.
0: В библиотеках, да, останется. Но, опять-таки, это очень дорогое издание, и издавать книгу... Зачем, когда можно все это пустить, написал что-то, пускай читают в интернете, больше народу прочтет.
1: Нет, Лев, кстати. Когда вот я вижу книгу, да еще изящно изданную, я могу остановиться на любой странице, провернуть назад. Я ощущаю, книга — это смысл вещи. Это
0: да,
1: больше,
0: это,
1: чем...
0: Правильно, это вы так ощущаете, ну, да. Вы и я тоже. Как бы люди другой культуры в этом смысле, другой культуры потребления печатного слова. Что будет дальше, я не знаю. Я очень буду сожалеть об этом, если мой прогноз как бы сбудется. Но к этому идет, и к этому пришло вот за 20 лет, там, за 30 лет, за 20 лет, скажем, пришло с печатным словом газетным.
1: И все-таки оставим талику оптимизма. Давайте к литературе перейдем.
0: Давайте.
1: Так, вы сейчас что-то пишете. Я очень аккуратно спрашиваю. Не надо рассказывать там, я понимаю, суеверие пока не написано. Но что-то пишете для себя?
0: Нет, у меня суеверия нет. Я пишу, да, я пишу.
1: Значит, У вас опубликованы две книги. «Русское подворье», 97-й год. И вот «Застолье со старым Леопольдом», 24-25. В чем концепция книги «Застолье со старым Леопольдом»?
0: Концепция, ну, если это можно назвать концепцией, это не фантастика, это как бы выдуманная жизнь. Фантастика, она все-таки предполагает что-то фантастическое. Я в своих вот этих беседах с Леопольдом или в его вот как бы рассказах, которые заканчиваются обязательно, что надо выпить, там нет вот такого фантастического момента. Там как бы говорится, может быть, о вещах малоизвестных, не то что малоизвестных, в каком-то смысле фантастических, но как действительно о том, представление о том, что это вот так было или так должно быть. Там вот какая-то фантастика, которая не является фантастикой, а которая вот как бы создает жизнь. То есть это вот... что такое фантастика? Это, не знаю, там, человек увидел призрак или, там, не знаю, он какой-то прибор совершил, чтобы перескакивать с одного времени в другое и тому подобное. А здесь фантастика, вот там, то, что в этой книге последней, это как бы...
1: Это
0: жизнь.
1: Придумка?
0: Это все придумка, да.
1: Это вот... жизнь, но не авторская жизнь, скажем так. Леопольд не является альтер-эго, например.
0: Нет, нет, это не авторская. Это жизнь не автора. Это жизнь, придуманная автором.
1: Это принципиально, как я понимаю. Это отличает даже эту книгу от первой книги, от «Русского подворья», где больше, я понимаю, взято материалы из вашей жизни.
0: Там, да, там больше. Там, там все-таки как бы это было... Написано это было относительно давно. Напечатано было только в 97-м году. А когда это писалось, то там были какие-то переживания человека, приехавшего на новое место, как здесь обосноваться. Вот эти переживания от войны. Там есть раздел в Ливанске, где какие-то рассказы мои о войне. Да, там больше жизни. Там тоже есть придуманные моменты, но в основном это жизнь, связанная с ощущениями от нового места.
1: То есть принципиальное отличие «Застолья со старым Леопольдом», настаиваете вы, это придуманная жизнь. Это не моя жизнь, в которой многие эпизоды, лично мои индивидуальные, вам будут неинтересны. А это выдумка, и поэтому вам будет интересно все.
0: Вот тут я, может быть, не совсем согласен, потому что мало ли кто что выдумывает. Это не всем интересно. А ведь люди любят читать про жизнь, как она вот происходила. Люди очень любят читать мемуары. А выдумка, да, ну, те, кто любит, любят.
1: Хорошо. Значит, я рекомендую тем, кто по какой-либо причине еще не купил, не прочитал книгу «Застолье со старым Леопольдом», прочитать эту книгу, и будет вам счастье, потому что это очень интересно написано.
0: Ну, и, спасибо, да.
1: Давайте послушаем немножко музыки. Причем, мне кажется, тут ваша любовь совпадает с моей. Шалом Ханох. Я очень его люблю, поэтому с удовольствием послушаю, как и вы, надеюсь, «Ляд-ляд», одно из ваших.
0: «Ляд-ляд», замечательная песня. Не хуже Кармина Бурана.

0: Ну, вот это замечательно, да, прошу прощения, замечательная песня. Это вот и есть та вот действительно выдумка, потому что, ну, действительно, вот любовь, так медленно приближаешься, медленно узнаешь вот как бы о себе, о нем. Вот это выдумка. Окей. Выдумка про любовь. Удивительная.
1: А я хотел сказать, что мне рука не поднялась сократить, потому что замечательная песня. Замечательная. И я очень рад, что в студии, что сегодняшний наш гость, писатель, журналист, редактор Лев Меламид. Кого вы любите в мировой литературе?
0: Ну у меня есть два произведения моих самых любимых. Это первое, будем говорить, первое по тому, как я прочитал, это Александр Дюма, «Три мушкетера», конечно. И второе — это Гашек, «Бравый солдат Швейк». Это вот моих два любимых произведения.
1: Потому что это две великих выдумки?
0: Во-первых, это выдумки. Ну, правда, Швейк, это я не знаю, не уверен. Ну да, но есть там тоже все, конечно, что-то выдумано. Но, не знаю, просто эти произведения, они... «Три мушкетера» — это выдумка, это известно. Но сам сюжет, он захватывающий. Это вот все потрясающе, как они там и на шпагах, и как они сидят в Ла-Рошелле. И все-все-все там, все замечательно. А Швейк — это жутко смешно просто, ужасно смешно.
1: А герой, конечно, фантастический.
0: Вот герой такой, каким я хотел бы быть, которому вот действительно на все наплевать в каком-то смысле.
1: И это хороший смысл, кстати. Вот ему на все наплевать в хорошем смысле.
0: Да. Как вы... И быть идиотом при этом. Вот делать из себя идиота. Это очень правильная мысль. Легче жить тогда.
1: Да. Наверное, так. Как относитесь вы к искусственному интеллекту? Спрашиваю вас потому, что вы сказали, что у вас есть такая теория, и даже о том, что по экспоненте идет развитие, так сказать, техническое.
0: Техническое, да. Поэтому я говорю, что ежели там от первого каменного топора до колеса прошло 1000 лет, пока все это вот технология, ну, не 1000, но очень большое количество лет. Медленно все это развивалось, очень близко к оси Х. А за последние, там, не знаю, да вот на нашей жизни представить себе в Москве 50, 60, 70 лет назад, что я могу ходить и держать в руках этот самый смартфон, телефон, и говорить, с кем хочу и когда хочу, такого себе представить нельзя было. Я уже не говорю о других, как бы, технических... или, как бы, тот же компьютер. Тоже было себе невозможно представить, что ты всю информацию будешь получать. Любую, какую ты хочешь. Не по радио, не по телевизору, который тогда только появился в Советском Союзе, по крайней мере. А вот через...
1: Ну, это значит, что мы вправе ждать еще более каких-то впечатляющих открытий, если мы идем уже по оси
0: ординат. Да, то есть развитие через там 20 лет, судя по этой экспоненте, уже искусственный интеллект, он завладеет всем и все. Никакого искусства не будет уже. Человек, он не будет ничего... он не будет вот как бы участвовать в творческой жизни. Это абсолютно очевидно.
1: Слушайте, ну это страшные вещи. И что? И что тогда с человеком? А зачем он нафиг будет, если он не участвует в творческой жизни?
0: Кто? Ну, может быть, только для того, чтобы воспроизводиться, я не знаю.
1: Нет, но смысл... Единственный смысл, мне кажется, существования человека — это производить какую-то творческую энергию, потому что не все ее производят. Но а если ее изначально нет и незачем производить, так нафига это существо тогда?
0: Может, оно и вымрет, я не знаю. Все идет к этому. Но хотя смертность, она... Вот этот, люди живут все дольше и дольше.
1: Ну, правда, они живут еще хуже и хуже, как бы, потому что болезни настигают. Я не уверен, что в этом есть сенс какой-то.
0: Не знаю, мне кажется, что... Может быть, и как бы развитие вот этой технологии дойдет до того, что искусственный интеллект тебе вживят в мозг, и ты будешь мыслить не мозгом, а искусственным интеллектом. Ну, что это, как бы это уже будет означать, что человек мыслит, человек творит. Не знаю, может быть, и до этого дойдет. То есть представить, я себе говорю, представить себе 70 лет назад, что ты будешь держать в руках маленькую штучку и говорить со всем миром, это только в фантастических книгах об этом писали. Но представить, что это была фантастика, так это и воспринималось.
1: Ну, понимаете, человечество, говорили мне когда-то, столько задач, обжить другие планеты, там что-то еще. А вот мы превращаемся, нам что-то вживили в мозг, и мы уже непонятно кто.
0: Другие планеты вполне возможно, но, опять-таки, а зачем? Зачем? Это вопрос, нужен ли будет искусственному интеллекту побывать на других планетах. Может быть, нужно. Будут машины или будут какие-то устройства, которые позволят там, за секунду переместиться через черную дыру или через белую дыру, я не знаю, через какую дыру, переместиться на другую планету. Это очень реально. Ну и что?
1: Я, честно, что-то меня немного как-то поеживаюсь я от этих прогнозов, боюсь, что вы, может быть, недалеки от истины. Мне это, я переведу разговор на другую тему.
0: Давайте, приятнее. А то это грустно, да.
1: Это грустно, да. А я хочу про наше, про человеческое. Вот здесь написано, какие-то вещи я здесь просмотрел, и здесь, и в других источниках. И вот я знаю, что вы живете, написано в этих источниках, в богемном доме. И что там происходят пятничные легендарные посиделки. Вопрос, что такое богемный дом и продолжаются ли посиделки?
0: Богемный дом, ну, не знаю, это так написано, да, что это богемный дом?
1: Да, я брал источники, ну, ага. Честно, из интернета.
0: Ну, вот. Может быть, да.
1: Там написано, живет в богемном доме.
0: Ага, ну, значит, в богемном доме. Но скорее не в доме, а в квартире. Правда, там не одна комната, а больше. Богемы просто приходят... Что такое богемы? Собирается народ, который близок тебе по духу, по деятельности, и выпивают. Это и есть богемы. Это то, что мы делаем по пятницам. Да, пятницы продолжаются, разговоры продолжаются, всякие вот мысли приходят. Можно потом на основании этих разговоров мыслей что-то написать, что я пытался сделать. Да, это вот сидим, выпиваем, говорим.
1: Значит, в общем,
0: и не ругаемся.
1: Я понимаю, кто знает, знает, остальным незачем, но вот такие вещи происходят.
0: Происходят, да.
1: Скажите, пожалуйста, Лев, а вот когда вы пишете, например, ну, допустим, раньше вы писали и художественные тексты, повести, рассказы и так далее, но писали очень много журналистики. Подход к писательству одного и другого, он принципиально различен или это то же самое? Вы садитесь и пишете, неважно, так сказать, журналист вы сегодня, сейчас или писатель?
0: Не, ну, по-моему, то есть не по-моему, а для меня это разные вещи. Потому что, когда я пишу там свои художественные тексты, я как бы радуюсь. А когда я начинаю писать журналистские тексты, то я на взводе все время. Мне как бы хочется, ну, хочется что-то опровергать, даже где-то поругаться. Угу. То есть это абсолютно разные вещи.
1: То есть художественные вещи как-то уравновешивают, гармонично как-то существуют. А
0: да.
1: Вот, значит, вещи журналистские выводят из себя и, так сказать, сообщают какую-то, ну, такую нервическую энергетику.
0: Вот-вот, именно нервическую энергетику, это правда.
1: Я помню, что замечательная Юдита Грачева, человек из вот, легендарного состава
0: да,
1: «Вестей»,
0: да, да.
1: Вот она... которая, собственно, меня послала к вам. Вот. Так что он сыграл в моей жизни огромную роль. Я хотя бы так причастился. Вот. Значит, она сказала однажды вещь, которую я так пытался примерить на себя и понял, что тут есть какая-то часть правды. Она сказала, что поэт — это женская профессия, а прозаик — мужская. Потому что прозаик — это каждый день. Это значит, пришел, сел и пишешь. Работать надо. А поэзия — дело такое немного случайное, вспыхнуло, поймал и так далее. Греза.
0: Да, ну, может быть, то есть она в каком-то смысле права, но тут дело скорее не в этом, а в профессионализме, потому что писателю тоже, поэт-писатель, они тоже профессионалы, потому что они этим занимаются все время. У кого период каждый день, у кого период раз, там, не знаю, в неделю или раз в месяц. Может быть, как бы поэзии реже приходит вот такое вдохновение. Хотя, не думаю, проза то же самое. Вдохновение приходит.
1: Ну, в прозе...
0: Если ты профессионал, то ты садишься и пишешь.
1: Мне говорили литературные люди, да, что иногда ты не хочешь себя, ты не можешь себя собрать, ты все равно садись и пиши. В какой-то момент ты подключишься.
0: Ну да, есть известные фразы «Ни дня без строчки», то ли у Олеши, я уже не помню.
1: Олеша.
0: У кого, да. Но да, ни дня, но это уже какая-то... Да, ты садишься, написал одну строчку, смотришь тупо. И... Не знаю, на мой взгляд, тут должно быть... Должно быть какое-то, ну, вдохновение, назовем это так.
1: А, ну, оно, наверное, не то, что прям настигает вас, мне кажется, вот на своем опыте, а иногда ты его вызываешь каким-то образом.
0: Ты пытаешься, да, пытаешься вызвать, конечно.
1: Где-то оно там высекается.
0: Да-да, безусловно.
1: Вам удается писать каждый день, исключая пятницу, когда происходят посиделки?
0: Не, после... Или перед посиделками там за... Очень даже ничего пишется, там как бы вдохновение приходит, как вы говорите. Но каждый день... Нет, не получается у меня каждый день, и я не вижу смысла в этом большого. Потому что каждый день это... Знаете, вот когда каждый день... Ты чем-то занимаешься, в какой-то момент это уже становится работа, а работа это, в общем-то, халтура.
1: У меня последний вопрос. Он называется «Вопрос прочерк». За него меня клянут некоторые гости, потому что я не предупреждаю заранее никого о нем. Это такой ответ на незаданный мной вопрос. Или, может быть, вы за одну минуту придумываете себе аудиторию, к которой вы обращаетесь, и обращайтесь к ней с тем, что вы хотите сейчас сказать, о том, что вы сейчас чувствуете, о том, что вы думаете. У вас есть минута, а будут ли это герои пятничных посиделок, или наши бесценные слушатели, или просто какие-то дорогие вам конкретные люди. Это уж вы определяете.
0: Обратиться.
1: Да, обратитесь, скажите такой минутный спич.
0: Ну, дорогие слушатели, я обращаюсь к вам. Я понял за... Долгие годы, ну, долгие все-таки, надо сказать, долгие 50 с лишним лет, это долгие годы жизни здесь, в Израиле, что все плохо вокруг. Единственное, что хорошо, несмотря на все то плохое, что нас окружает, это наше право здесь жить, извините за, вот, за такие слова, за наше право здесь умереть, за наше право здесь плодиться, и за наше... Что значит «за наше право»? Что у нас есть это право, что мы его отстаиваем. Хорошо или плохо, будем об этом спорить. Не сейчас. Вот это право. Я хочу вот вас призвать к тому, чтобы вы почувствовали, что у нас у всех есть право жить.
1: Лев Меламид, мы вас услышали. Здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Лев, спасибо, что провели этот час с нами. В новых текстах вам вдохновения, удачи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Сейчас еще одна композиция от Льва. Это тоже знаменитая вещь. Это Шломо Арци, Тахат Шмейямба Тихон. Она открывала и закрывала в течение нескольких лет наши исторические программы. И всякий раз вот. Тысячная слушала с удовольствием.
0: Вот.
1: Да, вы угадали. И вот сейчас вот будем ее слушать тоже. Затем очередной выпуск новостей и полная иллюминация.
0: Спасибо большое вам, Игорь.
1: Вам спасибо.

0: Меня зовут Давид Алкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. На военном кладбище Кфар-Саба в настоящий момент начинается прощание с погибшим на юге Ливана Лиавом Кабабе из Ода-Шарон. Сержант Наве Хабшуш из Гева Бенемин будет похоронен в 6 часов вечера на военном кладбище на горе Герцель в Иерусалиме. Да будет память павших бойцов благословенна. В Швейцарии начались прямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Вице-президент США Джей Ди Венс выступил на открытии встречи и заявил, что Иран являлся ключевым фактором дестабилизации в регионе, однако сейчас просматривается будущее, в котором все смогут работать вместе ради продвижения мира и процветания. Как отметил вице-президент Венс, вопрос заключается в том, удастся ли открыть новую страницу и изменить отношения на Ближнем Востоке навсегда, либо же стороны вернутся к действиям по старинке. Вариант, который менее желателен, но, безусловно, может произойти. Он подчеркнул, что президент Трамп стремится к достижению регионального мира. Президент Трамп заявил телеканалу Fox News, что сегодня ночью беседовал с иранскими представителями на переговорах и предупредил их, что в случае закрытия Ормузского пролива у них не будет государства, вы не сможете вернуться даже домой, пригрозил Трамп иранской делегации. Он также отметил, что если соглашение не будет достигнуто, Соединенные Штаты возьмут под свой контроль Ормузский пролив и будут сами взимать транзитные пошлины. Трамп подчеркнул, что сейчас действует лишь временное прекращение огня, и если иранская сторона не выполнит обязательство прийти к окончательной сделке в течение 60 дней, Соединенные Штаты камня на камне от них не оставят. По ливанской проблематике он заявил, что разочарован неспособностью Израиля потеснить Хизбаллу и тем, что израильская сторона не может ничего предпринять без разрушения зданий. Об этом сообщает обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф. Он добавляет, что, по словам Трампа, тот близок к тому, чтобы позволить силам президента Сирии войти на юг Ливана для борьбы с Хизбаллой, поскольку, по его мнению, Шараа выполнит эту работу более точно. Начальник генерального штаба Эйяль Замир провел сегодня оценку ситуации на юге Ливана с командирами бригад и заявил, что армия продолжает вести боевые действия для защиты населенных пунктов севера и граждан Израиля. Как отметил начальник генштаба, объявленное прекращение огня хрупкое и необходимо находиться в полной боевой готовности к возобновлению боевых действий и в полной готовности к быстрому переходу в наступление, если это потребуется. Он добавил, что для этой цели выделены все ресурсы ЦАЛИ. Опасения по поводу еще одного случая заражения лихорадкой Эбола. Заведующий отделением инфекционных заболеваний больницы Асута в Аждоде профессор Таль Брош сообщил в эфире радиостанции КАН Решет Бет, что подозрение на заражение в первом случае, судя по всему, исключено. По словам профессора Броша, вероятность прибытия больного Эболой в Израиль крайне мала, поскольку речь идет, безусловно, об очень серьезной эпидемии, однако она бушует в Конго, в самых восточных, глухих и проблемных провинциях страны, где ситуация действительно вышла из-под контроля. Профессор подчеркнул, что для заражения необходим близкий и тесный контакт. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит завтра 27 градусов. В Тель-Авиве будет 28, а в Бейершеве 31. В Эйлате завтра днем ожидается до 37 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 18 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию КАН РЭКО. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в нашей жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем позвонить вам на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня поговорим о том, когда человек может потерять резидентство Израиля и что особенно важно знать тем, кто живет между двумя странами. Обсудим права арендаторов и юридические нюансы съема квартиры. Отдельно затронем непростой вопрос водительских прав в пожилом возрасте и поговорим о тяжелой, но важной теме – о преступлениях сексуального характера, о травме, с которой люди живут годами, и о том, почему даже спустя десятилетия обращение за помощью может привести к справедливости. А теперь к первой теме. Все больше израильтян уезжают за границу. И для многих это уже не просто временный переезд, а решение начать новую жизнь в другой стране. По данным информационно-исследовательского центра Кнессета, в 2024 году Израиль покинули почти 70 тысяч человек, а вернулись всего лишь менее 19 тысяч. На этом фоне данные Битух Люми показывают еще одну важную тенденцию. В 2025 году резидентство в Израиле было прекращено почти у 36 тысяч человек. Из них 6,5 тысяч сами подали заявление о прекращении резидентства. И почти 2 тысячи из них – новые репатрианты. Что стоит за этими цифрами? Когда человек формально перестает считаться жителем Израиля? И можно ли жить между двумя странами и сохранить статус? И почему среди тех, кто теряет резидентство, так много репатриантов? Об этом поговорим с адвокатом-председателем комиссии по Алие при Палате адвокатов Израиля Алексом Зернопольским. Алекс, добрый вечер.
1: Да, приветствую. Всем добрый вечер.
0: Алекс, давайте начнем с базового. Кто вообще считается резидентом Израиля с точки зрения закона? Что стоит за этим статусом?
1: У нас есть несколько видов резидентства. Вам прекрасно известно. Mm-hmm. Это могут быть резидентства с точки зрения Битуах Леуми. Это один вид резидентства, и по-разному считается там своя формула. С точки зрения МВД это может быть другое резидентство, с точки зрения налоговой. Совершенно другое. То есть сейчас вот мы с вами, насколько я понимаю, сфокусируемся все-таки на вопросах Битуах Леуми, и там у нас резидентство считается таким образом, вот, ну, на основании того циркуляра, который мы раздобыли в январе 2024 года, который действовал уже там, выпущен еще в декабре 2023 года, там, где там некая такая своеобразная формула присутствует, о том, что человек, то есть новый репатриант, который находится в Израиле меньше, чем 201 день в году, он теряет резидентство.
0: В первом году.
1: В первом году, да. Причем, если он теряет резидентство, это может быть даже оформлено ретроактивно с первого дня его пребывания на территории Израиля.
0: Кстати, вот интересная вот эта вот не статистика, даже не практика, не знаю, как сказать, но вот люди, которые обращаются в социальных сетях, я вижу, что уже есть и потеря резидентства. И после того, когда прошло 201 день, то есть человек выехал намного позднее, но в первый год своего пребывания в Израиле, и тоже, несмотря на то, что уже вроде бы 201 день прошел, то есть все в порядке, должно было быть как-то более... Битух Люми должен был бы как-то мягко относиться, но все-таки также есть случаи о том, что с первого дня теряются резиденции. Может, Битух Люми еще раз ужесточил свою инструкцию?
1: Ну, там мы смотрим, что индивидуальная практика разнится.
0: Разнится.
1: И в таких случаях обычно получают. Вот, то есть я всем очень рекомендую заводить себе кабинет, личный кабинет Битух Люми, там, где можно отслеживать все обращения, все письма и на них именно реагировать. Там большая проблема происходит с теми людьми, у которых этого кабинета нет. Они уехали, письма не получают, и некому здесь в Израиле за них получать письма. И тогда получается, что они попадают в некий просак, когда уже принимается решение, или и биток Люми к ним, Институт национального страхования, к ним обращается для того, чтобы получить разъяснение касательно того, где же все-таки у них центр жизни, а они не могут им ответить. И, соответственно, по истечении тех дней, которые закладываются биток Люми на эти разъяснения, и решение биток Люми о том, что человек лишается резидентства, вступает в силу. То есть, а так можно удаленно отслеживать эту ситуацию, получать письма и на них реагировать. Так вот, когда биток Люми хочет отменить резидентство конкретного человека, он посылает это письмо и просит дать разъяснение. И пишет, например, что по нашим сведениям вы не пребываете там, на территории Израиля столько-то дней, и мы взвешиваем принятие решения о лишении вас резидентства.
0: Кстати, Алекс, а вот есть какое-то понимание, может быть, статистика, по когда это письмо присылается? И есть ли разница между свежим репатриантом, который уехал из Израиля, и тем, кто уже все-таки прожил внутри 5-10 лет в стране?
1: Безусловно. Сейчас система настроена таким образом, чтобы в автоматическом режиме отслеживать, кто не находится в Израиле. Каждый, правда, получает письмо, то есть нет такого, что вот все абсолютно идентично получают письма в определенный срок, в определенное время. То есть каждый все-таки индивидуально получает. У меня нет понимания, хотя у нас достаточно массовое количество обращений, по которым можно делать выводы, но я не могу это систематизировать, потому что у каждого прям вот очень индивидуально.
0: Знаете, Алекс, иногда мне кажется ощущение, что как, несмотря на то, что у нас вроде бы уже автоматически отработано, да, Министерство внутренних дел предоставляет данные отъехавших, приехавших и так далее, но при этом Битух Люми не может, в принципе, систематически уследить за 10 миллионами человек, что есть в Израиле. То есть это как-то, знаете, вот тыркнуть, допустим, на Васю Иванова, посмотреть, что у него делается. О, а он уехал, стоит ему письмо отправить. Вот иногда есть ощущение, что это происходит именно по принципу такому. Как сотрудник Битух Люми увидит и просто решит посмотреть дело того или иного жителя Израиля.
1: Это вот и у меня это было однозначно до конца 2024 года. После этого все-таки это стало происходить в автоматическом режиме, но все равно у меня ощущение личное, что Его Величество рандом рулит. То есть действительно системности нет, и такие письма части присылаются рандомально. Теперь вот вы задали вопрос, есть ли отличие между коренными израильтянами или теми, кто здесь прожил длительное время, между новорепатриантами. Такое различие прям кардинальное, и оно есть. Для израильтян, которые, ну, как мы с вами, например, прожившие достаточно долго в Израиле, для коренных тем более, если мы переезжаем за границу, то все наши права в Битуах Леуми, по большому счету, остаются нетронутыми, если мы продолжаем платить взносы и так далее, в течение 5 лет. Но и это не точно. То есть если раньше это была абсолютно жесткая, точная информация, то в последнее время в связи с тем, что... И мы сегодня, кстати, эта вот информация муссируется в связи с докладом госконтролера, о котором, в принципе, уже там об этой ситуации было известно и несколько лет назад, о том, что в Битуах Леуми деньги кончаются, и к 35-му году, возможно, не будет бюджета выплачивать пенсии, ну, тут пособия по старости, инвалидные пособия и так далее. И, соответственно, у нас Битуах Леуми начинает более скрупулезно проверять, исполняются ли критерии для выплат или для наделения прав, и отслеживают, человек находится в Израиле, либо не находится в Израиле. То есть, опять-таки, это происходит последние несколько лет. Я думаю, что это триггером это стало как раз все эти вот трагическая ситуация после 7 октября, там, где мы начали тратить излишне большое количество денег на оборону, на армию, на войну. И поэтому там приходится таким ведомствам, как Битуах Леуми, начинать тоже подтягивать поясок и отслеживать, как более экономично распоряжаться своими деньгами.
0: То есть под раздачу в первую очередь попадает именно группа тех, кто является получателями пособий и уезжает за границу?
1: Однозначно нет. Вообще все получатели каких-либо денег от Битуах Леуми. То есть начиная от кицват зикна, то есть это пособие по старости, и заканчивая там инвалидами, которые получают пособие по инвалидности, пособие по прожиточному минимуму, и так далее. Всех их скрупулезно отслеживают. На самом деле, в общем-то, мы как граждане должны это приветствовать. То есть есть люди, которые могут и не проживать на территории Израиля, центр жизни у них не здесь, и получать какие-то пособия, которые предполагают для обусловленных тем, что центр жизни человека находится на территории Израиля. Вот мы с вами знаем, например, по тем, кто получает пособие, что, как правило, они могут выезжать на территорию других стран не больше, чем на 72 дня.
0: Ну, если мы говорим о определенном виде пособия, да, совершенно верно. А как если мы говорим о тех, кто работал в Израиле, сделал себе стаж и так далее и тому подобное, то до 3 месяцев. Но не суть в этом. Вот смотрите, Алекс, вы из своей практики. Вот, допустим, ваш человек получает уведомление о прекращении резидентства. Именно уже уведомление, а не анкету, когда проверяют еще статус.
1: Да, да.
0: Это окончательное решение или все-таки
1: это
0: есть возможность оспорить?
1: Она подлежит апелляции.
0: Так.
1: То есть можно вполне себя оспаривать. И бывают у людей ситуации, когда, например, они выехали на длительное время по каким-то особым обстоятельствам, но при этом предполагают вернуться обратно, и у них центр жизни все еще продолжает быть в Израиле. А центр жизни – это все-таки не 201 день пресловутый, который они каким-то чудесным образом просчитали и прописали у себя во внутренних циркулярах, которые даже не опубликовали, а это совокупность различных факторов. То есть это и время нахождения, дни нахождения на территории Израиля, что является достаточно значимым.

0: здесь остались, и они учатся в школе, и жена работает. То есть, например, бывает часто ситуация, особенно у семей новых репатриантов, когда один из членов семьи уезжает досмотреть за престарелыми родителями. Да, очень распространенная история. Или кто-то ведет бизнес за границей. Да, и ему приходится пребывать там больше, например, времени, нежели позволяет вот эта история с резидентством. То есть он находится, например, там 6 месяцев за границей, 6 месяцев в Израиле. То есть тут как раз мы можем совокупным количеством документов и индикаторов этих доказать в битуах Леуми, что человек, несмотря на то, что пребывает большее количество дней за границей, например, нежели чем в Израиле, все равно его центр жизни здесь, и нельзя его таким образом лишать всех прав, которые предоставляет это ведомство.
1: Это обжалование идет еще напрямую в битуах Леуми, еще пока не прибегая в обращение в суд?
0: Да. Первое обжалование идет в битуах Леуми. Если битуах Леуми отказывает, тогда уже нужно обращаться в трудовой суд, так называемый Бет-Адин Ля-Авуда, трудовой трибунал.
1: Алекс, ну и в завершение, что бы вы посоветовали новым репатриантам и израильтянам, исходя из опыта ваших клиентов, которые живут между двумя странами, чтобы случайно не потерять статус или просто хотят съездить, допустим, за границу, ну, не на короткий, но еще и не на длительный срок, такое что-то средненькое, но уже в такой ситуации могут попасть под жесткие действия битуах Леуми?
0: Ну, во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что утеря резидентства не значит утеря гражданства. Многие путают. Гражданство у вас таким образом никуда не исчезает. Вы продолжаете оставаться гражданами Израиля, несмотря на то, что у вас может не быть резидентства. Если вы уезжаете на долгий срок за границу, вам нужно тоже понимать, что потом, если вы хотите восстановить резидентство, вам сразу, например, не дадут удостоверение личности туда ЗУД, а только после того, как вы вернулись, уже и доказали, что вы опять перенесли в Израиль центр жизни, это может занять длительное время. Что бы я рекомендовал? Прежде всего, помнить, что резидентство у вас не сохраняется только автоматически только потому, что у вас есть израильский паспорт. И если вы регулярно находитесь за границей, то не лишним будет вести вот педантичный учет, как многие на самом-то деле у меня тоже клиенты просчитывают, но это в первую очередь для того, чтобы получить постоянный паспорт. И они учитывают, сколько времени они находятся за границей. Особенно это важно для тех, кто получает эти пособия, да, там от 72 до 100 дней можно отсутствовать за границей, в зависимости от того, от индивидуальных параметров конкретного человека, нужно иметь обязательно доступ, открыть личный кабинет битуах Леуми и иметь туда доступ. Если вы самостоятельно разбираться с этим не можете, то обратитесь к кому-то из родственников.

0: кто владеет ивритом, кто, ну, или помоложе, для того, чтобы вам это отслеживали. Если вы, например, хотите переехать на ПМЖ в другую страну на длительный срок, постарайтесь закрыть все вопросы в Израиль до выезда из страны, потому что иначе у вас могут накапливаться различные задолженности по социальному страхованию и так далее. Но особенно это актуально, безусловно, для новых репатриантов, которые пока не перенесли по каким-то причинам центр жизни в Израиль. И так же, как я и сказал, это актуально для получателей пособий по возрасту, инвалидности и так далее. Ну, как-то так.
1: Алекс, спасибо вам огромное за сегодняшний комментарий и за ваши советы для наших радиослушателей.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания. Начинается лето, а значит, в Израиле наступает и сезон переездов. Для многих семей именно эти месяцы становятся временем смены квартиры. Причина проста. Летом заканчивается учебный год, и переезд проходит легче. Детям проще сменить детский сад или школу без лишнего стресса посреди года. Но аренда жилья в Израиле — это не только поиск подходящей квартиры, это еще и договор, гаранты, чеки, само состояние квартиры при въезде и множество юридических нюансов, о которые многие вспоминают уже после возникновения проблем. Сегодня попробуем разобраться, на что важно обратить внимание арендатору вместе с адвокатом Александром Заком. Александр, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Татьяна.
1: Александр, давайте попробуем начать с самого начала. На что в первую очередь стоит обратить внимание еще до подписания договора аренды?
2: Ну, если это не первая квартира ваша, нужно обратить внимание на то, как вы выезжаете из той квартиры, в которой вы живете. И не забывать, к сожалению, у нас не так много судебной практики по аренде, потому что это маленькие споры, и они не доходят до того, чтобы это было на уровне Верховного суда, или хотя бы даже на уровне области. Обычно это мелкие иски. Поэтому у нас здесь есть закон, и да, его формальное положение, и мы не можем сказать, как суд оценит изъяны, которые есть в квартире, к которым мы привыкли в стране исхода, что это непригодное для проживания место, а сухая буква израильского закона говорит, что квартира пригодна. Поэтому прежде всего надо учитывать, что мы живем в достаточно влажном климате, особенно те, кто живут на побережье, и часто квартира бывает плесень. Некоторые люди не могут на нее реагировать. Если для вас это важно, обязательно это говорите при подписании, включите в договор, чтобы этого не было, потому что закон израильский не считает, что квартира, в которой плесень, она непригодна для проживания. С точки зрения закона,
1: Александр,
2: непригодна
1: для проживания.
2: Александр,
1: это сейчас очень-очень интересный момент. Вот смотрите, мы летом, сухонько у нас, все хорошо, дождики не идут. Снимаем квартирку, в договоре, естественно, не прописываем никакой плесени, потому что она у нас даже в голове не влезает, эта плесень. Потом зимой наступает у нас сезон дождей, и получается, если появится огромное количество плесени, то это будет сложно доказать, что квартира непригодна для проживания сейчас.
2: Да, потому что по закону непригодность, она очень формальная. Должен быть водопровод, должны быть вставлены окна и двери, и там, где они есть. То есть, если есть проем, то в нем должно быть окно, а не пустой оконный проем. Ну, то есть, какие-то очень, понимаете, да?
1: То есть,
2: очень базовые вещи. Закон говорит, что если этого нет, то квартира непригодна. Поэтому практически все, к чему мы бы с вами сказали, что в таком нельзя жить, да, даже, может быть, аварийным признавали даже, это не подпадает.
1: То есть это очень важно, что такую вещь прописать в договоре.
2: Очень важно. Так, все, что для вас нужно, важно. Вы считаете, что, может быть, это само собой разумеющееся, но это не так. А в договоре у нас есть свобода договора, поэтому нужно настоять и озвучить. Например, что нету то, что называется ТАМА 38, не будут проводиться строительные работы в этом доме или в соседних домах. Ну, конечно, хозяин не всегда может знать, что с соседним домом происходит, особенно если не живет. Но если для вас, вы представьте себе, да, домики на ножках, если соседний дом начинает стройку.
1: Ну, это стройка по всей улице, это не только одного дома один обычно обхватывает.
2: Ну, у нас, к сожалению, умудряются строить и по одному.
1: Не, ну я в смысле, что когда один дом на улице входит в проект ТАМА 38, то получается вся улица страдает, потому что ее перекрывают для движения, ее выключают воду, выключают свет, ну, в определенные моменты, да, когда там нужно что-то провести.
2: Ну, это может быть не так длительно, а вот шум от стройки протяжении всего года может свести соседей с ума.
1: Но, Александр, что вы еще рекомендуете, чтобы было прописано в договоре вот из такого, что

0: взыскать. Поэтому, если вдруг вы не уверены и планируете съехать, нужно просить, чтобы договор предусматривал возможность досрочного расторжения.
1: А вот, Александр, этот момент мне очень хочется, чтобы мы с вами проговорили. У нас есть закон о защищенном жилье, да? И в законе прописано вот эта возможность расторжения договора.
0: Защищенное жилье, это Даяр-Муган, вы хотите
1: сказать? Не-не-не, вот этот вот новый, то, что были внесены изменения еще в 2017 году.
0: Изменения 2017 года в Хока Схирут-Вашейва.
1: Да-да-да. Вот получается, все равно, если нет в договоре прописанного пункта о возможности досрочного расторжения договора со стороны арендодателя, со стороны арендатора, то невозможно сказать, что в законе же это есть. То есть в договоре это должно быть прописано обязательно.
0: Закон говорит так, что так. Если вы в договоре предусмотрели право хозяина, то есть арендодателя, расторгнуть договор досрочно, то это должно быть минимум за 90 дней, и тогда у жильца, у арендатора тоже должно быть право расторгнуть его досрочно, причем же за 60 дней.
1: Да.
0: Вот. То есть это такая принцип русской рулетки, да, или как это называется. Вот. Но если это не предусмотрено, то, соответственно, досрочного расторжения нет ни у кого. Вот. Поэтому это важный момент, который иногда люди не особо об этом думают. Бывают пары, молодежь особенно попадается, решили жить вместе, сняли жилье, потом выясняется, что...
1: Поссорились, расстались.
0: Не получилось.
1: Хорошо.
0: Да, это на самом деле на это тоже надо обращать внимание. Если вы складчину с друзьями снимаете квартиры, оформите соотношения друг с другом.
1: А вот еще один спорный момент, который очень часто задают люди. Повышение арендной платы. Может ли владелец поднять цену в любой момент?
0: Ну, здесь мы опять говорим, что это все зависит от договора. Uh-huh. Если вы заключили договор, естественно, что в течение этого срока изменения возможно только по согласованию сторон. Как правило, что происходит? Есть опция на продление.
1: Так.
0: И когда вам хозяин говорит, что вот мы подписываем договор, и у вас будет опция, то есть опция, это значит, у вас есть выбор продлить договор еще на год или нет. Очень важно оговорить в этом самом договоре, что если вы продлеваете договор, то на тех же условиях, например, это значит, что не будет повышения арендной платы, или вы пишете, что на тех же условиях и хозяин вправе будет поднять арендную плату на сумму не больше, там, например, 5%. Mm-hmm. Да. Если вы этого не указали, то теоретически... Особенно если написано, что можно продлить, заключить новый договор через год, хозяин вам может выставить условия. Некоторые недобросовестные хозяева этим пользуются и пытаются поднять арендную плату даже выше, чем рынок. Поэтому это тоже важно оговорить. И на самом деле все надо проговаривать. Иногда кажется, что если мы не поднимаем какие-то болезненные вопросы, то все обойдется. Но может не обойтись, поэтому лучше сразу при подписании, когда вы говорите, мы вам сдаем сейчас на год, но у вас будет опция. Обязательно спросите, что имеется в виду, и зафиксируйте это в договоре. Еще тоже важный момент. Если необходимо при заезде делать ремонт, частично менять мебель, кондиционеры, бывает всякое такое. И часто жильцы договариваются с хозяином, что они делают это за свой счет или частично за свой счет, рассчитывая, что они будут снимать квартиру несколько лет, но договор только на год. Понимаете? Здесь через год можно оказаться в очень хорошей ситуации, потому что устные договоренности к делу не пришьешь, и, скорее всего, ну, может быть, вы частично сохраните квитанции за то, что вы делали по квартире.
1: Но если в договоре нет, то потом будет очень сложно взыскать.
0: То есть, конечно, да. Если вы заезжаете на несколько лет, нужно прописать, и делаете такие вложения в чужую квартиру, то это обязательно нужно зафиксировать и сделать опцию подольше.
1: Кстати, а по поводу ремонта, Александр, если вот, допустим, во время аренды у нас возникают проблемы, например, протечка, поломка бойлера или что-нибудь с кондиционером случилось, как понять, за что отвечает и когда отвечает хозяин квартиры, а когда мы, как арендатель? арендаторы?
0: Вот здесь как раз закон 17-го года, он достаточно четко регулирует и, в

0: общем-то, находится скорее на стороне арендатора. Правило такое, что за все, что находится в квартире, является ее принадлежностью, отвечает в целом хозяин с учетом обычного износа. Поломки, которые совершены самим жильцом, ну то есть что можно, какой можно привести пример, да, если жилец, извините, там напился и разбил окно, то это такого рода поломки должен устранять жилец, потому что это по его вине, это не является обычный износ. У меня такое было с моим жильцом. Вот. Есть случаи обычного износа. Ну, например, ручку крана вы открывали, в какой-то момент она отвалилась, да? От старости, от износа. И за это отвечает хозяин.
1: А как вот в такой ситуации, допустим, действовать, если действительно все 100% мы уверены, что отвечает хозяин, но хозяин при этом, некрасивое сейчас для эфира скажу слово, но что-то мне другое не подобрать, динамит нашего арендатора. И
0: это бывает.
1: Что в такой ситуации если
0: делать? Много у нас в Израиле много хозяев вообще в другой стране живут, им не до этого. Угу. Значит, я еще просто не договорил, есть еще то, что называется расходные материалы. Лампочка, чистка кондиционера, текущее обслуживание – это на жильце. А также, как он платит в составе там, платежей за газ и за электричество, какое-то текущее обслуживание. Mm-hmm. Да? Также и здесь лампочки менять за свой счет и чистить кондиционер за свой счет. А вот если он сломался в результате обычного износа, то это уже на хозяине. Что делать? Закон делит поломки на две категории. Требующие неотложного устранения. Ну, например, если нет электричества, нет воды, невозможно пользоваться туалетом, да, и так далее. Это нужно исправить в течение 3 дней. Остальные поломки есть 30 дней. Если хозяин в течение этого срока не исправил, то жилец может это исправить за свой счет, потом потребовать возмещения с хозяина. Либо, да, требовать размерного уменьшения арендной платы. На практике бывает особенно, кстати, это можно, в принципе, это не запрещено, если хозяин действительно не живет в Израиле или живет в другом городе, и многим людям неудобно этим заниматься, лучше прямо в договоре предусмотреть механизм, что бывают такие договоры. Особенно после квартиры, после каблана, где все время нужно что-то устранять. Механизм, по которому сам жилец это будет делать, но за счет хозяина.
1: Александр, тема вообще на самом деле вот этого аренды жилья просто огромнейшая. И поэтому, если вы сможете, я буду рада, если мы с вами поговорим еще раз на эту тему. Но так как у нас время уходит, я бы хотела задать еще один вопрос в отношении оплаты маклеру. В какой ситуации, да, платит арендатор, в какой платит владелец квартиры?
0: Ну, здесь, знаете, как я читаю закон одним образом, а маклеры считают его по-другому. Значит, в принципе, нам закон говорит так, что хозяин не вправе требовать с жильца платы услуг маклера, которого привлек хозяин. То есть это означает, что если квартира сдается через риэлтора, через маклера, то хозяин должен сам разбираться с маклером. Но очень часто маклеры, и они считают, что они могут это делать, если они заключают самостоятельный договор с жильцом, брать оплату из жильца. Теперь, какие они услуги оказывают жильцу? То есть, казалось бы, что маклер, который представляет жильца, это тот, кто ищет для него квартиру. И действительно, это самостоятельная услуга. Но они считают, что вот привести в квартиру и показать ее, это та услуга, которую они оказывают, та услуга, которую они оказывают жильцу. Поэтому, чтобы не попасть в такую ситуацию, что нужно иметь в виду? Что закон, на самом деле, он требует, чтобы договор с маклером был в письменном виде. Закон говорит, кстати, что они не вправе оказывать юридические услуги, ну, то есть готовить для вас договор. Это не их прерогатива. И поэтому нужно сразу, если вдруг вы видите, что квартира сдается через маклера, уточнить, на каких условиях она сдается и хочет ли маклер получить вознаграждение тоже с вас. Ну, обычно нормальный маклер, если он действительно хочет это вознаграждение получить, я не буду вдаваться в этическую сторону этого вопроса, дает вам подписать соглашение перед показом.
1: Что вы должны платить или не платить, что вы должны платить за услуги в случае.
0: Ну да, что вот, к сожалению, я говорю, они считают, что показать — это услуга. Не все, но есть такие. Есть те, которые не берут за это, если это только показ. Ну, как по-разному.
1: Понятно. Александр, к сожалению, время наше уходит. И спасибо огромное за действительно очень интересную тему. Я очень надеюсь, что мы продолжим с вами в ближайшем эфире, потому что это действительно есть вещи, просто нюансы, о которых, к сожалению, наши жители Израиля, не только русскоговорящие, а, в принципе, просто жители Израиля, не знают в силу...
0: Хорошо, если что, я как раз в своем телеграм-канале сделал большую подборку своих постов по аренде. 23 поста у меня было.
1: Ого!
0: Вот недавно, да, я сделал подборку этих постов.
1: Ну, я очень
0: можно
1: надеюсь,
0: там посмотреть.
1: Что и наши радиослушатели посмотрят канал Александра Зака. И мы обязательно еще с вами вернемся к этой теме, поговорим с вами в ближайшем эфире. Продолжим говорить на эту тему. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Всего доброго. Вначале я хочу вас предупредить, тема нашего следующего разговора достаточно тяжелая, но говорить о ней необходимо, особенно когда речь идет о насилии над детьми и о людях, которые годами живут с травмой в одиночку. В Израиле вынесен приговор по тяжелому делу о сексуализированном насилии, совершенном почти 30 лет назад. Суд приговорил жителя севера страны Ария Готлеба к 24 годам лишения свободы за преступление, совершенное в отношении маленькой девочки, которой на момент события было всего лишь 11 лет. Суд отметил, что потерпевшей потребовались долгие годы, чтобы набраться сил и подать жалобу. Несмотря на возраст обвиняемого, суд подчеркнул, тяжесть совершенных преступлений не позволяет смягчить наказание. Этот случай вновь поднимает сложные вопросы. Почему жертвы молчат десятилетиями? Насколько трудно доказать преступление спустя годы? И как вообще работает система правосудия в таких делах? Об этом мы поговорим с адвокатом, специалистом в сфере уголовного права Софи Гранит. Софи, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Спасибо вам огромное, что присоединились сегодня к нам. Давайте начнем с самого важного. У многих, да и у меня тоже, возникает вопрос, как вообще возможно расследовать преступление, если с момента события прошло почти 30 лет?
2: Да, это очень хороший вопрос, и это одна из причин, почему пострадавшие, даже если уже они решили спустя много лет, может быть, раскрыть эту тайну, они боятся, потому что думают, что уже спустя много лет просто уже невозможно будет доказать в уголовном процессе преступление. Но вот в этом случае пострадавшую, которую я представляла в суде, суд нам доказал, что это возможно. И по израильскому закону я хочу рассказать так, что достаточно единственного показания, чтобы доказать уголовное преступление, особенно вот в сексуальных насилиях. Это по закону так написано. И поэтому, в принципе, все должны понимать и знать, это нелегко, это, конечно, очень тяжело, и сам судебный процесс может быть тяжелый, но по закону достаточно единственного показания. Суд, конечно, должен найти это показание, доверить ему и найти его надежным и коэффициентным. И, конечно, надо помнить и уметь потом это все рассказать в суде. Но в этом случае была пострадавшая интеллигентная, очень суд ей дал 100% полную доверенность, и она хорошо помнила все эти ужасные случаи и смогла это все рассказать перед судом, так что и этого хватило даже спустя почти 30 лет.
1: Вот в этом деле суд не смягчил наказание, несмотря на преклонный возраст обвиняемого. Насколько возраст вообще может повлиять на приговор в уголовных делах?
2: Ну, конечно, возраст может повлиять. Возраст, Тут был не только его возраст, он очень нездоровый человек, больной человек. Но суд надо запомнить, что это, конечно, все меряется к преступлениям, и в этом случае были очень тяжелые преступления, и суд сказал, что в таком случае надо дать более акцент на сами преступления, а не на его личную сегодня ситуацию. И еще, конечно, надо понять, что он прожил полноценную жизнь, так что если бы она смогла, если бы эти преступления кто-то как бы как-то открыли тогда, когда он был молодой, то он бы, скорее всего, сидел очень много лет в тюрьме, ну, почти те же самые годы, поэтому надо понять, что он прожил жизнь полноценную, а пострадавшая все время жила с травмой все эти годы, и поэтому суд дал именно акцент на эту ситуацию и на суровость его преступлений, и поэтому наказание было суровое.
1: Вообще, есть ли срок давности по таким преступлениям в Израиле, особенно когда речь идет о насилии в отношении несовершеннолетних?
2: Да, есть срок давности. Насчет несовершеннолетних, срок давности начинается с 18 лет, но сегодня есть два закона, которые... Один — это как Цадхок Протит, частный закон, который идет, а второй уже прошел на двух... прослушаний в Кнессете, которые частные пытаются полностью отменить срок давности, а предложение, которое от Кнессета, оно так как бы продлевает срок.
1: То есть увеличит.
2: Так что, в принципе, если это несовершеннолетние, которые пострадали от родителей или от кого-то, кто был за ними, на них как... сейчас я точно это переведу, так чтобы это было понятно, как... это или родители, или какие-то лицо, которое было за них ответственное, скажем так, то тогда это можно будет подавать почти до 50 лет, до 48 лет. Срок продлевается. Поэтому есть сегодня понятие, что травма, особенно у детей в несовершеннолетнем, она может очень много лет пройти, пока она вообще проявляется, или пока человек может с ней, когда он уже взрослеет, может как-то это... уже раскрыть эту тайну, и поэтому и законы сегодня позволяют подать жалобу спустя много лет спустя, и суд, как вы видите, это понимает, и уже много есть таких решений. Это не первое, но это все равно еще в самом начале. Как бы мы говорим о том, что это в последние годы, когда понимают, как травма действует на человека, и судья уже больше и больше к этому тоже открыты. И могут свои судебные решения писать по новым этим изучениям.
1: Вот пережитая вот в детстве вот эта травма, она очень сильно влияет на людей, и им, конечно же, сложно обратиться и за помощью, и рассказать о том, что случилось. Наша система правосудия, она каким-то образом защищает пострадавших от повторной травматизации, вот во время, допустим, следствия или самого судебного процесса? Или человек переживает еще раз то, что ему пришлось пережить? Когда он был маленький.
2: Смотрите, конечно, невозможно, все равно как бы это еще раз надо пережить, потому что надо рассказать, и надо рассказать в подробностях и конкретно. Но сегодня есть много законов, которые дают, во-первых, юридическую консультацию и адвокатов, которые могут быть для пострадавших от страны через Сиуа Мишпати. У пострадавшего есть право на адвоката, если он хочет как бы частного или государственного. У него есть право на кого-то, кто будет его сопровождать на всех допросах, на всех расследованиях, как человек, который им...
1: То есть он имеет право выбрать самостоятельно, да, с кем он будет проходить этот путь?
2: Или получить помощь от организаций, которые дают психологическую, социальную помощь. И в процессе судебного процесса тоже есть много законов, которые позволяют, например, один из самых главных и важных с моего эксперимента и как прокурор бывший, и как сегодня и адвокат, который и пострадавших представляет, что это возможность подавать показания, когда обвиненный не находится в суде, а он находится по видеокамере, как бы в другом месте. Он не находится физически. Mm-hmm. Это очень помогает многим пострадавших, которые прошли травму, потому что только видеть этого человека уже у них все их вызывает все травматические какие-то реакции. И тоже есть право на сопровождение в течение показаний. Есть много законов, которые потом после того, как если преступника по таким по сексуальному насилию присудили, а после того, как он заканчивает тюремный срок, то есть законы, которые могут его отдалить от пострадавшего, не жить рядом, не работать рядом. Есть очень много законов сегодня, которые дают... И поэтому я даю силу и помогаю пострадавшим, и я советую всем, кто думает пойти открыть какую-то такую травму, то посоветоваться с адвокатом или с государственным, или с частным, понять, какие законы есть, какие у них есть права, и делать это вместе с юридической помощью и с психологической помощью.
1: Софья, то есть первый шаг — не идти в полицию, а именно, получается, посоветоваться с адвокатом.
2: Можно идти в полицию, потом советоваться с адвокатом. Должны в полиции всем пострадавшим по закону, полиция должна им огласить то, что у них есть право на адвоката. Поэтому мне важно, чтобы слушатели тоже знали об этом. Сегодня это есть много законов, которые их защищают и помогают им.
1: Софья, спасибо вам огромное за этот непростой, но очень важный разговор. И спасибо, что вы были сегодня с нами в эфире.
2: Не за что. Добрый вечер.
1: Доброго вечера. Для многих людей автомобиль — это не просто средство передвижения, а независимость, возможность работать, ездить к врачам, помогать семье и сохранять привычный образ жизни, особенно в пожилом возрасте. Но в последнее время все больше и больше людей старше 65 лет сталкиваются с тревожной ситуацией после подачи декларации состояния здоровья в Министерство транспорта, их вызывают на дополнительные медицинские проверки, а иногда действие водительских прав временно даже ограничивают или вовсе приостанавливают. Почему так происходит и что с этим делать, если человек считает такое решение несправедливым, мы поговорим с адвокатом в сфере транспортного и деликтного права Эдди Нуза. Эдди, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Эдди, действительно, в последнее время стало больше случаев, когда люди 65+ сталкиваются с проверками после подачи медицинской декларации?
3: Во-первых, я скажу другое. Значит, по закону Израиля, по законодательству, люди, которые превысили 60 лет, профессиональные водители, обязаны предоставить декларацию, а обычные водители — те, кому стало 75 лет. И да, к сожалению, в последнее время ссылается количество, с тем количеством аварий, которые происходят у нас на дорогах, частично ссылается и на пожилых водителей. То есть как система... Сегодня есть какая-то определенная цель рассеять как бы взрослых водителей и сказать, что все же, ребят, вы уже свое отъездили, давайте посидите дома, отдохните. Вот. Иногда даже какие-то мизерные, минимальные нарушения в состоянии здоровья, такие как холестерол, или как сахар, или как давление, могут привести к лишним медицинским проверкам. И, к сожалению, до этих проверок иногда людям замораживают водительские права.
1: Так, а кто, как это вообще происходит? Вот, допустим, мы уже достигли такого возраста, что нам нужно подать декларацию о нашем здоровье. Что происходит дальше? Кто принимает решение? Кто-то в Министерстве транспорта или какая-то медицинская комиссия, или, может быть, вообще уже Минздрав подключается?
3: Самое смешное то, что на данном этапе заполнения этой декларации участвует семейный врач. Семейный врач, как правило, в большинстве случаев не обращает внимания, что маленьким пунктом существует галочка. Думаете ли вы, как семейный врач, что есть смысл, чтобы человек прошел еще какие-либо проверки? Соответственно, что как человек, тот самый семейный врач, в большинстве случаев хочет снять с себя ответственность. И пишет «да». В плане Министерства транспорта, как только семейный врач пишет, видит «да», это автоматом идет направление на институт проверки, который может иногда занять и 7, и 8, и 9, и 10 месяцев.
1: То есть, то есть причиной дополнительных проверок становятся не только заболевания, там, допустим, проблемы со зрением, деменция, еще какие-нибудь неврологические заболевания, а именно правильное заполнение, и, то есть даже, наверное, неправильно сказано, неправильное заполнение, а так как заполнит этот бланк декларации врач?
3: Да, семейный врач. Это смешно, но это так. Семейный врач. Смотрите, существуют определенные болезни, при случае которых сама больница обязана сообщить в Министерство транспорта. Такие вещи, как инсульты, и человек потерял сознание, и обязаны, просто обязаны сообщить, и по обязанной программе человека вызывают на эти проверки. Но есть немало случаев, где врач просто решил, что недостаточно его личного мнения, и он бы предпочел, чтобы водителя проверили еще раз. И тогда человек попадает просто на целую карусель, которая длится очень много месяцев. И, к сожалению, в это время водит человек без прав.
1: Это вы говорите про комиссию Марбат, да? Когда, человека отправляют по всем пунктам, ого-го. Это действительно очень долго. А вот предположим, если мы заполнили эту декларацию, подали, и вдруг бац, нас все-таки отправляют на комиссию, есть ли возможность вот в этот период каким-то образом обжаловать это решение и все-таки не заниматься вот этим прохождением этой комиссии, а все-таки решить вопрос более легким путем?
3: Вы знаете, у меня был случай, мой личный случай, который был буквально несколько месяцев назад. Так. И у меня был человек, которого буквально, если не ошибаюсь, 10 лет назад при аварии ампутировали ногу. И 5 лет назад его направили в Марвад. И после того, как он сделал декларацию, и он прошел Марвад, ему вернули водительские права. А через 5 лет пришло требование еще раз на тот же самый Марвад. То есть, как мы понимаем, что нога у него не выросла, нарушений у него, к счастью, тоже не было. И тогда задались вопросом, а зачем опять? Ничего не изменилось. Ни состояние здоровья, ничего не изменилось. Если не соврать, то у нас взяло порядка 2 месяцев доказать Министерство транспорта, что не было никаких изменений, и нет смысла посылать его опять, и чтобы он опять все это время ждал. Но в большинстве случаев это, как говорится, это потерянный вариант, и, к сожалению, надо обращаться в Марвад и воевать с Марвадом. Или же перед тем, как человек подает эту декларацию, проконсультироваться с человеком, который понимает. Потому что когда человек отмечает, что у него есть давление, недостаточно отметить давление. А может быть, есть смысл предоставить какое-то письмо, что давление в норме после того, как человек принимает лекарства. И все эта проблема решается. Но люди, к сожалению, этого не знают.
1: Вот это как раз-таки у меня следующий вопрос. В каких случаях действительно речь идет о обычных возрастных изменениях, которые не должны, по идее, повлиять на отмену или там заморозку водительских прав, а когда действительно уже состояние, которое реально могут мешать безопасному вождению? Вот как попасть, вот, допустим, что у нас давление у многих есть, даже помоложе у людей есть иногда периодически возникает, или там еще какие-то такие состояния медицинские, которые могут каким-то образом, опять же, прием каких-то лекарств. Вот как понять, что ты сам себя, грубо говоря, не загоняешь под прохождение всех вот этих многочисленных проверок?
3: Я еще никогда не встречал человека, который, даже будучи больной очень серьезным заболеванием, мог прийти и признаться: ребят, я больше не имею возможности держать руль. Это раз.
1: Так. Но в такой ситуации разве не врач не обязан передать какие-то сведения?
3: Обязан. Вот. Обязан передать эти сведения. И, конечно же, врачи, которые будут его проверять, придут к этому. Но проблема другая. Проблема, что как Марвад, в Марваде существует один врач, который действует на весь регион. Угу. У него физически нет времени углубляться в каждого пациента, а там легче всего отказать. легче всего отказать, чем попытаться понять, что давление — это не так страшно, и, может быть, сахар, который тоже как-то нормативируется с помощью таблеток, и, может быть, если человек потерял сознание, это до сих пор это ни о чем не говорит. Там намного легче просто выдать отказ, и через год возвращаетесь еще раз.
1: В ситуациях, если, наверное, это вопрос у нас уже в заключении, вот такой вот, если все-таки мы попадаем на комиссию Марабат, самостоятельно мы можем каким-то образом, или лучше все-таки пробовать это уже со специалистом, который понимает и знает, как проходить все эти процедуры в этой комиссии?
3: Вы знаете, я всегда, мне напоминает хорошую поговорку, что к адвокату или к специалисту, как к врачу, надо приходить вовремя. Надо приходить вовремя. Консультации в основном они не стоят или не обязывают человека к чему-то, к какому-то либо продолжению. Последствия может быть намного хуже и намного дороже.
1: Ну, наверное, вот это вот приходить вовремя, на этой теме мы и закончим. Я очень надеюсь, что наши дорогие радиослушатели, особенно старшего возраста, услышат ваши рекомендации в случае, если им необходимо продлить права и правильно что, и смотреть, чтобы в первую очередь декларация была заполнена верно, и в случае необходимости уже обращаться к специалисту за помощью. Спасибо вам огромное, Эдди.
3: Спасибо.
1: Всего доброго.
3: Хорошего вечера. До свидания.
1: Ну, на этом программа наша заканчивается. В завершение программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам WhatsApp по номеру 050-737-8127. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовил продюсер Алексей Демченко. За звукорежиссерским пультом был Ранен Дан. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера!

0: «Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
2: Меня зовут Давид Таувкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
3: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

0: Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЕКА. У микрофона Семен Каплан. На военном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме в настоящий момент начинается прощание с погибшим на юге Ливана старшим сержантом Наве Хапшушем из поселка Гева-Бенямин. Ранее сегодня состоялись похороны Леора Кабабия, Йоава Кляйна и Александра Филина. Да будет память павших бойцов благословенна. В Швейцарии начались прямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Вице-президент США Джей Ди Венс выступил на открытии встреч и заявил, что Иран до последнего времени являлся ключевым фактором дестабилизации в регионе. Однако сейчас просматривается будущее, в котором все смогут работать вместе ради продвижения мира и процветания. Как отметил вице-президент Венс, вопрос заключается в том, удастся ли открыть новую страницу и изменить отношения на Ближнем Востоке навсегда, либо же стороны вернутся к действиям по старинке, вариант, который менее желателен, но, безусловно, может произойти. Он подчеркнул, что президент Трамп стремится к достижению регионального мира. Президент Трамп заявил телеканалу Fox News, что предупредил иранских представителей на переговорах: в случае закрытия Ормузского пролива у них не будет государства, и они не смогут даже вернуться в свою страну. Он также отметил, что если соглашение не будет достигнуто, Соединенные Штаты возьмут под свой контроль Ормузский пролив и будут сами взимать транзитные пошлины. По ливанской проблематике Трамп заявил, что разочарован неспособностью Израиля потеснить Хизбаллу и тем, что израильская сторона не может ничего предпринять без разрушения зданий. Об этом сообщает обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф. Он добавляет, что, по словам Трампа, тот близок к тому, чтобы позволить силам президента Сирии войти в Ливан для борьбы с Хизбаллой, поскольку, по его мнению, Аш-Шараа выполнит эту работу более точно. Позже Трамп написал в своей социальной сети, что Иран обязан немедленно прекратить проблемы, которые создают его прокси-силы в Ливане, иначе, как предупредил американский лидер, по Ирану снова будет нанесен мощный удар. Начальник генерального штаба Эйяль Замир провел сегодня оценку ситуации на юге Ливана с командирами действующих там бригад и заявил, что армия продолжает вести боевые действия для защиты населенных пунктов севера и граждан Израиля. Как отметил начальник генштаба, объявленное прекращение огня хрупкое и необходимо находиться в высокой готовности к возобновлению боевых действий и к быстрому переходу в наступление, если это потребуется. Он добавил, что для этой цели выделены все ресурсы ЦАЛЯ. Вопрос законопроекта об основном законе об изучении Торы. Депутаты фракции «Ациянут Адатит» опасаются, что продвижение этого закона нанесет им ущерб на выборах. Депутат Кнессета Симха Ротман подал официальный запрос о передаче работы над законопроектом из законодательной комиссии в другую комиссию. В коалиции колеблются по поводу дальнейших действий по данному вопросу, а во фракции Дегеля Тора тем временем продолжают выступать с угрозами и бойкотировать голосование. Из США поступило сообщение о том, что трое израильтян погибли в результате крушения легкомоторного самолета недалеко от Вашингтона. На данный момент их имена не опубликованы. Одномоторный самолет разбился сегодня ночью по пути из Нью-Джерси в Мэриленд. Его обломки были обнаружены в лесистой местности. Сообщается, что пилот и двое пассажиров погибли на месте. Насколько известно, воздушное судно принадлежало летной школе в округе Монтгомери в пригороде Вашингтона. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит завтра 27 градусов, в Тель-Авиве будет 28, а в Бейершеве 31. В Эйлате завтра днем ожидается до 37 градусов. Это был обзор центральных событий к вечеру 21 июня. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЕКА слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
2: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программы «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Никуда не уйдем» о действиях ЦАЛя в Ливане и планах израильского правительства поговорим с Давидом Шарпом. «Хизбалла вместо ядерки». В Швейцарии начались американо-иранские переговоры. Обсудим повестку дня с Дмитрием Дубовым. Как себя выбрать? Богац обсуждает иск, требующий отменить закон об изменении состава комиссии по назначению судей. К чему это приведет, объяснит Максим Гуллер. Вынес на партийный суд. Давид Битан требует проведения праймерис. О делах политических спросим у Арика Эльмана. И фонтан на Дизингов осиротел. Скончался художник Яков Агам.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Жуткие дни в Южном Ливане. Сегодня хоронят 5 военнослужащих ЦАЛя, которые погибли в серии инцидентов в минувшие выходные. Сержант Лиор Кабабия, 20 лет, из Ода Шарона, боец 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады и Квота Барзель. Подполковник Дорги Даля Бен Симхон, 32 года, житель кибуца Бейташита, командир 52-го батальона бронетанковой бригады и Квота Барзель. Старший сержант Йов Клайн из Герсли, боец 52-го батальона бронетанковой бригады и Квота Барзель, 401-я бригада, все это. Старший сержант Наве Хапшуш из Гевбениамина, 20 лет, боец 52-го батальона бригады Квота Барзель. Трагический инцидент произошел возле деревни Табнит на юге Ливана, недалеко от города Набатия. Около 0:20 минут в танк 52-го батальона, который действовал в составе боевой группы бригады Гевати, попала подозрительная цель. ЦАЛи пока не установили, что именно поразило танк, но уже исключены варианты аварии или технической неисправности. Речь идет о внешнем воздействии, ударе беспилотника или противотанковой ракеты. В другом случае погиб, в другом инциденте погиб Нир Бен-Ари, 21 год, из Керем-Маараль, боец подразделения Маглан. В том же бою получили тяжелое ранение 2 бойца ЦАЛя. Также ранен офицер, он в состоянии средней тяжести. А еще сегодня проходят похороны жителя Хайфы, старшего сержанта запаса Александра Филина. Ему было 29 лет, он был бойцом 36-й бронетанковой дивизии ГАШ. Погиб на юге Ливана при срабатывании взрывного устройства. Светлая память героям, и очень хотелось бы, чтобы нам больше не пришлось слушать подобные новости. Молодые ребята не должны уходить из жизни. У них были много других, куда более важных и увлекательных планов. Прямо в эти минуты продолжается церемония похорон павших героев. К нам на связь выходит преподаватель Нира Бен-Ари в Кваргалим Дани Поликер. Шалом леха, Дани Поликер, механех шель Нир Бен-Ари, зихрано левраха, бе Кваргалим.
3: Шалом леха.
2: Спер лену кцат аль Нир.
3: Эт Нир икарти бецем, ки ху ая бен мушав самух ла мушав шели. הוא והבן שלי בכלל שיחקו כדורסל. הכרתי את האמא, הכרתי את האבא. וכשהוא עלה לכיתה זין, אמא שלו אמרה לי, דני, יש לנו אתגר רציני. מגיע לך ילד, אתה, אני מאמינה שתעשה איתו את העבודה הנכונה. במשך 6 שנים, ניר היה בכיתת מצוינות, תלמיד מאוד מצטיין, תלמיד חזק מאוד לימודית, תלמיד שהיה לו נוכחות בכיתה, מהרגע הראשון הוא היה מנהיג, הוא היה סוחף אחריו חברים, ניר שיחק בקבוצת כדורסל, גם של הפועל חוף הכרמל, גם של כפר גלים, ובעצם התחנך על פי הערכים של בית ספר כפר גלים. כפר גלים זה בית חינוך, כפר נוער, שמאכלס בתוכו בעצם את כל סוגי האוכלוסייה. יש לנו תלמידים עולים מברית המועצות, בתוכנית נעלה, יש לנו תלמידים ממושבים, מקיבוצים, מעיירות, וכולם לומדים יחד. בעצם ניר, מנער שכמו כל הנערים, היה חושב בעצם רק על עצמו, בכפר גלים הוא התחנך ולמד בעצם לקלוט הכל, להבין את אהבת האדם, את אהבת הארץ. בתום הלימודים הוא הלך והתנדב לשנת שירות בקהילה, ויותר מאוחר התגייס למגלן.
2: כן, תן לתרגם ברשותך. אין בעיה. Нир был из соседнего Машава и даже играл с детьми Дани в баскетбол. А потом, когда он пошел в класс Зайн, то, собственно говоря, он пошел учиться под руководство Дани и 6 лет учился, учился хорошо, учился, играл в баскетбол, учился всему, чему учили в школе Кфар-Галим, где помимо жителей соседних Машавов, там, населенных пунктов, учились и новые репатрианты через систему Наале, и учился тем стандартам и тем традициям, которые преподавались в этой школе. Мау отца льется ягодоль, кельмаю аши и фотшера, уляйте юдея.
3: ניר היה בשלבים בעצם לאבד את האישיות שלו. אבא שלו היה עורך דין, הוא לא פעם חשב ללכת אפילו בדרך שלו ולהמשיך לכיוון הזה. אבל עדיין, אתה יודע, ילד שעדיין לא התגבש, כל מה שהיה מעניין אותו, שבעוד חודשיים יש לו כבר כרטיס לטוס לתאילנד עם החברים שלו, החברים שלו מחכים שם, הם השתחררו לפניו. הוא היה בעצם ממש בחופשת שחרור, ברגע שהוא נכנס ללבנון, וזה לא משנה כבר מה היו התוכניות שלו, כי הם לא התקיימו.
2: Да, я спросил, а кто, какие планы были, кем он хотел стать, когда вырастет. На что Дани говорит, что папа его адвокат, и, возможно, он думал пойти по его стопам, но до конца явно не решил. Да и о чем он мог думать? У него через две недели был билет в Таиланд, где ждали его друзья, вместе с которыми он служил, которые освободились раньше его из армии и ждали его к себе в путешествие. И о чем говорить теперь, о каких планах, если этих планов больше не существует. Ваша лахрона, аля норазе, омруше, арбе помимо омруше, у лё тодавар килюше, лё мухан ли мельхама, выбесов, гелину широк муханим, аля гамма, מוכנים לתת את החיים שלהם בשביל המדינה. זה משפחה, בית ספר, חברה, שכינו אותה ככה. מה אתה חושב? מאיפה זה בא?
3: תראה, אני 35 שנה מחנך. עברתי המון המון קבוצות של נוער מתקופות שונות. הנוער הוא בעצם אותו נוער. אנחנו פה בבית ספר בכפר גלים בעצם מכינים אותם לחיים האלה, מכינים אותם לערכים שמובילים אותם למי שהם היום, לאהבת האדם, לאהבת הארץ. הרבה פעמים אנחנו בתור מורים דווקא עצמנו, האם זה נכון? תראה, חינכנו אותו לערכים האלה ותראה מה הסוף. זה גם, אני שם פה סימן שאלה. אבל כן, ניר ביחד עם המשפחה, הוא קיבל חינוך מדהים, אמא שלו אולגה הייתה כמו נמר נלחמת עבורו, ואני אומר, וכל הדברים האלה ביחד עם בית ספר יצרו את הנער הזה, נער איכותי משכמו ומעלה.
2: דני פוליקר, תודה רבה על השתתפותך בתוכנית שלנו, ואני אתרגם את השאלה האחרונה. Я спросил последний вопрос, вообще говорили про эту молодежь, что она не та, не готова повторять подвиги, что называется, отцов. Оказалось, что не только та, что готова отдать жизнь за страну, за общество, за людей, за ценности. Откуда это? Из семьи, из школы, из общества. На что Даник сказал, что он 35 лет преподает, и молодежь остается той самой молодежью. Разные люди, но это, в общем-то, молодежь. И в школе их учат традициям любви к человеку, любви к стране. И, говорит, иногда даже мы задумываемся, вот мы учим всем этим священным вещам, а ребята гибнут. Может, мы что-то неправильно делаем. Но нет, мы продолжаем учить, потому что понимаем, что в этом наша задача. И Дани вспомнил про маму Нира, про Ольгу, которая билась за него, как тигр, всегда и во всем его защищала. Опавшим героям Ниры Бен-Арис, Керем Мораль, бойце подразделения Маглан. Мы говорили с его преподавателем Дани Поликер. Ну а мы продолжим говорить о Ливане и о том, что там происходит с военной и политической точек зрения. Поможет нам в этом разобраться наш военный обозреватель Давид Шарп. Давид, добрый вечер.
4: Михаил, добрый вечер.
2: Известно ли что-то более подробное вот о трагедии с танком? Можно ли сделать выводы и предотвратить подобное в будущем?
4: Предотвратить подобное в будущем – хороший вопрос. Невозможно предотвратить потери в принципе. Однако уроки необходимо извлекать, и то, что произошло, должно стать уроком. Другое дело, что на данную секунду, по крайней мере, из того, что я проверял, нет еще окончательного результата расследования и понимания того, что произошло. Очень важно отметить следующее, что танк «Меркава-4» как раз и сконструирован на основе многочисленных уроков так, чтобы даже в случае пробития брони, в случае самых серьезных повреждений, экипаж был в максимальной безопасности, насколько это возможно. Поэтому гибель 4 членов экипажа – это редчайший случай даже при тяжелейших повреждениях танка. Произошло нечто абсолютно неординарное, но для того, чтобы сделать окончательный вывод, как и чем и сколько противник поразил наш танк, должны его эвакуировать и достаточно тщательно исследовать. Тела погибших бойцов были эвакуированы, причем в рамках довольно сложной и рискованной операции, но так как танк находится в местности, тут и сложность в плане топографии, и угрозы для эвакуации, а подбитый, серьезно поврежденный танк нужно вытягивать сложными способами, значит, этот процесс до сих пор задерживался. Я не знаю, произошло ли это в последние часы, но общая версия говорит о том, что не было аварии внутри танка, какой-то особого ЧП, которое привело к подрыву и всеобщему возгоранию. Не было, по всей видимости, подрыва на каком-то мощнейшем взрывном устройстве. Обычно, если и бывала гибель всего экипажа, как правило, когда срабатывали сотни или многие десятки килограмм взрывчатки под дном танка. Дно – это уязвимое место. И, видимо, произошло попадание нескольких средств поражения противотанковых ракет и, вероятно, в задний коридор, открытую дверь.
2: Задний люк за башней, насколько я понимаю.
4: Это даже не люк за башней, а, возможно, именно дверь, задняя дверь. В танке «Меркава» есть сзади такая дверь и коридор, ведущий в боевое отделение. Так вот, если после того, как танк уже был подбит, и, видимо, внутри были ранены и, может быть, убитые, была открыта вот эта задняя дверь для эвакуации, и вроде бы, может быть, туда уже залетел FPV-дрон, что привело к фатальным последствиям. Мы узнаем детали в ближайшее время. И, естественно, надеюсь, будут сделаны выводы.
2: Да, очень надеемся, потому что, конечно, очень мерковато славилось как раз надежностью. И тут такая трагедия, сразу 4 человека. А мы остаемся на своих позициях, насколько я понимаю, и при этом пытаемся уничтожить вот этот военный центр «Хизбаллы», который находится в горной породе прямо под Бафором. Сообщалось, что мы окружили там несколько десятков террористов, и якобы именно из-за этого они стали активничать и, в общем, пошли на эскалацию конфликта для того, чтобы не дать нам доступ к уничтожению вот этого опорного пункта. Что происходит с этой задачей?
4: Небольшая поправка. Под Бафором другой, под Бафором, а Бафор находится от деревни Тибниц и другой части кряжа Алитайр, находится в паре километров примерно. Скажем так, Бафор несколько южнее и юго-восточнее. Там то, что...
2: А это на хребте, да?
4: Да, вообще-то, если чисто географически, Бафор – это южная часть хребта, между ними есть, назовем это так, выемка, и далее хребет продолжается, и там, собственно, находится поблизости деревня Тибнит, где были наши потери, и возле которой уже, собственно, находящийся вот в этой части хребта Алитайр комплекс подземный, который длину имеет больше километров в скальных породах, и вот его, в общем-то, осадили. На его рубеже, что называется, вышли, насколько я понимаю, почти за неделю до вот этого прекращения огня, где-то 13 числа, ну не за неделю, получается, 14-5 дней. Но взято под контроль это не было, и, собственно, Хизбалла с тех пор принимает, все усилия предпринимает, чтобы помешать нашим силам и добить это комплексное сооружение и, собственно, тех, кто в нем находится. И вот вокруг этого разворачивались все бои, все события предшествующие пятнице и, собственно, в пятницу и субботу. На данный момент мы не слышим о воздушных атаках ЦАЛЭ, нет таких сообщений из Ливана. Более-менее соблюдается прекращение огня. Надеюсь, что так как это находится все-таки внутри нашей, внутри желтой черты, есть, в общем-то, оперативный контроль наших сил, тихой сапой и в рамках свободы действий в пределах желтой черты предпринимаются те или иные действия для нейтрализации находящихся внутри и, собственно, самого сооружения. И остается лишь досадовать, что на разных этапах операции израильское командование и политическое руководство считали, что времени у нас не в обрез, а вот безгранично, и не торопились добиться результатов, которых пытаются добиться сейчас, а ведь об угрозах, которые под землей, под Бафором и под этой частью хребта Алитарь прекрасно знали. Командир подразделения Маглан, недавно сменившийся, ушедший со своей должности, рассказывал, что 2 года у них вот этот план операции против Бафора изначально, ну, подразумевать надо, что далее то, о чем мы сейчас говорим, у них на повестке дня стоит 2 года, но руки так или иначе не доходили по политическим и иным решениям, но все знали, что это важно и нужно провести эту операцию, чтобы нейтрализовать. Ну и вот, пожалуйста, приходится делать это в цейтноте и на фоне очень серьезных политических и иных стратегических проблем.
2: Вот, кстати, по поводу политических, значит, министр обороны Кац заявляет, что никаких ограничений для Цаля в Ливане нет. Я вот не понимаю, а зачем министр обороны делает такие заявления?
4: Ну, министра обороны, на самом деле, если там его вчитаться в его заявление, подразумевается, что он имеет в виду некие, на самом деле, ограниченные обстоятельства в рамках самообороны. А если же говорить о более широком понимании этого, то ограничения еще как есть. Израиль не наносит удары в инициативном порядке ЦАЛ. Это четко и ясно. И, собственно, инструкции, можно сказать, с мест могу доложить, что есть инструкции, которые говорят, что если вы видите за... Ну, я очень приблизительно говорю, за пределами желтой черты, то есть вовне, находятся какие-то боевики, которые, скажем, ведут наблюдение, то есть не представляют, что там прям прямой опасности, но, например, ведут наблюдение с какой-то дальности, километр. Это для того, чтобы обстрелять такого боевика, в обычное время вообще никакие разрешения не нужны, тут просто ясно. Сейчас нужно выпрашивать разрешение, и, вероятно, оно дано не будет, потому что вроде бы он прямой угрозы не представляет, и, соответственно, это проблема в рамках прекращения огня. Но я могу так сказать, что на протяжении истории, в том числе последних лет, что называется, сделок с Хамасом и так далее, это, к сожалению, обычная ситуация во многих и во многих случаях.
2: Да, но в целом вот есть такое мнение военных, что отказ от превентивных ударов делает нас утками в тире.
4: Утками в тире это сильно сказано, но это делает уязвимее, и в итоге это повышение рисков, это безусловно, и тут ничего не скажешь.
2: Если в результате переговоров в Швейцарии или там завтрашних в Вашингтоне будет принято решение о выводе войск, сколько вообще времени это займет, потому что, ну, там они говорят об этом в открытую, и, в общем, нельзя исключать такую возможность.
4: Во-первых, стоит надеяться, что и Америка, и что израильское руководство предпримет максимум усилий для того, чтобы этот фактор нейтрализовать. И американцы поймут, что, среди прочего, идти столь сильно на поводу Ирана, это не только пожертвовать мелкими израильскими делами ради большой цели, но это и проявление слабости, которое им аукнется. Но давление на Израиль с целью вывода – это более чем вероятный сценарий. Чисто технически вывести силы из Ливана можно достаточно быстро, если такое решение будет принято. Я скажу больше, если гипотетически такое решение будет принято, то здесь, скорее всего, никто не будет даже сильно поджимать со сроками. Впрочем, я надеюсь, что дела не будут обстоять именно в таком роде, но это очень важный фронт. Есть фронт военный, есть фронт переговорный и стратегический, и сейчас решаются важнейшие вопросы и между Иерусалимом и Вашингтоном, и, собственно, то, что происходит в Женеве.
2: Ну, вот будем надеяться, что все-таки наши дипломаты смогут отстоять наше право на оборону, хотя бы американские дипломаты послушают наших дипломатов. Как-то вот такая сложная диспозиция нынче в переговорах. Спасибо, Давид, за участие в нашей программе. О ситуации в Южном Ливане мы говорили с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом.
4: Михаил, спасибо. Всего наилучшего.
2: Всего хорошего.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
2: Американо-иранские переговоры в Швейцарии стартовали с обсуждения ситуации в Ливане. Удивительно, да, вопрос баллистики снят с повестки дня, в ту же урну отправилась проблема иранских прокси, а вот действия Израиля на территории северного соседа неожиданно превратились в главную тему диалогов высоких мужей. Как это произошло, к чему может привести данный тренд, обсудим с журналистом, обозревателем по внешнеполитическим вопросам Дмитрием Дубовым. Дмитрий, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Миша.
2: В последние минуты вдруг приходит к нам твит Трампа про то, что Иран должен остановить Хизбаллу, иначе будет удар. А ночью, говорят, он общался с иранцами и грозил, что если те закроют Армуз, то им вообще некуда будет возвращаться. Правда, Иран не остался в долгу. И официальный представитель Высшего Совета национальной безопасности опубликовал буквально следующее заявление. Трамп нервничает из-за закрытия Армузского пролива и

0: Я целиком и полностью разделяю позицию иранской стороны в данном случае. Безотносительно к ее оценке с нравственной политической точки зрения. Но надо признать, что иранцы дело говорят на самом-то деле, поскольку за нынешними словесными баталиями и вот этой вот активностью Дональда Трампа, всем хорошо, впрочем, известной в Твиттере, в социальных сетях, на самом деле ничего-то по большому счету и не стоит. Но мы сможем накидать сейчас так с десяток другой известных заявлений Трампа, за которыми действительно ничего нет, начиная там, не знаю, с «держитесь помощью уже в пути» до «обрушим там, не знаю, врата ада откроются над иранцами». Мы сейчас
1: вернем в каменный век, да, разрушим цивилизацию.
0: По большому счету приходится признать, что вся эта ситуация сегодня в Швейцарии – это концерт под аккомпанемент иранского дирижера. А, и вот как он палочкой своей взмахнет, вот такие инструменты и будут звучать. Как бы, мне кажется, так, потому что все, что делает сегодня Трамп, это пытается изобразить победу, нарратив победы, извините, когда, что называется, в поле, когда цыплят считают, да, по осени, еще не наступило, но, предположим, нечего предъявить, кроме того, что войны нет.
1: Собственно, а вот израильская, израильская позиция, то есть у нас много говорят о том, что мы должны были как-то сорвать подписание меморандума. Но, может, стоило ставить задачу более практическую, например, попытаться как-то все-таки разорвать связь между Армузом и Ливаном? У нас это
0: стоило, наверное, понять целеполагание очень хорошо, когда мы начинали эту войну, а не заявлять цели, не знаю, ликвидации иранской ядерной программы, ракетной угрозы, прокси-группировок и свержения иранского режима, и это буквально дословно. Цитирую то, что говорилось,
1: да,
0: представителям
1: правда
0: наших властей. И поэтому сегодня, знаете, после драки кулаками не машут. Вот эта драка прошла, а мы сегодня, нам предлагают махать кулаками. Непонятно в чью сторону. Можем только в свое собственное отражение махать в зеркале, потому что ничего другого более полезного пока нет. Сегодня в швейцарском этом отеле, который, кстати говоря, существует на деньги, является собственностью Катара, да, так вот, на минуточку, такая вот деталь. Там есть несколько флагов. Флаг США, флаг Ирана, флаг Швейцарии, флаг Пакистана. Там нет одного флага, флага Израиля. Давайте не забывать о том, что последняя война была израильско-американской войной против Ирана, а мы там не присутствуем даже на уровне наблюдателей рядышком со столом, где ведут переговоры. Нет, нас там нет, и не предполагалось, что мы там будем. Ну, в общем и целом, если смотреть на сегодняшнюю картинку, Джей Ди Венс в одной стороне, Аббас Аракчи в другой, в одной комнате, и все так мнутся и не понимают, что делать дальше, а потом американцы хотели совместное фото, рукопожатие.
1: Да, Иран отказался.
0: И иранская, да, настолько, как от чумных они там убежали от американцев, и это тоже показывает на самом деле, что нарративы никуда ушли.
1: Совместную фотографию
0: у Ирана больше выгоды.
1: Да, совместную фотографию надо заслужить. Завтра в Вашингтоне состоится очередной раунд переговоров между Ливаном и Израилем, и там это уже все происходит под патронажем Марко Рубио. Трамп понимает, что он устроил некое такое соревнование между своими тяжеловесами, то есть Марко Рубио в Вашингтоне, Ливан с Израилем, а Венс в, значит, в Швейцарии с иранцами, пакистанцами, катарцами.
0: Да, давайте еще «Игры престолов» вспомним, и будет картина полная, да? Кто с кем соревнуется и за что. Ну, по большому счету, если говорить по сути вопроса, я не про Рубио и не про Венса и их амбиции политические на внешнем политическом поле, но про как бы заявленную вами тему переговоры Израиля с Ливаном там тоже. Извините меня за скептицизм, ничего ждать не приходится, потому что и особенность, понимаете, в чем дело? Сегодня, когда мы хороним 5 своих солдат, которые погибли в Южном Ливане. И давайте вот сегодня будем говорить про мир в Южном Ливане, про обязательства ливанской стороны разоружать Хизбаллу, про громкие твиты Трампа. Все это вместе, согласитесь, ничего, кроме раздражения и злости, сегодня особенно не вызывает. Потому что все это суета какая-то, имитация какой-то деятельности, абсолютно непонятные заявления, за которыми нет ничего, как говорил известный один олигарх. Просто ничего за этим нет, за этими всеми заявлениями. И мы занимаемся тем, что мы обсуждаем, что написал Трамп. Трамп написал сегодня также и то, что он глубоко разочарован в Израилем тем, что мы не способны, цитата, сдвинуть Хизбаллы, и он, Трамп, всерьез раздумывает над тем, чтобы этот вопрос передать сирийцам. Но мы находимся в каком-то театре абсурда, я не знаю, в апогее этой комедии, непонятной трагикомедии, где мы вообще не понимаем, что произойдет завтра, и в этом смысле прошу прощения, опять же, за то, что ломаю жанр, но мне кажется, что нет смысла даже обсуждать все эти заявления, все эти встречи, все эти, кто кому пожал руку, а кто не пожал руку. Давайте смотреть на то, что есть в поле. В поле есть Ормузский пролив, который непонятно откуда.

0: снова или не открыт. В поле мы видим, что любые действия израильской армии против Хизбаллы, и это не подразумевалось ирано-американской сделкой, сегодня заявляются иранской стороной как нарушение этой сделки. Хотя нет, мы не можем об этом говорить напрямую, если исходить из меморандума, опубликованного в СМИ. Там нет такого требования, чтобы мы его взяли и прекратили полностью все действия. Есть понимание, во всяком случае, того, что Израиль не может отходить границы Израиля и Ливана, оставляя Хизбаллу там, где она была до 8 октября 2023 года, когда началась военная северная кампания. Иначе мы получим второй сценарий 2-7 октября. Это понимание существует. Иран, со своей стороны, понимает, что он находится в выигрышной позиции, и вообще все, что угодно в этой жизни, он может назвать нарушением договора, значит, если это еще свалить на голову какого-нибудь третьего актора, в данном случае Израиля, это вообще хорошо получается, потому что всю черную работу за Иран будет делать Трамп, потому что Трампу этот договор, видимо, нужнее, чем Ирану, и поэтому он сегодня, изображая победу, сам, кстати говоря, находится в Кэмп-Дэвиде, ему не очень нравится эта резиденция, но он находится там, наверное, понимая, что все идет со скрипом и немного не туда, вот, удалился и наблюдает за всем происходящим оттуда, и, как бы, ну, время есть у человека, пишет твиты. Ну, извините меня за...
1: если говорить вообще в целом, если абстрагироваться от этих переговоров, то, ну, невероятно же, ну, правда, чтобы Америка там вот так того, сдалась, что, конечно, это невероятно. Конечно. Но
0: там
1: мы имеем...
0: того, что американцы и иранцы сегодня находятся в одной комнате и разговаривают. После 79-го года это впервые, на самом деле.
1: Это впервые? Нет, но говорят, что в Омане тоже они сидели в одной комнате. А, правда, там они тоже не фотографировались, как и здесь. А последний вопрос именно про вот переговоры. Ну, да, они говорят про вот сохранение территориальной целостности и суверенитета Ливана. Однако наличие Хизбаллы тоже как бы нарушает как минимум суверенитет, как минимум монополию на насилие, не меньше, чем присутствие израильской армии. Вообще, американцы будут использовать эти аргументы или Венсу такие мелочи неинтересные?
0: Ну, Венс тут фигура не субъектная в этой истории. Он все-таки действует по указанию и в рамках мандата, очерченного его непосредственным шефом Дональдом Трампом. Поэтому в данном случае, мне кажется, речь и уместнее говорить о том, чего хочет Трамп. А Трамп мыслит немножко другими категориями. Для него горизонт событий не вечность, как у иранцев, а конкретная дата ноябрь этого года, промежуточные выборы в Конгресс. Для него концепция его победы и военных вообще операций – это быстрое сокрушение. Крушительная война там, где это возможно. Да, посмотрите, Касама Сулеймани, напомним, не только заликвидировал, тоже он, Дональд Трамп, в начале своей каденции. Быстро, четко, без шума. Николас Мадуро был захвачен, тоже, в общем, довольно блистательной операцией. Очень хорошо смотрелось, и вышел Трамп и сказал, мы победили. И даже 12-дневная война в общем и целом развивалась очень быстро. Прилетел американский бомбардировщик, побомбил, Трамп вышел к микрофонам и сказал, это я их победил. Хотя в общем и целом воевал только Израиль.
1: Вот. Ну то да, есть, а здесь что-то случае, пошло не так.
0: В данном случае все изначально здесь пошло не так. Это война, которая не планировалась, видимо. Ну, то есть называется цифра 100 часов. Такая вот у него, якобы у Трампа было такое вот понимание, что в течение 100 часов после начала активных боевых действий, они начались у нас 28 февраля, только напомню, иранский режим пойдет. Этого не произошло. И Трамп начал быстро терять интерес. Впрочем, это делает он всегда, когда видит, что перед ним проблема несколько трудная, более трудно решаемая, чем то, что он представлял сам себе или представлял всем нам в своих социальных сетях.
1: Последний вопрос. Как долго продлится сегодняшний раунд и каково дальнейшее расписание? Что-то мы знаем об этом вообще?
0: Если вы про Швейцарию, то да. Сейчас параллельно после того, как сейчас идет все еще встреча, и сегодня запланирована еще одна встреча рабочих групп по техническим деталям, но я так понимаю, что все зависит от этого настроения, да, то есть настроения и готовности сотрудничать. Сегодня мы видим, что иранская сторона все еще играют такого обиженного, которого, ну, заставили приехать в Швейцарию, ну, вот, смилость, они сошлись, не зашли до американцев с тем, чтобы поговорить в одной комнате. И если они сорвут продвижение переговоров, никто не удивится на самом деле, или попытаются увязать это еще с каким-то требованием в адрес Израиля.
1: Но ну,
0: пока
1: да,
0: что если... вот расписание на этот день, это вот, собственно, сама эта встреча, и технические делегации должны обсудить детали.
1: Да, выйдем из Ливана, скажут выйти из Газа, выйдем из Газа, скажут выйти из Западного берега, и далее... по списку. Спасибо. О переговорах Швейцарии между США и Ираном мы говорили с журналистом, обозревателем по внешнеполитическим вопросам Дмитрием Дубовым. Дмитрий, спасибо за участие в нашей программе.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодня БАГАЦ приступил к рассмотрению исков, требующих отмены закона об изменении состава комиссии по назначению судей. Согласно закону, политики, в первую очередь правящая коалиция, получают максимальное влияние на формирование высшего и других судов страны. Вот что заявил по поводу этих изменений председатель БАГАЦа судья Ицхак Амид. На горизонте 15 лет, когда у нас появятся политически ангажированные судьи, изменится правосудие, и это опасность. Тут говорят о спекуляциях, прогнозах на будущее, но когда эта поправка вступит в действие, все произойдет с четырехкратной скоростью. Это не спекуляция, это знание от того, кто знает систему и кто был на заседании комитетов по назначению судей. Ицхак Амид, президент БАГАЦа, так вот высказался. О том, появится ли у нас политически ангажированный суд, спросим у обозревателя по юридическим вопросам 9 канала Максима Гулера. Максим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Закон, рассматриваемый БАГАЦом, полностью, в общем, исключил коллегию адвокатов из комиссии по назначению судей. Там, значит, соответственно, согласно новой модели, в состав комиссии входит 3 судьи Верховного суда, министр юстиции, еще один министр, 2 депутата Кнессета, а также 2 представителя общественности, которые обладают там такой квалификацией, необходимой для назначения в Верховный суд. Честно говоря, не очень понимаю, чем это отличается от адвокатов. Мне кажется, даже хуже, чем адвокаты. Но вот что именно будет рассматривать и что именно рассматривает БАГАЦ? Закон в целом или вот какие-то его нюансы?
2: Ну, наверное, сразу несколько вопросов. Во-первых, сам факт изменения состава этой самой комиссии. По поводу вот двух кандидатур, которые будут являться членами там академии, это не совсем так. Да, они должны якобы иметь все данные, чтобы быть якобы судьей, но одного назначает, опять же, оппозиция, одного назначает коалиция. Иными словами, мы получаем некое автоматическое большинство правящей коалиции в комиссии по выбору судей. Речь идет, как вы правильно сказали, да, министр юстиции, который возглавляет комиссию, плюс еще один министр, плюс представитель Кнессета от коалиции, и плюс человек, вот который, вот мы говорим, да, из академии. То есть там автоматическое большинство, там практически 4 человека будет от коалиции, плюс 3 судьи, один из них председатель Верховного суда и 2 представителя от оппозиции. Это немного отличается от того, что было. По факту попросту убрали 2 представителей Всеизраильской коллегии адвокатов, которые, надо сказать, тоже имеют некие свои политические взгляды. Но проблема заключается в том, что само изменение в основном законе о судействе, именно 4-й пункт, подвергся очень быстрому изменению. И в первую очередь суд не устроило то, что практически все последние свои законопроекты, которые принимает правительство, носит заголовок «основной закон» или «изменение основного закона». То есть это выглядит не очень хорошо. Ну и среди прочего, конечно же, да, упомянем слова Ицхака Амида, председателя Верховного суда, который на самом деле говорит очень правильную вещь. Речь идет не об изменении состава комиссии. Речь идет о смене государственного строя, шину и шитата миштар. Почему это плохо? Потому что, опять же, мы все прекрасно понимаем, что даже у судей, которые сидят и должны принимать решения, есть, наверное, какие-то свои политические взгляды. Вместе с этим у нас, мы знаем, к сожалению, отсутствует баланс сдержек и противовесов. Представьте себе, что коалиция, которая обладает большинством, да, опять же, речь не идет ни о какой беспрецедентности. Это нету политические вещи. Коалиция, которая обладает всегда в Кнессете подавляющим большинством, принимает законопроект, даже назовем его основным законом. Согласно этому законопроекту, члены от оппозиции не имеют права зайти в здание Кнессета раньше 3 часов дня. Что делает оппозиция? Бежит в суд. А суд уже политизирован. И какое решение мы услышим? То есть это касается всего. Если до этого момента любой, кто поражен в правах, мог обращаться в суд, то сегодня будут назначаться такие судьи, которые якобы удобны правящей коалиции. Причем сегодня...
1: Ну, которые будут понимать, кто их будет назначать.
2: И вдобавок к этому, то есть каждый судья должен будет иметь какого-то так называемого, ну, не руководителя, а мецената политика или патрона политика, который будет ему помогать. Дальше, если мы пойдем, мы можем представить, что ведь опять же, чтобы сегодня стать, допустим, судьей мирового суда, нужно как минимум 5 лет адвокатской практики. После этого можно попытаться попасть в мировой суд. После того, как просидел несколько лет в мировом суде, в качестве мирового судья можно попросить или попытаться получить мантию окружного судьи. Потом, через несколько лет, можно попытаться, опять же, через комиссию попасть в Верховный суд. Но сегодня говорят об изменении вот таком, вот, надо сказать, очень быстро просто изменении. Никто, на самом деле, просто ничего там толком не обсуждал. Просто решили выкинуть оттуда коллегию адвокатов. Это и правильно, и это неправильно, но не об этом речь. Дело в том, что завтра могут сказать, что в высшей суд справедливости будет назначен человек, у которого нет юридического образования, но он обладает каким-то конкретным опытом, а на самом деле у него просто очень хорошие политические
1: тесные. Ну да, то есть борется якобы с политизацией суда методом еще большей политизации суда. Вот к этому, кстати, к слову, представляющий Кнессет адвокат Ицхак Барт, он, значит, сказал, что в Верховном суде существует определенная идеологическая однородность. А вот что за однородность он имеет в виду, учитывая, что я лично подсчитал вот и прочел про каждого судью Верховного богатца, и получается, что большинство вообще-то у консервативных судей.
2: Именно так. Проблема заключается в том, что попросту представители коллегии адвокатов вели себя не так, как хотелось нынешней правящей коалиции. Окей? И поэтому министр юстиции, возможно, даже не говорю, что это именно это и был его интерес, и это была его цель, да, решил их попросту оттуда выкинуть. Понятно, что, возможно, какие-то изменения там и нужны, но началось это ведь не с этой каденции, не с каденции, значит, 25-го созыва. Самые большие скандалы были во времена Эфина В, который некоторое время назад возглавлял эту самую комиссию, не комиссию, простите, а израильскую коллегию адвокатов. И против него были выдвинуты обвинения и подозрения, что он якобы взамен на так называемую в кавычках клубничку обещал судейскую мантию. Чем это закончилось для Эфина В, мы все прекрасно помним.
1: Да, я думаю, сейчас все его видят по всем перекрёсткам страны.
2: И вдруг Эфина В спустя вот какое-то время сейчас появляется назад. Мы сегодня не будем говорить про Эфина В, но сам вот этот вот душок пошел вот оттуда и даже немножко раньше, когда всевозможные обсуждения этой самой комиссии стали достоянием общественности, это стало возможно после выхода на экраны некой программы «Факт» в Дайме с Иланой Даян. И тогда вот это все появилось. Но сам факт остается фактом. То есть все заседания этой самой комиссии по назначению судей, они скрыты. Они не публикуются.
1: Это правда. Но хотя есть все-таки какая-то странная история, когда суд рассматривает закон о назначении самих себя. Какой-то все-таки конфликт интересов тоже есть. Но, с другой стороны, нельзя не отметить, что это странно.
2: Так он везде есть этот конфликт интересов.
1: Это правда, да.
2: А политики назначают сами себя и в свой кабинет или в свое ведомство берут приближенных.
1: Что тоже правда.
2: Да, у них есть у всех конфликт и у судей. Но у нас нет другого. У нас есть только этот суд.
1: Другого варианта нет. Последний вопрос я не могу не задать.
2: Нам что-нибудь. Поэтому суд вот такой, какой есть. Мы пытаемся надеяться хотя бы на него.
1: Минута остается. Каковы перспективы, в общем, этого рассмотрения? Что могут сделать? Отложить вступление в силу или просто отменить? Как вот на ваш взгляд?
2: Само вступление в силу, по-моему, если не ошибаюсь, было отложено. Ведь сам по себе закон прошел 27 марта 2025 года. И для того, чтобы, как говорится, не портить процедуру, да, было принято тогда решение, что якобы он вступит в силу с каденции следующего Кнессета. А сейчас я скажу так. 9.5 часов дело заседания, оно закончилось вот буквально за несколько минут до начала нашей с вами беседы. Решение пока что я не слышал. Но если послушать и вспомнить, что говорили практически все судьи, как либеральные, так и консервативные, им вся эта история более чем не нравится. Понятно, что они пытаются оберегать тот кусок пирога или тот самый пирог, который они сами хотят есть, они не хотят ни с кем делиться. Это правда тоже. Но, с другой стороны, мне кажется, что этот закон вот в том виде, в котором он был принят, все-таки претерпит еще какие-то изменения. Возможно, судьи предложат некий компромисс. Не всегда Кнессет на это идет, вспомните историю с назначением госконтролера. Вот буквально сегодня мы об этом услышали.
1: Да-да-да, мы сейчас будем это обсуждать как раз.
2: Амир Оханов сказал, ничего подобного, мы ничего голосовать не будем. Но они боятся, что религиозные не поддержат этот самый законопроект. Еще раз это голосование, но речь не об этом. Поэтому мне кажется, что суд не хочет заниматься этим вопросом, потому что есть встроенный конфликт интересов, это раз. Ну а второе, возможно, будет предложен некий компромисс, чтобы, опять же, оттянуть все это до следующих выборов, надеясь на что-нибудь другое. Может быть, на исход выборов, конечно же.
1: Это бабушка сказала на потом. Спасибо. Ну, спасибо за это участие в нашей год. Программе о рассмотрении исков к закону об изменении порядка назначения судей. Мы говорили с обозревателем по юридическим вопросам 9 канала Максимом Гулером.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Благодаря праймерис вообще считается, что Ликуд – одна из самых демократических партий страны. Но вот уже несколько дней мы слышим сообщение, что Нетаньяху якобы рассматривает возможность отмены партийных выборов в пользу созыва специальной комиссии по назначениям. Об этом и о заявлениях спикера Аханы про то, что Кнессет не будет больше голосовать, не будет проводить повторное голосование по выборам госконтролера, мы поговорим с Ариком Эльманом, политологом и нашим коллегой, ведущим Канрека. Приветствую, Арик.
4: Добрый вечер.
1: Итак, Давид Битон, глава экономической комиссии Кнессета, естественно, депутат от Ликуда, решил обратиться в партийный суд с требованием, чтобы тот запретил отказ от проведения праймерис. Это он на воду дует или действительно похоже, что Ликуд решил отказаться от данной процедуры?
4: Тут надо сказать, что вообще ситуация в Ликуде сейчас очень запутанная. И партийная конференция, которая должна определять дату праймерис и устав праймерис, не может собраться, потому что на прошлой неделе суд решил ее временно запретить ее созыв, потому что до сих пор не прояснен вопрос с то ли фальшивыми, то ли просто неправильными процедурами оплаты членства в партии тех или иных избирателей, тех или иных избранников, которые оказались членами этой конференции. Есть те, кто считает, что это просто было сделано для удобства, когда один человек платил сразу за нескольких. Есть те, кто утверждает, что речь идет о подрядчиках голосов, которые просто мобилизовали людей, платили им деньги, заплатили за них, чтобы они не должны были платить сами партийные взносы, что, разумеется, запрещено. Эта ситуация абсолютно устраивает премьер-министра, поскольку мы знаем, что юридический советник Ликуда, который приближенный к главе правительства, поддержал это решение суда и фактически поддержал идею того, что на данный момент партийный орган, который должен определять параметры праймериз, парализован. Да, и сколько времени это продлится, тоже непонятно. В этой ситуации понятно, что Нетаньяху открывается возможность каким-то образом повлиять на то, как будет формироваться будущий список Ликуда. Программа «Максимум премьер-министра» действительно, как не отрицают его, многие его приближенные, это привести к ситуации, в которой праймериз, скорее всего, не будет. Да, в условиях чрезвычайной ситуации они объясняют этим. Они объясняют это дело в том числе и серьезными финансовыми проблемами Ликуда, долги которого описал госконтролер в своем отчете. Ликуд один из лидирующих в этом смысле партий с негативной точки зрения. По сути же, тоже все понимают, что Нетаньяху пришел к выводу, что если первая десятка списка будет выглядеть так, как она выглядит сейчас с точки зрения популярности действующих депутатов, то привлечь колеблющихся на свою сторону тех, кто хотел бы увидеть Ликуд менее радикальной партии, более представительной, скорее всего, не получится. Поэтому премьер-министр хочет, так, по крайней мере, по сообщениям, опять же, людей, которые достаточно хорошо проинформированы, привести к ситуации, в которой у него как минимум...
1: Ну, то есть он путем не бездействия, я правильно понимаю? То есть это мы не созываем конференцию, потому что вот там скандал, непонятно, что как,
4: а конференция... Невозможно созвать конференцию, потому что на этом этапе суд заблокировал это, и юридический советник Ликуда, который должен был бы теоретически активно бороться за то, чтобы это решение было отменено, ничего по этому поводу делать не собирается. Поэтому понятно, что, возвращаясь к вашему вопросу, Михаил, Битан абсолютно, так сказать, с его точки зрения действует правильно, подозревая премьер-министра и партийный аппарат в том, что они хотят создать условия, в которых выборы списка Ликуда в будущий Кнессет будут, если не отменены, то весьма ограничены. Скажем, перенесены в партийный центр, да, где выбирать будут гораздо более ограниченное количество людей, на многих
1: из которых... Где уже не будет таких списков избирателей и так далее, готовых списков.
4: Это тот вариант, который теоретически может сработать. Нетаньяху, главная головная боль — это так называемые партийные округа, потому что большинство из тех, кто сегодня считается траблмейкерами и раздражителями для среднего избирателя в целом, прошли в Кнессет по округам, по партийным округам, набрав всего несколько тысяч голосов. Вместо этого Нетаньяху хочет существенно расширить так называемый общенациональный список, в котором смогут бороться нынешние депутаты Кнессета и министры. По уставу Ликуда они не могут участвовать второй раз возвращаться к борьбе за выборы в округах, а поскольку, надо еще отметить интересную деталь, поскольку очень широко использовался вот этот механизм норвежского закона, да, и очень многие депутаты успели побывать министрами, то они тоже, так сказать,
1: уже не смогут, да.
4: Должны бороться за места в общем списке.
1: Биттон считает, что отказ от праймериз приведет к гибели Ликуда. Может такое случиться? Или просто гибели того Ликуда, который хотел бы Биттон?
4: Интересант. Биттон один из, так сказать, ликудников с широкой базой среди членов Ликуда. Понятно, что ему и таким, как он, крайне важно сохранить нынешнюю систему действия праймериз, которая, надо признать, как минимум на бумаге является максимально демократической. И также, конечно, можно согласиться с тем, что если активисты и члены Ликуда не будут принимать участие в формировании его списка, их мотивация активно содействовать партии в борьбе за голоса избирателей существенно снижается. Все это верно. Но с точки зрения Нетаньяху все это меньшее зло по сравнению с тем, что он с таким списком, который сформируют для него члены Ликуда, не сможет рассчитывать на то, чтобы вернуть от 8 до 10 мандатов тех колеблющихся, которые голосовали за Ликуда за нынешнюю коалицию в 2022 году, а сегодня отказывают ей в свою поддержку. Еще не решили, за кого они будут голосовать.
1: Он считает, что это из-за Тали Готлиб и же с ней. Понятно.
4: Он считает, да. Есть критики Нетаньяху в Ликуде, которые, правда, пока не готовы озвучить это заявление, говорят в ответ, что проблема Ликуда это не Тали Готлиб, которая там всеми силами сражается за юридическую реформу против Верховного суда, а недостаточные результаты в войнах против врагов Израиля после 7 октября, которые, разумеется, ложатся как
1: с больной головы на раненую голову. Это
4: примерно
1: вот так,
4: вот так,
1: да. Да, на самом-то деле, очень хорошее высказывание может быть по итогу, что демократия не для бедных. Ну, нет денег в Ликуде, значит, никакой демократии. А другой вопрос, и, собственно говоря, последний. Спикер Кнессета Амира Хана отверг предложение Багаца о проведении повторных выборов государственного контролера. Он сегодня написал, что решено не проводить повторное голосование. Кнессет уже сказал свое слово, и таким образом вопрос о законности избрания бывшего адвоката премьер-министра Михаэля Рабила на одной из высших государственных постов, видимо, придется решать Багацу. Я не понимаю, как так можно было?
4: Разумеется, если Багац взял, так сказать, эту тему на обсуждение, то в конечном итоге ему предстоит вынести решение. То, что Ахана делает, он, с его точки зрения, он не проигрывает ни в каком случае, по всей видимости. Если Багац не рискнет вмешаться во внутреннюю процедуру Кнессета, что действительно очень редко происходит, да, Багацу будет трудно вмешаться в этот процесс. Это не так просто, как присвоить себе право менять основные законы, поскольку здесь действительно идет речь о прямом разделении властей. И внутренняя процедура парламента – это вещь, которую тяжело не так просто изменить. Если Багац в конечном итоге отступит, Ахана победил. Если Багац все-таки решит, что необходимо провести повторное голосование и примет такое решение, Ахана откажется его выполнять. И он тоже в таком случае победил, но уже на праймерис, да, если таковые произойдут. И в любом случае понятно, что, будучи председателем Кнессета, даже если список будет формировать лично Нетаньяху, Ахана может рассчитывать на то, что он будет в этом списке достаточно, достаточно высоком месте.
1: То есть куда ни посмотришь, везде сплошной плюс.
4: Окончать, да, с его точки зрения. Если Багац примет решение попытаться навязать Кнессету повторное голосование, тогда... У Израиля не будет, скорее всего, постоянного государственного контролера после того, как нынешний госконтролер закончит свой срок 1 июля и до прояснения результатов выборов в конце октября. Скорее всего, будет найден какой-то исполняющий обязанности, может быть, Энгельман согласится, комиссия Кнессета по государственному контролю, где есть большинство у коалиции, должна будет принять решение о том, кто будет временно занимать этот пост. Вполне возможно, что Энгельман попросит продолжать, и он может согласиться теоретически.
1: Как-то я вижу, что все больше и больше...
4: Насколько это драматически будет с точки зрения работы ведомства государственного контролера, сказать трудно, потому что аппарат, конечно, будет продолжать работать и вести свои проверки, но это добавит к общему ощущению такого глубокого конфликта властей, который выражается в том, что очень многие высокопоставленные должности в данный момент в нашей стране, в государственном аппарате, до сих пор не заняты, начиная генерального директора Министерства главы правительства и кончая Верховным судом.
1: Все больше и все больше вопросов остается на потом, на после выборов. Спасибо за участие в нашей программе. Перспективы праймериз Ликуда и отказ от повторных выборов госконтролера мы обсуждали с Ариком Эльманом, политологом и нашим коллегой, ведущим КанРека.
3: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: И напоследок тема, которая сегодня, в это воскресенье, возвращает нас к разговору о том, что по-настоящему формирует лицо Израиля. Не политические споры, а пространство, где мы живем. На 99-м году жизни скончался Яков Агам, человек, без которого, которого без преувеличения можно назвать отцом-основателем кинетического искусства и, пожалуй, самым узнаваемым израильским художником в мире. Его не стало сегодня утром, 21 июня, а похороны состоятся завтра в Реховите. Для тех, кто далек от галерейного мира и выставок в Нью-Йоркском Гуггенхайме. Агам — это тот самый человек, который раскрасил нашу повседневность. Если вы хоть раз гуляли по Тель-Авиву, то 100% видели его работы. Это он придумал знаменитый радужный фасад отеля «Дан» на набережной. Это он создал тот самый легендарный фонтан «Огонь и вода» на площади Дизингов. Объект бесконечных споров, урбанистических дискуссий, но абсолютно культовое место для нескольких поколений израильтян. Его идея была в том, что искусство не должно быть застывшим, оно должно двигаться, меняться и зависеть от того, под каким углом ты на него смотришь. Удивительно, как в одном человеке сошлись традиции ультрамодерн. Сын раввина и каббалиста из Ришон-Лиона, который учился в религиозной школе, потом он уезжает в Париж, взрывает мировые тренды, соединяет в скульптурах воду, свет и звук, а буквально два месяца назад, в апреле 26 года, получает заслуженную премию Израиля. Агама не стало, но его оптимистичная яркая геометрия останется на наших улицах навсегда. Ну вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Вацлав Проченко, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Ронен Даан, пик событий пройден. Скоро футбол. Смотрите на Канн и Хатцерем. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя. Пока.

0: Меня зовут Давид Таубкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
0: Меня зовут Давид Таубкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

וזיכרוני הראשון, אם יופייך אינו מטעה אותי, כן.

Здравствуйте. Сегодня у нас, как это часто бывает, разговоры о том и о сём. Вот что придет в голову, что ляжет на сердце, о том и будем говорить.

Для начала не могу не поделиться с вами советом тибетской монахини Пемы Чодрён. Будда говорил, что мы никогда не разлучаемся с просветлением. Даже когда мы чувствуем, что совсем застряли, мы не отделены от пробужденного состояния. Это вполне революционное заявление. Даже у обычных людей вроде нас с вами, со всеми нашими заморочками, смятением, есть просветленное сознание, называемое бодхичитта. Открытость и теплота бодхичитты, по сути дела, и есть наша истинная природа и состояние. Даже когда мы ощущаем наши неврозы значительно сильнее, чем нашу мудрость, даже когда мы ощущаем себя совсем сбитыми с толку и пребываем в полной безнадежности, бодхичитта, как открытое небо, всегда здесь. Она не сделалась меньше из-за облаков, ее временно закрывающих.

Жил-был Эпиктет. Он родился в начале нашей эры, в рабстве. Жил в Риме, был рабом секретаря императора Нерона. Потом был изгнан из столицы, когда император Домициан решил изгнать из Рима всех философов. И поселился в Никополисе, в Греции, где основал философскую школу стоицизма, учившую, что философия – это не праздное рассуждение, а образ жизни. Его учение сильно повлияло на Марка Аврелия, Паскаля, Дидро, Монтескье, Рабле и многих ребят с нашего двора. Так вот, Эпиктет говорил, если у вас когда-нибудь возникнет искушение искать одобрение и подтверждение из внешнего мира, поймите, что вы компрометируете свою целостность. Если уж вам нужен свидетель, будьте сами своим свидетелем.

вот Лори Андерсон начала заниматься странной музыкой уже в конце 60-х. Она родилась в 47-м году в Чикаго, изучала живопись в Институте искусств, играла с юношеским чикагским оркестром, потом переехала в Нью-Йорк, в 69-м году уже написала и исполнила симфонию для автомобильных гудков и продолжала давать странные представления и получать дипломы от самых престижных заведений. В 80-м году вышел ее сингл «О Супермен», на который поначалу никто не обратил внимания, но через год эта песня сделала ее мировой звездой. В 92-м году она встретила Лу Рида, и остальное – история. Они поженились в 2008 и были вместе до его смерти в 2013 году. Более удивительной и подходящей друг другу пары трудно себе представить. Вот у них в жизни было три правила. Первое. Никого никогда не бойся. Второе. Научись чувствовать, когда тебе врут. Третье. Будь по-настоящему нежен.

А теперь не могу не вспомнить слова Германа Гессе. «Мы должны стать одинокими, настолько одинокими, чтобы полностью удалиться в свое внутреннее «я». Это путь горького страдания. Но вот тут-то наше одиночество превозмогается. Мы более не одни, потому что выясняется, что наше самое внутреннее «я» — это дух, Бог, неделимое. И неожиданно мы оказываемся в центре мира. И однако нас не беспокоит его множественность, потому что в душе мы знаем, что мы едины со всем миром.

Самое страшное – это не жестокий удар в ответ. Бойся того, кто молчит и улыбается после того, как ты его обидел или чего-то лишил. Чаще всего это означает, что дело передано реальности. А реальность не знает ни пощады, ни меры. Реальность – это живой мыслящий организм. Она подобна гигантской мощной нейросети, фиксирующей каждое намерение, каждый поступок, каждый злой умысел. И любое действие запускает цепочку следствий в пространстве и времени. Так работает физика тонкого плана. Когда человек причиняет кому-то зло, он вбрасывает в реальность запрос. Запрос фиксируется и начинает обрабатываться. Когда ты отвечаешь ударом на удар человека, причиняющего тебе зло, ты как бы берешь этот процесс под свой контроль. Определяешь форму ответа, его силу, направленность. Ты ограничиваешь наказание своими человеческими возможностями. И ты тратишь на это собственную энергию, которая нужна тебе для жизни. Если же ты сознательно отказываешься давать сдачи, не отвечаешь на атаку, запрос на ответный удар уходит в хаос реальности без твоего участия. А хаос никем не контролируется. Он не выбирает форму. Хаос просто реагирует. Когда человек обижает кого-то и получает сдачу, цевается. Счет сведен, дело завершено. Когда же человек обижает и не получает ответа, цепочка остается открытой. Долг повис в поле. И реальность будет закрывать его так, как посчитает нужным, через что сочтет подходящим. С той силой, которая сочтет соразмерной нанесенному ущербу. И это страшнее любой немедленной сдачи. Потому что ты не знаешь, что прилетит, откуда прилетит и в какой форме. Может, через год, может, через пять. Правда жизни в том, что самое суровое наказание – не ответный удар в сторону обидчика. Удар хаоса – вот то, что на самом деле страшно. Потому что он не ограничен ни великодушием, ни усталостью, ни желанием поскорее все закончить. Он просто закрывает долг.

I'm a wasteland toad. I was a clean boy too.

Или, другими словами, то, что люди называют кармой, эта вселенная восстанавливает равновесие. Не каждое следствие происходит сразу же после причины. У энергии есть свои пути возвращения в источник. То, что вышло из равновесия, со временем к нему возвращается. Чаши весов продолжают двигаться. У жизни есть свойство возвращаться к равновесию.

А теперь, как мне кажется, пришло время вспомнить мудрость Майлса Дэвиса, который не только играл на трубе, но еще иногда и излагал довольно важные вещи. Я всегда думаю о создании нового. Мое будущее начинается, когда я просыпаюсь утром. Каждый день я нахожу что-то творческое, что можно сделать со своей жизнью. Не играй то, что там есть. Играй то, чего там нет. Если ты приносишь в жертву свое искусство из-за женщины, из-за мужчины, из-за цвета, из-за богатства, тебе нельзя доверять. Когда я занялся музыкой, я ушел в нее на все 100. После этого ни на что другое времени уже не было. Я всегда ищу то, что можно выкинуть. Если не знаешь, что играть, не играй. Время не главное. Это единственное, что у нас есть.

А еще есть «Screaming Джей Хокинс», неудавшийся оперный певец, записавший в 56-м году песню «I put a spell on you» – «Я накладываю заклятие на тебя». Песня считается классикой, одной из песен, сформировавших рок-н-ролл. Перед записью песни вся группа выпила немножко легкого вина, поэтому сам Screaming Джей вообще не помнил, что он ее пел. И потом ему пришлось разучивать ее по записи. Исполнение песни вызвало скандал. Ее запретили передавать по радио, однако она сделала его звездой и была продана в количестве более миллиона пластинок. Отец рок-н-ролла, диджей Алан Фрид, предложил ему $300, чтобы его выносили на сцену в гробу. Поначалу Screaming Джей отказался, сказав, «Ни один черный никогда не полезет в гроб живьем». Потом подумал, явственно представил себе $300 и с энтузиазмом полез в гроб. Потом подумал еще и стал одеваться на сцене в золотые и леопардовые одежды, обвиваться резиновыми змеями и всегда держал при себе дымящийся череп на палочке. Ласково называл его Генри. Итак, Screaming Джей Хокинс, «I put a spell on you».

А вообще, как заметил однажды Марк Аврелий, нет никакой необходимости волноваться по поводу вещей, которые вы не можете контролировать. Спасибо. Мир и свет всем пока.

0: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.

0: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Никуда не уйдем» о действиях Цаля в Ливане и планах израильского правительства поговорим с Давидом Шарпом. «Хизбалла вместо ядерки». В Швейцарии начались американо-иранские переговоры. Обсудим повестку дня с Дмитрием Дубовым. Как себя выбрать? Богац обсуждает иск, требующий отменить закон об изменении состава комиссии по назначению судей. К чему это приведет, объяснит Максим Гуллер. Вынес на партийный суд. Давид Битан требует проведения праймерис. О делах политических спросим у Арика Эльмана и Фонтана Дизингов осиротел, скончался художник Яков Агам.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Жуткие дни в Южном Ливане. Сегодня хоронят 5 военнослужащих Цаля, которые погибли в серии инцидентов в минувшие выходные. Сержант Лиор Кабаби, 20 лет, из Ода-Шарона, боец 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады и квота Барзель. Подполковник Дорги Даля Бен Симхон, 32 года, житель кибуца Бейта-Шита, командир 52-го батальона бронетанковой бригады и квота Барзель. Старший сержант Иов Клайн из Гесли, боец 52-го батальона бронетанковой бригады и квота Барзель, 401-я бригада, все это. Старший сержант Наве Хапшуш из Гев-Бенемина, 20 лет, боец 52-го батальона бригады и квота Барзель. Трагический инцидент произошел возле деревни Табнит на юге Ливана, недалеко от города Набатия. Около 0:20 минут в танк 52-го батальона, который действовал в составе боевой группы бригады Гевати, попала подозрительная цель. Цали пока не установили, что именно поразило танк, но уже исключены варианты аварии или технической неисправности. Речь идет о внешнем воздействии, ударе беспилотника или противотанковой ракеты. В другом случае погиб, в другом инциденте погиб Нир Бен-Ари, 21 год, из Керем-Маараль, боец подразделения Маглан. В том же бою получили тяжелое ранение 2 бойца Цаля. Также ранен офицер, он в состоянии средней тяжести. А еще сегодня проходят похороны жителя Хайфы, старшего сержанта запаса Александра Филина. Ему было 29 лет, он был бойцом 36-й бронетанковой дивизии ГАШ. Погиб на юге Ливана при срабатывании взрывного устройства. Светлая память героям, и очень хотелось бы, чтобы нам больше не пришлось слушать подобные новости. Молодые ребята не должны уходить из жизни. У них были много других, куда более важных и увлекательных планов. Прямо в эти минуты продолжается церемония похорон павших героев. К нам на связь выходит преподаватель Нира Бен-Ари в Кваргалим Дани Поликер. Шалом леха, Дани Поликер, механех шель Нир Бен-Ари, зихрано левраха, бе Кваргалим.
2: Шалом леха.
1: Спер лену кцат аль Нир.
2: את ניר הכרתי בעצם כי הוא היה בן מושב סמוך למושב שלי. הוא והבן שלי בכלל שיחקו כדורסל. הכרתי את האמא, הכרתי את האבא. וכשהוא עלה לכיתה זין, אמא שלו אמרה לי, דני, יש לנו אתגר רציני. מגיע לך ילד, אני מאמינה שתעשה איתו את העבודה הנכונה. במשך 6 שנים, ניר היה בכיתת מצוינות, תלמיד מאוד מצטיין, תלמיד חזק מאוד לימודית, תלמיד שהיה לו נוכחות בכיתה, מהרגע הראשון הוא היה מנהיג, הוא היה סוחף אחריו חברים, ניר שיחק בקבוצת כדורסל, גם של הפועל חוף הכרמל, גם של כפר גלים, ובעצם התחנך על פי הערכים של בית ספר כפר גלים. כפר גלים זה בית חינוך, כפר נוער, שמאכלס בתוכו בעצם את כל סוגי האוכלוסייה. יש לנו תלמידים עולים מברית המועצות, בתוכנית נעלה, יש לנו תלמידים ממושבים, מקיבוצים, מעיירות, וכולם לומדים יחד. בעצם ניר, מנער שכמו כל הנערים, היה חושב בעצם רק על עצמו, בכפר גלים הוא התחנך ולמד בעצם לקלוט הכל, להבין את אהבת האדם, את אהבת הארץ. בתום הלימודים הוא הלך והתנדב לשנת שירות בקהילה, ויותר מאוחר התגייס למגלן.
1: כן, תן לתרגם ברשותך. אין בעיה. Нир был из соседнего Машава и даже играл с детьми Дани в баскетбол. А потом, когда он пошел в класс Зайн, то, собственно говоря, Он пошел учиться под руководство Дани и 6 лет учился, учился хорошо, играл в баскетбол, учился всему, чему учили в школе Кваргалин, где помимо жителей соседних машавов, там, населенных пунктов, учились и новые репатрианты через систему на Але, и учился тем стандартам и тем традициям, которые преподавались в этой школе. Мау отца льется его дольки, мою аши фотшеру, уляйте юде.
2: ניר היה בשלבים בעצם לאבד את האישיות שלו. אבא שלו היה עורך דין, הוא לא פעם חשב ללכת אפילו בדרך שלו ולהמשיך לכיוון הזה. אבל עדיין, אתה יודע, ילד שעדיין לא התגבש, כל מה שהיה מעניין אותו, שבעוד חודשיים יש לו כבר כרטיס לטוס לתאילנד עם החברים שלו, החברים שלו מחכים שם, הם השתחררו לפניו. הוא היה בעצם ממש בחופשת שחרור, ברגע שהוא נכנס ללבנון, וזה לא משנה כבר מה היו התוכניות שלו, כי הם לא התקיימו.
1: Да, я спросил, а кто, какие планы были, кем он хотел стать, когда вырастет. На что Даня говорит, что папа его адвокат, и, возможно, он думал пойти по его стопам, но до конца явно не решил. Да и о чем он мог думать? У него через 2 недели был билет в Таиланд, где ждали его друзья, вместе с которыми он служил, которые освободились раньше его из армии и ждали его к себе в путешествие. И о чем говорить теперь, о каких планах, если этих планов больше не существует. Ваша шелла ахрона аля нора зе омруше арбе помимо омруше у ле ото давар килюше ле мухан ле мельхама ле бесов гелину шелок муханим аля гам מוכנים לתת את החיים שלהם בשביל המדינה. זה משפחה, בית ספר, חברה, שהכינו אותה ככה. מה אתה חושב? מאיפה זה בא?
2: תראה, אני 35 שנה מחנך. עברתי המון המון קבוצות של נוער מתקופות שונות. הנוער הוא בעצם אותו נוער. אנחנו פה בבית ספר בכפר גלים בעצם מכינים אותם לחיים האלה, מכינים אותם לערכים שמובילים אותם למי שהם היום, לאהבת האדם, לאהבת הארץ. הרבה פעמים אנחנו בתור מורים דווקא עצמנו, האם זה נכון? תראה, חינכנו אותו לערכים האלה ותראה מה הסוף. זה גם, אני שם פה סימן שאלה. אבל כן, ניר ביחד עם המשפחה, הוא קיבל חינוך מדהים, אמא שלו אולגה הייתה כמו נמר נלחמת עבורו, ואני אומר, וכל הדברים האלה ביחד עם בית ספר יצרו את הנער הזה, נער איכותי משכמו ומעלה.
1: דני פוליקר, תודה רבה על השתתפותך בתוכנית שלנו, ואני אתרגם את השאלה האחרונה. Я спросил последний вопрос. Вообще говорили про эту молодежь, что она не та? Не готова повторять подвиги, что называется, отцов. Оказалось, что не только та, что готова отдать жизнь за страну, за общество, за людей, за ценности. Откуда это? Из семьи, из школы, из общества. На что Даник сказал, что он 35 лет преподает, и молодежь остается той самой молодежью. Разные люди, но это, в общем-то, молодежь. И в школе их учат традициям, любви к человеку, любви к стране. И говорит, иногда даже мы задумываемся, вот мы учим всем этим священным вещам, а ребята гибнут. Может, мы что-то неправильно делаем. Но нет, мы продолжаем учить, потому что понимаем, что в этом наша задача. И Дани вспомнил про маму Нира, про Ольгу, которая билась за него, как тигр, всегда и во всем его защищала. Опавшим героем Ниры Бен-Арис, Керем Мораль, бойце подразделения «Маглан». Мы говорили с его преподавателем Дани Поликер. Ну, а мы продолжим говорить о Ливане и о том, что там происходит с военной и политической точек зрения. Поможет нам в этом разобраться наш военный обозреватель Давид Шарп. Давид, добрый вечер.
3: Михаил, добрый вечер.
1: Известно ли что-то более подробное вот о трагедии с танком? Можно ли сделать выводы и предотвратить подобное в будущем?
3: Предотвратить подобное в будущем – хороший вопрос. Невозможно предотвратить потери в принципе. Однако уроки необходимо извлекать, и то, что произошло, должно стать уроком. Другое дело, что на данную секунду, по крайней мере, из того, что я проверял, нет еще окончательного результата расследования и понимания того, что произошло. Очень важно отметить следующее, что танк «Меркава-4» как раз и сконструирован на основе многочисленных уроков так, чтобы даже в случае пробития брони, в случае самых серьезных повреждений, экипаж был максимальной безопасности, насколько это возможно. Поэтому гибель 4 членов экипажа — это редчайший случай даже при тяжелейших повреждениях танка. Произошло нечто абсолютно неординарное, но для того, чтобы сделать окончательный вывод, как и чем и сколько противник поразил наш танк, должны его эвакуировать и достаточно тщательно исследовать. Тела погибших бойцов были эвакуированы, причем в рамках довольно сложной и рискованной операции, но так как танк находится в местности, тут и сложность в плане топографии, и угрозы для эвакуации, а подбитый, серьезно поврежденный танк нужно вытягивать сложными способами, значит, этот процесс до сих пор задерживался. Я не знаю, произошло ли это в последние часы, но общая версия говорит о том, что не было аварии внутри танка, какой-то особого ЧП, которое привело к подрыву и всеобщему возгоранию. Не было, по всей видимости, подрыва на каком-то мощнейшем взрывном устройстве. Обычно, если и бывало гибель всего экипажа, как правило, когда срабатывали сотни или многие десятки килограмм взрывчатки под дном танка. Дно – это уязвимое место. И, видимо, произошло попадание нескольких средств поражения противотанковых ракет и, вероятно, в задний коридор, открытую дверь.
1: Задний люк за башней, насколько я понимаю.
3: Это даже не люк за башней, а, возможно, именно дверь, задняя дверь. В танке «Меркава» есть сзади такая дверь и коридор, ведущий в боевое отделение. Так вот, если после того, как танк уже был подбит, и, видимо, внутри были ранены и, может быть, убитые, была открыта вот эта задняя дверь для эвакуации, и вроде бы, может быть, туда уже залетел FPV-дрон, что привело к фатальным последствиям, мы узнаем детали в ближайшее время, и, естественно, надеюсь, будут сделаны выводы.
1: Да, очень надеемся, потому что, конечно, очень мерковато славилась как раз надежностью, и тут такая трагедия, сразу 4 человека. А мы остаемся на своих позициях, насколько я понимаю, и при этом пытаемся уничтожить вот этот военный центр «Хизбаллы», который находится в горной породе прямо под Бафором. А сообщалось, что мы окружили там несколько десятков террористов, и якобы именно из-за этого они стали активничать и, в общем, пошли на эскалацию конфликта для того, чтобы не дать нам доступ к уничтожению вот этого опорного пункта. Что происходит с этой задачей?
3: Небольшая поправка. Под Бафором другой, под Бафором, а Бафор находится от деревни Тибниц и другой части кряжа Алитайр, находится в паре километров примерно. Скажем так, Бафор несколько южнее и юго-восточнее. Там то, что...
1: А это на хребте, да?
3: Да, вообще-то, если чисто географически, Бафор – это южная часть хребта, между ними есть, назовем это так, выемка, и далее хребет продолжается, и там, собственно, находится поблизости деревня Тибнит, где были наши потери, и возле которой уже, собственно, находящийся вот в этой части хребта Алитайр комплекс подземный, который длину имеет больше километров в скальных породах, и вот его, в общем-то, осадили. На его рубеже, что называется, вышли, насколько я понимаю, почти за неделю до вот этого прекращения огня, где-то 13 числа, ну не за неделю, получается, 14-5 дней. Но взято под контроль это не было, и, собственно, Хизбалла с тех пор принимает, все усилия предпринимает, чтобы помешать нашим силам и добить это комплексное сооружение, и, собственно, тех, кто в нем находится. И вот вокруг этого разворачивались все бои, все события, предшествующие пятнице, и, собственно, в пятницу и субботу. На данный момент мы не слышим о воздушных атаках ЦАЛЭ, нет таких сообщений из Ливана. Более-менее соблюдается прекращение огня. Надеюсь, что так как это находится все-таки внутри наши же внутри желтой черты. И есть, в общем-то, оперативный контроль наших сил. Тихой сапой и в рамках свободы действий в пределах желтой черты предпринимаются те или иные действия для нейтрализации находящихся внутри и, собственно, самого сооружения. И остается лишь досадовать, что на разных этапах операции израильское командование и политическое руководство считали, что времени у нас не в обрез, а вот безгранично, и не торопились добиться результатов, которых пытаются добиться сейчас, а ведь об угрозах, которые под землей, под Бафором и под этой частью хребта Алитарь прекрасно знали. Командир подразделения Маглан, недавно сменившийся, ушедший со своей должности, рассказывал, что 2 года у них вот этот план операции против Бафора изначально, ну, подразумевать надо, что далее то, о чем мы сейчас говорим, у них на повестке дня стоит 2 года, но руки так или иначе не доходили по политическим, иным решениям, но все знали, что это важно и нужно провести эту операцию, чтобы нейтрализовать. Ну и вот, пожалуйста, приходится делать это в цейтноте и на фоне очень серьезных политических и иных стратегических проблем.
1: Вот, кстати, по поводу политических, значит, министр обороны Кац заявляет, что никаких ограничений для Цаля в Ливане нет. Я вот не понимаю, а зачем министр обороны делает такие заявления?
3: У министра обороны, на самом деле, если там его вчитаться в его заявление, подразумевается, что он имеет в виду некие, на самом деле, ограниченные обстоятельства в рамках самообороны. А если же говорить о более широком понимании этого, то ограничения еще как есть. Израиль не наносит удары в инициативном порядке ЦАЛ. Это четко и ясно. И, собственно, инструкции, можно сказать, с мест могу доложить, что есть инструкции, которые говорят, что если вы видите очень приблизительно говорю, за пределами желтой черты, то есть вовне, находятся какие-то боевики, которые, скажем, ведут наблюдение, то есть не представляют то там прям прямой опасности, но, например, ведут наблюдение с какой-то дальности, километр. Это для того, чтобы обстрелять такого боевика, в обычное время вообще никакие разрешения не нужны, тут просто ясно. Сейчас нужно выпрашивать разрешение, и, вероятно, оно дано не будет, потому что вроде бы он прямой угрозы не представляет, и, соответственно, это проблема в рамках прекращения огня. Но я могу так сказать, что на протяжении истории, в том числе последних лет, что называется, и сделок с Хамасом и так далее, это, к сожалению, обычная ситуация во многих и во многих случаях.
1: Да, но в целом вот есть такое мнение военных, что отказ от превентивных ударов делает нас утками в тире.
3: Утками в тире это сильно сказано, но это делает уязвимее. И в итоге это повышение рисков. Это безусловно, и тут ничего не скажешь.
1: Если в результате переговоров в Швейцарии или там завтрашних в Вашингтоне будет принято решение о выводе войск, сколько вообще времени это займет? Потому что там они говорят об этом в открытую, и, в общем, нельзя исключать такую возможность.
3: Во-первых, стоит надеяться, что и Америка, и что израильское руководство предпримет максимум усилий для того, чтобы этот фактор нейтрализовать. И американцы поймут, что, среди прочего, идти столь сильно на поводу Ирана, это не только пожертвовать мелкими израильскими делами ради большой цели, но это и проявление слабости, которая им аукнется. Но давление на Израиль с целью вывода – это более чем вероятный сценарий. Чисто технически вывести силы из Ливана можно достаточно быстро, если такое решение будет принято. Я скажу больше, если гипотетически такое решение будет принято, то здесь, скорее всего, никто не будет даже сильно поджимать со сроками. Впрочем, я надеюсь, что дела не будут обстоять именно в таком роде, но это очень важный фронт. Есть фронт военный, есть фронт переговорный и стратегический, и сейчас решаются важнейшие вопросы и между Иерусалимом и Вашингтоном, и, собственно, то, что происходит в Женеве.
1: Ну, будем надеяться, что все-таки наши дипломаты смогут отстоять наше право на оборону, хотя бы американские дипломаты послушают наших дипломатов. Как-то вот такая сложная диспозиция нынче в переговорах. Спасибо, Давид, за участие в нашей программе. О ситуации в Южном Ливане мы говорили с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом.
3: Михаил, спасибо, всего наилучшего.
1: Всего хорошего.
0: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Американо-иранские переговоры в Швейцарии стартовали с обсуждения ситуации в Ливане. Удивительно, да, вопрос баллистики снят с повестки дня, в ту же урну отправилась проблема иранских прокси, а вот действия Израиля на территории северного соседа неожиданно превратились в главную тему диалогов высоких мужей. Как это произошло, к чему может привести данный тренд, обсудим с журналистом, обозревателем по внешнеполитическим вопросам Дмитрием Дубовым. Дмитрий, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Миша.
1: В последние минуты вдруг приходит к нам твит Трампа про то, что Иран должен остановить Хизбаллу, иначе будет удар. А ночью, говорят, он общался с иранцами и грозил, что если те закроют Армуз, то им вообще некуда будет возвращаться. Правда, Иран не остался в долгу. И официальный представитель Высшего Совета национальной безопасности опубликовал буквально следующее заявление. Трамп нервничает из-за закрытия Армузского пролива и грозит, что может взять пролив под свой контроль и стать его ангелом-хранителем. Дни, когда эти угрозы и сдерживания имели хоть какой-то вес, прошли. Если бы у тебя была возможность сделать это, ты бы контролировал Армузский пролив на протяжении более чем 100 дней войны, хотя бы на одно мгновение. Если ты только хочешь это сделать, значит, ты этого сделать не можешь. А, ну, прямо такие словесные интервенции в обе стороны пошли, такая
4: не,
1: война.
4: Я, наверное, удивлюсь себя самого прежде всего, когда скажу, что я целиком и полностью разделяю позицию иранской стороны в данном случае, безотносительно к ее оценке с нравственной политической точки зрения. Но надо признать, что иранцы дело говорят на самом-то деле, поскольку за нынешними словесными баталиями и вот этой вот активностью Дональда Трампа, всем хорошо, впрочем, известной в Твиттере, в социальных сетях, на самом деле ничего-то по большому счету и не стоит. Ну, мы сможем накидать сейчас так с десяток другой известных заявлений Трампа, за которыми действительно ничего нет, начиная там, не знаю, с «держитесь помощью уже в пути» до «обрушим там, не знаю, врата ада откроются над иранцами». Мы сейчас
1: вернем в каменный век, да, разрушим цивилизацию.
4: По большому счету приходится признать, что вся эта ситуация сегодня в Швейцарии – это концерт под аккомпанемент иранского дирижера. А, и вот как он палочкой своей взмахнет, вот те инструменты и будут звучать. Как бы, мне кажется, так, потому что все, что делает сегодня Трамп, это пытается изобразить победу, нарратив победы, извините, когда, что называется, в поле, когда цыплят считают, да, по осени, еще не наступило, мы предположим, нечего предъявить, кроме того, что войны нет.
1: Собственно, а вот израильская, израильская позиция, то есть у нас много говорят о том, что мы должны были как-то сорвать подписание меморандума. Но, может, стоило ставить задачу более практическую, например, попытаться как-то все-таки разорвать связь между Армузом и Ливаном? У нас это
4: стоило, наверное, понять целеполагание очень хорошо, когда мы начинали эту войну, а не заявлять цели, не знаю, ликвидации иранской ядерной программы, ракетной угрозы, прокси-группировок и свержения иранского режима. И это буквально дословно цитирую то, что говорилось,
1: да, представителям
4: наших властей. И поэтому сегодня, знаете, после драки кулаками не машут. Вот эта драка прошла, а мы сегодня, нам предлагают махать кулаками. Непонятно в чью сторону. Можем только в свое собственное отражение махать в зеркале, потому что ничего другого более полезного пока нет. Сегодня в швейцарском этом отеле, который, кстати говоря, существует на деньги, является собственностью Катара, да, так вот, на минуточку, такая вот деталь. Там есть несколько флагов. Флаг США, флаг Ирана, флаг Швейцарии, флаг Пакистана. Там нет одного флага, флага Израиля. Давайте не забывать о том, что последняя война была израильско-американской войной против Ирана, а мы там не присутствуем даже на уровне наблюдателей рядышком со столом, где ведут переговоры. Нет, нас там нет, и не предполагалось, что мы там будем. Ну, в общем и целом, если смотреть на сегодняшнюю картинку, Джей Ди Венс в одной стороне, Аббас Аракчи в другой, в одной комнате, и все так мнутся и не понимают, что делать дальше, а потом американцы хотели совместное фото, рукопожатие,
1: да,
4: и иранская страсть настолько, как от чумных они там убежали от американцев, и это тоже показывает на самом деле, что нарративы никуда не ушли.
1: Совместную фотографию...
4: У Ирана больше выгоды.
1: Да, совместную фотографию надо заслужить. Завтра в Вашингтоне состоится очередной раунд переговоров между Ливаном и Израилем, и там это уже все происходит под патронажем Марко Рубио. Трамп понимает, что он устроил некое такое соревнование между своими тяжеловесами, то есть Марко Рубио в Вашингтоне, Ливан с Израилем, а Венс в, значит, в Швейцарии с иранцами, пакистанцами, катарцами.
4: Давайте еще «Игры престолов» вспомним, и будет картина полная, да? Кто с кем соревнуется и за что. Ну, по большому счету, если говорить по сути вопроса, я не про Рубио и не про Венса и их амбиции политические на внешнем политическом поле, но про как бы заявленную вами тему переговоры Израиля с Ливаном, там тоже, извините меня за скептицизм, ничего ждать не приходится, потому что и особенность, понимаете, в чем дело? Сегодня, когда мы хороним пятерых своих солдат, которые погибли в Южном Ливане. И давайте вот сегодня будем говорить про мир в Южном Ливане, про обязательство ливанской стороны разоружать Хизбаллу, про громкие твиты Трампа. Все это вместе, Миш, согласитесь, ничего, кроме раздражения и злости, сегодня особенно не вызывает. Потому что все это суета какая-то, имитация какой-то деятельности, абсолютно непонятные заявления, за которыми нет ничего, как говорил известный один олигарх. Просто ничего за этим нет, за этими всеми заявлениями. И мы занимаемся тем, что мы обсуждаем, что написал Трамп. Трамп написал сегодня также и то, что он глубоко разочарован в Израилем тем, что мы не способны, цитата, сдвинуть Хизбаллы, и он, Трамп, всерьез раздумывает над тем, чтобы этот вопрос передать сирийцам. Ну, мы находимся в каком-то театре абсурда, я не знаю, в апогее этой комедии, непонятной трагикомедии, где мы вообще не понимаем, что произойдет завтра, и в этом смысле, прошу прощения, опять же, за то, что ломаю жанр, но мне кажется, что нет смысла даже обсуждать все эти заявления, все эти встречи, все эти, кто кому пожал руку, а кто не пожал руку. Давайте смотреть на то, что есть в поле. В поле есть Ормузский пролив, который непонятно открыт снова или не открыт. В поле мы видим, что любые действия израильской армии против Хизбаллы, и это не подразумевалось ирано-американской сделкой, сегодня заявляются иранской стороной как нарушение этой сделки. Хотя нет, мы не можем об этом говорить напрямую, если исходить из меморандума, опубликованного в СМИ. Там нет такого требования, чтобы мы вот взяли и прекратили полностью все действия. Есть понимание, во всяком случае, того, что Израиль не может отходить границы Израиля и Ливана, оставляя Хизбаллу там, где она была до 8 октября 2023 года, когда началась военная северная кампания. Иначе мы получим второй сценарий 2-7 октября. Это понимание существует. Иран, со своей стороны, понимает, что он находится в выигрышной позиции, и вообще все, что угодно в этой жизни, он может назвать нарушением договора, значит, если это еще свалить на голову какого-нибудь третьего актора, в данном случае Израиля, это вообще хорошо получается, потому что всю черную работу за Иран будет делать Трамп, потому что Трампу этот договор, видимо, нужнее, чем Ирану, и поэтому он сегодня, изображая победу, сам, кстати говоря, находится в Кэмп-Дэвиде, ему не очень нравится эта резиденция, но он находится там, наверное, понимая, что все идет со скрипом и немного не туда, вот, удалился и наблюдает за всем происходящим оттуда, и, как бы, ну, время есть у человека, пишет твиты. Ну, извините меня за...
1: Да нет, вот если говорить вообще в целом, если абстрагироваться от этих переговоров, то, ну, невероятно же, ну, правда, чтобы Америка там вот так того, сдалась, что, конечно, это невероятно. Конечно. Но
4: там мы факт имеем... того, что американцы и иранцы сегодня находятся в одной комнате и разговаривают. После 79-го года это впервые, на самом деле.
1: Это впервые? Нет, но говорят, что в Омане тоже они сидели в одной комнате. А, правда, там они тоже не фотографировались, как и здесь. А последний вопрос именно про вот переговоры. А, ну, да, они говорят про вот сохранение территориальной целостности и суверенитета Ливана. Однако наличие Хизбаллы тоже как бы нарушает как минимум суверенитет, как минимум монополию на насилие, не меньше, чем присутствие израильской армии. Вообще, американцы будут использовать эти аргументы или Венсу такие мелочи неинтересные?
4: Ну, Венс тут фигура не субъектная в этой истории. Он все-таки действует по указанию в рамках мандата, очерченного его непосредственным шефом Дональдом Трампом. Поэтому в данном случае, мне кажется, речь и уместнее говорить о том, чего хочет Трамп. Трамп мыслит немножко другими категориями. Для него горизонт событий не вечность, как у иранцев, а конкретная дата ноябрь этого года, промежуточные выборы в Конгресс. Для него концепция его победы и военных вообще операций – это быстрое сокрушение. Крушительная война там, где это возможно. Да, посмотрите, Касама Сулеймани, напомним, не только заликвидировал, тоже он, Дональд Трамп, в начале своей каденции. Быстро, четко, без шума. Николас Мадуро был захвачен тоже, в общем, довольно

0: иранский режим пойдет. Этого не произошло. И Трамп начал быстро терять интерес. Впрочем, это делает он всегда, когда видит, что перед ним проблема несколько трудная, более трудно решаемая, чем то, что он представлял сам себе или представлял всем нам в своих социальных сетях.
1: Последний вопрос. Как долго продлится сегодняшний раунд и каково дальнейшее расписание? Что-то мы знаем об этом вообще?
0: Если вы про Швейцарию, то да. Сейчас параллельно после того, как сейчас идет все еще встреча, и сегодня запланирована еще одна встреча рабочих групп по техническим деталям, но я так понимаю, что все зависит от этого настроения, да, то есть настроения и готовности сотрудничать. Сегодня мы видим, что иранская сторона все еще играет такого обиженного, которого, заставили приехать в Швейцарию, смилость, они сошлись, не зашли до американцев с тем, чтобы поговорить в одной комнате. И если они сорвут продвижение переговоров, никто не удивится на самом деле, или попытаются увязать это еще с каким-то требованием в адрес Израиля. Расписание на этот день, это вот, собственно, сама эта встреча, и технические делегации должны обсудить детали.
1: Да, выйдем из Ливана, скажут выйти из Газа, выйдем из Газа, скажут выйти из Западного берега, и далее по списку. Спасибо. А переговоры в Швейцарии между США и Ираном мы говорили с журналистом, обозревателем по внешнеполитическим вопросам Дмитрием Дубовым. Дмитрий, спасибо за участие в нашей программе.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодня БАГАЦ приступил к рассмотрению исков, требующих отмены закона об изменении состава комиссии по назначению судей. Согласно закону, политики, в первую очередь правящая коалиция, получают максимальное влияние на формирование высшего и других судов страны. Вот что заявил по поводу этих изменений председатель БАГАЦа судья Ицхак Амид. На горизонте 15 лет, когда у нас появится политически ангажированные судьи, изменится правосудие, и это опасность. Тут говорят о спекуляциях, прогнозах на будущее, но когда эта поправка вступит в действие, все произойдет с четырехкратной скоростью. Это не спекуляция, это знание от того, кто знает систему и кто был на заседании комитетов по назначению судей. Ицхак Амид, президент БАГАЦа, высказался. О том, появится ли у нас политически ангажированный суд, спросим у обозревателя по юридическим вопросам 9 канала Максима Гулера. Максим, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Гай.
1: Закон, рассматриваемый БАГАЦом, полностью, в общем, исключил коллегию адвокатов из комиссии по назначению судей. Там, значит, соответственно, согласно новой модели, в состав комиссии входит 3 судьи Верховного суда, министр юстиции, еще один министр, 2 депутата Кнессета, а также 2 представителя общественности, которые обладают там такой квалификацией, необходимой для назначения в Верховный суд. Честно говоря, не очень понимаю, чем это отличается от адвокатов. Мне кажется, даже хуже, чем адвокаты. Но вот что именно будет рассматривать и что именно рассматривает БАГАЦ? Закон в целом или вот какие-то его нюансы?
3: Наверное, сразу несколько вопросов. Во-первых, сам факт изменения состава этой самой комиссии. По поводу двух кандидатур, которые будут являться членами там академии, это не совсем так. Да, они должны якобы иметь все данные, чтобы быть якобы судьей, но одного назначает, опять же, оппозиция, одного назначает коалиция. Иными словами, мы получаем некое автоматическое большинство правящей коалиции в комиссии по выбору судей. Речь идет, как вы правильно сказали, да, министр юстиции, который возглавляет комиссию, плюс еще один министр, плюс представитель Кнессета от коалиции, и плюс человек, мы говорим, да, из академии. То есть там автоматическое большинство, там практически 4 человека будет от коалиции, плюс 3 судьи, один из них председатель Верховного суда, и 2 представителя от оппозиции. Это немного отличается от того, что было. По факту попросту убрали 2 представителей Всеизраильской коллегии адвокатов, которые, надо сказать, тоже имеют некие свои политические взгляды. Но проблема заключается в том, что само изменение в основном законе о судействе, именно 4-й пункт, подвергся очень быстрому изменению. И в первую очередь суд не устроило то, что практически все последние свои законопроекты, которые принимает правительство, носит заголовок «основной закон» или «изменение основного закона». То есть это выглядит не очень хорошо. Ну и среди прочего, конечно же, да, упомянем слова Ицхака Амида, председателя Верховного суда, который на самом деле говорит очень правильную вещь. Речь идет не об изменении состава комиссии, речь идет о смене государственного строя, Шинуй Шитата Миштар. Почему это

0: плохо, потому что, опять же, мы все прекрасно понимаем, что даже у судей, которые сидят и должны принимать решения, есть, наверное, какие-то свои политические взгляды. Но вместе с этим у нас, мы знаем, к сожалению, отсутствует баланс сдержек и противовесов. Представьте себе, что коалиция, которая обладает большинством, да, и опять же, речь не идет ни о какой юриспруденции, это нету политические вещи. Коалиция, которая обладает всегда в Кнессете подавляющим большинством, принимает законопроект, даже назовем его основным законом. Согласно этому законопроекту, члены от оппозиции не имеют права зайти в здание Кнессета раньше 3 часов дня. Что делает оппозиция? Бежит в суд. А суд уже политизирован. И какое решение мы услышим? То есть это касается всего. Если до этого момента любой, кто поражен в правах, мог обращаться в суд, то сегодня будут назначаться такие судьи, которые якобы удобны правящей коалиции. Причем сегодня...
1: Ну, которые будут понимать, кто их будет назначать.
0: И вдобавок к этому, то есть каждый судья должен будет иметь какого-то так называемого, ну, не руководителя, а мецената политика или патрона политика, который будет ему помогать. Дальше, если мы пойдем, мы можем представить, что, ведь опять же, чтобы сегодня стать, допустим, судьей мирового суда, нужно как минимум 5 лет адвокатской практики. После этого можно попытаться попасть в мировой суд. После того, как просидел несколько лет в мировом суде, в качестве мирового судья, можно попросить или попытаться получить мантию окружного судьи. Потом, через несколько лет, можно попытаться, опять же, через комиссию попасть в Верховный суд. Но сегодня говорят об изменении вот таком, вот, надо сказать, очень быстро просто изменении. Никто, на самом деле, просто ничего там толком не обсуждал. Просто решили выкинуть оттуда коллегию адвокатов. Это и правильно, и это неправильно, но не об этом речь. Дело в том, что завтра могут сказать, что высший суд справедливости будет назначен человек, у которого нет юридического образования, но он обладает каким-то конкретным опытом, а на самом деле у него просто очень хорошие политические
1: тесные связи. Ну да, то есть борется якобы с политизацией суда методом еще большей политизации суда. Вот к этому, кстати, к слову, представляющий Кнессет адвокат Ицхак Барт, он, значит, сказал, что в Верховном суде существует определенная идеологическая однородность. А вот что за однородность он имеет в виду, учитывая, что я лично подсчитал вот и прочел про каждого судью Верховного, ну, богатца, и получается, что большинство вообще-то у консервативных судей.
0: Именно так. Проблема заключается в том, что попросту представители коллегии адвокатов вели себя не так, как хотелось нынешней правящей коалиции. Окей? И поэтому министр юстиции, возможно, я даже не говорю, что это именно это и был его интерес, и это была его цель, да, решил их попросту оттуда выкинуть. Понятно, что, возможно, какие-то изменения там и нужны, но началось это ведь не с этой каденции, не с каденции, значит, 25-го созыва. Самые большие скандалы были во времена Эфина В., который некоторое время назад возглавлял эту самую комиссию, не комиссию, простите, а израильскую коллегию адвокатов. И против него были выдвинуты обвинения и подозрения, что он якобы взамен на так называемую в кавычках клубничку обещал судейскую мантию. Чем это закончилось для Эфина В., мы все прекрасно помним.
1: Я думаю, сейчас все его видят по всем перекресткам страны.
0: И вдруг Эфина В. спустя вот какое-то время сейчас появляется назад. Мы сегодня не будем говорить про Эфина В., но сам вот этот вот душок пошел вот оттуда, и даже немножко раньше, когда всевозможные обсуждения этой самой комиссии стали достоянием общественности, это стало, возможно, после выхода на экраны некой программы «Факт» в Дайме с Ирланой Даян, и тогда вот это все пойдет. Но сам факт остается фактом. То есть все заседания этой самой комиссии по назначению судей, они скрыты, они не публикуются.
1: Это правда. Но хотя есть все-таки какая-то странная история, когда суд рассматривает закон о назначении самих себя. Какой-то все-таки конфликт интересов тоже есть, но с другой стороны нельзя не отметить, так что это
0: везде,
1: странно.
0: Так он везде есть этот конфликт интересов.
1: Это правда, да.
0: А политики назначают сами себя и в свой кабинет или в свое ведомство берут приближенных.
1: Что то тоже правда.
0: Всех, да, у них есть у всех конфликт и у судей, но у нас нет другого, у нас есть только этот суд.
1: Другого варианта нет. Последний вопрос я не могу не задать.
0: Гарантировать нам что-нибудь. Поэтому суд вот такой, какой есть. Мы пытаемся надеяться хотя бы на него.
1: Минута остается. Каковы перспективы, в общем, этого рассмотрения? Что могут сделать? Отложить вступление в силу или просто отменить? Как вот на ваш взгляд?
0: Само вступление в силу, по-моему, если не ошибаюсь, было отложено. Ведь сам по себе закон прошел 27 марта 2025 года. И для того, чтобы, как говорится, не портить процедуру, да, было принято тогда решение, что якобы он вступит в силу с каденции следующего Кнессета. Сейчас я скажу так. 9.5 часов длилось заседание, оно закончилось вот буквально за несколько минут до начала нашей с вами беседы. Решение пока что я не слышал. Но если послушать и вспомнить, что говорили практически все судьи, как либеральные, так и консервативные, им вся эта история более чем не нравится. Понятно, что они пытаются оберегать тот кусок пирога или тот самый пирог, который они сами хотят есть, они не хотят ни с кем делиться. Это правда тоже. Но, с другой стороны, мне кажется, что этот закон вот в том виде, в котором он был принят, все-таки претерпит еще какие-то изменения. Возможно, судьи предложат некий компромисс. Не всегда Кнессет на это идет. Вспомните историю с назначением госконтролера. Вот буквально сегодня мы об этом услышали.
1: Да-да-да, мы сейчас будем это обсуждать как раз.
0: Амир Оханов перед Кнессетом сказал, ничего подобного, мы ничего голосовать не будем. Но они боятся, что религиозные не поддержат этот самый законопроект. Еще раз это голосование, но речь не об этом. Поэтому мне кажется, что суд не хочет заниматься этим вопросом, потому что есть встроенный конфликт интересов, это раз. Ну а второе, возможно, будет предложен некий компромисс, чтобы, опять же, оттянуть все это до следующих выборов, надеясь на что-нибудь другое. Может быть, на исход выборов, конечно же.
1: Это бабушка сказала на потом. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе о рассмотрении исков к закону об изменении порядка назначения судей. Мы говорили с обозревателем по юридическим вопросам 9 канала Максимом Гулером.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Благодаря праймерис вообще считается, что Ликуд – одна из самых демократических партий страны. Но вот уже несколько дней мы слышим сообщение, что Нетаньяху якобы рассматривает возможность отмены партийных выборов в пользу созыва специальной комиссии по назначениям. Об этом и о заявлениях спикера Оханы про то, что Кнессет не будет больше голосовать, не будет проводить повторное голосование по выборам госконтролера, мы поговорим с Ариком Эльманом, политологом и нашим коллегой, ведущим Канрека. Приветствую, Арик.
3: Добрый вечер.
1: Итак, Давид Битон, глава экономической комиссии Кнессета, естественно, депутат от Ликуда, решил обратиться в партийный суд с требованием, чтобы тот запретил отказ от проведения праймерис. Это он на воду дует или действительно похоже, что Ликуд решил отказаться от данной процедуры?
3: Тут надо сказать, что вообще ситуация в Ликуде сейчас очень запутанная. И партийная конференция, которая должна определять дату праймерис и устав праймерис, не может собраться, потому что на прошлой неделе суд решил ее временно запретить, ее созыв, потому что до сих пор не прояснен вопрос, то ли фальшивыми, то ли просто неправильными процедурами оплаты членства в партии тех или иных избирателей, тех или иных избранников, которые оказались членами этой конференции. Есть те, кто считает, что это просто было сделано для удобства, когда один человек платил сразу за нескольких. Есть те, кто утверждает, что речь идет о подрядчиках голосов, которые просто мобилизовали людей, платили им деньги, заплатили за них, чтобы они не должны были платить сами партийные взносы, что, разумеется, запрещено. Эта ситуация абсолютно устраивает премьер-министра, поскольку мы знаем, что юридический советник Ликуда, который приближенный главы правительства, поддержал это решение суда и фактически поддержал идею того, что на данный момент партийный орган, который должен определять параметры праймериз, парализован. Да, и сколько времени это продлится, тоже непонятно. В этой ситуации понятно, что Нетаньяху открывается возможность каким-то образом повлиять на то, как будет формироваться будущий список Ликуда. Программа «Максимум премьер-министра» действительно, не отрицают многие его приближенные, это привести к ситуации, в которой праймериз, скорее всего, не будет. Да, в условиях чрезвычайной ситуации они объясняют этим. Они объясняют это дело в том числе и серьезными финансовыми проблемами Ликуда, долги которого описал госконтролер в своем отчете, Ликуда одна из лидирующих в этом смысле партий с негативной точки зрения. По сути же, тоже все понимают, что Нетаньяху пришел к выводу, что если первая десятка списка будет выглядеть так, как она выглядит сейчас с точки зрения популярности действующих депутатов, то привлечь колеблющихся на свою сторону тех, кто хотел бы увидеть Ликуд менее радикальной партии, более представительной, скорее всего, не получится. Поэтому премьер-министр хочет, так, по крайней мере, по сообщениям, опять же, людей, которые достаточно хорошо проинформированы, привести к ситуации, в которой у него как минимум...
1: То есть он путем не бездействия, я правильно понимаю? То есть это мы не созываем конференцию, потому что вот там скандал, непонятно, что как,
3: не, а конференция...
1: называется...
3: Можно созвать конференцию, потому что на этом этапе суд заблокировал это, и юридический советник Ликуда, который должен был бы теоретически активно бороться за то, чтобы это решение было отменено, ничего по этому поводу делать не собирается. Поэтому понятно, что, возвращаясь к вашему вопросу, Михаил, Битан абсолютно, так сказать, с его точки зрения действует правильно, подозревая премьер-министра и партийный аппарат в том, что они хотят создать условия, в которых выборы списка Ликуда в будущий Кнессет будут, если не отменены, то весьма ограничены. Скажем, перенесены в партийный центр, да, где выбирать будут гораздо более ограниченное количество людей, на многих
1: из которых... Где уже не будет таких списков избирателей и так далее, готовых списков.
3: Это, есть... Да, и это тот вариант, который теоретически может сработать. Нетаньяху главная головная боль – это так называемые партийные округа, потому что большинство из тех, кто сегодня считается траблмейкерами и раздражителями для среднего избирателя в целом, прошли в Кнессет по округам, по партийным округам, набрав всего несколько тысяч голосов. Вместо этого Нетаньяху хочет существенно расширить так называемый общенациональный список, в котором смогут бороться нынешние депутаты Кнессета и министры. По уставу Ликуда они не могут второй раз возвращаться к борьбе за выборы в округах, а поскольку, надо еще отметить интересную деталь, поскольку очень широко использовался вот этот механизм норвежского закона, да, и очень многие депутаты успели побывать министрами, то они тоже, так сказать,
1: уже не смогут, да.
3: Должны бороться за места в общем списке.
1: Битон считает, что отказ от праймериз приведет к гибели Ликуда. Может такое случиться? Или просто гибели того Ликуда, который хотел бы Битон?
3: Интересант. Битан один из, так сказать, ликудников с широкой базой среди членов Ликуда. Понятно, что ему и таким, как он, крайне важно сохранить нынешнюю систему действия праймериз, которая, надо признать, как минимум на бумаге является максимально демократической. И также, конечно, можно согласиться с тем, что если активисты и члены Ликуда не будут принимать участие в формировании его списка, их мотивация активно содействовать партии в борьбе за голоса избирателей существенно снижается. Все это верно. Но с точки зрения Нетаньяху все это меньшее зло по сравнению с тем, что он с таким списком, который сформируют для него члены Ликуда, не сможет рассчитывать на то, чтобы вернуть от 8 до 10 мандатов тех колеблющихся, которые голосовали за Ликуда за нынешнюю коалицию в 2022 году, а сегодня отказывают ей в свою поддержку. Еще не решили, за кого они будут голосовать.
1: Он считает, что это из-за Тали Готлиб и же с ней. Понятно.
3: Он считает, да. Есть критики Нетаньяху в Ликуде, которые, правда, пока не готовы озвучить это заявление, говорят в ответ, что проблема Ликуда это не Тали Готлиб, которая там всеми силами сражается за юридическую реформу против Верховного суда, а недостаточные результаты в войнах против врагов Израиля после 7 октября, которые, разумеется, ложатся как
1: с больной головы на раненую голову. Это
3: примерно
1: вот так,
3: да.
1: Да, на самом-то деле, очень хорошее высказывание может быть по итогу, что демократия не для бедных. Ну, нет денег в Ликуде, значит, никакой демократии. А другой вопрос, и, собственно говоря, последний. Спикер Кнессета Амирахана отверг предложение Багаца о проведении повторных выборов государственного контролера. Он сегодня написал, что решено не проводить повторное голосование. Кнессет уже сказал свое слово, и таким образом вопрос о законности избрания бывшего адвоката премьер-министра Михаэля Рабила на одной из высших государственных постов, видимо, придется решать Багацу. Я не понимаю, как так можно было?
3: Разумеется, если Багац взял, так сказать, эту тему на обсуждение, то в конечном итоге ему предстоит вынести решение. То, что Ахана делает, он, с его точки зрения, он не проигрывает ни в каком случае, по всей видимости. Если Багац не рискнет вмешаться во внутреннюю процедуру Кнессета, что действительно очень редко происходит, да, Багацу будет трудно вмешаться в этот процесс. Это не так просто, как присвоить себе право менять основные законы, поскольку здесь действительно идет речь о прямом разделении власти. И внутренняя процедура парламента – это вещь, которую тяжело не так просто изменить. Если Багац в конечном итоге отступит, Ахана победил. Если Багац все-таки решит, что необходимо провести повторное голосование и примет такое решение, Ахана откажется его выполнять. И он тоже в таком случае победил, но уже на праймерис, да, если таковые произойдут. И в любом случае понятно, что будучи председателем КНЕСТа, даже если список будет формировать лично Нетаньяху, Ахана может рассчитывать на то, что он будет в этом списке достаточно, достаточно высоком месте.
1: То есть, куда ни посмотришь, везде сплошной плюс.
3: Окончать, да, с его точки зрения. Если Багац примет решение попытаться навязать КНЕСТу повторное голосование, тогда у Израиля не будет, скорее всего, постоянного государственного контролера после того, как нынешний госконтролер Нетаньяху Эль-Бенвен закончит свой срок 1 июля и до прояснения результатов выборов в конце октября. Скорее всего, будет найден какой-то исполняющий обязанности, будет, может быть, Эль-Бенвен согласится, комиссия КНЕСТа по государственному контролю, где есть большинство у коалиции, должна будет принять решение о том, кто будет временно занимать этот пост. Вполне возможно, что Энгельмана попросит продолжать, и он может согласиться теоретически.
1: Как-то я вижу, что все больше и больше...
3: Насколько это драматически будет с точки зрения работы ведомства государственного контролера, сказать трудно, потому что аппарат, конечно, будет продолжать работать и вести свои проверки, но это добавит к общему ощущению такого глубокого конфликта властей, который выражается в том, что очень многие высокопоставленные должности в данный момент в нашей стране в государственном аппарате до сих пор не заняты, начиная генерального директора министерства, главы правительства и кончая верховными судьями.
1: Все больше и все больше вопросов остается на потом, на после выборов. Спасибо за участие в нашей программе. Перспективы праймериз Ликуда и отказ от повторных выборов госконтролера мы обсуждали с Ариком Эльманом, политологом и нашим коллегой, ведущим КанРека.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: И напоследок тема, которая сегодня, в это воскресенье, возвращает нас к разговору о том, что по-настоящему формирует лицо Израиля. Не политические споры, а пространство, где мы живем. На 99-м году жизни скончался Яков Агам, человек, без которого, которого без преувеличения можно назвать отцом-основателем кинетического искусства и, пожалуй, самым узнаваемым израильским художником в мире. Его не стало сегодня утром, 21 июня, а похороны остаются завтра в Реховите. Для тех, кто далек от галерейного мира и выставок в Нью-Йоркском Гуггенхайме, Агам – это тот самый человек, который раскрасил нашу повседневность. Если вы хоть раз гуляли по Тель-Авиву, то 100% видели его работы. Это он придумал знаменитый радужный фасад отеля «Дан» на набережной. Это он создал тот самый легендарный фонтан «Огонь и вода» на площади Дизингов. Объект бесконечных споров, урбанистических дискуссий, но абсолютно культовое место для нескольких поколений израильтян. Его идея была в том, что искусство не должно быть застывшим, оно должно двигаться, меняться и зависеть от того, под каким углом ты на него смотришь. Удивительно, как в одном человеке сошлись традиции ультрамодерн. Сын раввина и каббалиста из Решон Лиционна, который учился в религиозной школе, потом он уезжает в Париж, взрывает мировые тренды, соединяет в скульптурах воду, свет и звук, а буквально два месяца назад, в апреле 26 года, получает заслуженную премию Израиля. Агама не стало, но его оптимистичная яркая геометрия останется на наших улицах навсегда. Ну вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Вацлав Проченко, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Ронен Даан. Пик событий пройден. Скоро футбол. Смотрите на Канн и Хатцерем. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя. Пока.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в нашей жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем позвонить вам на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.au. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня поговорим о том, когда человек может потерять резидентство Израиля, и что особенно важно знать тем, кто живет между двумя странами. Обсудим права арендаторов и юридические нюансы съема квартиры, отдельно затронем непростой вопрос водительских прав в пожилом возрасте и поговорим о тяжелой, но важной теме – о преступлениях сексуального характера, о травме, с которой люди живут годами, и о том, почему даже спустя десятилетия обращение за помощью может привести к справедливости. А теперь к первой теме. Все больше израильтян уезжают за границу. И для многих это уже не просто временный переезд, а решение начать новую жизнь в другой стране. По данным информационно-исследовательского центра Кнессета, в 2024 году Израиль покинули почти 70 тысяч человек, а вернулись всего лишь менее 19 тысяч. На этом фоне данные Битух Люми показывают еще одну важную тенденцию. В 2025 году резидентство в Израиле было прекращено почти у 36 тысяч человек. Из них 6,5 тысяч сами подали заявление о прекращении резидентства. И почти 2 тысячи из них новые репатрианты. Что стоит за этими цифрами? Когда человек формально перестает считаться жителем Израиля? И можно ли жить между двумя странами и сохранить статус? И почему среди тех, кто теряет резидентство, так много репатриантов? Об этом поговорим с адвокатом, председателем комиссии по Алие при Палате адвокатов Израиля Алексом Зернопольским. Алекс, добрый вечер.
1: Да, приветствую. Всем добрый вечер.
0: Алекс, давайте начнем с базового. Кто вообще считается резидентом Израиля с точки зрения закона? Что стоит за этим статусом?
1: У нас есть несколько видов резидентства. Вам прекрасно известно. Mm-hmm. Это могут быть резидентства с точки зрения Битуах Леуми. Это один вид резидентства, и по-разному считается там своя формула. С точки зрения МВД это может быть другое резидентство, с точки зрения налоговой совершенно другое. То есть сейчас вот мы с вами, насколько я понимаю, сфокусируемся все-таки на вопросах Битуах Леуми, и там у нас резидентство считается таким образом, вот, ну, на основании того циркуляра, который мы раздобыли в январе 2024 года, mm-hmm. который действовал уже там, выпущен еще в декабре 2023 года, там, где там некая такая своеобразная формула присутствует, о том, что человек, то есть новый репатриант, который находится в Израиле меньше, чем 201 день в году, он теряет резидентство.
0: В первом Причем, году.
1: В первом году, да. Причем, если он теряет резидентство, это может быть даже оформлено ретроактивно с первого дня его пребывания на территории Израиля.
0: Кстати, вот интересная вот эта вот статья, не статистика, даже не практика, не знаю, как сказать, но вот люди, которые обращаются в социальных сетях, я вижу, что уже есть и потеря резидентства. И после того, когда прошло 201 день, то есть человек выехал намного позднее, но в первый год своего пребывания в Израиле, и тоже, несмотря на то, что уже вроде бы 201 день прошел, то есть все в порядке, должно было быть как-то более, Битух Леуми должен был бы как-то мягко относиться, но все-таки также есть случаи о том, что с первого дня теряются резиденции. Может, Битух Леуми еще раз ужесточил свою инструкцию?
1: Ну, там мы смотрим, что индивидуальная практика разнится.
0: Разнится.
1: И в таких случаях обычно получают. Вот, то есть я всем очень рекомендую заводить себе кабинет, личный кабинет Битух Леуми, там, где можно отслеживать все обращения, все письма и на них именно реагировать. Там большая проблема происходит с теми людьми, у которых этого кабинета нет. Они уехали, письма не получают, и некому здесь в Израиле за них получать письма. И тогда получается, что они попадают в некий просак, когда уже принимается решение, или и биток Люми к ним, Институт национального страхования, к ним обращается для того, чтобы получить разъяснение касательно того, где же все-таки у них центр жизни, а они не могут им ответить. И, соответственно, по истечении тех дней, которые закладываются биток Люми на эти разъяснения, и решение биток Люми о том, что человек лишается резидентства, вступает в силу. То есть, а так можно удаленно отслеживать эту ситуацию, получать письма и на них реагировать. Так вот, когда биток Люми хочет отменить резидентство конкретного человека, он посылает это письмо и просит дать разъяснение. Пишет, например, что по нашим сведениям вы не пребываете там, на территории Израиля столько-то дней, и мы взвешиваем принятие решения о лишении вас резидентства.
0: Кстати, Алекса, вот есть какое-то понимание, может быть, статистика, по когда это письмо присылается? И есть ли разница между свежим репатриантом, который уехал из Израиля, и тем, кто уже все-таки прожил 3, 5, 10 лет в стране?
1: Безусловно, безусловно. Сейчас система настроена таким образом, чтобы в автоматическом режиме отслеживать, кто не находится в Израиле. Каждый, правда, получает письмо, то есть нет такого, что вот все абсолютно идентично получают письма в определенный срок, в определенное время. То есть каждый все-таки индивидуально получает. У меня нет понимания, хотя у нас достаточно массовое количество обращений, по которым можно делать выводы, но я не могу это систематизировать, потому что у каждого прям вот очень индивидуально.
0: Знаете, Алекс, иногда мне кажется ощущение, что как, несмотря на то, что у нас вроде бы уже автоматически отработано, да, Министерство внутренних дел предоставляет данные отъехавших, приехавших и так далее, но при этом Битух Люми не может, в принципе, систематически уследить за 10 миллионами человек, что есть в Израиле. То есть это как-то, знаете, вот тыркнуть, допустим, на Васю Иванова, посмотреть, что у него делается. О, а он уехал, стоит ему письмо отправить. Вот иногда есть ощущение, что это происходит именно по принципу тут такому. Как сотрудник Битух Люми увидит и просто решит посмотреть дело того или иного жителя Израиля.
1: Это вот и у меня, это было однозначно до конца 24-го года. После этого все-таки это стало происходить в автоматическом режиме, но все равно у меня ощущение личное, что его величество рандом рулит. То есть, действительно, системности нет, и такие письма части присылаются рандомально. Теперь вот вы задали вопрос, есть ли отличие между коренными израильтянами или теми, кто здесь прожил длительное время, между новорепатриантами. Такое различие прям кардинальное, и оно есть. Для израильтян, которые, ну, как мы с вами, например, прожившие достаточно долго в Израиле, для коренных тем более, если мы переезжаем за границу, то все наши права в Битуах Леуми, по большому счету, остаются нетронутыми, если мы продолжаем платить взносы и так далее, в течение 5 лет. Но и это не точно. То есть если раньше это была абсолютно жесткая, точная информация, то в последнее время в связи с тем, что... И мы сегодня, кстати, эта вот информация муссируется в связи с докладом госконтролера, о котором, в принципе, уже там об этой ситуации было известно и несколько лет назад, о том, что в Битуах Леуми деньги кончаются, и к 35-му году, возможно, не будет бюджета выплачивать пенсии, ну, тут пособия по старости, инвалидные пособия и так далее. И, соответственно, у нас Битуах Леуми начинает более скрупулезно проверять, исполняются ли критерии для выплат или для наделения прав, и отслеживают, человек находится в Израиле, либо не находится в Израиле. То есть, опять-таки, происходит последние несколько лет. Я думаю, что это триггером это стало как раз все эти вот трагическая ситуация после 7 октября, там, где мы начали тратить излишне большое количество денег на оборону, на армию, на войну. И поэтому там приходится таким ведомствам, как Битуах Леуми, начинать тоже подтягивать поясок и отслеживать, как более экономически, экономично распоряжаться своими деньгами.
0: То есть под раздачу в первую очередь попадает именно группа тех, кто является получателями пособий и уезжает за границу?
1: Однозначно нет. Вообще все получатели каких-либо денег от Битуах Леуми. То есть, начиная от кицват зикна, то есть это пособие по старости, и заканчивая там инвалидами, которые получают пособие по инвалидности, пособие по прожиточному минимуму и так далее. Всех их скрупулезно отслеживают. На самом деле, в общем-то, мы как граждане должны это приветствовать. То есть есть люди, которые могут и не проживать на территории Израиля, центр жизни у них не здесь, и получать какие-то пособия, которые предполагают для обусловлены тем, что центр жизни человека находится на территории Израиля. Вот мы с вами знаем, например, по тем, кто получает пособие, что, как правило, они могут выезжать на территорию других стран не больше, чем на 72 дня.
0: Ну, если мы говорим о определенном виде пособия, да, совершенно верно. А как если мы говорим о тех, кто работал в Израиле, сделал себе стаж и так далее и тому подобное, то до 3 месяцев. Но не суть в этом. Вот смотрите, Алекс, вы в своей практике, вот, допустим, ваш человек получает уведомление о прекращении резидентства. Именно уже уведомление, а не анкету, когда проверяют еще статус.
1: Да, да.
0: Это окончательное решение или все-таки
1: это
0: есть возможность оспорить?
1: Она подлежит апелляции.
0: Да.
1: То есть можно вполне себя оспаривать. И бывают у людей ситуации, когда, например, они выехали на длительное время по каким-то особым обстоятельствам, но при этом предполагают вернуться обратно, и у них центр жизни все еще продолжает быть в Израиле. А центр жизни – это все-таки не 201 день пресловутый, который они каким-то чудесным образом просчитали и прописали у себя во внутренних циркулярах, которые даже не опубликовали, а это совокупность различных факторов. То есть это и время нахождения, дни нахождения на территории Израиля, что является достаточно значимым таким существенным фактором. Но помимо этого и другие индикации, например, наличие квартиры или там и договора о съеме, наличие работы, наличие родственников, близких. То есть это мы с вами говорим, если, например, выехал муж, а жена здесь осталась, и дети здесь остались, и они учатся в школе, и жена работает. То есть, например, бывает часто ситуация, особенно у семей новых репатриантов, когда один из членов семьи уезжает досмотреть за престарелыми родителями. Да, очень распространенная история. Или кто-то ведет бизнес за границей. Да, и ему приходится пребывать там больше, например, времени, нежели позволяет вот эта история с резидентством. То есть он находится, например, там 6 месяцев за границей, 6 месяцев в Израиле. То есть тут как раз мы можем совокупным количеством документов и индикаторов этих доказать битох люми, что человек, несмотря на то, что пребывает большее количество дней за границей, например, нежели чем в Израиле, все равно его центр жизни здесь. И нельзя его таким образом лишать всех прав, которые предоставляет это ведомство.
0: Это обжалование идет еще напрямую в Битуах Люми, еще пока не прибегая в обращение в суд?
1: Да. Первое обжалование идет в Битуах Люми. Если Битуах Люми отказывает, тогда уже нужно обращаться в трудовой суд, так называемый Бет-Адин Ля-Авуда, трудовой трибунал.
0: Алекс, ну и в завершение, что бы вы посоветовали новым репатриантам и израильтянам, исходя из опыта ваших клиентов, которые живут между двумя странами, чтобы случайно не потерять статус или просто хотят съездить, допустим, за границу, ну, не на короткий, но еще и не на длительный срок, такой, что-то средненькое, но уже в такой ситуации могут попасть под жесткие действия Битуах Люми?
1: Ну, во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что утеря резидентства не значит утеря гражданства. Многие путают. Гражданство у вас таким образом никуда не исчезает. Вы продолжаете оставаться гражданами Израиля, несмотря на то, что у вас может не быть резидентства. Если вы уезжаете на долгий срок за границу, вам нужно тоже понимать, что потом, если вы хотите восстановить резидентство, вам сразу, например, не дадут удостоверение личности туда ЗУД, а только после того, как вы вернулись, уже и доказали, что вы опять перенесли в Израиль центр жизни, это может занять длительное время. Что бы я рекомендовал? Прежде всего, помнить, что резидентство у вас не сохраняется только автоматически только потому, что у вас есть израильский паспорт. И если вы регулярно находитесь за границей, то не лишним будет вести вот педантичный учет, как многие на самом-то деле у меня тоже клиенты просчитывают, но это в первую очередь для того, чтобы получить постоянный паспорт. И они учитывают, сколько времени они находятся за границей. Особенно это важно для тех, кто получает эти пособия, да, там от 72 до 100 дней можно отсутствовать за границей, в зависимости от того, от индивидуальных параметров конкретного человека, нужно иметь обязательно доступ, открыть личный кабинет Битуах Люми и иметь туда доступ, Если вы самостоятельно разбираться с этим не можете, то обратитесь к кому-то из родственников, кто владеет ивритом, кто, ну, или помоложе, для того, чтобы вам это отслеживали. Если вы, например, хотите переехать на ПМЖ в другую страну на длительный срок, постарайтесь закрыть все вопросы в Израиль до выезда из страны, потому что иначе у вас могут накапливаться различные задолженности по социальному страхованию и так далее. Ну, особенно это актуально, безусловно, для новых репатриантов, которые пока не перенесли по каким-то причинам центр жизни в Израиль. И так же, как я и сказал, это актуально для получателей пособий по возрасту, инвалидности и так далее. Ну, как-то так.
0: Алекс, спасибо вам огромное за сегодняшний комментарий и за ваши советы для наших радиослушателей.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания. Начинается лето, а значит, в Израиле наступает и сезон переездов. Для многих семей именно эти месяцы становятся временем смены квартиры. Причина проста. Летом заканчивается учебный год, и переезд проходит легче. Детям проще сменить детский сад или школу без лишнего стресса посреди года. Но аренда жилья в Израиле – это не только поиск подходящей квартиры, это еще и договор, гаранты, чеки, само состояние квартиры при въезде и множество юридических нюансов, о которых многие вспоминают уже после возникновения проблем. Сегодня попробуем разобраться, на что важно обратить внимание арендатору вместе с адвокатом Александром Заком. Александр, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Татьяна.
0: Александр, давайте попробуем начать с самого начала. На что в первую очередь стоит обратить внимание еще до подписания договора аренды?
2: Ну, если это не первая квартира ваша, нужно обратить внимание на то, как вы выезжаете из той квартиры, в которой вы живете. И не забывать, к сожалению, у нас не так много судебной практики по аренде, потому что это маленькие споры, и они не доходят до того, чтобы это было на уровне Верховного суда или хотя бы даже на уровне области. Обычно это мелкие иски. Поэтому у нас здесь есть закон и его формальное положение, и мы не можем сказать, как суд оценит изъяны, которые есть в квартире, к которым мы привыкли в стране исхода, что это непригодное для проживания место. Сухая буква израильского закона говорит, что квартира пригодна. Поэтому прежде всего надо учитывать, что мы живем в достаточно влажном климате, особенно те, кто живут на побережье. И часто квартира бывает плесень. Некоторые люди не могут на нее реагировать. Если для вас это важно, обязательно это говорите при подписании, включите в договор, чтобы этого не было. Потому что закон израильский не считает, что квартира, в которой плесень, она непригодна для проживания. С точки зрения закона,
0: Александр,
2: непригодна для
0: проживания. Сейчас очень-очень интересный момент. Вот смотрите, мы летом, сухонько у нас, все хорошо, дождики не идут. Снимаем квартирку, в договоре, естественно, не прописываем никакой плесени, потому что она у нас даже в голове не влезает, эта плесень. Потом зимой наступает у нас сезон дождей, и получается, если появится огромное количество плесени, то это будет сложно доказать, что квартира непригодна для проживания. Сейчас...
2: Да, потому что по закону непригодность, она очень формальная. Должен быть водопровод, должны быть вставлены окна и двери, и там, где они есть. То есть, если есть проем, то в нем должно быть окно, а не пустой оконный проем. Ну, то есть, какие-то очень, понимаете, да?
0: То есть
2: очень базовые вещи. Закон говорит, что если этого нет, то квартира непригодна. Поэтому практически все, к чему мы бы с вами сказали, что в таком нельзя жить, да, даже, может быть, аварийным признавали даже, это не подпадает.
0: То есть это очень важно, что такую вещь прописать в договоре.
2: Очень важно. Так... Все, что для вас нужно, важно. Вы считаете, что, может быть, это само собой разумеющееся. Но это не так, а в договоре у нас есть свобода договора. Поэтому нужно настоять и озвучить. Например, что то, что называется ТАМА 38, не будут проводиться строительные работы в этом доме или в соседних домах. Ну, конечно, хозяин не всегда может знать, что с соседним домом происходит, особенно если не живет. Но если для вас, вы представьте себе, да, домики на ножках, если соседний дом начинает стройку.
0: Ну, это стройка по всей улице, это не только одного дома один обычно обхватывает.
2: Ну, когда у нас, начинает. К сожалению, умудряются строить и по одному.
0: Не, ну я в смысле, если что я... когда один дом на улице входит в проект ТАМА-38, то получается вся улица страдает, потому что ее перекрывают для движения, ее выключают воду, выключают свет, ну в определенные моменты, да, когда там нужно что-то провести.
2: Ну это может быть не так длительно, а вот шум от стройки протяжении всего года может свести соседей с ума.
0: Но, Александр, что вы еще рекомендуете, чтобы было прописано в договоре вот из такого, что на первый взгляд оно не бросается в глаза?
2: Обычно новые репатрианты привыкли, что в стране исхода платили наличными за квартиру или там переводом, можно было свалить в любой момент и не платить. В Израиле это не так. Угу. Поэтому если вы сняли квартиру на определенный срок, неважно, живете вы в ней, не живете, вы должны будете заплатить аренду. Если вы не заплатите, с вас можно будет взыскать. Неважно, вы оставили чеки, не оставили чеки. Через социальное поле это все легко взыскать. Поэтому, если вдруг вы не уверены и планируете съехать, нужно просить, чтобы договор предусматривал возможность досрочного расторжения.
0: А вот, Александр, в этот момент мне очень хочется, чтобы мы с вами проговорили. У нас есть закон о защищенном жилье, да? И в законе прописано вот это возможность расторжения договора.
2: Защищенное жилье, это Дайяр Муган, вы хотите сказать?
0: Не-не-не, вот этот вот новый, то, что были внесены изменения еще в 2017 году.
2: Изменения 2017 года в Хока Схирут Вашейла.
0: Да-да-да. Вот получается, все равно, если нет в договоре прописанного пункта о возможности досрочного расторжения договора со стороны арендодателя и со стороны арендатора, то невозможно сказать, что в законе же это есть. То есть в договоре это должно быть прописано обязательно.
2: Закон говорит так, что так. Если вы в договоре предусмотрели право хозяина, то есть арендодателя, расторгнуть договор досрочно, то это должно быть минимум за 90 дней, и тогда у жильца, у арендатора тоже должно быть право расторгнуть его досрочно, причем же за 60 дней.
0: Да.
2: Вот. То есть это такая принцип русской рулетки, да, или как это называется. Вот. Но если это не предусмотрено, то, соответственно, досрочного расторжения нет ни у кого. Вот. Поэтому это важный момент, который иногда люди не особо об этом думают. Бывают пары, молодежь особенно попадается, решили жить вместе, сняли жилье, потом выясняется, что...
0: Поссорились, расстались.
2: Не получилось.
0: Хорошо.
2: Да, это на самом деле на это тоже надо обращать внимание, если вы складчину с друзьями снимаете квартиры, да, оформите соотношения друг с другом.
0: А вот еще один спорный момент, который очень часто задают люди. Повышение арендной платы. Может ли владелец поднять цену в любой момент?
2: Ну, здесь мы опять говорим, что это все зависит от договора. Uh-huh. Если вы заключили договор, естественно, что в течение этого срока изменения возможно только по согласованию сторон. Как правило, что происходит? Есть опция на продление.
0: Так.
2: И когда вам хозяин говорит, что вот мы подписываем договор, и у вас будет опция, то есть опция, это значит, у вас есть выбор продлить договор еще на год или нет. Очень важно оговорить в этом самом договоре, что если вы продлеваете договор, то на тех же условиях, например, это значит, что не будет повышения арендной платы, или вы пишете, что на тех же условиях и хозяин вправе будет поднять арендную плату на сумму не больше, там, например, 5%. Mm-hmm. Да. Если вы этого не указали, то теоретически... Особенно если написано, что можно продлить, заключить новый договор через год, хозяин вам может выставить условия. Некоторые недобросовестные хозяева этим пользуются и пытаются поднять арендную плату даже выше, чем рынок. Поэтому это тоже важно оговорить. И на самом деле все надо проговаривать. Иногда кажется, что если мы не поднимаем какие-то болезненные вопросы, то все обойдется. Но может не обойтись, поэтому лучше сразу при подписании, когда вы говорите, мы вам сдаем сейчас на год, но у вас будет опция. Обязательно спросите, что имеется в виду, и зафиксируйте это в договоре. Еще тоже важный момент. Если необходимо при заезде делать ремонт, частично менять мебель, кондиционеры, бывает всякое такое. И часто жильцы договариваются с хозяином, что они делают это за свой счет или частично за свой счет, рассчитывая, что они будут снимать квартиру несколько лет, но договор только на год. Понимаете, здесь через год можно оказаться в очень хорошей ситуации, потому что устные договоренности, да, к делу не пришьешь, и, скорее всего, ну, может быть, вы частично сохраните квитанции за то, что вы делали по квартире.
0: Но если в договоре нет, то потом будет очень сложно взыскать.
2: То есть, конечно, да. Если вы заезжаете на несколько лет, нужно прописать, и делаете такие вложения в чужую квартиру, то это обязательно нужно зафиксировать и сделать опцию подольше.
0: Кстати, а по поводу ремонта, Александр, если вот, допустим, во время аренды у нас возникают проблемы, например, протечка, поломка бойлера или что-нибудь с кондиционером случилось, как понять, за что отвечает и когда отвечает хозяин квартиры, а когда мы, как арендаторы?
2: Вот здесь как раз закон 17-го года, он достаточно четко регулирует и, в общем-то, находится скорее на стороне арендатора. Правило такое, что за все, что находится в квартире, является ее принадлежностью, отвечает в целом хозяин с учетом обычного износа. Поломки, которые совершены самим жильцом, ну то есть, что можно, какой можно привести пример? Да? Если жилец, извините, там напился и разбил окно, то это такого рода поломки должен устранять жилец, потому что это по его вине. Это не является обычный износ. У меня такое было с моим жильцом. Вот. Есть случаи обычного износа. Ну, например, ручку крана. Вы открывали, в какой-то момент она отвалилась, да? От старости, от износа. За это отвечает хозяин.
0: А как вот в такой ситуации, допустим, действовать, если действительно все 100% мы уверены, что отвечает хозяин, но хозяин при этом, некрасиво сейчас для эфира скажу слово, но что-то мне другое не подобрать, динамит нашего арендатора. И
2: это бывает.
0: Что в такой
2: особенно
0: ситуации
2: если делать? Много у нас в Израиле много хозяев вообще в другой стране живут, им не до этого. Угу. Значит, я еще просто не договорил, есть еще то, что называется расходные материалы. Лампочка, чистка кондиционера, текущее обслуживание, это на жильце. А также, как он платит в составе там, платежей за газ и за электричество, какое-то текущее обслуживание. Да? Также и здесь лампочки менять за свой счет и чистить кондиционер за свой счет. А вот если он сломался в результате обычного износа, то это уже на хозяине. Что делать? Закон делит поломки на две категории. Требующие неотложного устранения. Ну, например, если нет электричества, нет воды, невозможно пользоваться туалетом, да, и так далее. Это нужно исправить в течение 3 дня. Остальные поломки есть 30 дней. Если хозяин в течение этого срока не исправил, то жилец может это исправить за свой счет, потом потребовать возмещения с хозяина. Либо, да, требовать размерного уменьшения арендной платы. На практике бывает особенно, кстати, это можно, в принципе, это не запрещено, если хозяин действительно не живет в Израиле или живет в другом городе, и многим людям неудобно этим заниматься, лучше прямо в договоре предусмотреть механизм, что бывают такие договоры. Особенно после квартиры, после каблана, где все время нужно что-то устранять. Механизм, по которому сам жилец это будет делать, но за счет хозяина.
0: Александр, тема вообще на самом деле вот этого аренды жилья просто огромнейшая. И поэтому, если вы сможете, я буду рада, если мы с вами поговорим еще раз на эту тему. Но так как у нас время уходит, я бы хотела задать еще один вопрос в отношении оплаты маклеру. В какой ситуации, да, платит арендатор, в какой платит владелец квартиры?
2: Ну, здесь, знаете, как

0: Теперь какие они услуги оказывают жильцу? То есть казалось бы, что маклер, который представляет жильца, это тот, кто ищет для него квартиру. И действительно, это самостоятельная услуга. Но они считают, что вот привести в квартиру и показать ее, это та услуга, которую они оказывают, та услуга, которую они оказывают жильцу. Поэтому, чтобы не попасть в такую ситуацию, что нужно иметь в виду? Что закон, на самом деле, он требует, чтобы договор с маклером был в письменном виде. Закон говорит, кстати, что они не вправе оказывать юридические услуги, ну, то есть готовить для вас договор, это не их прерогатива. И поэтому нужно сразу, если вдруг вы видите, что квартира сдается через маклера, уточнить, на каких условиях она сдается и хочет ли маклер получить вознаграждение тоже с вас. Ну, обычно нормальный маклер, если он действительно хочет это вознаграждение получить, я не буду вдаваться в этическую сторону этого вопроса, дает вам подписать соглашение перед показом.
1: Что вы должны платить или не платить, что вы должны платить за услуги в случае.
0: Ну да, что вот, к сожалению, я говорю, они считают, что показать это услуга. Не все, но есть такие. Есть те, которые не берут за это, если это только показ. Ну, это по-разному.
1: Понятно. Александр, к сожалению, время наше уходит. И спасибо огромное за действительно очень интересную тему. Я очень надеюсь, что мы продолжим с вами в ближайшем эфире, потому что это действительно есть вещи, просто нюансы, о которых, к сожалению, наши жители Израиля, не только русскоговорящие, а, в принципе, просто жители Израиля, не знают в силу...
0: Хорошо, если что, я как раз в своем телеграм-канале сделал большую подборку своих постов по аренде. 23 поста у меня было.
1: Ого!
0: Вот недавно, да, я сделал подборку этих постов.
1: Ну, я очень надеюсь, что и наши радиослушатели посмотрят канал Александра Зака. И мы обязательно еще с вами вернемся к этой теме, поговорим с вами в ближайшем эфире. Продолжим говорить на эту тему. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Всего доброго. Вначале я хочу вас предупредить, тема нашего следующего разговора достаточно тяжелая, но говорить о ней необходимо, особенно когда речь идет о насилии над детьми и о людях, которые годами живут с травмой в одиночку. В Израиле вынесен приговор по тяжелому делу о сексуализированном насилии, совершенном почти 30 лет назад. Суд приговорил жителя севера страны Ария Готлеба к 24 годам лишения свободы за преступление, совершенное в отношении маленькой девочки, которой на момент события было всего лишь 11 лет. Суд отметил, что потерпевшей потребовались долгие годы, чтобы набраться сил и подать жалобу. Несмотря на возраст обвиняемого, суд подчеркнул, тяжесть совершенных преступлений не позволяет смягчить наказание. Этот случай вновь поднимает сложные вопросы. Почему жертвы молчат десятилетиями? Насколько трудно доказать преступление спустя годы? И как вообще работает система правосудия в таких делах? Об этом мы поговорим с адвокатом, специалистом в сфере уголовного права Софи Гранит. Софи, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Спасибо вам огромное, что присоединились сегодня к нам. Давайте начнем с самого важного. У многих... Да и у меня тоже возникает вопрос, как вообще возможно расследовать преступление, если с момента события прошло почти 30 лет?
2: Да, это очень хороший вопрос, и это одна из причин, почему пострадавшие, даже если уже они решили спустя много лет, может быть, раскрыть эту тайну, они боятся, потому что думают, что уже спустя много лет просто уже невозможно будет доказать в уголовном процессе преступление. Но вот в этом случае пострадавшую, которую я представляла в суде, суд нам доказал, что это возможно. И по израильскому закону я хочу рассказать так, что достаточно единственного показания, чтобы доказать уголовное преступление, особенно вот в сексуальных насилиях. Это по закону так написано. И поэтому, в принципе, все должны понимать и знать, это нелегко, это, конечно, очень тяжело, и сам судебный процесс может быть тяжелый, но по закону достаточно единственного показания. Суд, конечно, должен найти это показание, доверить ему и найти его надежным и кар.

0: И, конечно, надо помнить и уметь потом это все рассказать в суде, но в этом случае была пострадавшая интеллигентная, очень, суд ей дал 100% полную доверенность, и она хорошо помнила все эти ужасные случаи и смогла это все рассказать перед судом, так что и этого хватило даже спустя почти 30 лет.
1: Вот в этом деле суд не смягчил наказание, несмотря на преклонный возраст обвиняемого. Насколько возраст вообще может повлиять на приговор в уголовных делах?
0: Ну, конечно, возраст может повлиять. Возраст, вот тут был не только его возраст, он очень здоровый человек, больной человек. Но суд надо запомнить, что это, конечно, все меряется к преступлениям, и в этом случае были очень, очень тяжелые преступления, и суд сказал, что в таком случае надо дать более акцент на сами преступления, а не на его личную сегодня ситуацию. И еще, конечно, надо понять, что он прожил полноценную жизнь, так что если бы она смогла, если бы эти преступления кто-то как бы как-то открыли тогда, когда он был молодой, то он бы, скорее всего, сидел очень много лет в тюрьме, ну, почти те же самые годы, поэтому надо понять, что он прожил жизнь полноценную, а пострадавшая все время жила с травмой все эти годы, и поэтому суд дал именно акцент на эту ситуацию и на суровость его преступлений, и поэтому наказание было суровое.
1: Вообще, есть ли срок давности по таким преступлениям в Израиле, особенно когда речь идет о насилии в отношении несовершеннолетних?
0: Да, есть срок давности. Насчет несовершеннолетних, срок давности начинается с 18 лет, но сегодня есть два закона, которые один это как Цадхок Протит, частный закон, который идет, а второй уже прошел на двух прослушаниях в Кнессете, которые частные пытаются полностью отменить срок давности, а предложение, которое от Кнессета, оно как бы продлевает срок.
1: То есть увеличит.
0: Так что, в принципе, если это несовершеннолетние, которые пострадали от родителей или от кого-то, кто был за ними, на них как... сейчас я точно это переведу, так чтобы это было понятно, как или родители, или какие-то лицо, которое было за них ответственное, скажем так, то тогда это можно будет подавать почти до 50 лет, до 48 лет срок продлевается. Поэтому есть сегодня понятие, что травма, особенно у детей, в несовершеннолетнем, она может очень много лет пройти, пока она вообще проявляется, или пока человек может с ней, когда он уже взрослеет, может как-то это уже раскрыть эту тайну, и поэтому и законы сегодня позволяют подать жалобу спустя много лет спустя. И суд, как вы видите, это понимает, и уже много есть таких решений. Это не первое, но это все равно еще в самом начале. Как бы мы говорим о том, что это в последние годы, когда понимают, как травма действует на человека, и судья уже больше и больше к этому тоже открыты. И могут свои судебные решения писать по новым этим изучением.
1: Вот пережитая вот в детстве вот эта травма, она очень сильно влияет на людей, и им, конечно же, сложно обратиться и за помощью, и рассказать о том, что случилось. Наша система правосудия, она каким-то образом защищает пострадавших от повторной травматизации, ну вот во время, допустим, следствия или самого судебного процесса? Или человек переживает еще раз то, что ему пришлось пережить?
0: Смотрите, конечно, невозможно, все равно как бы это еще раз надо пережить, потому что надо рассказать, и надо рассказать в подробностях и конкретно. Но сегодня есть много законов, которые, которые дают, во-первых, юридическую консультацию и адвокатов, которые могут быть для пострадавших от страны через СИО Мишпати. У пострадавшего есть право на адвоката, если он хочет как бы частного или государственного. У него есть право на кого-то, кто будет его сопровождать на всех допросах, на всех расследованиях, как человек, который им...
1: То есть он имеет право выбрать самостоятельно, да, с кем
0: да, выбрать самостоятельно или получить помощь от организации, которые дают психологическую, социальную помощь. И в процессе судебного процесса тоже есть много законов, которые позволяют, например, один из самых главных и важных с моего эксперимента и как прокурор бывший, и как сегодня и адвокат, который и пострадавших представляет, что это возможность подавать показания, когда обвиненный не находится в суде, а он находится по видеокамере как бы в другом месте. Он не находится физически. Это очень помогает многим пострадавших, которые прошли травму, потому что только видеть этого человека уже у них все их, вызывает все травматические какие-то реакции. И тоже есть право на сопровождение в течение показаний. Есть много законов, которые потом после того, как если преступника по таким по сексуальному насилию присудили, а после того, как он заканчивает тюремный срок, то есть законы, которые могут его отдалить от пострадавшего, не жить рядом, не работать рядом. Есть очень много законов сегодня, которые дают, и поэтому я дают силу и помогают пострадавшим, и я советую и всем, кто думают пойти открыть какую-то такую травму, то посоветоваться с адвокатом или с государственным, или с частным, понять, какие законы есть, какие у них есть права, и делать это вместе с, и с юридической помощью, и с психологической помощью.
1: Софья, то есть первый шаг не идти в полицию, а именно, получается, посоветоваться с адвокатом.
0: Можно идти в полицию, потом советоваться с адвокатом, можно, должны полиции пред всем пострадавшим по закону, полиция должна им огласить то, что у них есть право на адвоката. Поэтому мне важно, чтобы слушатели тоже знали об этом. Сегодня это есть много законов, которые их защищают и помогают им.
1: Софья, спасибо вам огромное за этот непростой, но очень важный разговор. И спасибо, что вы были сегодня с нами в эфире.
0: Не за что. Добрый вечер.
1: Доброго вечера. Для многих людей автомобиль – это не просто средство передвижения, а независимость, возможность работать, ездить к врачам, помогать семье и сохранять привычный образ жизни, особенно в пожилом возрасте. Но в последнее время все больше и больше людей старше 65 лет сталкиваются с тревожной ситуацией после подачи декларации состояния здоровья в Министерство транспорта, их вызывают на дополнительные медицинские проверки. А иногда действия водительских прав временно даже ограничивают или вовсе приостанавливают. Почему так происходит и что с этим делать, если человек считает такое решение несправедливым, мы поговорим с адвокатом в сфере транспортного и деликтного права Эдди Нузом. Эдди, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Эдди, действительно в последнее время стало больше случаев, когда люди 65+ сталкиваются с проверками после подачи медицинской декларации?
2: Во-первых, я скажу другое. Значит, по закону Израиля, по законодательству, люди, которые превысили 60 лет, профессиональные водители, обязаны предоставить декларацию, а обычные водители те, кому стало 75 лет. И да, к сожалению, в последнее время ссылается количество, с тем количеством аварий, которые происходят у нас на дорогах, частично ссылается и на пожилых водителей. То есть, как система, сегодня есть какая-то определенная цель рассеять как бы взрослых водителей и сказать, что все же, ребят, вы уже свое отъездили, давайте посидите дома, отдохните. Вот. Иногда даже какие-то мизерные, минимальные нарушения в состоянии здоровья, такие как холестерол, или как сахар, или как давление, могут привести к лишним медицинским проверкам. И, к сожалению, до этих проверок иногда людям замораживают водительские права.
1: Так, как это вообще происходит? Вот, допустим, мы уже достигли такого возраста, что нам нужно подать декларацию о нашем здоровье. Что происходит дальше? Кто принимает решение? Кто-то в Министерстве транспорта или какая-то медицинская комиссия, или, может быть, вообще уже Минздрав подключается?
2: Самое смешное то, что на данном этапе заполнения этой декларации участвует семейный врач. Семейный врач, как правило, в большинстве случаев не обращает внимания, что маленьким пунктом существует галочка. Думаете ли вы, как семейный врач, что есть смысл, чтобы человек пришел еще какие-либо проверки? Соответственно, что как человек, тот самый семейный врач, в большинстве случаев хочет снять с себя ответственность. И пишет «да». В плане Министерства транспорта, как только семейный врач пишет, видит «да», это автоматом идет направление на институт проверки, который может иногда занять и 7, и 8, и 9, и 10 месяцев.
1: То есть причиной дополнительных проверок становятся не только заболевания, там, допустим, проблемы со зрением, деменция, еще какие-нибудь неврологические заболевания, а именно правильное заполнение, то есть даже, наверное, неправильно сказано, неправильное заполнение, а так как заполнит этот бланк декларации врач?
2: Да, семейный врач. Это смешно, но это так. Семейный врач. Смотрите, существуют определенные болезни, при случае которых сама больница обязана сообщить в Министерство транспорта. Такие вещи, как инсульты, и человек потерял сознание. И обязаны, просто обязаны сообщить, и по обязанной программе человека вызывают на эти проверки. Но есть немало случаев, где врач просто решил, что недостаточно его личного мнения, и он бы предпочел, чтобы водителя проверили еще раз. И тогда человек попадает просто на целую карусель, которая длится очень много месяцев. И, к сожалению, в это время водит человек без прав.
1: Это вы говорите про комиссию Марбат, да? Когда человека отправляют по всем пунктам, ого-го. Это действительно очень долго. А вот, предположим, если мы заполнили эту декларацию, подали, и вдруг бац, нас все-таки отправляют на комиссию, есть ли возможность вот в этот период каким-то образом обжаловать это решение и все-таки не заниматься вот этим прохождением этой комиссии, а все-таки решить вопрос более легким путем?
2: Вы знаете, у меня был случай, мой личный случай, который был буквально несколько месяцев назад. Так. И у меня был человек, которого буквально, если не ошибаюсь, 10 лет назад при аварии ампутировали ногу. И 5 лет назад его направили в Марвад. И после того, как он сделал декларацию, и он прошел Марвад, ему вернули водительские права. А через 5 лет пришло требование еще раз на тот же самый Марвад. То есть, как мы понимаем, что нога у него не выросла, нарушений у него, к счастью, тоже не было. И тогда задались вопросом, а зачем опять? Ничего не изменилось. Ни состояние здоровья, ничего не изменилось. Если не соврать, то у нас взяло порядка 2 месяцев доказать Министерство транспорта, что не было никаких изменений, и нет смысла посылать его опять, и чтобы он опять все это время ждал. Но в большинстве случаев это, как говорится, это потерянный вариант, и, к сожалению, надо обращаться в Марвад и воевать с Марвадом. Или же перед тем, как человек подает эту декларацию, проконсультироваться с человеком, который понимает. Потому что когда человек отмечает, что у него есть давление, недостаточно отметить давление. А может быть, есть смысл предоставить какое-то письмо, что давление в норме после того, как человек принимает лекарства. И все эта проблема решается. Но люди, к сожалению, этого не знают.
1: Вот это как раз-таки у меня следующий вопрос. В каких случаях действительно речь идет об обычных возрастных изменениях, которые не должны, по идее, повлиять на отмену или там заморозку водительских прав, а когда действительно уже состояние, которое реально могут мешать безопасному вождению? Вот как попасть, вот, допустим, что, ну да, у нас давление у многих есть, даже помоложе у людей есть иногда периодически возникает, или там еще какие-то такие состояния медицинские, которые могут каким-то образом, опять же, прием каких-то лекарств. Вот как вот понять, что ты сам себя, грубо говоря, не загоняешь под прохождение всех вот этих многочисленных проверок?
2: Я еще никогда не встречал человека, который, даже будучи больной очень серьезным заболеванием, мог прийти и признаться: ребят, я больше не имею возможности держать руль. Это раз.
1: Так. Но а в такой ситуации разве не врач не обязан передать какие-то сведения?
2: Обязан. Вот. Обязан передать эти сведения. И, конечно же, врачи, которые будут его проверять, придут к этому. Но проблема другая. Проблема, что как Марвад, в Марваде существует один врач, который действует на весь регион. Угу. У него физически нет времени углубляться в каждого пациента, а там легче всего отказать. Легче всего отказать, чем попытаться понять, что давление — это не так страшно, и, может быть, сахар, который тоже как-то нормативируется с помощью таблеток, и, может быть, если человек потерял сознание, это до сих пор это ни о чем не говорит. Там намного легче просто выдать отказ, и через год возвращаетесь еще раз.
1: В ситуациях, если, наверное, это вопрос у нас уже в заключении, вот такой вот, если все-таки мы попадаем на комиссию Марбат, самостоятельно мы можем каким-то образом, или лучше все-таки пробовать это уже со специалистом, который понимает и знает, как проходить все эти процедуры в этой комиссии?
2: Вы знаете, я всегда, мне напоминает хорошую поговорку, что к адвокату или к специалисту, как к врачу, mm-hmm. надо приходить вовремя. Надо приходить вовремя. Консультации в основном, они не стоят или не обязывают человека к чему-то, к какому-то либо продолжению. Последствия может быть намного хуже и намного дороже.
1: Ну, наверное, вот это вот приходить вовремя, на этой теме мы и закончим. Я очень надеюсь, что наши дорогие радиослушатели, особенно старшего возраста, услышат ваши рекомендации в случае, если им необходимо продлить права. И правильно что, и смотреть, чтобы в первую очередь декларация была заполнена верно, и в случае необходимости уже обращаться к специалисту за помощью. Спасибо вам огромное, Эдди.
2: Спасибо.
1: Всего доброго.
2: Хорошего вечера. До свидания.
1: Ну, на этом программа наша заканчивается. В завершение программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам в WhatsApp по номеру 050-737-8127. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовил продюсер Алексей Демченко. За звукорежиссерским пультом был Ранен Дан. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Кан-Река». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А в студии звукооператор Шарон Лернер, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф, а в эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает специалист по компьютерным технологиям и телекоммуникационным системам Иосиф Долгой. Наш телефон 072-280-1003. Я повторю, 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Иосиф, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Пока наши слушатели готовятся, я думаю, звонить или писать, попрошу вас произнести традиционное вступительное слово. Здесь на ваш вкус, возможно, о новостях из мира высоких технологий, возможно, о том, что нам всем надлежит знать и понимать, а мы мало знаем и понимаем недостаточно. Здесь, так сказать, выбирайте для себя как бы тему краткого вступительного слова, мы вас слушаем.
1: Ну, вроде как, ничего такого срочного, что нам надо знать, и чего
0: слава
1: мы не знаем,
0: Богу.
1: За это время не случилось, да. Я думаю, что вполне мы сегодня можем начать с нашей традиционной рубрики «Что там у Илона Маска?», потому что за это время произошло немало событий, как связанных с высокими технологиями, так и связанными, возможно, с какими-то медицинскими моментами. Ну, прежде всего, Илон Маск, как многие, наверное, слышали, это во всех новостях прошло, стал долларовым триллионером. Случилось это в результате выхода на Нью-Йоркскую биржу акции его компании SpaceX, которая, как известно, занимается отправкой в космос космических аппаратов. Причем многие, наверное, не знают, что на самом деле на биржу было выведено всего 5% акций. Вернее, 5% от стоимости компании, давайте точны. 85% компании по-прежнему контролирует Илон Маск единолично. Ну и, видимо, оставшиеся там около 10% принадлежат сотрудникам компании. Так вот, эти 5% компании, которые были распроданы покупателям акций, цена этих акций взлетела за несколько дней буквально на 60%. И проведя такой нехитрый арифметический расчет, пришли к выводу, что стоимость оставшейся части, принадлежащей Илону Маску, вот она как раз и превысила тот самый триллион долларов. На самом деле, конечно, мы понимаем, что это все на бумаге, то есть вряд ли, конечно, у Илона Маска есть проблемы с наличностью, но вот этот триллион – это результат, в общем, такой экстраполяции и своеобразных арифметических подсчетов.
0: Ну что же, в общем, как бы пустячок приятно, видимо, для Маска, хотя для меня разница между миллиардами или триллионами уже не существует. Но у нас уже есть звонок, поэтому мы сейчас послушаем вопрос, потом, может быть, еще вернемся с вашего разрешения к этой теме. А кто с нами? Алло.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Юрий из Риховата. Добрый день, Игорь. Да. Добрый день, Юсеф. Юсеф, у меня к вам вопрос. Помогите разобраться, пожалуйста. Очень короткая предыстория. У меня телефон iPhone, и в машине попытка подключить на Apple CarPlay, который там задействован, значит, надо было подключать через провод. Особенно Waze вообще не работает.
1: Да.
2: Да, я решил избавиться от необходимости таскать телефон, он всегда в сумке, бывает часто недозаряженный. Я купил адаптер, известный вам, который работает с андроидом. У андроида гораздо больший набор программ, гораздо более развитый, нет урезанных. Там можно слушать музыку, там можно... И главное, там есть Waze. То есть постоянно прибор подключен. Что меня подкупило? Он продавал его с интернетом на 4 года. Об этом, правда, я спрашивал, никто об этом не слышал. У меня есть официальная кабала, тут написано «СИМ Глиша 4 года». Ну, прекрасно. И плюс написано в кабале «Птихат Масах Лерехев». Что это такое, я не знаю. Первый год работало все прекрасно. Это было в апреле прошлого года. Все работало чудесно, я был очень доволен. В апреле этого года начались проблемы. Перестал работать YouTube. Появлялось все время, что нет связи. И главное, что меня убило, появилась надпись «Кто-то использует ваш аккаунт». Ну, это вообще уже за пределом. Йосеф, объясните, как это работает и как можно... Он поставил сим-карту. Когда он мне ставил этот адаптер, он поставил, дал мне сим-карту известной фирмы, я не буду ее называть, и там была сим-карта, он ее вставил в этот адаптер. Все, я работаю на отдельной линии, так я понимаю. Отдельные линии, которые меня обеспечивают интернетом со всеми прибаутками этими делами. Значит, кто это использует мой аккаунт? Каким образом он может его использовать? У меня ощущение, что он, я вообще работаю с основного телефона, а это просто у меня там какая-то передача идет. В общем, объясните, как это работает, как можно перехватить аккаунт.
3: Смотрите, я не очень понимаю, о каком устройстве вы говорите.
2: Адаптер размером с коробочку сигарет.
3: Куда? И куда он вставляется?
2: USB-C в телефон, в машине. И появляется сначала Android, когда заводите машину Apple CarPlay, потом перехватывает этот адаптер, перехватывает и перебрасывает меня на Android 12. Я вижу программ, которые мне нужны. Тот, в том числе нелюбимый Apple CarPlay YouTube, который я использую прекрасно.
3: Хорошо. Теперь, когда вы впервые подключили этот адаптер, он же у вас наверняка спросил, какой ваш аккаунт в Гугле.
2: Он спросил меня номер телефона. Я ему дал номер телефона, хотя, повторяю, он поставил сим-карту отдельную, свою, которая была в этом, в этой фирме, которая дала ему на 4 года. Йоси, 4 года интернет, это что-то
3: подождите,
2: такое.
3: Подождите, вы знаете, как называется это устройство? У него есть название?
2: Коробочка производства Китая, но я это купил в официальной фирме. Это у меня есть кабала, то есть это не...
3: Я все понимаю. Значит, смотрите, я честно вам скажу, я с такими устройствами не сталкивался, но... Если он вам поставил сим-карту, да, это значит, что это устройство функционирует автономно.
2: Зависимо, совершенно верно.
3: Без вашего телефона. Это раз. Теперь, по эта сим-карта, наверняка по-другому не бывает.
2: Имеет
3: она
2: номер.
3: Она имеет номер, да, но она принадлежит оператору.
2: Тому же, который у меня основной. Так, да, я вас внимательно слушаю. Да,
3: вот. Дальше. Значит, вам нужно позвонить этому оператору и выяснить, действительно ли эта карта. Возможно, она оплачена на год вперед. И тогда вам нужно, если вы хотите этой сим-картой пользоваться, вам надо ее оплачивать самостоятельно.
2: Я оплачу года, Йоси, это большая сумма, понимаете? Что я еще, может быть, это вам добавить?
3: Нет, подождите, вы сказали, что это на 4 года.
2: Да, у меня в кабале написано «СИМ Глиша 4 года».
3: Так а за что вы тогда платите?
2: Да, я уже заплатил. Я заплатил большие деньги за это.
3: Я понимаю. Значит, надо все равно выяснить у оператора, на какой срок была куплена эта карта. То есть не исключено, что она была куплена на год, тогда вам надо разбираться с фирмой, у которой вы это купили. Если у вас написано в договоре или в... квитанции, что это на 4 года, значит, вы можете требовать от них, скажем так, выполнения условий вашего договора.
2: Вот,
3: надо это проверить.
2: Простите, что я хочу просто добавить еще информацию. Я звоню по этому с другого телефона, с линии Безека. Звоню на этот номер, который привязан к сим-карте. Он все время занят. Как может быть занят номер, который принадлежит мне? Он занят все время. Я из машины звоню, я звоню из дома. Вот
3: я понимаю, я вам объясню, как он может быть занят. Дело в том, что на сим-карте записан список сервисов, которые поддерживает эта линия. Не исключено, что эта линия была изначально определена как линия для интернета, и так, не определена как линия для телефонных разговоров. И тогда вы получаете этот гудок занято. Скажем, есть операторы там из страны, которые выдают голосовое сообщение, что этой линии нет. Но, видимо, ваш оператор не стал с этим заморачиваться. Значит, тут причина в этом.
2: чтобы была сим-карта на 4 года, вы такого не слышали, да? Оплаченная.
3: Я не слышал, но опять же, это не значит, что такого не бывает. В принципе, в договоре может быть записаны любые условия, которые удовлетворяют обе стороны. Проверьте просто. Позвоните оператору, скажите, что вот у вас есть сим-карта, вы можете назвать им ее номер, они по сим-карте вам скажут, каков ее статус.
2: Последний, извините, что это мое время. Психата Масахли Рехев. И названа моя машина. Что это может быть? Это взято 80% большой суммы. Психат Масахли Рехев.
3: Видимо, имеется в виду, что у нее... Я честно вам скажу, я никогда с этим не сталкивался. Я могу предположить, что имеется в виду сопряжение с... Google Car или там Google Auto, чтобы можно было это устройство подключать к мультимедиа-системам в автомобиле.
2: Видимо, ну, спасибо вам большое. Спасибо.
0: Всего доброго вам. Счастливо. Следующий звонок, пожалуйста, кто с нами?
4: Алло, это я.
0: Это вы. Назовите себя, задавайте вопрос, конечно.
4: Ирина.
0: Да.
4: Вопрос. Я недовольна работой своего раутера. И слышала, что есть компании, которые поставляют эту услугу за определенную плату. И если вот я приобрету эту программу этой компании, Махшеф будет поддерживаться?
3: А что вас не устраивает в работе вашего раутера?
4: Он работает очень медленно. Я не хочу делать севим, поэтому он медленно работает.
3: Смотрите, раутеров много всяких. Дело в том, что если проблема в скорости интернета, то раутер будет получать информацию с той же скоростью. Я просто боюсь, что это не решит вашу проблему. С другой стороны... Те скорости, которые сейчас можно получить и без оптоволоконной линии, они вполне достаточны для нормальной каждодневной работы.
4: Поэтому я бы вам
3: рекомендовал разобраться с вашим нынешним раутером. Вы знаете, сколько лет он у вас стоит?
4: Да я его уже меняла. Я его меняла где-то... полгода назад, и объясняя технике Безека, кому я плачу деньги за интернет, что только CV мне помогут решить эту проблему.
3: Значит, смотрите, это они вас обманывают, это 100%.
4: Uh-huh.
3: Значит, что я вам рекомендую сделать? Прежде всего, проверьте скорость вашего интернета. У вас есть компьютер, который подключен к раутеру проводом.
4: Да.
3: Или только... Да. Вот на компьютере, который подключен проводом.
4: Нет, у меня есть Махшеф и таблет.
3: Хорошо, но Махшеф подключен тоже через Wi-Fi? Или у вас есть кабель, который подключен к раутеру?
4: По-моему, есть кабель, да.
3: Значит, если у вас есть кабель... Проверьте, просто в Гугле напишите там по-русски или по-английски, проверить скорость интернета. Он вам даст сайты, которые это делают. Проверьте скорость. Ваш договор с провайдером, какую скорость вы сейчас оплачиваете. Отлично. Значит, вы проверьте, какая у вас... Просто я вам говорю, 100 мегабайт в секунду, мегабит. Это скорость, которой вам хватит для домашнего использования, для всего. Включая телевизор, включая YouTube, включая все, что угодно. Скорее всего, вы эту скорость не получаете. Но вам надо проверить эту скорость с помощью там, сайта в интернете, который это делает. Посмотреть, какая у вас скорость. Если она у вас ниже, там, я подозреваю, что это должно быть... Если у вас действительно медленно работает интернет, вы это чувствуете, это может быть там в районе 20-30 мегабит в секунду, это мало. Значит, проверьте, сколько у вас есть. И если у вас меньше, звоните провайдеру, говорите, что у вас низкая скорость, пусть они решают проблему. Если они не решают проблему, уйдите к другому провайдеру. Первое время 100% у вас будет отлично все работать. Дальше как получится.
4: Значит, первый ваш совет — уйти к другому провайдеру.
3: Нет, первый совет — проверить скорость интернета.
4: Второй совет — уйти к провайдеру.
3: А, да, если... Да,
0: но
3: если
0: может, согласятся, получится... может, они согласятся, те, кто есть сейчас провайдеры.
4: Уже я им грозила, что я ухожу от них. Они прислали мастера, он поковырялся, чуть-чуть поднялось, а сейчас опять то же самое.
3: Так вот, вам нужно говорить с ними конкретными цифрами. Вам надо проверить эту скорость. Uh-huh. Если у вас эта скорость ниже оговоренной, значит, вы с ними ведете переговоры, чтобы они решали проблему. Причем, когда мастер приходит, вы тоже, после того, как он, как вы говорите, поковырялся, вы еще раз заходите на этот сайт, проверяете и смотрите. Если у вас скорость поднялась до нормальной, значит, повезло, все хорошо. Если нет, значит, либо мастер работает дальше, либо вы уходите к другому провайдеру, и он уже позаботится, чтобы у вас была нормальная скорость.
4: Если от кого вы посоветуете другого провайдера?
3: Мы не можем давать советы, это дело такое коммерческое. Но, в принципе, скажу вам честно, разница небольшая. Цены, просто посмотрите по ценам, где-то есть разные скидки в разные периоды, акции, цены и так далее. Просто посмотрите, что у кого есть, и с другой стороны, может быть, есть смысл сделать оптоволоконную линию. Это тоже сегодня недорого. Смотрите по обстоятельствам.
4: Но я вот как-то покупала сыну сим-карт на определенное время, и вот он работал.
3: Ну, сим-карт – это другая технология. Это вы получаете интернет через телефонные линии. А здесь... обычный кабель, оптоволоконный или там другой кабель, который подходит к вашему дому, то есть по проводам. СИМ вы получаете из сотовой сети.
4: Угу. Если я куплю сим-карту какой-то компании вот без волокна, то интернет у меня будет работать?
3: Вопрос, как вы будете ей пользоваться. То есть, если вы говорите, сейчас у вас компьютер и таблет, то сим-карту вы можете вставить... опять же, не факт, что таблет ваш поддерживает сим-карту. Скорее всего, нет. И то же самое с компьютером. В компьютер вы, как правило, не можете вставить сим-карту. То есть, вам нужен будет специальный раутер, в который вы будете вставлять сим-карту, он будет раздавать. Я бы не советовал с этим сейчас заводиться. Просто у этой технологии масса преимуществ, но они вам не нужны. Поэтому начните с того, что померите скорость, говорите с вашим оператором. Если, опять же, за там, те же деньги или там, небольшую доплату они вам предложат, например, перейти на 300 мегабит в секунду, согласитесь, может быть, они вам поставят более современный раутер. Это тоже вариант. Но, в принципе, та скорость, которая поставляется сегодня без оптоволоконной линии, ее вам должно хватать для нормальной работы со всеми устройствами.
4: Спасибо большое.
0: Всего доброго вам. Счастливо. Счастливо. Так, у нас сейчас пока есть пауза. Я хочу воспользоваться прежде всего ею как возможностью, извините за тавтологию, произнести мантру. Люди дорогие, у нас полпрограммы есть. Вы можете задать кучу вопросов и получить замечательные квалифицированные советы. 072-280-1003. Это если вы звоните нам. 072-280-1003. Либо же вы пишете нам на страницу Рэки в Фейсбуке. Опять повторится та же самая история. Не надо быть провидцем, чтобы прикинуть, что в конце программы будет много звонков и будет уже мало времени для того, чтобы Йосиф мог на них ответить развернуто. Поэтому не делайте ошибки, звоните прямо сейчас. Пока есть время, пока есть возможность получить развернутое, правильные, интересные там и нужные вам ответы. Вот так. Йосиф, а пока, значит, мы сейчас в ожидании следующей, а, собственно говоря, по-моему, уже какой-то звонок идет, но тогда, может быть, мы и дождемся, ладно, поговорим, пусть нас лучше прервут. Йосиф, вообще, вот те, кто покупает на рынке значит, акции новой или не новой фирмы «Маска». Они уверены в том, что все пойдет хорошо, они уверены, что, так сказать, эти акции будут только расти в цене?
1: Ну, скажем так, они на это надеются. Угу. Ну и, видимо, уверены, по крайней мере, те, кто купил акции в первый день, на третий день могли их продать с прибылью в 60%. Что, в общем, не так плохо за три дня.
0: Так, на этих словах у нас появляется следующий звонок. Алло, кто с нами сейчас?
5: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос.
5: Да, меня зовут Александр, я с Кирьят-Ямы. У меня такой вопрос. Наш дом, он подключен к сети-оптике. У нас есть всякие компании, есть партнер, есть Безек, есть Ход. Я лично, я подключен для скорости 1 джига. Но при скорости 1 джига у меня есть телевизионная приставка, которая иногда зависает, и она прокручивается, этот колесик. И когда я проверяю скорость интернета, так у меня скорость, у меня где-то может быть 30-40 мегабит в секунду. Это при скорости 1 джига. И я не знаю, я обращался неоднократно к провайдеру, они говорят, что это надо, что это от них не зависит, короче. Не знаю, что мне делать.
1: Смотрите, у вас есть еще какие-то устройства дома, которые подключены к интернету? Ну, телефон у вас есть наверняка.
5: Да-да, у меня просто во всех комнатах у меня есть телевизоры, и у меня стоят Магдельтвах в Хедер Мамат. И они постоянно... Да, раутер у меня стоит в Хедер Мамат, и там же есть Магдельтвах, а один у меня Магдельтвах, он в салоне. Так они говорят, из-за того, что раутер стоит в Мамаде, так у тебя плохо поступает сигнал вот это вот. Но даже при этом усилителе Wi-Fi не чувствуется скорость интернета.
1: Значит, смотрите, во-первых, отчасти они правы. То есть, действительно, это не лучший вариант, когда раутер стоит в Мамаде. Это резко снижает скорость. Это раз. Второе, если вы, если передается сигнал по Wi-Fi, это снижает, это автоматически снижает скорость как минимум в два раза. То, что вы говорите 1 гигабит, это имеется в виду скорость по проводам. То есть если вы подключите компьютер кабелем к раутеру, вот тогда у вас должен быть гигабайт. Если это передается по воздуху через Wi-Fi, то есть это сразу срезает скорость. Дальше вам срезает скорость Мамад, то есть его арматура. И учтите, что то, что вы называете усилителем сигнала, на самом деле, ну, он действительно его усиливает. Но с другой стороны, он опять же еще в два раза снижает скорость. Теперь, если у вас есть усилитель сигнала, то вы сказали, что у вас раутер в Мамаде и усилитель в Мамаде. В этом нет никакого смысла. Усилитель должен стоять, скажем так, где-то между источником сигнала и приемником, то есть, грубо говоря, между раутером и телевизором, желательно даже немножко ближе к телевизору. Поэтому проверьте просто, как они у вас расположены.
5: Нет, я просто хотел сказать, что у меня вот этот усилитель сигнала Wi-Fi, это дека, так он у меня подключен к раутеру, это то, что в Мамаде. А второй он подключен в салоне, он стоит.
1: Смотрите, опять же, если это то, что называется расширитель, то есть, ну, range extender по-английски или Magdeltwach на иврите, нету смысла подключать его к раутеру, который стоит в Мамаде. Вы ничего этим не добиваетесь. Он, его смысл в том, что он принимает сигнал от раутера, усиливает его и раздает дальше. Поэтому если он стоит рядом с раутером, он делает то же самое, что и раутер. Нет смысла. Вам надо его поставить между раутером, то есть точно не в Мамаде, поскольку он опять же будет натыкаться на арматуру Мамада.
3: Он должен быть вне Мамада, и тогда только вы сможете им более-менее эффективно пользоваться. Теперь возьмите ваш телефон, установите на него программу, которая измеряет скорость интернета. И походите по квартире, посмотрите, с какой скоростью вы принимаете интернет. Первым делом проверьте, с какой скоростью вы его получаете, находясь рядом с раутером. Потому что если проблема в раутере, вы сразу увидите, что у вас скорость низкая. А потом проверьте эту же скорость возле каждого из телевизоров, и вы сразу увидите, в чем у вас проблема.
5: И очень часто видно, что написано «Михубарли логи сали интернет».
3: Это значит, что скорости не хватает.
5: Понял.
3: Так что проведите вот эти эксперименты, посмотрите. Если у вас низкая скорость прямо возле раутера, значит, проблема в нем. Начинайте общаться с вашим провайдером, говорите, что у вас... И, кстати говоря, первым делом хорошо бы проверить, какую скорость вы получаете от раутера по кабелю. Это то, что я бы проверил первым делом.
5: По кабелю получаю где-то 900 с чем-то.
3: Это нормально, да, отлично.
5: Я подключаю компьютер 900 с чем-то.
3: Да, да, да. Так вот, проверьте с телефоном, какая у вас реально оказывается скорость возле раутера, чтобы проверить, что он правильно все делает. Не исключено, что там надо настройки раутера поменять, но это вам сделает оператор дистанционно. И проверьте возле каждого телевизора, какая у вас получается скорость. Тогда можно будет понять, в чем проблема.
5: Понял. Все, спасибо.
0: Спасибо вам. Удачи. У нас следующие звонки. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
6: Алло. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Назовите себя, задавайте вопрос. Да.
6: Меня зовут Люба. У меня такой вопрос. У меня к стационарному компьютеру был подключен внешний диск. Там был архив, есть архив фото. И теперь там очень многих теперь не поддерживается Windows, который у меня стоит. Я не знаю, можно ли поставить какой-то новый. Но у меня есть MacBook. И я не могу подключить этот внешний диск к MacBook, потому что на нем есть выход USB-C, а на MacBook мини-USB кабель. Есть какой-то переходник, как-то это можно...
3: Нет, подождите, на MacBook у вас должен быть выход USB.
6: Но это мини-USB кабель. Тот выход, который идет из этого внешнего диска, провод, он не входит в MacBook. Этому внешнему диску очень много лет. В нем выход USB-C.
3: У кого выход USB-C? У MacBook?
6: Нет. У MacBook мини-USB кабель. Мини, маленький такой вход. А у этого моего как бы внешнего диска кабель. Ну, очень старый, он входит, я не знаю, он USB-C. Он не подходит.
3: Нет, подождите, если он старый, это, скорее всего, обычный USB, квадратный. Нет, не такой скругленный, как... USB-C это то, что сегодня в телефонах.
6: Он не скругленный. Вот он такой, да, вот он там такой.
3: Хорошо, то есть... Если у вас внешний диск USB-C, значит, не такой уж он и старый.
6: У него больше 10 лет.
3: Тогда маловероятно, что это USB-C. Это, скорее всего, обычный USB.
6: По размеру маленький, понимаете?
3: Так это, скорее всего... я понял. Это либо микро-USB, либо мини-USB. Прежде всего надо понять, какой.
6: Это мини-USB.
3: Мини-USB, отлично.
6: Угу.
3: Понятно. А на MacBook у вас, видимо, USB-C. Понятно, все ясно. Значит, смотрите.
6: Я просто сказала наоборот, да.
3: Угу. Не страшно. Значит, совершенно точно на AliExpress есть переходники с USB-C, на любые другие коннекторы. То есть надо... В Израиле я, честно говоря, не знаю. Надо поискать. Но я, честно признаюсь, я сам не так давно заказывал переходники с USB-C на USB, мини-USB и микро-USB. Просто вам надо посмотреть, какой у вас там разъем, и аккуратно, когда вы будете выбирать там, на AliExpress, там, на других китайских сайтах, просто аккуратно посмотрите, чтобы это был

0: другое поставить, я не знаю, если там 11 или какой-то не поддерживается, есть что-то другое?
1: Ну, есть Windows 11, там, правда, есть проблемы с совместимостью с компьютерами, то есть у него есть определенные требования к компьютеру, если у вас компьютер старый, и в нем нету там тех чипов, которые требуют Windows 11, по-прежнему можно установить, но это гораздо сложнее.
0: Я не думаю, что он очень старый, может быть, ему 4 года.
1: Если 4 года, опять же, надо проверить, чтобы в нем были все... То есть, скорее всего, он подойдет, но просто были еще компьютеры, в которых не было специальных там чипов безопасности, которые Windows 11 требует. Надо посмотреть. То есть, скорее всего, можно. Насколько это легко, но, опять же, это стоит денег. Так что попробуйте.
0: Денег стоит установить или этот Windows 11 купить?
1: Ну, купить в любом случае стоит денег, но вы сами не справитесь, ну, есть специалисты, которые это делают, но им тоже надо будет что-то заплатить. Можно зайти в мастерскую и спросить, сколько будет стоить поставить Windows 11 на ваш компьютер, они вам назовут цену, включая установку.
0: Спасибо.
2: Всего доброго вам, удачи. У нас следующий звонок, пожалуйста, кто с нами? Алло. Алло. Так, нас не слышат. А кто с нами, если кто-то есть? Нет. Значит, тогда мы ожидаем тогда следующего звонка. Какие-то, так сказать, с предыдущим звонком были какая-то печалька. Вот, хорошо. Я вот еще хочу спросить, пока вопрос не пришел, я воспользуюсь корыстно служебным положением. Вот у меня, например, мой старый-старый и верный, значит, мобильный, он практически уже не имеет памяти. Там 32 всего. Я так понимаю, что ничего, я уже стираю там все, и максимум приложений возможных к тому удалил, и пытаюсь чистить WhatsApp каждый раз, и я так понимаю, что ничего мне уже на перспективу это не даст, и нужно брать какой-то новый. Я хотел бы ошибиться, но я, наверное, в этом прав.
1: Смотрите, есть на самом деле разные варианты. Дело в том, что у старых мобильных телефонов, которые там выходили, скажем, там 5-6 лет назад еще, у них есть своеобразные преимущества. Например, у многих из них можно было вставить карточку памяти.
2: Так.
1: И вы знаете, какая у вас модель телефона? Я вам, может, даже смогу быстро сказать, можно это сделать или нет. Дело в том, что в современных телефонах этого сделать нельзя. Это такая мода, которая пошла от айфонов. Это объясняет тем, что... И, кстати говоря, раньше можно было и аккумулятор тоже довольно легко поменять. Сейчас ни то, ни другое сделать нельзя. Это, естественно, объясняет заботой о пользователях, поскольку в таких телефонах легче сделать защиту от влаги и от пыли. Но, с другой стороны, в них нельзя не вставить еще одну карточку памяти, не поменять самому аккумулятор.
2: Я посмотрю, как бы точно.
1: Хорошо,
2: да.
1: Проверьте. Хорошо. Значит, скорее всего, можно. То есть вы можете купить просто карточку памяти. Там, опять же, надо проверить, какая максимальная емкость у нее может быть. Но, скажем, если у вас 32 гигабайта, то карточку на 64 телефон наверняка поддерживает. Стоит это недорого, то есть вы просто купите карточку памяти. Вам надо будет в некоторых аппликациях, в том же WhatsApp, например, сказать, чтобы WhatsApp хранил фотографии и все эти ролики на карточке памяти. И все, и фотоаппарат тоже, если вы фотографируете, чтобы записывался на карточку памяти, и тогда вы сможете еще довольно долго с вашим телефоном общаться.
2: Спасибо большое. Переходим к звонкам. Кто с нами сейчас?
3: Алло.
2: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо, во-первых, за передачу. И все время, когда слушаю эту передачу, думаю, это меня не касается. И действительно, как бы коснулась, как бы все время есть вопросы, думаю, это уже долгий ящик. Спасибо вам.
2: Только назовите себя, пожалуйста.
3: Ирина.
2: Да.
3: Я хотела спросить, значит, когда я стираю, вот знаете, у меня сын говорит, мама,

0: У тебя много записей там на этом телефоне. Возьми, ну, стирай, стирай. Я все стираю, как бы. Там эти фотографии ненужные. И когда я, значит, там лохацим, когда как бы идет бы архион челе... Кмо шельпах килю, ну, это самое. Так это стирается, да? Или нужно еще что-то делать?
1: А, ну, это стирается через какое-то время, то есть, в принципе, не нужно.
0: А, не сразу?
1: Можно не сразу, через какое-то время. Какие-то вещи он стирает сразу, но какие-то еще там некоторое время хранят.
0: Они исчезают от экрана.
1: Да, вы их не видите. Да.
0: Да, не вижу, но они не стираются совсем-совсем. Что-то он говорит, зависит... там что-то еще. Он говорит, что-то еще есть там, еще он мне сказал, там я записала, что-то еще есть, чтобы стирать легамры, понимаете? А вот. И, ну, Седер, я хотела еще спросить, у меня, значит, а дети, вот когда были маленькие, мне там остался этот, как его, маленький махшев ручной, и как она еще вот... еще вот называется, ой, забыла просто, кремлезе, тоже как вот экран маленький. Ой, ну как
1: таблет,
0: он называется?
1: Таблет,
0: да. Uh-huh. Да, тогда вот это. Он давно уже лежит, как бы в заброшенной шкатулке. Скажите, я могу его вернуть к жизни и то, и тот?
1: Прежде всего надо попробовать. Ага. Бывает, скажем, таблет, если он долго лежал в ящике, вы им не пользовались, у него могла испортиться батарейка.
0: Ага,
1: И тогда надо попробовать. То есть бывает такое, что батарейка испортилась, и его вообще, даже если подключить его к блоку питания, все равно он не включается. Иногда бывает такое, что включается, иногда бывает, что нет. Поэтому надо попробовать. Обычный компьютер, по крайней мере, от сети должен заработать. И тогда...
0: Как бы поддержать немножко блоку питания, да?
1: Да, да.
0: Как бы поддержать.
1: То есть если вам надо просто с него переписать какие-то вещи, там фотографии или еще что-то, этого достаточно. Угу. Для повседневной работы не знаю, насколько он будет пригоден, поскольку все-таки меняются и технологии, и...
0: Нет, хотя бы посмотреть, что там, уже много лет он в заброшенной шкатулке.
1: Ну, если у вас не потерялся блок питания, то включиться он должен, по крайней мере, заработать.
0: Ага.
1: А дальше уже по обстоятельствам. С таблетом примерно та же история, но вероятность меньше. То есть если у него сломалась уже батарейка, то не исключен вариант, что его не удастся включить.
0: А, поменять нельзя, да, сегодня как бы?
1: Поменять можно, но вопрос, сколько это будет стоить.
0: А, понятно, да. И вот это, хочу возвратиться к первому вопросу. Значит, если я стираю там, значит, там где пах, я нажимаю, оно стирается, так это не сразу вы говорите?
1: Это зависит от аппликации. Есть аппликации, которые сразу стирают, есть, которые через какое-то время. Но в любом случае, это... это должно чувствоваться. Теперь есть в настройках вашего телефона, есть список всегда аппликаций, и там написано, какая из них сколько места в памяти занимает. И причем они отсортированы. Те, которые занимают больше места, они раньше в списке. Посмотрите просто, какие аппликации конкретно занимают больше всего места. Возможно, вы что-то пропустили, и вам надо почистить память у какой-то там, либо у Фейсбука, либо еще у какой-то аппликации, которая у вас стоит в телефоне. Ну и тогда это вам
0: улучшится. Как сказать дочке, что сказать ей, что есть какая-то аппликация, которая стирает быстро, да?
1: Нет, опять же, скорее всего, это быстро. Нет. С этой проблемой это не проблема. То есть даже если это не сразу, но это через какое-то время, и там есть свои механизмы, которые смотрят, если памяти уже мало осталось, то есть не сразу удаляют. Это довольно сложно отследить. А вот посмотреть, какие аппликации у вас по-прежнему занимают много места в памяти, это есть просто в настройках телефона, там есть пункт, который показывает, сколько места занимает каждая аппликация.
0: Да, спасибо огромное. И мой последний вопрос маленький совсем. Скажите, у меня телефон все время он работает, как бы пользуюсь с ним там радио, песни. Это бета-хохелит, это солюля. А если можно, как бы, если полезно для телефона, его выключает ли гаммы раз в день там, как вы думаете?
1: Нет, не выключать? Нужно, нет, это совершенно лишнее. Телефон может работать круглосуточно, время от времени его заряжать, никаких проблем.
0: Да?
1: Не нужно, выключать не нужно. Просто когда вы его включаете, загрузка операционной системы, она как раз от батарейки отъедает гораздо больше, чем занимает включенный телефон. Так что просто нет смысла это делать.
0: Нет необходимости выключать Легамбре, чтобы он отдохнул, как бы нет.
1: Нет, он отдохнет и сам.
0: Огромное спасибо, всем
2: благодарю. Спасибо, всего доброго вам. Счастливо. Следующий звонок, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
2: Да, здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос.
3: Здравствуйте, Марта. Спасибо вам за передачу. Скажите, пожалуйста, у меня, может быть, несколько странный вопрос. У меня Xiaomi Redmi Note 10 и уже там года 3 с лишним. И звуки странные происходят, просто даже когда по нему не разговариваешь, а уж когда разговариваешь точно. Типа бульканья, нагреваются очень быстро, заряд кончается очень быстро. Со скоростью, я бы сказала, звука, но это не подходит. Это означает, что кто-то еще подключен к этому аппарату?
1: Нет, это означает, что не очень у него хорошо дело с батарейкой, если он нагревается.
3: А что дальше, если не очень хорошо, если нагревается? Они заканчиваются?
1: Ну, значит, батарейка, уже, видимо, ее срок жизни истек. Не должно такого, он не должен нагреваться, и если вы видите, что... Это очень плохо. Это, кстати, даже опасно. Я бы не рекомендовал вам пользоваться таким телефоном. Потому что если он сильно нагревается, не дай бог, еще там загорится.
3: Я сама боюсь. И у меня... А что означает это бульканье вообще, когда он не...
1: Я никогда с этим не сталкивался, поэтому тут я вас обманывать не буду. Но то, что он... Если он нагревается и... Смотрите, если это Redmi Note 9, то да. Это довольно старый аппарат. Он вышел...
3: Xiaomi Redmi, да.
1: Да, он вышел еще в 2020 году. То есть это, этой модели уже 6 лет. Я думаю, что есть...
3: Ну, мало пользоваться. Да, это понятно. Важно. Теперь у меня другой вопрос. Я пыталась понять, были еще разные какие-то странные исходящие и входящие звуки. И я нашла в интернете номера, по которым можно проверить что-то, я не знаю, как бы относитесь к этому, типа там двузначные, трезначные, звездочки и прочее. Там, скажем, звездочка 002, узнать, есть переадресация или нет. Потому что есть некая проблема, которую мне было бы хорошо знать. И когда я вот эти номера, я не знаю, как вы к ним относитесь, но когда я их набираю, там написано код MMI, значит, включен, и дальше переадресация включена. То есть переадресация, и потом есть те же примерно номера, по которым она якобы убирается. Но когда я пробую набрать оператора, то у меня написано там при определенном тоже номере, просто из интернета, написано «Запрет вызовов оператора, служба отключена».
1: Вы пользуетесь, это называется инженерные коды, которые дают доступ к разным параметрам телефона. Дело в том, что часть этих функций, они определяются действительно оператором, к которому вы подключены. И вы просто видите, к как бы, реальную конфигурацию телефона. Если у вас там, если вы считаете, что это проблема, позвоните оператору, скажите, что...
3: А я не
1: что...
3: знаю, как позвонить, если служба оператора отключена.
1: Нет, позвоните вашему провайдеру и скажите, провайдера, что вот вы...
3: Они говорят, что они... Они такое говорят, что лучше я не буду воспроизводить это. Но
1: нет, к сожалению, других вариантов. То есть, если служба отключена оператором, если вам надо... Я не уверен, что вам это нужно, честно говоря. И я не думаю, что в этом проблема. Это бульканье, оно не от этого. Это, скорее всего, какая-то техническая проблема. Так что я не могу вам дать какие-то конкретные... Я не сталкивался с такой ситуацией, никогда про нее не слышал, про бульканье.
3: Вы же МХ, поэтому вы с таким не сталкивались. Но одновременно с этим информацию об устройстве он дает верно. То есть на это не обращать внимания, поменять.
1: Если он греет, сильно греется, я бы не рекомендовал. Это очень опасно. Лучше не рисковать.
3: Ну, хорошо. Я вам благодарна.
2: Всего доброго вам. Счастливо. Спасибо и вам. Следующий звонок, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
2: Да, здравствуйте. Называйте себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
4: Да, Владимир. Вопрос такой. У меня 2 телевизора и компьютер подключены к роутеру через кабели. Один телевизор Sony, он тут же загружается, когда включаешь интернет. Второй телевизор Hyundai берет очень много времени, и он часто пишет, что невозможно подключение, перезагрузить и так далее. В чем может быть проблема? Скорость у меня 500, и я получаю 500.
1: Ну, видите ли, насколько я помню, в Sony там оригинальный Google TV стоит, а вот Hyundai это, в принципе, такая компания, которая клеит шильдики на самые разные устройства. Поэтому понять, какой там стоит чип, какая там операционная система, это довольно трудно. Так что я боюсь, что в этом дело.
4: Да? То есть дело в самом телевизоре?
1: Да, да, да. Это
4: и это никак нельзя, например, как компьютеры меняют видеокарту, поменять видеокарту там?
1: Нет, но проще, наверное, будет поменять весь телевизор.
4: Да, телевизор новый, ему меньше, чем 2 года.
1: Возьмите компьютер.
4: Написано, что он все должен принимать.
1: Ну, естественно, если бы я писал инструкцию, я бы то же самое написал. Проверьте, если он у вас подключен кабелем, возьмите этот кабель, подключите к нему компьютер. И проверьте скорость. Если скорость нормальная, если компьютер работает нормально, значит, нет подключения, проблема в телевизоре.
4: Я понял, есть программа, которой я могу проверить скорость. Скорость проверяю очень просто. Мне объяснили, что скорость подключение интернета, например, 500, она не соответствует скорости подключения самого телевизора. Например, на Sony при скорости 500 на кабеле он мне показывает максимум 85. Понимаете? А на вот Hyundai он показывает 46-52, вот где-то таких пределов.
1: Ну, по идее, этого тоже должно хватать для телевидения. Но... Опять же, трудно сказать. Это зависит, опять же, от той операционной системы, которую они туда поставили. Иногда они ставят либо свои какие-то поделки, либо старые версии Андроида. В общем,
4: Написано Андроид 11 на упаковке и на это самое.
1: Видите, тогда странно. Попробуйте, посмотрите просто, как от этого кабеля работает компьютер. Если компьютер работает нормально, значит, проблема точно в телевизоре.
4: Я понял. И еще вопрос. Вы сказали, я, может быть, не услышал, что можно телефоном проверить это самое Wi-Fi в квартире. Да. Как эта программа называется?
1: О, вы знаете, их много разных. Просто в Гугле напишите тест Internet Speed, он вам даст программы, там есть программы, которые на телефон устанавливаются, а есть просто сайты, куда вы можете зайти, и он вам... Нет,
4: как скорость проверить на компьютере, я знаю, телефоном именно, как...
1: Точно так же.
4: Скорость компьютера, проверка телефоном, что...
1: Нет, напишите в Гугле тест, Internet Speed по-английски. Он вам выдаст кучу и аппликаций, и сайтов, которые это делают.
4: Спасибо.
2: Окей. Ну что, завершающий вопрос. Если очень коротко. Алло.
5: Да, добрый день, спасибо. Странное дело. Android, значит, 4 года, 4G, по-моему. И мне без конца, даже странно, по ночам, по вечерам угрожает последнее предупреждение, что переходите на программу там РД какая-то, на Вольт. И что это такое? Мне говорят, не трогай, не обновляй. Как это понять?
1: Я, честно говоря, не очень понял, что у вас происходит.
5: Обновить, что, они требуют обновить.
1: Обновить что?
5: Программу там с РД как-то перейти на Вольт, что-то такое. Android. Hotmobile. Она вообще не пользуется авторитетом компании. Как
1: дело
5: это
1: не
5: понять?
1: В этом. Нет, так я просто не понимаю, что какое сообщение.
5: Что меня предупреждают, что 1800 раз вы предупреждали, переходите вот на эту программу новую.
1: На какую программу переходить?
5: Ну, там на RD какую? Как-то на Вольт, как-то вот такая, я сейчас букву не помню точно.
1: Ну, так и...
2: Вы тогда в следующий раз, допустим, позвоните, вы будете знать, просто запишите эту программу, чтобы ее смог разобраться. Все, у нас время закончилось. Да, к сожалению, здесь время нынешнего открытого микрофона подошло к завершению. Огромное спасибо Иосифу Долгому. До новой встречи. Счастливо, Йосиф. Всего вам самого лучшего.
1: До свидания. Всего
2: счастливо.
1: Хорошо.
2: В студии были звукооператор Шарон Лернер, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.